0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон радио. Радио.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
3: с 4 до 5.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
6: По средам с 5 до 7 вечера.
5: На Дэвидсон Радио.
7: С

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане. Вот он, Вася. А вот он, Сева. На заднем плане. Камера у каждого своя. Сегодня у нас удивительный, не совсем редкий в последнее время эксперимент. У нас не будет сегодня рекламных блоков совсем. Не потому, что нет совсем рекламы, а просто потому, что есть определенная техническая проблема с компьютером, который загружает в эфир рекламные блоки. Но это могло бы стать новым форматом какого-то будущего радио, но без всякой рекламы. То есть это возможно только если аудитория поддерживает радио, но в нашем случае это практически невозможно. И я имею наглость и опыт многодесятилетний утверждать это, потому что эмиграция отличается от мейнстрима тем, что своим ничего и никогда. Начнем с новостей, которые я, в принципе, может быть, даже у меня из-за этого PTSD кое-какой выработался, потому что я стараюсь сделать шоу, которое рассчитано на экстремально продвинутую аудиторию, ее, возможно, вообще и нет, потому что возможностей, средств и желания моего на проверку, а кто же есть моя аудитория, уже больше нет. Вот вчера я разговаривал с выдающимся нашим современником, актером, режиссером, постановщиком, музыкантом, в общем, столько инженером в прошлом, между прочим, в себе сочетает этот удивительный мастер сцены, Георгий Мельский, народный артист Украины, которого угораздило, несмотря на мое, так сказать, настоятельное ему фе, я ему сказал, ни в коем случае не говори, что ты приехал сюда навсегда. Если ты себя объявляешь, то должен объявить себя как приехавший из Украины, выдающийся, ну, народный артист Украины, между прочим, 9 лет продержал на деньги братвы киевской еврейский театр. Это вообще одно это заслуживает сериала. Но когда он устраивает свои спектакли, то окружение его спрашивает, а почему в Манхэттене? А почему не у нас в Бруклине? А еще лучше у меня на кухне. А я тебе вискаря налью. То есть своих не питаем. И поэтому содержание новостей не вызывает никаких комментариев у этой части аудитории. А если другая, я не знаю. Начинаем с... Да, но Мельский вчера мне сказал то, что я знал давно из других источников. Он сказал, ищи одну пару глаз. Найдешь одну пару глаз в зале, и все, можно работать. У меня, между прочим, не одна пара глаз и пара ушей. У меня, наверное, ну, человек пять, это много. Это не актеры, это люди, которым действительно интересно. Ну, не все, естественно, но они находят что-то, что необходимо им для существования. Почему такое длинное вступление? Потому что у нас сегодня нет рекламы. Я еще, может, даже и песняка задавлю. Потому что повод сегодня есть в новостях. Начнем с того, что согласно новым оценкам американской разведки, президент России, его зовут Владимир Путин, может попытаться проверить решимость НАТО, совершив ограниченное наступление на одну из стран Альянса в ближайшие несколько лет. Причем у меня есть подозрение, на какую. Я статью саму еще не смотрел. Это то, что вы слышите, это headlines только. Сегодня Wall Street Journal анализ идет. Я думаю, что это, скорее всего, Польша. Потому что Польша рассматривает в последние дни необходимость сбивания российских снарядов над территорией Украины своими польскими средствами. Склад Wildberries в Екатеринбурге сегодня утром атаковал украинский беспилотник. Там пожар. Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах выделить Киеву ракеты для комплексов «Патриот» для защиты от российской баллистики, заявил, что они нужны Соединенным Штатам. А, прямо как в том замечательном эпизоде из фильма «Мимино» грузинского «Конфетку хочешь?» «Хочу. Нету». Арабские посредники, работающие над соглашением с Ираном по открытию Ормузского пролива, заявили о том, что обеспокоены тем, что у дипломатов Тегерана не хватает внутреннего политического влияния, чтобы гарантировать соблюдение соглашения, если оно будет достигнуто. Трамп распорядился провести новое расследование раскрытия состояния боеприпасов, боезапасов Пентагона, усилив тем самым борьбу с вредными для администрации Белого дома деталями войны в Иране. 47-й подписал вчера исполнительные указы, направленные на ужесточение борьбы с гражданством по праву рождения, после того, как Верховный суд аннулировал его прежнюю попытку отказать в гражданстве многим детям, рожденным на территории Соединенных Штатов, от неамериканских родителей. Республиканцы комитета Сената проголосовали за признание доктора Энтони Фаучи виновным в неуважении к Конгрессу за отказ отвечать на вопросы законодателей о его подходе к пандемии COVID-19. Я попробую проанализировать всю эту ситуацию. Она достаточно простая, но прецедентов не было пока. Сенатор Рэнд Пол, который организовал этот крестовый поход на Фаучи, на закрытом брифинге пригрозил отложить слушание по утверждению кандидата президента на пост руководителя ICE. Сенатор Митч МакКоннелл выписан из реабилитационного центра, где он восстанавливался после падения и его последствий, что повлекло его длительное отсутствие в Сенате. Конгрессмен Макс Миллер предоставляет своей компании личный $1 миллион, поскольку на него оказывается давление, чтобы он отказался от переизбрания от штата Огайо из-за обвинений в домашнем насилии. Это все, что касается World Wide News. Теперь по поводу бизнеса и финансов, headlines. Правительство Великобритании одобрило сделку Paramount на $81 миллиард для Warner Brothers Discovery, после того, как Paramount предложила защиту для обеспечения редакционной независимости телевизионных и стриминговых сервисов объединенных компаний. Рост акций SpaceX в торгах вчера контрастировал со спадом, в принципе, в целом на Уолл-стрит. S&P 500, Dow и NASDAQ упали на 0,2, 0,9 и 0,1% соответственно. SoftBank использовал свою долю в OpenAI, чтобы занять в долг, значит, $10 миллиардов у банков из-под этой доли, увеличив риск в своей гигантской, надо сказать, ставке на пионера искусственного интеллекта, то есть на OpenAI. Судья из Нью-Мексико обязал Мета выплатить 942 миллиона долларов после того, как присяжные признали, что компания не защищает молодежь. У вас справа фотография, где Марик с тем самым лицом, которое редко видно на нем. После этого объявления сенатор Элизабет Уоррен потребовала от Министерства торговли информацию о предстоящих изменениях в официальных показателях инфляции, которые, как ожидается, приведут к более низким результатам. После того, как она потребовала, FCC проголосовала за отмену национального лимита собственности на телевизионные станции, что потенциально открыло путь для дальнейшей консолидации вещателей. Это касается всех вас, но вам всем абсолютно это до лампочки, потому что вещание касается всех вас, коль скоро вы слышите то, что говорят мои сахарные уста. А Федеральная комиссия посредством связи, она ограничивает шансы на монополизацию рынка, а тут она открыла возможность для дальнейшей консолидации. Почему это происходит? Да потому что все традиционные СМИ в той же самой жопе, что и наше замечательное радио. У всех одинаковая ситуация. И раньше было ограничение больше 39%, скажем, телестанций нельзя было иметь одному конгломерату, а сейчас будет можно. Так что монополизация – это единственное средство, которое может спасти традиционные медиа от засилья вот этого чмоидального изложения событий и их аналитика, чем характерны соцсети и блоги. Администрация Трампа введет тарифы и установит минимальные цены на импортируемый поликремний и солнечные панели и их детали, стремясь восстановить цепочки поставок чистой энергии. Это настолько не в жилу, так сказать, с предыдущей превалирующей темой, что переходим обратно на уголь и на нефть. То есть болью извне удалось вправить кому-то мозги, очевидно. Но так, это пока тихонечко. Аполло согласилась купить британскую бюджетную авиакомпанию EasyJet примерно за 7,7 миллиарда долларов, победив в борьбе за этого авиаперевозчика. Отдельно вот эта история, она иностранная, но она характерна. У меня довольно, я думаю, что у меня больше всех на белом свете знакомых, приятелей, и, наверное, меньше всех друзей в процентном отношении к общему количеству знакомств. То есть речь идет буквально о десятках тысяч. За 33 года вещания и открытого контакта, причем я без охраны, появляюсь в местах, где меня уже узнают. И бывало это в самых разных точках земного шара. И последние разговоры с моими близкими, которые живут по всему миру, они все говорят об одном и том же. У нас дикая жара, в Амстердаме там богатые люди, у них с кондиционером там какие-то проблемы, кажется, нельзя ставить в исторические дома, поэтому они тихонечко покупают units, которые вставляют внутрь, но там то, что продается, это значит, надо еще трубу в окно каким-то образом выставить. Окна в Амстердаме нельзя зашторивать, но на втором этаже, может, и не увидит, а если что, только через канал, а на первом нельзя. И плюс большинство окон в одно стекло, то есть они очень стоят, так сказать, за сохранение истории. Ну и изнывают люди, у которых дома там по 3 миллиона долларов, они дома не сидят, они уходят куда-нибудь в кафе посидеть, переждать. В Англии не было дождей больше месяца. А ситуация в Румынии совсем плохая. Румыния планирует сегодня затопить 4 баржи, наполненные камнями, в реке Дунай в последней отчаянной попытке сохранить работу своего единственного действующего ядерного реактора. Вот взрыв, который вы видите наверху справа, это часть процесса. Рекордно низкий уровень воды уже вынудил отключить румын другой реактор, и вместе оба обеспечивали около пятой части электроэнергии страны. 20%. Без всякой войны. То есть это мы воюем с планетой. Это мы, мудачье, осушаем землю. Засухи и волны жары снизили уровень воды в Дунае со среднего диапазона до 26 футов до 4 дюймов, нарушив судоходство, естественно, и производство энергии по всему региону. И румынские власти надеются, что затонувшие баржи направят воду, вытеснят ее по направлению к ядерному объекту, который зависит от реки для охлаждения реакторов, иначе будет взрыв. И даже если мера будет успешной, вероятно, она продлит работу всего на максимум 10 дней. Власти призывают жителей экономить электроэнергию и рассматривают возможные импортные источники электроэнергии, хотя варианты ограничены, поскольку соседняя Венгрия в той же примерно ситуации, и она тоже рискует закрыть свою единственную атомную станцию. Отступающая вода, кстати, интересное зрелище, она обнаружила десятки затонувших еще нацистских военных кораблей и даже окаменелости шерстистых мамонтов. Во всем плохом можно найти хорошее, да? Надо только пошукать. Опасный вирус западного Нила обнаружен почти в два раза большим количеством комаров из большого яблока этим летом в сравнении с прошлым годом, но челы могут не заморачиваться, потому что в этом сезоне среди жителей Нью-Йорка не было зарегистрировано никаких случаев западного Нила. И последняя новость. А медицинская угроза, связанная с каким-то участником группы Earth, Wind and Fire, вынудила перенести концерт Лайонел Ричи в Сан-Франциско вчера вечером, оставив фанатов ждать у Chase Center всего за несколько минут до начала шоу. Буквально арена объявила о внезапной задержке. В 7 часов 20 минут вечера, а концерт должен был начаться в 7:30. Они сослались на экстренную ситуацию, связанную с участником группы, личность которого не была раскрыта. Но догадаться можно, потому что это произошло после другого инцидента, который был сейчас август, в июне, когда Ричи отложил два концерта после головокружения на сцене и последовавшей госпитализации, хотя через несколько дней он возобновил тур. И я подумал, а не спеть ли мне за него? Если я только вспомню все слова... Ну, все не буду, но куплет с припевом. Кстати, грешен, я практически перестал играть на гитаре. Так, какой же голос-то понижел? Если не поешь, то голос под... I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Хорошенького понемножку. Это все с новостями. Но рекламы-то у нас сегодня нет. И поэтому, отхлебнув остывшего чайку, я перехожу к чаяниям на фондовой бирже, имевшем место вчера. И вот картинка, моя любимая. Акции любимцев искусственного интеллекта Western Digital и SanDisk упали. Компании, занимающиеся компьютерной памятью, вот эти две, опубликовали квартальные результаты поздно вечером во вторник. А прогноз SanDisk был немного ниже предыдущих по предположениям аналитиков, тогда как прогнозы Western Digital соответствовали ожиданиям, и Western Digital снизился при этом на 13%, а SanDisk на 7%, что тоже очень много. Цены на нефть резко выросли, инвесторы ждали обновлений по переговорам по возобновлению действий Ормузского пролива, после того, как Иран заявил, что достиг соглашения с Оманом о судоходном маршруте через водный путь. Нефть Brent выросла почти на 4%. Сейчас солнце уберу, сказал крокодил. Акции Honeywell Aerospace упали на 23%. Это совсем просто полный атас, чтобы не сказать популярное у русских слово, корневое содержание которого соответствует данскому библейскому органу. В первом отчете о прибылях компании после выделения в июне от Honeywell Technologies, они выделились оттуда, вычленились. Компания сократила прогноз на год после того, как ограничения поставок повлияли на рост продаж. Datadog упал на 19%. Это компания по безопасности, кибербезопасность. Заявила, что один из ее крупнейших клиентов, ведущая компания в области искусственного интеллекта, снижает их использование. Прибыль за второй квартал все равно росла, но прогнозы продаж руководства на год оказались ниже оценок Уолл-стрит. И все это привело к тому, что вы уже слышали, Dow, S&P 500 и NASDAQ припали слегка на коленки, причем Dow прервал свою пятидневную победную сессию. Все равно на высоком уровне стоит. С этой темой все. Теперь то, что должно быть близко нашей аудитории, той самой, которую я называю гетто, в самом лучшем смысле этого слова, но которая, скорее всего, ничего не знает про этого джентльмена, потому что он был своим. 2 года назад в Нью-Йорке умер, как считают многие знатоки поэзии, один из лучших русских поэтов Бахыт Кенжеев. Сегодня у нас 7-е, 5 дней назад ему должно было исполниться 76. А его стихи печатались в парижской газете «Русская мысль», в журнале «Континент», тоже, кажется, парижском. Стихи удивительные, потому что, как пишут знатоки, я сейчас просто не помню, у кого я это прочитал, но мне понравилось словосочетание «разогнанное пространство», где есть чем заняться. И главное, что есть кому чем заниматься. И таким образом вот это вот разогнанное пространство, изначально, которое по первой строке может показаться узким, оно начинает принадлежать всем. И тема степи с ее тонкой линией горизонта, она фактически стала чем-то вроде письменного стола для Бахыта, как пишут. Высокий образ создают люди, которые понимают в поэзии. Опять-таки, к сожалению, не помню имен. Вот этот взгляд из замкнутого пространства практически в космос и неистребимое влечение к такой мифологической вязи, можно сказать, которая вплетается в нашу повседневную жизнь, в принципе, это основа, так сказать, философская основа его поэзии. Ну и плюс он разбрасывает намеки на всяческие пристрастия, что тоже должно быть характерно для каждого поэта. Ну и еще что про него пишут те, кто сошелся, так сказать, в узком пространстве интеллектуалов на эту тему, что он почему-то сидел всегда на подоконнике и не любил на стуле. Я не был знаком с этим поэтом. К сожалению, Бахыт Кенжеев, повторяю, а то бы было интересно посмотреть, какого размера у него кухня. Может быть, не было места для стула. И у него, когда он улетел в эмиграцию в Канаду, он сохранил свой московский кошелек и долго носил в нем советскую мелочь. То есть совсем медики вот эти. Потом как-то это связано с тем, что огромность открывшегося ему мира, она выдавила мелочи. То есть сохранение мелочи, это было мелочной частью его прежней жизни, которая была в замкнутом пространстве. То есть можно сказать, что замкнутость интеллектуального пространства для таких людей, как Бахыт, до эмиграции, она поспособствовала сжиманию пружины, и в эмиграции он раскрылся. Это касается, кстати, всего, и в том числе профессионального спорта. То есть чувство достоинства, которое сжималось и требовало сидения на подоконнике на кухне. А потом все поменялось. И ему перестали быть нужны эти гривенники и пятаки. А дальше он перебрался в Нью-Йорк, и если бы не болезнь, то он бы еще выпустил пару книг, потому что у него хватало материала. И те, кто читал все его стихи, они подозревают, что у Нобелевского комитета, кому давать премию в области литературы, сомнений поубавилось бы, если бы они увидели его стихи. И одно стихотворение, я вам сейчас зачитаю, это старое стихотворение, которое было написано в конце 1980-х годов, которое Бахыт посвятил Арсению Тарковскому, отцу Андрея Тарковского, совершенно фантастическому поэту. У меня здесь нет сборника, но сейчас не до этого, но вот одно стихотворение Бахыта Кенджеева вы сейчас вынуждены будете услышать. Причем, если бы это был записной видосик, то я бы потерял вас на полпути. Но так как это лайв-стриминг, и тут могут позвонить пурашисты, или кое-какая пьянь из наших. Я, кстати, если позвонит вот эта тетя, которая собирает пустые банки из-под пива на Брайтоне, я попробую ей сказать что-то приятное. Вот стихотворение. «Пощадили камни тебя, пророк, в ассирийский век на Святой Руси, защитили тысячи мертвых строк, перевод с кайсацкого на фарси, фронтовик, сверчок на своем шестке, золотом поющий, что было сил? В невозможной юности, вдалеке, если б знал ты, как я тебя любил, если б ведал, как я тебя читал, и по книжкам тощим, и наизусть, по Москве, погиблым ее местам, а теперь молчу, перечесть боюсь. Царь хромой в изгнании, беглый раб, утолявший жажду из тайных рек, на какой ночевке ты так озяб, уязвленный сумрачный человек? Остановлен ветер, кувшин с водой разбивался медленно в такт стихам, и за кадром голос немолодой, оскорбленным временем, полыхал. Светлая память поэту Бахыту Кенджееву. Можно, конечно, бросить клич, а среди способной радиоактивизироваться аудитории есть хоть один, кто знал его? Кто читал его? Сейчас проверим, потому что можно, в принципе, все свалить на неработающие телефонные линии. А что вы думаете? Это легко. Но у нас остается всегда русский канал, русский голос Америки на YouTube. Нет, телефонные линии работают. И вы можете оставить там свой комментарий, хотя там, скорее всего, уже глухариный ток. Но обманываться мы рады, как говорил Пушкин про баб. Да. Но там никого нет. Там никого и ничего. Там песочница, в которой решаются глобальные политические проблемы. Но у нас есть один звонок, а тема удивительная, поэтому я принимаю всех без разбору. Послушаем, что скажете вы.
6: Пожалуйста, доброе утро. Спасибо вам.
9: Здрасте,
6: спасибо, Людмила, вам за память о Бахыте Кенджееве. Я, конечно, читала его стихи. Это было давно. В переводе Шамси Николая Меркомаловича Шамсутдинова, которого тоже сейчас нет. Это тюменский поэт, даже не тюменский поэт, а западно-сибирский поэт. Вы знаете, благодарю вас, Сева. Всего вам хорошего. Это Людмила.
9: Спасибо,
6: Людмила. До свидания.
9: Да,
6: до
9: я
6: свидания.
9: Узнаю вас. Да, да. До свидания. Всего доброго. Вообще, так уж к слову пришлось. Почему надо обязательно ждать, пока человек помрет? Очень странно. И почему день рождения отмечается раз в год? Хотя день, каждый день. Масса таких вещей есть. Но я по жизни понял, что вот, скажем, вот большинство людей стесняются читать стихи, стесняются петь. Причем стеснение и неумение раскрыть себя – это характерно для закрытых пространств. Вот как, вот, скажем, Советский Союз. Это во всем в творчестве, особенно в популярном творчестве, это все проявлялось. Со временем это стало меняться, но до Запада это еще не дотягивает. Потому что ну, меня с первых дней жизни в Америке поражало, что если ты остановишь на дороге, не знаю, дальнобойщика и спросишь его, что он думает о войне в Иранском заливе, он будет выражать свои мысли более складно, чем Петя Хексет. Потому что у этих людей, у них нет ущемленного чувства собственного достоинства с детства. Они в этом росли. А теперь послушаем парашистов. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро.
9: Здрасте. Что скажете?
8: Все хорошо. Я попал на Сева Каплан шоу.
9: А да, именно. В самую десятку.
8: О, Сева, это вы?
9: Это я, да.
8: Доброе утро. Я очень доволен,
9: доброе
8: утро. Что попал на вас.
9: Спасибо. Это ваш первый звонок, я смотрю.
8: Я не по вопросу поэта, я по другому вопросу, что очень актуально и очень волнует меня, волнует всех наших друзей, моих друзей. Это насчет демократических социалистов, которые... побеждают.

0: бывших советских людей, что родились в Советском Союзе, иммигранты, которые прожили через социализм, и что это значит, что это может сделать, к чему это может привести, и напечатать его, допустим, в «Нью-Йорк Таймсе», что это бы было очень, очень хорошо, очень хорошая идея.
1: Это замечательная идея. Давайте попробуем. Но вопрос только в том, сколько человек подпишет эту петицию. То есть нужно какую-то техническую поддержку. Скажем, текст легко составить, потому что мы все знаем, о чем мы думаем и о том, о чем вы говорили. А дальше нужно показать, что это письмо подписали 100 тысяч человек. Вы думаете, подпишут?
0: Я думаю, даже больше. Здесь больше мигрантов, чем 100 тысяч человек. И можно даже... Польские эмигранты, они тоже через социализм прожили.
1: 100%.
0: Венгерские, чеки, все. Все подпишут. Можно 500 000 набрать.
1: Ну, смотрите, давайте попробуем. Я не очень верю в такого рода эксперименты, но я сделаю все, что в моих силах. Я составлю письмо, выпущу его у себя на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. Все, кто захочет, могут вставить свои коррективы. И потом, когда мы утвердим все вместе общий текст, я найду технический способ выставить это на предмет подписания. И посмотрим, сколько человек подпишет. Если это будет приличное количество, то есть хотя бы 100 тысяч, то тогда можно будет направлять это в виде пресс-релиза во все средства массовой информации. И может это даст результат.
0: Это 100%.
1: Спасибо. Хорошая идея.
0: Я очень в это верю. Как я с вами могу говорить не только в такое время, когда вы на телефоне, и в другое время? Могу ли я с вами связываться?
1: Да, пошлите мне, пожалуйста, по имейлу seokaplan@yahoo.com, пошлите свой номер телефона, и я вам позвоню и дам свой номер.
0: Uh-huh. Договорились?
1: seokaplan@yahoo.com.
0: Uh-huh.
1: Все, спасибо. Хорошо, спасибо.
0: Я дальше вас слушаю.
1: Всего вам доброго.
0: Большое, большое
1: спасибо.
0: Вам.
1: Да, ну что, не за что. Ну, вообще, на самом деле, вчера, вот, например, Саша на излете шоу спросил меня примерно то же самое, только другими словами. Там, не опасаюсь ли я вот того же, чего опасается этот джентльмен, его близкие. Но я совершенно убежден в том, что если мы сумели, ну, еще не полностью, но сумели пережить такую крайность, как Дональд Трамп, то мы переживем и другую крайность. И это все... изначально лежит в основе идеи отцов-основателей, то, что мы, Соединенные Штаты Америки, это страна иммигрантов. То есть, если рассуждать о нас как об акциях, то есть акции под названием США на фондовом бирже человечества. И у нас диверсификация сумасшедшая. Более 170 языков и диалектов в одном только Нью-Йорке. Но это... люди, которые друга не знают, а вот, скажем, благодаря пиклболу, который стал общим знаменателем для людей, жаждущих хоть как-то заниматься спортом, у меня в моем окружении, ну, вся Южная Америка, это то, я не говорю уже о Канаде, не говорю, там индусы, гаитяне, кого только нету. Мы все, у нас нормальные отношения, если корты заняты, и мы в очереди там ждем, то у нас бывают иногда разговоры о том, о сём, но в политику мы нормальные люди. Вот, так что в поляризации нашего общества заинтересованы политики, потому что если они не будут поляризовывать, то нам будет все равно кого выбирать, и поэтому мы будем голосовать только за нравящуюся нам букву. А политики все, как один, все лжецы и лицемеры. Все как один, они стремятся к власти, чтобы получить власть и бабла. Они могут говорить все, что угодно. Никому нельзя верить. Это я так думаю. Причем это видно, потому что они сначала избираются от одной партии, а потом, когда они проигрывают от этой партии, то они переходят в другую и говорят, что они разочарованы в своей партии. Конечно, они разочарованы, потому что им не удалось баллотироваться от их партии, от первоначально. Есть вариант, конечно, это покончить с партиями совсем. В конце концов, человечество никогда не поумнеет, то есть рассчитывает на это утопия, полная утопия. Но нам

0: точно нас спасти может только искусственный интеллект. У нас сегодня есть спонсор, это Metro Plus Health. А если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять. Но есть простой выход. Вы покупаете продукты и повседневные товары, используете бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. То есть у вас нет такой программы, вы можете ее получить. Если у вас нет страховки и вы ищете подходящие варианты, просто приходите и поболтайте со спецами. Есть офис на Brighton Beach Avenue, 225 номер дома. Вы можете посетить это Metro Plus Health, или вы можете найти ближайший к вам офис на сайте metroplus.org, где угодно. А объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать кое-какие ограничения. Теперь есть еще вот эта вот история. Мне с доктором Фаучи интересно было бы. Значит, ну, вчера известно, что его в новостях я сегодня сообщал о том, что комитет, возглавляемый в основном республиканцами, признал Фаучи виновным в том, что он презрел, так сказать, Конгресс, не давал показания, когда ему задавали вопросы. С этим есть смысл разобраться и сегодня, потому что завтра это уже будет прошлогодний снег. То есть как доктор Фаучи дошел до такого момента, и какая, в принципе, юридическая опасность ему грозит? А уже формулировка сделана, так что угроза близкая и неминуемая. Это дело вообще уникально, по мнению всех юристов, всех мастей, из-за напряга между пятой поправкой и вопросом президентского помилования. Потому что пятой воспользовался Фаучи, а помилование ему даровал Байден. И вот вчера комитет Сената признал доктора Энтони Фаучи, ученого, который возглавил борьбу с ковидом, в неуважении к Конгрессу за отказ отвечать на вопросы во время слушаний на прошлой неделе. А поддержит ли эту предъяву суды, мы пока этого не знаем. Но Фаучи воспользовался своим конституционным правом по пятой поправке хранить молчание, отказавшись отвечать на все вопросы во время трехчасовой сессии вот этого комитета Сената по внутренней безопасности, и республиканцы в панели во главе с председателем и сенатором, то есть соавтором этой идеи, Рэндом Полом из Кентукки, заявляют, что он не имеет права на защиту по пятой поправке. Причина, по их словам, в том, что президент Джозеф Байден, младший, предоставил ему безусловное помилование за действия на государственной службе в период, включающий пандемию. Тут тонкая материя, я сейчас попробую ее упростить максимально, это следует попробовать понять. Многие люди, включая представителей администрации Трампа и даже самого президента, отмалчивались тоже, ссылаясь на пятую поправку, так что здесь, так сказать, чужой аршин не накинешь на шею. Но, по мнению юристов, дело Фаучи уникально именно так, из-за противоречия между вопросом президентского помилования и пятой поправкой. Я, кстати, только сейчас, когда думал про все это дело, абстрагировавшись от имен вообще совершенно, я вдруг понял, что Фаучи и Фауст Патрон, это три Фау. Гёте, правда, работал над замыслом о Фаусте 57 лет, а у нас с вами, чтобы поработать над Энтони Фаучи, сколько времени, дай бог, что меньше 20 минут. Но вас много, и среди вас нет Фаустов. Хотя могут быть люди с Фауст-патронами. Возможные последствия могут быть серьезными очень для доктора Фаучи, и вот несколько вещей, которые стоит знать. Во-первых, почему Байден помиловал Фаучи? Почти сразу после избрания Трампа на второй срок в 2024 году репы пообещали привлечь нескольких видных фигур, среди которых был и доктор Фаучи, ведущий эксперт правительства по инфекционным заболеваниям, за его управление пандемией, привлечь к ответственности. И в свой последний день на посту Байден выдал доктору Фаучи и другим, их было много, безусловное превентивное помилование, которое защищает его от федерального преследования за его действия с 2014 по 2025 годы. Даже точная дата была 19 января, то есть до инаугурации. И тут превентивное помилование, это сразу возникает две ассоциации. Первая – это презерватив от вируса юридического. И второе – это предупреждающий удар, то есть в ожидании удара. Почему комитет Сената запросил его показания? Было много вопросов, связанных с пандемией, которые сенаторы стремились изучить. Они обвинили доктора Фаучи в финансировании исследований, которые привели к появлению коронавируса, и в том, что он лгал Конгрессу об этом под присягой. Обвинения, которые доктор давно отрицал, они пытались привлечь его к ответственности за локдауны школ, за обязательное ношение масок и вакцинацию, а также за другие ограничения эпохи ковида, которые введены были штатами, сообществами и работодателями. Кстати, сообщество – это на самом деле русское слово, но наше здесь говорят «комьюнити». Имеет ли доктор Фаучи право пользоваться пятой поправкой? И вот это вопрос, который лежит в основе юридических дебатов. То есть профессионалы дебатируют. Репы в Сенате, в этом комитете, утверждают, что благодаря президентскому помилованию доктора Фаучи он уже защищен. И отказавшись отвечать на их вопросы, он фактически, я не знаю точно, как это по-русски сказать, ей-богу, не кокетничаю, effectively violated the subpoena of him. То есть он действенно нарушил контекст их повестки относительно него. Сенатор Джош Хоули, это реп из Миссури, сказал: у вас нет никаких прав, которые дает пятая поправка, потому что вы были помилованы, как вы прекрасно знаете. Сказал, обращаясь к доктору, естественно. Но юристы разных мастей говорят, что вопрос не так очевиден. В частности, Джонатан Терли, это эксперт по конституционному праву из юридической школы университета Джорджа Вашингтона, он отметил, что влияние помилования на способность свидетеля ссылаться на пятую поправку довольно туманно, отметив, что по этому вопросу практически нет никакой судебной практики. А еще что Терли сказал, он сказал, что существуют добросовестные аргументы в пользу того, что его помилование даст ему эффективный иммунитет, что делает доктора Фаучи непригодным для защиты по пятой поправке. И Терли также отметил, что существует утверждение, что вступительное слово доктора Фаучи может быть истолковано как отказ от привилегии по пятой поправке, что отменяет фактически покров иммунитета, который предоставлен был самим помилованием. Другие ученые считают, что обращение Фаучи к пятой было уместным, поскольку он был юридически уязвим, а период его помилования закончился примерно за 18 месяцев до слушания в Сенате. То есть, обратите внимание, у помилования был срок. Из вот этих слушаний могли проклюнуться, как говорят сельскохозяйственные рабочие, новые обвинения, тем более, что Пол уже много лет утверждает, что доктору Фаучи место в тюрьме. То есть Пол, мягко говоря, is biased, то есть для него лучшей ведьмы, чем Фаучи, нету. То есть такого человека в прокуроры можно было бы и нужно было выдвигать, но не в жюри присяжных. А жюри присяжных – это вы. Применение пятых поправки. Ну давай, вали. Давай сюда. Ну давай. Ну давай. Все. Теперь мы в полном составе. Значит, будешь терпеть палку микрофона над своей башкой. Значит, применение пятой поправки – это приемлемая стратегия. Она учитывает предлог расследования, который заключается в том, что они, то есть гнетущая сторона, ищут способ посадить доктора в тюрьму. И учитывая собственную историю президента по части мстительности и преследований, это нужно принимать во внимание. Это не мои слова, это сказала профессор юридической школы Балтиморского университета, эксперт по полномочиям помилования Кимберли Велли. А в своем вступительном слове перед комитетом доктор Фаучи, по сути, заявил, что цель слушания – собрать доказательства против заранее выбранного обвиняемого. Я бы сказал, что это остроумненько. Если бы комитет хотел откровенных показаний и полноценного изучения нерешенных вопросов, связанных с пандемией, сенаторы могли бы предложить Фаучи ограниченный или полный иммунитет, охватывающий эти показания, и это отмечают ряд юристов. То есть, если мы задумаемся над этим моментом, то получается, что они были заинтересованы не в том, чтобы выявить истину, которая никому нафиг не нужна, а в том, чтобы наказать. Отказ опровергает их утверждение, то есть отказ от предложения какого-то иммунитета опровергает их утверждение о том, что он полностью защищен президентским помилованием, сказал довольно логично представитель Джейми Раскин, он демократ из Мэриленда и профессор конституционного права. А только потому, что они думают, что его все еще можно привлечь к ответственности, ему не дадут иммунитет, сказал он. Кстати, если вы слышите интересную мысль, которая может заставить вас призадуматься, но потом слышите, что эта мысль произнесена представителем не той партии, к которой вы испытываете симпатии, то вы безнадежно черно-белы. Нужно всегда слушать противника, потому что он скажет тебе то, что на самом деле ты должен знать о себе. Подпадают ли другие дела под действие пятой поправки? Да. Юристы говорят, что да, президентское помилование распространяется только на федеральные преследования, но не на те, что инициируются штатами отдельно. Пятая поправка применяется в обоих случаях. А вскоре после того, как доктор Фаучи отказался давать показания на прошлой неделе, то есть там было 101 вопросов, он на все привлек пятую, власти Алабамы, Луизианы и Флориды пообещали начать расследование внутри штата против него. Теперь что будет дальше? Если комитет проголосует за содержание доктора Фаучи, задержание доктора Фаучи в статье о предоставлении срока, дело будет рассмотрено на голосовании в полном составе Сената или, возможно, напрямую передано федеральным прокурорам, и, в свою очередь, они, вероятно, созовут большое жюри и потребуют выдвижения обвинений. Если им это удастся, то доктор Фаучи будет обвинен в неуважении к суду, но это уже на уровне уголовного преследования, за что приговор может привести к штрафам и тюремному заключению сроком до 1 года. Я, кстати, на его месте, хотя ему сейчас, по-моему, 84, ну и он не сидел же, это интересно. До 1 года, а почему нет? Это обогащает жизненный опыт. Судья Федерального окружного суда округа Колумбия должен был решать, следует ли дело продолжать, и это решение, вероятно, будет рассматривать вопрос о праве доктора Фаучи использовать пятую поправку. Значит, я тут, фактически у нас 10 минут еще до конца, могу задать вопрос, а как вы думаете, кто победит? Но это же не черно-белое, столько оттенков, мир цветной. Но экспертов я процитирую. Профессор Терли, который утверждает, что последствия действий доктора Фаучи и многочисленные записи в его дневнике вызывают вопросы о его мышлении, которые должны были привести к серьезному слушанию. Он считает, что суды с большей вероятностью поддержат право доктора Фаучи ссылаться на пятую поправку. Но по его словам, я привожу их в оригинале, «Having the right to do something does not make it the right thing to do». То есть право что-то делать не делает это правильным. На русском эта игра слов не очень прослушивается. И профессор Велли также считает, что доктор Фаучи победит, отчасти потому, что пятая была предназначена для защиты свидетелей от чрезмерного государственного преследования. И если бы суд признал, что Фаучи не может претендовать на пятую поправку, по ее словам, Велли, профессор, прецедент был бы по-настоящему разрушительным. Это значит, сказала она, что ты, принимая пятую, рискуешь попасть в тюрьму. А это переворачивает пятую поправку с ног на голову. Ну, теперь вы знаете все, что следует знать. Если вы живете в этой стране и неравнодушны к большим вещам, которые здесь происходят, не потому что это интересует вашу песочницу, а потому что это наша с вами окружающая среда. Телефон студии 718-303-9090. Послушаем вас. Прошу вас.
1: Да, доброе утро, Сева. Хорошей пятницы.
0: Здравствуйте.
1: И с выходными
0: спасибо.
1: Днями вас и всех.
0: Взаимно.
1: Поясните, спасибо. Пожалуйста, вот, мне, чтобы понять окончательно. Во время правления Трампа доктор Фаучи, он был советником, то есть он давал советы, у него не было право выносить обязательное решение к выполнению. То есть все решения к выполнению принимала администрация президента. То есть то, что его Сенат обвинял в каких-то действиях, направленных на что-то, или там какой-то штаб пытается сейчас какое-то дело возбудить, что его решение там что-то там совершили и так далее. То есть у него никаких административных решений он не выносил, он не был в силах. Это правильно? Это правда или нет? Или решения его, то есть основанные на научных знаниях, обязательно должны были приводиться в исполнение? Вот это обязательно должны были? Или решения принимали сама администрация? Вот это два разных понятия. Спасибо.
0: Спасибо, Саш. Не, естественно, это стопроцентно так. Он был экспертом с огромным опытом борьбы с инфекционными заболеваниями. Он использовал какие-то научные данные, но и неоднократно говорил о том, о чем те, кто его сейчас преследует, очень хотели бы забыть. А он говорил о том, что нельзя гарантировать последствия принимаемых нами решений, потому что не наработана определенная статистика. То есть серьезные научные исследования по поводу той же самой вакцинации, они занимают годы, у нас нет времени на это. У нас люди умирают. Кстати, можно было бы, если на то пошло, судить тех представителей власти. Ну, я уж про Трампа не буду говорить, потому что уж для него это быть судимым, это как бы как вода для рыбы. И я рассказывал когда-то подробно про Шона Хеннити, которые говорили о том, что не надо вакцинироваться. И в тех районах, где превалирует аудитория, которая смотрит в том числе такие шоу, там смертность была значительно выше, чем в тех, где принимали вакцину. Это в пользу черно-белых, на самом деле, потому что у нас именно при Дональде Трампе появилась впервые уверенность в участии населения, что ученые все врут. Ну, это, в принципе, это мрак, темнота на уровне академика Лысенко из 1950-х годов, который говорил, что генетика – это продажная девка империализма. И здесь у нас, даже в нашей эмиграции, люди, которые могли бы знать это хотя бы, если не быть современниками того периода, они стали делать то же самое, они стали подпевать этому хору. Сколько их, я не знаю, может, их совсем нисколько. Но, тем не менее, они есть. А теперь следующая история. У меня звонков больше нет. Чтоб такое быстренько за 4 минуты. Я могу, правда, из парашистов принять звонок. А что? Прошу вас, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да, вы уже в эфире, можете говорить.
2: Я услышал. Я хочу сказать, только эта программа уже была. Эта программа была. Все, до свидания.
0: Фу. Какая это? Какая программа?
2: Все, все.
0: Какая программа? Вот этот страх. Страх диалога. Ладно. А теперь вам слово, пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Давайте матом. Давай.
3: Ну что ты делаешь?
0: Выкладывай. Да, ну
3: заебали
0: что?
3: Тебя, блядь, заебали.
0: Подожди, кто заебал?
3: Федератских заебаны в жопу. Изъебли тебя, алкашку, за пиздёхали бандашку.
0: One flew of the cuckoo's nest. Окей. А теперь то же самое у нас будет, я думаю. Прошу вас.
4: What's up, sir? That was a great rendition of Lionel Richie. Very great. It was nice to hear.
0: You liked it?
4: Yes, I did.
0: Thank
4: very
0: you
4: much.
0: So much. I appreciate it.
4: All right. Be good, man. Bye.
0: Okay, thanks, Chris. Bye. Тут я на самом деле на октаву ниже стал говорить из-за того, что я перестал петь. Ну что, у нас осталось 2 минуты. Можно было бы, конечно, допеть. Но... А, можно было бы, конечно, допеть. Сейчас посмотрим, на чем я остановился. Окей. Сейчас мы этот песняк допоем с Василием. I long to see the sunshine in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, is it me you're looking for? 'Cause I see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. Oh, да. Все, с этим делом все. На самом деле, вот интересно, что популярность песни определяется пониманием. Вот, скажем, музыкальное сопровождение в сериалах, это фактически все тянет на классическую музыку. Там тема развивается, соответственно, сюжеты, люди, которые не в состоянии слушать серьезную музыку, они ее слушают, смотря сериалы, лишь бы только это были их любимые криминальные. У нас на сегодня все. Всем хорошего уикенда. И если вы что-то не успели сказать, то попробуйте написать. Но для этого, извините, вам придется подписаться на этот канал «Русский голос Америки» на YouTube. Всем хорошего уикенда.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. «Спортивные новости».

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я с вами, как всегда, с утра на бейсбольных полянах. Вчера был четверг. Четверг – это разгрузочный день в чемпионате главных лиг. Было только 11 матчей, но были игры, которые нас интересуют. В частности, Бостон Ред Сакс играли дома с командой Чикаго Уайт Сакс. Победу они одержали в 13-м ининге. 12-1 после 9 инингов счет был ничейный. Бостонцы наступают. Это 9-я победа к ряду, и они подбираются к команде Нью-Йорк Янкис. Вчера Янкис отдыхали. Янкис начинает сегодня дома серию с командой Атланта Брейвс. Вчера Атланта играла дома с Майами, победила со счетом 11-3. Метрополитанс играли в Кливленде. Мэтс выиграли 13-6. Но эта победа не улучшает положение нью-йоркской команды. Она по-прежнему на последнем, на 5-м месте в восточной группе Национальной лиги, в женской НБА. Вчера баскетболистки Лас-Вегаса, чемпионки, играли в Индиане и победили в дополнительное время со счетом 88-84. Команда Миннесота Линкс, которая лидирует в чемпионате, принимала дома баскетболисток Лос-Анджелеса и потерпела поражение со счетом 89-82. Команда Портленда выиграла дома у Торонто. Вчера Национальная баскетбольная ассоциация, Американская лига, объявила состав баскетболисток сборной Соединенных Штатов. 12 баскетболисток, которые на чемпионате мира в Германии, чемпионат пройдет с 4 по 13 сентября, будут защищать звание чемпионок мира. Ну, этот турнир теперь официально называется Кубок мира. В составе команды 12 человек, только одна баскетболистка из команды Нью-Йорк Либерти. Это центровая Брайата Силва. Окей, в воскресенье я подробно расскажу об этом соревновании. Теннис, турнир Торонто набрал скорость. Вчера были матчи третьего раунда. У девочек никаких неожиданностей не произошло. Посеянные высоко теннисистки продолжают побеждать. В частности, вчера победила первый номер Арина Соболенко, третий номер турнира Джессика Пегула, восьмой номер турнира Аманды Анисимовой и так далее по списку. У мужчин снова есть сенсации. Вчера в третьем раунде сошел с дистанции третий номер турнира австралийский теннисист Алекс Де Мур. Ну и американские футболисты, имеется в виду американский футбол, открыли сезон. Правда, сезон пока что это тренировочные матчи. Тем не менее, вчерашний матч в городе Кантон, это штат Огайо, там находится пантеон славы американского футбола. И по традиции матч называется «Матч славы». Вчера команда Аризона Кардиналс принимала считалась хозяйкой, хотя играла в Кантоне, играла не в Фениксе. Аризона Кардиналс принимала команду Каролина Пентерс. И всю судьбу этого матча решил филд-гол трехочковый. Удар Пентерс, Пантеры победили Птичники из Аризоны со счетом 33-30. На это, дамы и господа, я расстаюсь сегодня с любителями спорта. В воскресенье, как всегда, в 6 часов вечера будет передача о спорте с Алексеем Орловым. Я вам желаю хорошего уикенда. Мне, как всегда, помогал сегодня диджей Кваль. И мой призыв обычный. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И у меня для вас несколько тем готово. Здесь вот мы специально, как говорится, и достаточно долго обращали внимание на вот эта вся тема, связанная с 14-й поправкой Конституции, где Трамп уже потерпел поражение в Верховном суде, когда ему сказали, что, в принципе, эту поправку трогать нельзя, если ты хочешь интерпретировать по-другому то, что делают, допустим, вот эта вот у нас вся вот эта родильная иммиграция, когда приезжают сюда, допустим, здесь начинают рожать для получения гражданства, то тебе нужно писать новую поправку. Значит, Трамп пытается обойти этот очень сложный процесс поправка какими-то актами своими законодательными. Я думаю, у него это не выйдет. Он пытается, как говорится, сделать общие какие-то акты и так далее. Я повторяю, я думаю, что это не получится. Потому что как только он столкнется с тем, что он нарушает или пытается опять-таки как-то интерпретировать эту 14-ю поправку, его остановят. Ну, в общем, он пытается, и я понимаю, почему он это пытается делать. То есть, как бы проблема остается, проблема пока не решается. Он поэтому и вертится как уж на сковородке, пытаясь найти решение. Но я лично думаю, даже если я поддерживаю, в общем, его усилия, то я думаю, что они будут при тех картах, что он имеет, они будут, скорее всего, не успешны. Потому что уже очень много есть, как говорится, подводных камней во всем этом деле. Особенно в том, что вот эта 14-я поправка, она очень сама по себе политически сложная. Во-первых, она принята очень-очень давно. Она принята еще в 60-х годах 19 века. Во-вторых, она связана с получением гражданства для американских негров после гражданской войны. И тронуть вот эту вот категорию граждан, даже фактически не трогая их, то есть как бы речь идет совершенно о другом, это вызовет колоссальные политические проблемы, поэтому ни один, я считаю, политик на сегодняшний день, кроме Трампа, трогать это не будет. Ну, в общем, это лично мое предвидение и так далее. Но, в общем, так или иначе, вот на эту тему пишется множество различных статей и так далее. Вот я перевел, в частности, одну из статей. Это из American Mind. И называется, значит, что это birth tourism, следующая эволюция, значит, как заказывается гражданство. Значит, бум международного суррогатного материнства – это, по сути, масштабированный механизм цепочной иммиграции. Когда Верховный суд отменил исполнительный указ президента Трампа, то, что я вам рассказываю, что он фактически заблокировал его, касающийся автоматического получения гражданства по праву рождения в деле Трамп против Барбары, он временно разрешил судебный спор о том, что, кто именно становится гражданином при рождении. Однако суд не решил, да и не мог решить, допустимо ли купля-продажи американского гражданства. Конгресс и президент вполне могут, не меняя Конституции, не вступая в конфликт с судом, запретить практику заключения договоров, деятельности клиник и агентств, а также выдачу виз, которые позволяют конвертировать иностранные деньги в американское гражданство. Пока суд не вернулся к рассмотрению этого вопроса, ответственность за регулирование данной сферы лежит исключительно на органах исполнительной законодательной власти, и у них нет оправданий для промедления. Если вы соблюдаете сумасшествие существования такого рынка, познакомьтесь с тройняшками Симпсон. Почти 20 месяцев назад Кайла Симпсон из Сент-Агустина, штат Флорида, родила троих мальчиков, выступив в качестве суррогатной матери для заказчика, с которым она никогда не встречалась лично, одинокого мужчины из Китая. Он так и не приехал. Ни когда мальчики 2 месяца находили в отделении интенсивной терапии новорожденных, ни для на 1.5 года, что семья Симпсон их воспитывала, ни даже тогда, когда один из тройняшек умер от респираторно синцитиатильного вируса. Господи, кошмар какой. Ситуация изменилась, когда мужчина из Китая прислал двух незнакомых на черном внедорожнике, чтобы забрать детей, но Симпсон отказался их отдать. Затем она инициировала процедуру лишения его родительских прав, однако он вновь объявился, на этот раз с адвокатом и с судебным писанием о срочной передаче детей, которое судья во Флориде удовлетворил. Сейчас выжившие близнецы, двое мальчиков осталось. Граждане США в возрасте 20 месяцев находятся под опекой штата, пока адвокаты мужчины оформляют документы для их вывоза из страны. Зачем гражданину Китая заплатить сотни тысяч долларов за детей, ради встречи с которыми он даже не пересек океан? Потому что он не покупал... Он не покупал детей. Он покупал американских граждан. Понимаете, какой интересный смысл теперь? Это тоже новая проблема такая. Господи, в каком мире мы живем вообще? Детей покупают ради гражданства. Ребенок иностранного гражданина, рожденный суррогатной матерью сразу после появления на свет, получает свидетельство о рождении, номер социального страхования и паспорт. Достигнув 21 года, такой ребенок может подать ходатайство о предоставлении грин-карты своим родителям, братьям и сестрам, превращая одну оплаченную беременность в механизм цепочной иммиграции для всей семьи. И все это за малую часть стоимости инвестиционной визы EB-5, обходящейся в полмиллиона долларов. Зачем покупать визу, если можно заказать гражданина? И вот у нас происходит такой так называемый бум родильного туризма. У этой системы продажи гражданства есть три серьезные опасности. Во-первых, стремительно развивающаяся индустрия международного суррогатного материнства служит наглядным примером иммиграционного мошенничества и злоупотребления. Так, всего через несколько дней после того, как президент Трамп подписал указ о гражданстве по праву рождения, агентство Surrogate First опубликовало для будущих родителей рекомендации по обходу возможных ограничений, пояснив, что для иностранных клиентов гарантия получения ребенка гражданства США при рождении является важным фактором при выборе Америки. Аналогичным образом компания Creative Family Connections рекламировала двухэтапную процедуру оформления свидетельства о рождении, гарантирующую гражданство детям иностранных клиентов, вне зависимости от каких-либо правительственных указов. Ранее другое агентство позиционировало суррогатное материнство как более дешевую альтернативу визе инвестора EB-5. Кошмар какой-то. Просто слушайте, ребята, люди вкладывают деньги для того, чтобы получить... Покупаются дети. Что за вообще мир мы живем? Соосновательница одного из калифорнийских агентств заявила в интервью NPR, что двойное гражданство станет беспроигрышным вариантом для ваших детей. Другая сотрудница агентства призналась, что среди ее клиентов много высокопоставленных чиновников коммунистической партии и знаменитостей. И вот мы продолжаем. Значит, соосновательница одного из калифорнийских агентств заявила в интервью NPR, что двойное гражданство станет беспроигрышным вариантом для ваших детей. Другая сотрудница агентства признала, что среди ее клиентов много высокопоставленных чиновников коммунистической партии и знаменитостей, стремящихся обеспечить своим детям американское гражданство. Во-вторых, индустрия международного суррогатного материнства представляет собой угрозу национальной безопасности, которая усиливается с каждым годом. Дети с американскими паспортами, воспитанные в условиях проявления и правления коммунистической партии Китая, став взрослыми, смогут голосовать на выборах в США, служить в американской армии, работать в сферах, связанных с секретными исследованиями, и даже баллотироваться в президенты. Пекин использует любые уязвимости, связанные с американским гражданством, независимо от намерений родителей. С какой стати ему игнорировать эту возможность? В-третьих, эта индустрия оборачивается катастрофой с точки зрения защиты прав детей. Власти обнаружили 21 ребенка, рожденного суррогатными матерями, в доме бывшего чиновника Коммунистической партии Китая, замешанного в миграционном мошенничестве и контрабанде людей. Этот факт скрылся лишь потому, что когда в больницу города Аркадия, штат Калифорния, поступил младенец с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что китайский миллиардер Сюбо заказал рождение уже более сотни детей американских суррогатных матерей, стремясь создать собственную династию. Согласно данным журнала Американского общества репродуктивной медицины, число циклов суррогатного материнства, инициированных иностранными заказчиками, в период 2014 по 2019 год выросла на 78%. С 2758 детей до 4905 переносов эмбрионов в год. Причем граждане Китая составляют самую многочисленную группу клиентов – 41,7%, что в 4 раза превышает показатели страны, занимающие второе место в списке. Только в Южной Калифорнии действует более 107 агентств по организации суррогатного материнства, принадлежащим китайским владельцам. Многие из них ведут маркетинг исключительно на китайском языке, а некоторые указывают в качестве своих адресов офисов в материковом Китае, где суррогатное материнство запрещено законом. По сути, международное коммерческое суррогатное материнство – это лишь новое направление более масштабной деятельности. Традиционный родильный туризм ежегодно приводит к появлению на свет в США от 50 до 100 тысяч детей у граждан Китая. Явление, которое по словам журналиста-расследователя Питера Швейцера, сами китайские источники характеризуют как массовое. По его оценкам, с 2013 года в Китае проживает более 1 000 000 граждан США, родившихся здесь в результате поездок их матерей на роды. Да. Вот, понимаете, вот когда ты это читаешь, ты понимаешь, какие мы олухи царя небесного. Америка, понимаете, добрая, хорошая страна, в которой живут нормальные люди. Хотят родить детей, хотят достичь какого-то консенсуса в семье, там, понимаете. Есть полно родителей, которые не могут родить детей, знаете, там, и матери есть несчастные, не могут зачать ребенка, потому по целому ряду там каких-то физиологических причин. Долго лечатся и так далее. И вот, понимаете, вот ты читаешь это, думаешь, боже, вот твою мать. Те, которые хотят иметь детей, не могут. А те, которые вот такое берут, фактически устраивают фабрику из этого. Это вот несправедливая эта жизнь, понимаете? Вот какая-то вот такая логика дикая совершенно. То есть ее отсутствие полное. А что, по-другому можно сказать? Ну вот как можно по-другому это характеризовать? Вот этот кошмар. Ну, дальше она пишет. Устранение якоря. Для большинства судей по делу Барбара неверно истолковала 14-ю поправку Конституции. Автор утверждал, что она не распространяется на лиц, родившихся в Соединенных Штатах, но являющихся иностранцами или чужестранцами. Будущий состав Верховного суда должен пересмотреть этот вопрос, используя дело Симпсона в качестве наглядного примера. Тем не менее, уже сейчас Конгресс и исполнительная власть могут предпринять конкретные шаги для решения проблемы родильного туризма. Устранить лазейку на уровне штата с помощью федерального закона. Ранее в этом году Флорида стала первым штатом, запретившим заключать договора о суррогатном материнстве с гражданами стран, враждебных США, включая Китай, Россию, Иран и другие. Они обойдут это, сразу говорю. Это не сработает. Однако этот закон не мешает жителям Флориды сотрудничать с агентствами, базирующимися в Калифорнии. Необходимы действия на федеральном уровне, чтобы закрыть этот рынок. Как предложил сенатор Рик Скотт в двухпалатном законопроекте Safe Kids Act, а члены палаты представителей Скотт Перри в законодательном проекте Preventing International Surrogacy Exploitation Act о предотвращении эксплуатации в сфере международного суррогатного материнства. Конгресс должен полностью запретить международное коммерческое суррогатное материнство, законодательно ограничив для иностранных граждан возможность заключать договора с американскими суррогатными матерями или агентствами. Примечательно, что подавляющему большинству развитых стран, за исключением США и Украины, подобные законы уже действуют. Ограничить въезд и взять под контроль этот бизнес – это очень сложно. Но Конгресс и Госдепартамент должны отказывать в выдаче виз лицам, направляющимся в США для заказа услуг суррогатной матери или чтобы забрать ребенка, рожденного таким образом. Кроме того, следует обязать федеральное агентство, например, CDC, Центр по контролю профилактики заболеваний, вести учет всех договоров о коммерческом суррогатном материнстве и случае рождения детей, включая данные о гражданстве заказчиков. Нет никаких оснований регулировать экспорт технологий строже, чем вывоз наших собственных граждан. Заставить платить заказчика, а не ребенка. Роджер Северино, вице-президент фонда Heritage Foundation, предложил наиболее радикальное решение. Вице-президент Джей Дивенс уже поддержал план Северино по прекращению практики получения гражданства на основании рождения на территории США. Схема, которая активно используется Китаем. До сих пор все предлагаемые решения были сосредоточены на якоре. План Северина, напротив, нацелен на лодку. А именно, согласно закону 1182, свода законов США, президент наделен широкими полномочиями запрещать въезд любой категории иностранных граждан, если он сочет их присутствие в стране противоречащим интересам США. Ему следует воспользоваться своими полномочиями, чтобы предоставить каждого иностранного гражданина, не имеющего статуса постоянного жителя, но родившего ребенка на территории США, перед простым выбором, либо отказаться от американского гражданства этого ребенка, либо навсегда лишиться возможности легально въехать в Соединенные Штаты. Это не лишает детей гражданства, однако для родителей, отказавшихся пойти на такой шаг, это означает, что они навсегда утратят право на получение любой визы, убежища, статуса беженца или статуса временной защиты на въезд в страну через лотерею или по семейным обстоятельствам и основаниям, а также на получение в будущем вида на жительство или гражданство, в том числе через брак с гражданином США. То есть полностью фактически отрубает им возможность получения каких-то бенефитов за счет детей. Верховный суд признает таких детей гражданами. Что ж, так и действуйте соответственным образом. Американских граждан нельзя покупать для вывоза за границу, складировать в ожидании востребования или отправлять туда, где они окажутся вне досягаемости американского правосудия. 14-я поправка Конституции была принята для того, чтобы никого из родившихся на американской земле нельзя было купить или продать. Пришло время распространить эту защиту и на детей, рожденных в рамках международных схем коммерческого суррогатного материнства. Ну, знаете, это страшно вот читать подобное. Знаете, я не могу сказать, что я прямо вот такой вот невероятно слабый человек, который вот... Крисак реагирует. Но страшно читать вот подобные новости. Понимаете? Во что превращается вообще вся эта жизнь? Во что превратилась Америка, как мы сами себя, как говорится, уронили? Ну вот как-то так.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть

0: по всей территории США.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: И мы продолжаем. Ну, тоже вот тут тоже так, есть интересный материал по поводу того, что нужно делать с высшим образованием, ну, в частности, с развитием науки. И вот это пишет Hartz & Kaufmann, это City Journal, пишет, я тоже перевел это для вас. Чтобы исправить ситуацию в системе высшего образования, нужно финансировать исследования, выходящие за рамки господствующей парадигмы. Для возрождения академической среды недостаточно просто сокращения бюджетных расходов. Необходимо выделять гранты на исследования, которые игнорируются левыми кругами. Абсолютно точно. То есть целый ряд исследований на сегодняшний день левыми кругами игнорируется. Я вам объясню, почему. Понимаете, это связано прежде всего с тем, что левые круги очень сильно напоминают Лысенко. Вот мы много раз про это говорили, и есть целый ряд каких-то исследований и ученых, которые подвергаются травле со стороны левых кругов. В целом ряде университетов, целый ряд журналов, например, отказывается их печатать, несмотря на то, что у них, у этих авторов есть, например, чисто официальные исследования какие-то и так далее. И все, что вообще, как говорится, входит в конфликт с левой повесткой, они отказываются делать. Вот, например, знаменитый случай то, что произошло с одним из профессоров по математике, статистике. Причем это уже произошло достаточно давно. То есть мы это обсуждаем, ну, уже лет 10, так, хорошие. Это один из первых таких случаев, что я лично бы знал. Это, ну, в общем, то есть связано это было с тем, что была работа по статистике вместе с таким ученым, как Сергей Табачников. И, значит, они, значит, вместе изучали статистику, которая пришла к выводам. В чем это была теория, как говорится, которую они доказали, что мужской вид самцов, допустим, или мужчин, допустим, в человеческом факторе, можно выполнять больше разнообразных видов работ, чем женский. В связи с связанной мускулатурой, там, физическими какими-то свойствами и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, что самец в любом виде млекопитающих, они не изучали там жуков каких-то или рыб, или еще что-то такое, может больше производить видов работы и полезной деятельности, чем женский вид. Потому что они как бы физически более развиты вот в этом вот отношении. Ну вот, ну, что в этом такого особенного? Ну, это о чем вы говорите? Эту статью два раза отказывались печатать, вначале соглашались, потом отказывались печатать несколько научных журналов. Просто отказывались. Когда ее напечатали с какими-то ремарками, типа, что вы мне это не верите, это все булшит полный, но мы обязаны напечатать. А вот этот вот, например, такой тезис, то, что высказывал знаменитый вот этот вот профессор, который изучал ДНК, который пытается, ну, в общем, то есть он не пытается, он высказал предположение, что по генетике, типа, вот эти черные люди, что они менее развиты, чем белые. Потому что он считает, что там есть какие-то отклонения или какие-то разницы и так далее. Возможно, это так и есть. Мы не знаем. Но мы не проводим исследования на эту тему. Почему? Потому что, ну как?

же. Мы не можем проводить исследования на это, потому что вот и так, как оно есть. Понимаете? Это же не есть нормально. Мы не должны, понимаете, не проводить исследования, потому что они нарушают чью-то, понимаете, вот эту вот продвинутость или решение этой жизни, которые были когда-то приняты. Ну вот это вот к примеру. И вот дальше, что здесь пишется. В течение последнего года администрация Трампа решительно сокращала финансирование университетских исследований во многих случаях это было давно назревшей мерой. Однако исправить ситуацию в академической среде невозможно одним лишь сокращением масштабов. Чтобы по-настоящему решить проблему идеологической предвзятости, лысенковщины, то есть необходимо готовить новых ученых, проводить новые исследования. Масштабы проблемы велики. С периода с 1990 по 2000 год доля грантов Национального научного фонда NSF, в коннотациях в котором упоминались терминами, связанные с DEI, разнообразие, равенство, инклюзивность, выросла больше, чем в 10 раз. С менее чем 3% до более чем 30%. В сфере психологии соотношение либералов и консерваторов изменилось. Если до 90-х годов либералов было примерно в 4 раза больше, то сегодня этот разрыв стал 14 к 1. Джеймс Манзи, старший научный сотрудник Манхэттенского института, использовал искусственный интеллект для классификации около 600 аннотаций к научным работам по общественным наукам за период 60 по 2024 год и обнаружил, что примерно 90 исследований, затрагивающих политические вопросы, носили левый уклон. В 4 ведущих социологических журнала доля статей, посвященных проблемам неравенства, в среднем достигала 75%. Наряду с тем, что определенным темам левого толка уделяется чрезмерное внимание, другие вопросы остаются без должного освещения. Например, психологи создали обширный массив исследований, посвященный предвзятому отношению к женщинам. Однако практически отсутствует работа о предвзятости по отношению к мужчинам. Хотя мужчины почти в 4 раза чаще кончают жизнь самоубийством, живут в среднем на 5 лет меньше и составляют 9 из 10 погибших в результате несчастных случаев на производстве. Исследователи изучают правый авторитаризм уже почти столетие. Тогда как о его левой разновидности упоминается гораздо реже. Существуют целые пласты исследований, посвященные психологическим проблемам консерваторов, в то время как противоположная сторона остается практически неизученной. То есть вот, я просто вот отвлекаясь, кстати, скажу, вот над нацизмом, над как правым вариантом фашизма, был Нюрнберг. Есть полно исследований. Никакого Нюрнберга над коммунизмом не было. Понимаете, у нас, повторяю, я много раз это говорил, и, то есть, как говорится, не хочу сейчас заново начинать повторять эту тему. У нас есть полно людей, которые читают Карла Маркса и считают, что так и должно быть. Без каких-либо аннотаций, без каких-либо ремарок, без каких-либо понятий о том, что понимаете, что да, вот эти замечательные люди написали вот эти все эти книги, но они не сбылись. Что это утопия. Что вот посмотрите пример отсюда, что как бы вы ни старались, это получится точно так же. Поэтому не надо говорить, вот сейчас новое пошло веяние, сказать, что все мы марксизм не понимаем. Нет, мы его понимаем, просто это вы не хотите признать, что будет все то же самое. 2 + 2 все равно будет 4. Вы не хотите это признать, но на марксизме от этого не поменяется. Понимаете? Вот дальше они пишут. Недавний анализ показал, что в ведущих психологических журналах поиск по таким терминам, как антиконсервативные взгляды, предвзятость по отношению к мужчинам, культура отмены это cancel culture, предвзятость по отношению к христианам, самоцензура и многим другим понятиям, важным для консерваторов, не дает никаких результатов. Множество вопросов остаются неисследованными. Какие именно идеологические предубеждения прослеживаются в кино или литературе? Каковы последствия для подростков с гендерной дисфорией, ну то есть для трансгендеров, прошедших через медицинское вмешательство по сравнению с теми, кто его не получал? Каковы эти последствия? Как предвзятое отношение к религии влияет на социальную динамику в институтах гражданского общества? И многие другие вопросы. Прежде всего, социального плана.
Понимаете? Они вот вообще эти вопросы не исследуют, потому что они являются политически некорректными. Чтобы представить себе масштаб этого процесса и этой проблемы, возьмем одну тему. Например, самоцензуру. Ее всестороннее изучение предполагает подготовку теоретических работ, проведение наблюдательных исследований, опросов и экспериментальных вмешательств. Исследователи могли бы выяснить, какие факторы предсказывают самоцензуру, как она соотносится с социальной изоляцией, как может влиять на психическое здоровье. Для понимания любой темы требуется как минимум десятки исследований. В рамках же глубоко проработанных научных тем их число часто исчисляется сотнями или даже тысячами. Решение этой проблемы не потребует государственного финансирования, достаточно лишь пересмотреть приоритеты при распространении средств на исследования. В 2025 году Национальный институт здравоохранения NIH выделили на гранты в общей сложности 35,3 миллиарда долларов, а инициативу исследования неравенства в сфере здравоохранения и здоровья расовых и этнических меньшинств в 2024 году были направлены на более 5 миллиардов долларов. Значительный перекос можно было бы устранить, если бы всего лишь 0,5% бюджета NIH, по процентам мы говорим, всего лишь, направлялось на исследования, находящиеся, выходящие за рамки господствующей парадигмы, так называемые гетеродоксальные исследования. То же самое касается Национального научного фонда и любой другой государственной организации, распределяющей гранты на научную работу. У такой программы реформирования исследований есть четкое научное обоснование. Речь идет об огромных проблемах, существующих в научной литературе. Эти вопросы затрагивают интересы миллионов людей и определяют принципы подготовки специалистов формирования государственной политики. Их нельзя вечно оставлять без внимания. Организовывать финансирование этих тем можно удивительно просто. Ведомства и так отдают приоритет недостаточно изученным вопросам. Единственный дополнительный шаг – определить, не вызван ли пробел в проблеме социально-политической предвзятостью. Если это так, то таким исследованиям можно было бы уделить особое внимание в рамках новой программы финансирования. Разумеется, комитеты по распределению грантов всегда действуют субъективно и могут быть сами предвзяты, что мы, в принципе, тут как раз и видим. Однако это этот повод тщательнее подходить к выбору их состава, не отказываться от попыток исправить ситуацию. Многие ученые готовы взяться за эту работу. Организация Heterodox Academy National Association of Scholars насчитывает тысячи членов, имеющих академические знания и звания. Такие инициативы, как рецензируемый журнал Open Therapy, Институт и манифест Букингема, подписанные деятелями разного самого толка, от Стивена Пинкера до Кристофера Руфа, демонстрирует существование сообщества ученых нонконформистов, представляющих весь политический спектр. Большинство из них с радостью занялось бы подобными исследованиями при наличии финансирования. Что касается политических мер, то директор NIH Джей Брахатачария уже перестроил систему выдачи грантов в агентстве так, чтобы отдавать предпочтение ранее игнорируемым темам. Наконец-то, слава богу, они это сделали. Распространение этого подхода на области, которые остаются слепыми зонами из идеологических установок, могло бы помочь восстановить доверие к науке. Есть надежда, что со временем стабильное финансирование гетеродоксальных исследований позволит сформировать пул новых ученых и преподавателей, создать новые учебники и учебные курсы, а также учредить институты, профессиональные сообщества и базы данных, обеспечивающие устройство устойчивого развития новых научных направлений. Со временем это может привлечь частную благотворительную поддержку, которая сохраняется и после смены той или иной администрации. В конечном счете это позволяет восстановить баланс в сфере производства знаний, укрепив тем самым миссию академического сообщества, поиск истины. Важные и адресные сокращения не позволяют ограничить активность тех сегментов академической среды, которые не приносят существенной пользы. Однако лишь новое финансовое вливание способно сформировать сбалансированную, эффективно работающую систему высшего образования. Подобная программа могла бы стать быть хорошим началом. Вне сомнения. Вне сомнений. Вот Кристофер Руф, они упоминают, он один из активнейших борцов. Очень образованный парень, кстати говоря. С вот засилием в образовании. Засилием левых, прежде всего, в образовании. Засилием вот этой вот сумасшедшей вот идеи с везде с и с расами, и с
с различными гендерами, то есть вот связанными с трансгендерами и так далее и тому подобное. Он пытается с этим бороться, пытается бороться с тем, что, понимаете, чтобы преследовали обычных каких-то, допустим, понимаете, людей за счет того, что, понимаете, ну, то фактически из-за каких-то гендерных отличий. То есть получается так, что, понимаете, что вот есть какие-то, допустим, ну, допустим, трансгендеры, которые требуют там каких-то определенных правил для себя и так далее и тому подобное. Окей, мы можем, допустим, из чисто, ну, нормальности наших взглядов понять, что, допустим, там нужны какие-то отличия. Но эти люди – это отдельные, очень отдельные люди. А они требуют это, чтобы это было применено, понимаете, практически ко всем. То есть они хотят исключение превратить в правило. Это не есть нормально. Вы понимаете, это не есть нормально ни в коем божьем случае. Вот о чем ведется речь. Ну, в частности, Руфа также занимается, я его, кстати, постоянно читаю, у него бесплатная подписка есть, но основные, вот такие самые главные его статьи нужно читать платно. Но, в принципе, вы можете очень множество читать бесплатно, поэтому, то есть, как говорится, я его лично порекомендовал. Очень интересный парень, конечно, очень не глупый. Он борется, в частности, вот этой критической расовой теорией, которая особенно применяется значит, в государственных учреждениях. Значит, критическая расовая теория – это как бы это теория, которая появилась относительно недавно. То есть она расцвела после 2020 года, вот после вот всего этого, что произошло с Флойдом. Тогда, значит, эта теория после этого укрепилась в Вашингтоне, потому что, ну, то есть Байден не препятствовал этой теории, хотя я так понимаю, что он не верит в нее, в этот булшит, но он ей не препятствовал. И то есть она говорит о том, что, что в обществе процветает систематический расизм в законах, в политике, в регулировании и даже в решениях суда, который специально вот этот расизм направлен на, как говорится, предоставление расового превосходства белых и всех остальных в Соединенных Штатах. Что это существует помимо наших с вами желаний или поддержки и так далее. То есть, понимаете, они, кстати, выдали такую очень интересную вилку по этому поводу, вот эти сторонники критической расовой теории, что если вы признаете, что существует расизм, систематический расизм, значит, вы, ну, как бы еще исправимы, потому что вы как бы автоматически признали это. А если вы не признаете, что расовый расизм существует, значит, вы фактически являетесь расистом и поддерживаете его. То есть и так вы виноваты. Так вы признаете это добровольно, что раз, как говорится, ну, то есть существует расизм, и вы в курсе, что он существует. То есть вот как бы вторая часть недосказанная существует. То есть получается так, раз вы признали, значит, вы готовы, то есть, с этим каким-то образом бороться или что-то менять по этому поводу. Так как вы признали, что системный расовый расизм существует. Знаете, ну, в частности, так, трансгендерам или лицам с другой кожей и так далее и тому подобное. Если вы не признаете, что системный расизм существует, то тогда, значит, вы как бы активный расист сами по себе. То есть и так ты виноват, понимаете? Виноват ты только тем, что хочется мне кушать. Вот вам, пожалуйста, совершенно четкий вариант, вот что мы имеем. Вот это вот, если будет интересно, почитайте Кристофер Руфа. Клянусь вам, очень будет интересно.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат.
13: 718-946-50-99.
14: 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Тянетесь с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
19: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Иммиграционная организация America's Voice заявила, что массовые депортации способствуют росту цен и замедляют экономическую активность. Этот эффект эксперты называют налогом ICE и утверждают, что он отражается на стоимости продуктов, жилья и медицинских услуг. Быстрее всего дорожают товары и услуги, зависящие от труда иммигрантов. Например, салат подорожал на 32%, цитрусовые на 6%, яблоки на 7%, тогда как базовая инфляция за тот же период составила 2,6%. Доклад также связывает депортации с сокращением строительства жилья. Белый дом отверг выводы исследователей и возложил ответственность за рост стоимости жизни на миграционную политику администрации Байдена. Президент Трамп планирует подписать два указа, направленных на ограничение гражданства по рождению, сообщает Axios со ссылкой на источники. Документы будут касаться детей иностранных дипломатов, детей граждан враждебных государств, рожденных на территориях США за пределами американских штатов, вроде острова Пуэрто-Рико, а также детей женщин, въехавших в страну ради родового туризма. Белый дом намерен приравнять предоставление недостоверных сведений при получении виз к мошенничеству, позволяющему аннулировать гражданство, а также поручить профильным ведомствам усилить меры против этой индустрии как внутри страны, так и за рубежом. Это вторая попытка Трампа ограничить право на гражданство по рождению, и она гарантированно будет оспорена в суде, пишет Axios. Указы нарушают 14-ю поправку. Брат Анджелины Джоли, 53-летний Джеймс Хевен, совершил камин-аут как гей спустя год после развода с женой. По словам актера, с возрастом он начал задумываться о том, стоит ли скрывать эту сторону своей личности, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Хевен выразил надежду, что его близкие смогут принять его признание без осуждения.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.
0: We'll be right back.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
21: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
23: Здравствуйте, господа. Ну вот я вам хочу интересный привести пример, что вот в частности, что Руффа делал. Вот Lockheed Martin, это большущий завод, который занимается военными разработками и так далее. Там у них работала Human Resources, дама, директор, которую звали Лаванда Мурар. Ну вот, черная дама, которая требовала от менеджеров уволить всех белых и в частности снять их для получения бонуса в конце года и полностью заменить их minorities. Вот сейчас она, когда это все это вскрылось, она удалила свой аккаунт на LinkedIn. Понимаете? Она удалила этот аккаунт, понимаете? Почему? Потому что, ну, то есть, ну, то есть, вот с чем Руффа как раз и борется. Понимаете? То есть, понимаете, фактически вот идет обратный расизм. Вот еще, например, одна такая вещь. Вот, наверное, Бессент, Скотт Бессент, это наш министр финансов, в чем его сложно обвинить в расизме, он сам гей, живет с мужчиной и воспитывает ребенка своего, то есть от суррогатной матери и так далее. То есть при этом он блестящий инвестор. Блестящий инвестор. Вот он, в частности, пытается отменить так называемый, то есть даже не отменить, а переделать, Community Reinvestment Act. То есть это механизм для того, чтобы проталкивать банки, чтобы они финансировали левый вид активизма. То есть, в частности, что они делают? Они, вот этот Community Reinvestment Act, они требуют, чтобы банки давали, допустим, лоны и различные моргиджи преференционным, допустим, покупателям этих лонов или домов. То есть, прежде всего, minorities. Причем, как в свое время, знаете, во время вот этого финансового кризиса, который был великий финансовый кризис 2007-2009 годов, там была такая организация, как называлась Acorn. То есть это тоже вот такая вот комьюнити-организация, которая требует, чтобы банки давали больше лонов различным там черным, различным minorities и так далее. Причем часто давали без проверки их данных, условий и так далее и тому подобное. Что в частности привело к тому, что человек живет в какой-то коробке на улице, ему дают лон на полтора миллиона долларов. У него нет ни работы, ни жилья постоянного, ничего вообще, никаких данных для получения, тем не менее. Понимаете? Вот в частности, вот сейчас вот идет речь о том, что об этом пишет, в частности, Нью-Йорк Пост, я вам сейчас прочту это, что вот они вот пытаются с этим бороться. Вот именно вот с подобной банковской практикой. Ну вот в частности, что пишет Пост на данную тему, что, ну это, кстати, заслуга полностью трамповской администрации, конкретно Бессента, еще раз повторяю. В пятницу ведущие банковские регуляторы страны предприняли шаги, призванные положить конец схеме, которую высокопоставленные республиканцы назвали вымогательством, существовавшим десятилетие, позволяющим левым организациям получать от американских банков миллиарды долларов. Инициатива, которая стала известна изданию «Пост», «Нью-Йорк Пост», исходит от управления контролера денежного обращения, независимого ведомства при Министерстве финансов США и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. В совокупности эти два ведомства осуществляют надзор над банковскими активами США на сумму около 26 триллионов долларов. Кстати, эта сумма просто немыслимая. Контролер денежного обращения Джонатан Голд сообщил Пост газете, что новые совместные правила, публикации которых намечены на пятницу, не позволят крупным банкам добиваться благосклонности регулирования путем пожертвований коммерческим организациям прогрессивного толка. Банкам придется опираться на реальные результаты своей деятельности, удовлетворение кредитования и кредитных потребностей местных сообществ, в которых они работают, отметил он в кратком интервью. Банки по-прежнему могут заниматься благотворительностью. Да как следует из документа, эти средства больше не будут учитываться при оценке соответствия федеральным требованиям, если они не направлены непосредственно на удовлетворение местных потребностей в кредитовании. Представители руководства республиканской партии приветствовали эти изменения. Слишком долго невнятное и запутанное правило вынуждало банки выписывать чеки левым организациям, заявил сенатор Билл Хегерти, республиканец штата Теннесси. Это навязанное государством вымогательство требует реальной реформы. С ним согласился член палаты представителей Энди Барр, республиканец штата Кентукки. Левые активистские группы превратили законы о реинвестировании в местных сообществах с CRA в инструмент давления на финансовые учреждения, выходящие далеко за рамки первоначального замысла Конгресса, отметил он. Вместо того, чтобы расширять доступ к кредитам, CRA фактически стал инструментом ограничения доступа к капиталу и кредитам. Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа особо выделил базирующуюся в Вашингтоне национальную коалицию за реинвестирование в местное сообщество NACRC, назвав свое главным вымогателем. В апреле 2024 года коалиция заключила соглашение с банком KeyBank на сумму 25 миллионов долларов, после того, как добилась от регулирующих органов снижения рейтинга банка из-за его практики кредитования представителей меньшинств. Я в Кибанке работал долгое время, поэтому знаю, что это такое. Они все время пытаются себя позиционировать, то, что они помогают меньшинствам и так далее, потому что их постоянно судили. И они вот, в частности, вот это банк, базирующийся в Кливленде, и они вот постоянно вот этим занимаются. Согласно финансовой отчетности, коалиция владеет зданием стоимостью почти 90 миллионов долларов, расположенным всего в одном квартале от Белого дома. Она, вот эта коалиция, приобрела это 11-этажное здание в 2016 году и сдает престижные офисные площади в аренду. В документах также указано, что генеральный директор организации, этой организации, Джесси Ван Толл, получает зарплату не менее 400 тысяч долларов в год. Издание «Пост» обратилось NCRC за комментариями. Ну, конечно, никто ничего не сказал в ответ на это. И Джонатан Гулд, контролер денежного обращения, выступает на слушаниях в комитете Сената. Банки по-прежнему могут заниматься благотворительностью, но как следует из документов, эти средства дальше не будут учиться при оценке соответствия федеральным требованиям, если они не направлены непосредственно на удовлетворение местных потребностей. Джонатан Гуд, вот, контролер денежного обращения, выступает по этому поводу на слушаниях в Сенате. Другие сделки по слиянию крупнейших банков также вызвали протесты со стороны активистов, требующих финансирования обязательств на миллиарды долларов. Когда BMO Financial планировала приобрести Bank of the West за 16,3 миллиарда долларов, организация California Reinvest Coalition NCRC, вот про которую мы говорим, официально выразили протест регулирующим органам. Чтобы получить одобрение этой сделки, BMO в итоге согласился на масштабный план поддержки местных сообществ стоимостью 40 миллиардов долларов. То есть, я объясню, что произошло. То есть, собирались сливаться несколько банков. Это, в принципе, постоянный процесс. Он иной раз правильный, иной раз неправильный. То есть мы сейчас обсуждать это не будем. То есть я уже несколько раз говорил, что это тот процесс, который Карл Маркс, описывал много-много раз, что для того, чтобы сохранить конкуренцию на рынке, частный предприниматель, в частности банки в данном случае, постоянно должны сливаться и укрупняться, потому что таким образом они как бы продолжают свою конкуренцию. Потому что без этого их поглотят другие, понимаете, то есть либо они бы кого-то съедят, либо их съедят. То есть поэтому это постоянно дали. Но когда они производят слияние, когда любые компании хотят укрупниться или даже разбить себя на части, но прежде всего укрупняются, то есть, потому что разбиваются они на части только при существующих каких-то условиях или, допустим, при монополии их специально разбивают на части. В общем, так или иначе, мы обсуждаем сейчас вот именно укрупнение. При укрупнении они должны пройти специальный такой анализ фактически различными федеральными органами, в частности, по вот это бюро по предотвращению появления монополий и так далее. То есть, что эти бюро делают, все вот это регулирование делает. Они фактически следят, чтобы за счет вот этого слияния, допустим, нескольких банков, не возник какой-нибудь, какой-нибудь супербанк, который будет являться монополистом на каком-то конкретном рынке или вообще на рынке в целом. Чтобы не создавалась монополия за счет вот сливания, допустим. Вот как в свое время, например, компания AT&T, да, она так долго поглощала конкурентов в различные мелкие Bell-компании, вот эти, знаете, Нью-Йорк Bell была компания, был Бостон Bell, было еще и так далее. Она скупала эти компании. Она скупила, она стала монополистом на рынке. Когда она стала монополистом на рынке, она мгновенно взвинтила цены, потому что у тебя не было выбора на рынке телефона. Ты обязан был, как говорится, быть все время вот частью AT&T. И в 84 году при Рейгане вот это антимонопольное бюро пришло к выводу, что AT&T является монополистом, вредит рынку, вредит потребителю, ставит незаконные цены, потому что так они являются монополией, то есть они могут творить на рынке, что они хотят. Вот в этом вся беда монополий. Любой монополии, потому что так это стало. Опять-таки, кто это написал? Карл Маркс. Поэтому появление антимонопольного закона, который называется Акт Шермана, 1896 год, это фактически один из видов предотвращения того самого Карла Маркса. Видите, как нужно работать с образованием. Вы откуда думаете, я это взял? У меня когда-то была, вот, дай бог памяти, очень хороший учитель по истории. Еще в Советском Союзе. И она рассказывала, говорит, с Марксом нужно бороться, только зная его. И вот когда-то кто-то в Америке, в частности, вот этот сенатор Шерман, когда они прочли, видимо, этого Карла Маркса, он уже к тому времени умер, они составили вот этот вот антимонопольный закон, который фактически был призван как один из первых таких шагов бороться именно с теми явлениями, которые Карл Маркс описывал как явления, которые ведут к революции. Вот, в частности, вот они и приняли вот этот вот закон Шермана, чтобы не создавалось монополий. Значит, ну теперь, то есть, это, конечно, замечательно, чтобы не создавались монополии, но теперь появляется следующий шаг. Появляется, допустим, какая-то организация, скажем, называем, на рога и копыта. Ну, допустим, которую возглавляет некий Остап Бендер, который занимается тем, вот эта организация, она объединяет в себя там каких-то заинтересованных людей, собирает большие деньги какие-то, общественная организация. И они, чем они заняты? Они занимаются тем, что они проталкивают, например, такую вот идею, что в каждом банке, который сливается, должен быть какой-то обязательный процент еврейских работников. Потому что вот они считают, что евреев притесняют. Ну, допустим, я просто вам беру с потолка. Вот теперь возьмите, то есть евреев замените на черных. То есть там вот, понимаете, появляется какая-то компания, которая, как говорится, требует, что вы должны столько-то иметь черных работников. Или еще хитрее, вы имеете, мы дадим вам право, или мы признаем, что вы нормально можете сливаться, там, понимаете, там, я не знаю, несколько организаций могут слиться воедино, если вы возьмете и вложите в какую-нибудь местную общину, там, я не знаю, ну, возьмем тот же Кливленд, где находится вот этот Кибэнк, про который я говорил. Допустим, возьмете какую-то местную общину, и там, значит, недостаточно денег, вы туда вложите 50 миллионов долларов, ну, допустим. Вот тогда мы снимем вашу всю критику, да, тогда мы вас признаем, что вы действительно правдивые чуваки, абсолютно, как говорится, как они говорят, righteous dude, то есть, ну, вполне себе, так говорят, нормальные фраера, никаких проблем у нас с вами нет. Вкладывайте себе денежки, инвестируйте в друг друга, покупайте друг друга, что угодно. Ну, слушайте, вы же согласились вложить 50 миллионов долларов там в какую-то совершенно полную дыру, никому не нужную, для помощи каким-то меньшинствам, которые в этой дыре живут. Понимаете, эту дыру надо расформировать, потому что она, например, там, я не знаю, банкрот давным-давно. Что-то делать с ним, понимаете, что-то и так далее. Они требуют инвестиций. Причем как эти инвестиции будут работать? Что, идет инвестиция в какой-то конкретный проект, допустим, развитие этого города? Да нет. Идет, прежде всего, какие-то совершенно левые, именно левые по идеологии, левые по смыслу своему. То есть и организации, которые не имеют никакой отчетности, эти деньги просто распиливают. Вот, например, вот такое вот. И вот дальше вот, где вот они описывают такую ситуацию. Аналогичная ситуация сложилась, ну вот видите, чтобы вот они пишут, что это банк БМО, вот мы вот они только что описывали. И вот они дальше пишут, аналогичная ситуация сложилась в 2021 году при покупке банком US Bank, финансовой организации MUFG Union Bank. Ну то есть US Bank покупал Union Bank. Столкнувшись с жестким противодействием и угрозой блокировки сделки регуляторами, ну, то есть различные регулирующие агентства, US Bank подписал масштабное 5-летнее соглашение на сумму 100 миллиардов долларов, чтобы удовлетворить требования коалиции активистов, обеспечить одобрение слияния. Представляете, 100 миллиардов долларов они им дали взятку. 100 миллиардов, господа, вот услышите эту сумму. 100 миллиардов долларов даны взятки каким-то коалиции, которая не пойдет ни на что полезное. В случае предоставления банками грантов на развитие местных сообществ или местных там, городов каких-то, в рамках новых правил будет действовать строгий контроль. Гранты будут учитываться при оценке деятельности банка, только при условии их прямого использования для реализации проектов развития местных сообществ. То есть, еще раз, вот то, что я говорю, какая-то конкретная цель. Вот они собираются взять 100 миллиардов долларов, на эти 100 миллиардов долларов построить... Допустим, 20 небоскребов внутри Кливленда, которые, ну, я беру с потолка информацию, там, допустим, или построить какой-то завод, куда примут людей, или построить там какие-то госпиталя и школы на эти 100 миллионов. Вот тогда эти вот средства, понимаете, вот, как говорится, запрашиваемые, как какой-то, вот, как взятка своего рода, тогда оно имеет значение. Тогда оно как бы себя окупает. А так, это грубо говоря, это шейкдаун, взятка, понимаете? А так она как бы направлена на какое-то конкретное дело. Сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хегерти высоко оценил предложенную реформу закона о реинвестировании в местные сообщества, Community Reinvestment Act, назвав действующую нормативную базу навязанным государственным вымогательством, которое принуждает банки финансировать левые организации, именно левые. Чтобы предотвратить расходование средств на административные нужды, крупные банки обязаны документально подтвердить, что получатели грантов тратят на накладные расходы не более 15% от суммы финансирования. Новые правила также сужают сферу оценки розничных банковских услуг, фокусируясь исключительно на кредитовании, исключая депозитные счета. По мнению регуляторов, оценка кредитных услуг лучше отражает то, насколько эффективно удовлетворяются местные потребности в кредитовании. Предложенные изменения также существенно облегчают регуляторскую нагрузку на небольшие региональные банки, так называемый community bank. Порог активов, определяющих статус малого банка, определяется с 412 миллионов долларов до 1 миллиарда. Порог для банков среднего размера, intermediate bank, возрастает с 1,65 миллиарда до 10 миллиардов долларов. Банки, перешедшие в категорию учреждений среднего размера, будут освобождены от выполнения обременительных требований по сбору данных и отчетности. Для них будет предусмотрен более гибкий режим надзора, оценка деятельности будет проводиться только по основным продуктовым направлениям. Регуляторы также опубликуют официальный перечень в виде деятельности по развитию местных сообществ, которые учитывают при оценке выполнения банков требований закона. Правила четко определяют четыре ключевых направления развития: доступное жилье, социальная поддержка малообеспеченных граждан, экономическое развитие и стабилизация обстановки в жилых районах. Вот понимаете конкретно что? Вот к чему мы говорим. То есть, вот давайте, как говорится, сделаем сейчас перерыв небольшой и продолжим дальше.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
22: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
17: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е.
2: важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
14: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Ну вот, значит, мы, как говорится, с вами поговорили о, вот в частности, об этих банках, как, значит, будет распределяться, допустим, какое-то финансирование в помощь каким-то конкретным институтам на месте и так далее. И самое главное, нужно убрать оттуда вот этот вот расовый компонент. Понимаете, потому что когда создается какая-то общественная организация, повторяю, там какие-то рога и копыта, особенно которые говорят, мы там типа какие-то адвокаты за социальную справедливость, потому что там черные люди в какой-то там жуткой дыре, которая признана давным-давно дырой для всех нормальных людей, мы типа тут вот боремся с несправедливостью, с предвзятостью и так далее и тому подобное. И все. И они начинают собирать деньги, начинают укрупняться, то есть это становится своего рода таким вот кулаком, который выбивает деньги от кого-то. Особенно при демократах. Почему? Потому что демократы очень начинают реагировать на вот эти организации. Если организация имеет много подписантов, много денег, множество различных каких-то участников и так далее, все. Ну, то есть, это любые политики так реагируют. То есть, давайте не говорить так, что если вы думаете, что республиканцы другие, ну, не, они не другие. Они точно так же будут реагировать на большое количество людей, которые собрались вместе. Понимаете, при демократии самое главное – это собрать подписи. Или собрать людей. То есть, если у вас организация, допустим, которая объединяет, ну, допустим, возьмем цифру с потолка,

ну скажем, 50 тысяч подписей, на местном уровне вас услышат. То есть местные политики, на федеральном нет. Вот так демократия работает. Это, конечно, ну, такое, я делаю обобщение, разумеется, то, что когда я говорю там 100 тысяч, 50 тысяч и так далее. То есть вас могут услышать иной раз вообще, если вы один человек, то есть если вы что-то очень такое серьезное несете, вас могут услышать даже на самом верху. А могут и не услышать. К сожалению, вот так работает вот эта демократия, понимаете, чем больше людей вас поддержало, тем больше вас какие-то политики хотят слушать, потому что эти политики рассчитывают на голоса этих людей, которых вот они проталкивают. Чем больше эти какие-то, вот вы собрали различные там какие-то голоса, то есть тем больше людей как бы подписывается, тем больше может какой-нибудь там сенатор или группа сенаторов рассчитывать, что а вот вы там собрали голоса из 10 штатов, и вот эти вот голоса или там, допустим, эти люди, которых вот вы собрали, а эти сенаторы начинают работать на эту организацию, и за это требуют, чтобы эта организация за них проголосовала. И если организация имеет деньги, это еще лучше. Тогда они начинают типа вам намекать, что хорошо позолотить ручку. То есть, типа, давайте, чтобы эта организация дала какое-то очень щедрое пожертвование в кампанию переизбрания этих сенаторов. Или что-то, что этим сенаторам вот чисто критически для них лично важно. Поддержки там, допустим, какого-то проекта, или строительства какого-то института, или строительства какого-то колледжа. Ну, к примеру, я повторяю, я беру с потолка. То есть что-то, что для них важно. То есть я тебе делаю одолжение такое, что я интересуюсь твоими проблемами, а ты делаешь для меня одолжение. Особенно это важно, когда это связано с какими-то меньшинствами. Почему? Потому что если ты ставишь себе такую жирную галочку и говоришь, что, знаешь, видите, я такой вот весь правильный, весь такой, как говорится, продвинутый, весь такой прогрессивный, я интересуюсь проблемами какой-то там, я не знаю, майнорити, какой-то черной общины, какой-то полной дыры, которая вот создала такую вот инициативную группу, которая рога и копыта, как мы называем, который проталкивает те или иные интересы. Я вот интересуюсь, помогаю, и там, и не только я, там, еще кого-то организовал, помогать им и так далее. Если вот я себе поставил большую такую жирную галочку в резюме, что я, вот видите, такой истинный борец за социальную справедливость каких-то там, понимаете, забытых людей. Это полнейшее очковтирательство, господа, вы понимаете, это чистейший... То есть со стороны этой организации это шейкдаун, то есть это попытка... шейкдаун, как же это переводится? То есть это переводится... То есть вас пытаются силой заставить делать что-то, что, может быть, вы бы не делали бы. Шейкдаун, то есть давайте вас потрясем. Потрясем, чтобы из вас вывалились, ну, в данном случае имеется в виду деньги, но, в принципе, чтобы из вас вывалилось какое-то решение или какое-то действие, которое так само по себе, как говорится, оттуда не придет. Оно только приходит почему? Потому что вы его специально вот трясли, вот, вымогали. Это, ну, грубо говоря, это вымогательство. Вот так вот, если переводить. Вот, в частности, понимаете, вот они сейчас пытаются с этим каким-то образом бороться. Окей, вот это большой-большой плюс нашей администрации, которая сейчас есть. Но вот еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить, это то, что у нас является новый водораздел в сфере вот это, искусственного интеллекта. Об этом пишет Лен Ходорковский такой, он, кстати говоря, демократ, он не республиканец, но даже он это понимает прекрасно, всю эту проблему. Он был помощник госсекретаря по вопросам цифровой стратегии с 17 по 20 год. Ну, в общем, вот он пишет, что независимо от того, является ли модель искусственного интеллекта открытой или закрытой, гораздо важнее другой. Была ли она создана, вот эта модель искусственного интеллекта, благодаря инновациям или в результате кражи. Опять-таки мы имеем дело с этим ползучим кошмаром, который называется Китай, который все ворует, и вот в частности. Вот в прошлом месяце китайская лаборатория искусственного интеллекта Moonshot AI выпустила модель, которая поразила отрасль. Она продемонстрировала эффективность, сопоставимую с передовыми мировыми аналогами. При этом стоимость ее использования оказалась значительно ниже, чем у ведущих американских систем. Кроме того, лаборатория пообещала в ближайшие недели

0: запустить версию с открытыми весами Open Weight, что позволило бы любому желающему скачать и запустить ту модель. То есть это с открытыми весами имеется в виду, что с открытым кодом доступа. То есть они, как бы, понимаете, пытаются сделать то, что в свое время делал, вот, пардон, Джон Рокфеллер. То есть они рядом с какой-то заправкой, которая конкурирует с Джоном Рокфеллером, открывали другую заправку. И начинали на этой заправке отпускать бензин, допустим, бесплатно. Или за какие-то гроши. Таким образом, соседняя заправка, которая берет нормальные деньги за бензин, начинает резко терять покупателей, потому что рядом действует другая заправка, которая работает бесплатно. В конечном счете, вот эта новая заправка, которая бесплатно работает, выгоняет из бизнеса вот этого более дорогого конкурента, потому что, то есть, он с ней не может конкурировать. И все. То есть таким образом создается монополия. И вот спустя несколько дней, вот в частности, вот тут по этому искусственному интеллекту, после запуска коалиции компаний, работавших в сфере искусственного интеллекта и технологий, они опубликовали письмо в защиту моделей с открытыми весами, назвав их важным элементом американских инноваций. Оба события разожгли давний спор о том, должен ли искусственный интеллект быть открытым или закрытым. Однако это уводит от сути дела. Независимо от того, является ли модель открытой или закрытой, гораздо важнее другое. Была ли она создана благодаря инновациям или в результате кражи. Нет ничего инновационного в системе извлечения и копирования разработок американской промышленности, написал служебной запиской Майкл Крациос, директор управления научно-технической политики Белого дома. Он не критиковал искусственный интеллект с открытыми весами. Он описывал то, что подтверждение администрации является практикой кражи интеллектуальной собственности промышленных масштабов со стороны китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Это различие принципиально, поскольку проблема заключается не в открытости, а в происхождении технологии. Компания, которая тратит миллиарды на обучение на передовой модели, а затем делает ее весы, числовые параметры, кодирующие знания, ну, то есть кодирование, общедоступными, фактически открывает широкий доступ к своей интеллектуальной собственности. Компания же, которая тайно извлекает проприетарную модель другой фирмы и перевыпускает ее по более низкой цене или даже распространяет, занимается совершенно иным делом. Вот то вот как раз то, что я вам описывал с Рокфеллером. То есть появляется какая-то компания, там, Суньбунжмун, из Китая, которая полностью скопировала ваш код, чуть-чуть изменила его, чуть-чуть. И начинает ее бесплатно запускать. То есть вы за вот свой искусственный интеллект, который вы там разбивали, вкладывали, у вас работали программисты, которые получали зарплату законную совершенно. Они над вот этими кодами трудились там несколько лет. Вы пытаетесь получить за это какую-то прибыль. Законно совершенно. Чтобы дальше эти все люди, которые у вас там работали, создавали, продолжали дальше работать, дальше получали зарплату. И тут появляется вот эта Суньбунжмун, компания, которая украла ваши коды. Причем украла как? Потому что вы из человека нормального состояния взяли эти коды, выложили в интернет. Почему вы укладываете это в интернет? Почему вы это делаете? Объясняю популярно. Потому что есть целый ряд каких-то компаний, вот в частности Google, например, и так далее. Они что пытаются сделать? Есть огромное количество энтузиастов своего дела. Огромное количество, они по всему миру находятся. То есть, которые имеют очень какие-то продвинутые новые идеи, там, того, другого, десятого и так далее. В частности, в этом искусственном интеллекте. Потому что этот искусственный интеллект, господа, это как быть, ну, я, может быть, романтик. Извините меня, конечно, за это. Я романтик-идеалист. Но поймите меня правильно. Я говорю со своих вот этих романтических позиций, поэтому, если вы, конечно, не согласны со мной, вы можете сколько угодно быть не согласны. Мне никаких обид не будет. Ну, в общем, я считаю так, что есть вот очень много энтузиастов, которые вот когда им говорят, знаешь, вот у меня есть открытый код, вот к тому, что я уже сделал, вот, или мы сделали. Если ты хочешь... Вот ты, допустим, какой-то энтузиаст этого дела. Ты можешь, допустим, дописать какое-то дополнение к этому коду. Что-то ты вот хочешь изменить или хочешь что-то добавить, что будет, произведет революцию. Да как написать свой фантастический роман фактически какой-то, понимаете, который произведет революцию в умах или что-то исправит, или кому-то поможет, или, понимаете, там, я не знаю... решит какие-то проблемы или вылечит какие-то болезни. Я не знаю, что, понимаете, мы можем сейчас долго рассуждать на эту тему. Но ты сделаешь как бы что-то такое общественно полезное, что тебя вот прославит в веках. Таких людей, которые вот хотят прославиться ради того, чтобы помочь всему человечеству, их тьма тьмущая. И слава богу, что такие люди есть, потому что на них держится, понимаете, огромный пласт вот этого колоссального энтузиазма, поиска науки, поиска истины и так далее. Господи, дай бог таким людям здоровье. Они придумывают, понимаете, невероятные вещи иной раз, понимая, и я счастлив, что они придумывают, потому что, понимаете, это именно вот и есть настоящий типа, вот, полет, настоящий полет нормального человека. Но ты, когда выкладываешь вот этот код в интернет, ты ее делаешь фактически доступной для всех. Вот появляется вот эта компания Цуньбунжмун, Китай, которая берет этот код, чуть-чуть меняет и запускает так, аналогичную компанию с такой же платформой открытой. И после этого они начинают уничтожать вот эту компанию, которая свой код разрабатывала. Они его своровали фактически. А эти его разрабатывали, они начинают уничтожать эту компанию для того, чтобы потом полностью захватить рынок. Они не делают это в виде, понимаете, для каких-то людей, которым они пытаются помочь. Они пытаются делать это ради выгоды. Просто пытаются выжить конкурента за счет этого. Вот именно этими методами, как действовал когда-то преподобный Джон Рокфеллер. Первый. Понимаете? Вот он дальше пишет. Ключевым моментом в этом споре является так называемая дистилляция. Большинство лабораторий искусственного интеллекта прибегают к этой практике. Они отправляют своим самым мощным моделям тысячи, иногда и миллионы запросов, собирают за ответы и используют как для выучения более компактных, дешевых моделей, которые перенимают, значит, включают возможности оригинала. Дистилляция собственной модели – это способ повышения эффективности. Дистилляция чужой модели с использованием фиктивных учетных записей, маскировки сетевых адресов или других недобросовестных методов – это кража. А акцент на открытых весах лишь отвлекает внимание от сути проблем. Даже компания Anthropic, чья модель оказалась в центре недавних обвинений, подчеркивала, что проблема заключена не в самих моделях с открытыми весами. Генеральный директор Дарио Амадеи недавно вновь подчеркнул, что компания Anthropic не выступала за запрет моделей с открытыми весами. По его словам, опасения вызывает дистилляция моделей в промышленных масштабах при поддержке авторитарного государства. Компания заявила, что китайские лаборатории, в частности DeepSeek, Moonshot AI, Minimax, создали около 24 тысяч фиктивных учетных записей и инициировали 16 миллионов взаимодействий с моделью Claude от Anthropic с целью незаконного заимствования ее возможностей. Аналогичное заявление Конгресса делала и компания OpenAI, сообщив, что DeepSeek, да тоже вот эта китайская компания, вот DeepSeek, незаконно обошла установленные ограничения. Кроме того, недавно Кратцевос обвинил Moonshot AI в использовании метода дистилляции модели Fable, разработки Anthropic, для создания собственной передовой модели KimmyKit K3. Западные лаборатории изначально обучали свои модели на огромных массивах общедоступных данных, собранных в интернете, на объектах интеллектуальной собственности. Вопрос, который до сих пор является предметом судебных разбирательств. Однако существующая огромная разница между обучением и на данных из интернета перед намеренным извлечением готовой модели конкурента с использованием методов, позволяющих избежать обнаружения, есть разница. Ситуация с китайскими моделями с открытыми весами Open Weight Models повторяет сценарий, уже наблюдающийся в других стратегических отраслях. Пекин получает технологию любыми доступными способами, демпингует и захватывает рынок. Ну, то, что я вам и рассказывал. Китай – это ужас, с чем мы имеем дело. Компания Huawei обвиняется в краже коммерческой тайны T-Mobile, а Sinovel была признана виновной в краже исходного кода ASMC. Защитники китайской стратегии в области искусственного интеллекта отмечают, что бесплатное распространение модели не является демпингом в юридическом смысле этого термина, поскольку в случае с общедоступными ресурсами отсутствует ценовая дискриминация. Но суть не в этом. Если модель была создана, как утверждают американские компании и Белый дом, путем кражи интеллектуальной собственности другой компании, то ее низкая стоимость объясняет теми же причинами, что и дешевизна контрактивных контрафактных товаров. Расходы на разработку уже взял на себя кто-то другой. Ставки в этом вопросе выходят далеко за рамки финансовых показаний нескольких компаний. занимающиеся искусственным интеллектом. Передовые модели искусственного интеллекта становятся базовой инфраструктурой государственных органов, бизнеса, сферы образования, здравоохранения, национальной обороны. Прежде всего для обороны. По мере того, как китайские модели внедряются в приложения, которым пользуются миллиарды людей, избавиться от них становится все труднее. Это напоминает ситуацию с зависимостью, которую, по мнению Вашингтон, Пекин создал с помощью Huawei технологии 5G. Так как недавно председатель КНР Си Цзиньпин сказал, и искусственный интеллект с открытым исходным кодом – это редкая историческая возможность повлиять на глобальное развитие технологий и снизить зависимость от США. В Пекине понимают, лидерство в сфере искусственных интеллектов – это не просто продажа программного обеспечения. Речь идет о формировании технологической архитектуры, от которой будет зависеть экономика и общество будущего. Все это не делает искусственный интеллект с открытыми весами врагом. Самостоятельно разработанные открытые модели заслуживают такого же признания, как любые другие изобретения, созданные упорным трудом, предоставленные авторами в общее пользование. Цель должна состоять не в ограничении открытости, а в защите инноваций. Как это сделать при открытости, я не понимаю, честно говоря. Может быть, я что-то не понимаю. Политикам следует пользоваться большей прозрачностью в отношении происхождения моделей, используемых в системах с высоким уровнем риска, установить надежные стандарты сертификации для критически важной инфраструктуры, возлагать ответственность на тех, кто применяет модели неизвестного происхождения в особо важных сферах. Модели как с открытым, так и с закрытым кодом должны иметь возможность конкурировать на равных с соблюдением одних и тех же правовых этических норм. Будущее искусственного интеллекта должно определяться лучшими идеями, а не более совершенным воровством. Да, господа, понимаете, вот мы, конечно, еще тему эту еще продолжим, но я вам скажу такую вещь. Мы имеем дело с промышленными, не промышленными, мы имеем дело с целенаправленным воровством, которое направлено на то, чтобы создать какой-то главный китайский, понимаете, какие-то китайские компании, которые потом всех нас выживут с рынка, выкинут из жизни, понимаете, будут командовать нами, а мы будем в подчиненном состоянии. Это даже признают демократы. Потому что вот этот Лен Ходорковский, он работал в администрации при Байдене. Они это признают, что идет промышленный шантаж, промышленное воровство на каких-то невероятных масштабах, понимаете, идет фактически захват рынка или попытки захвата рынка за счет какого-то бесплатного пользователя, понимаете, вы пытаетесь с этого получить деньги, а рядом открывается бесплатная заправка. Вот как вас выживают с рынка. Мы тему продолжим, поверьте мне, это настолько все важно, что тут говорить. То есть, но Китай пользуется тем, что мы давным-давно знаем. Китай – это ваш самый главный враг, господа, на сегодняшний день. Поэтому все, что против Китая, это на ваше благо. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
5: произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сенат стремится завершить рассмотрение сразу нескольких важных законопроектов. Среди приоритетов финансирования федерального правительства – вопросы безопасности выборов, санкционная политика, регулирование криптовалюты, законодательства, касающегося студенческого спорта. Сенат не исключает, что заседания могут продолжиться даже в выходные, если договориться быстро не удастся. Трамп продолжает продвигать инициативы в сфере миграционной политики. Одной из самых обсуждаемых тем стали новые исполнители указы, касающиеся права на гражданство по рождению и борьбы с так называемым родильным туризмом. Эти документы уже вызвали резкую критику со стороны правозащитных организаций, которые заявили, что будут оспаривать их в судах. Юристы ожидают длительные судебные разбирательства. Несмотря на небольшое увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице, уровень увольнений остается низким. Это говорит о том, что американский рынок труда пока сохраняет стабильность, хотя эксперты продолжают внимательно следить за инфляцией и дальнейшими действиями Федеральной резервной системы. Синоптики предупреждают о продолжающейся жаркой погоде сразу в нескольких регионах страны. Власти рекомендуют пожилым людям, детям и людям с хроническими заболеваниями ограничить пребывание на открытом воздухе и соблюдать питьевой режим. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0000. 0101 718 891 0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Итоги недели.
10: Итоги недели.
11: Вчера была среда, вчера был четверг.
3: Мировые новости.
10: Происходящее в стране.
3: События города.
10: Самое главное.
3: В программе Алексея Наксона.
10: Итоги недели.
3: Итоги недели.
12: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснения за дефицит боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника The Washington Post. Это тема нашего первого часа. Во вторник состоялись праймериз в нескольких штатах нашей страны. Основное внимание привлекли все праймериз демократов в Мичигане, где шла борьба за право быть кандидатом партии на ноябрьских выборах в Сенат. Об этом мы поговорим во втором часе.
3: Итоги недели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснение за дефицит боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника The Washington Post. По их словам, во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблемы с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники издания, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала рассказы источников The Washington Post фейками. Этого буквально никогда не было, и президент Трамп полностью доверяет Хексету, добавила. В Пентагоне сообщение о перепалке между Трампом и Хексетом, а также дефиците боеприпасов, назвали вымышленными. Сам лидер США, комментируя сообщение о нехватке снарядов, в очередной раз заявил, что у страны огромные запасы боеприпасов. По его словам, тех, кто распространяет подобные сливы информации, сейчас ищут. Вот об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым и страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но, это очень важное «но», есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сильнее недели и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Avenue Brooklyn, угол East 18 стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Согласно новому отчету, армия Соединенных Штатов полностью исчерпала запасы двух видов своих современных ракет дальнего действия после того, как возникли опасения по поводу того, какое негативное влияние более чем пятимесячная война с Ираном оказывает на наш арсенал, состоящий из труднозаменяемого вооружения, а также на способность страны вести боевые действия в других регионах. Как сообщило агентство Reuters во вторник, Соединенные Штаты израсходовали практически весь запас двух типов своего современного оружия дальнего действия, именно тактических ракетных систем армии «Атакамс» и ракет точного удара «ПРСМ». Обе ракеты позволяют американским войскам с высокой точностью поражать цели в Иране с расстояния в сотни километров, что позволяет американским солдатам находиться на большем удалении от мест нанесения ударов и снижает необходимость в использовании самолетов, которые могут быть уязвимы для средств ПВО, для проведения атак. Уже через несколько дней после начала войны 28 февраля американские официальные лица выразили обеспокоенность темпами, с которыми американские войска на Ближнем Востоке расходовали самые дорогостоящие боеприпасы, как для атак на иранские цели, так и для перехвата ответных залпов беспилотников и баллистических ракет Тегерана, которые были нацелены более чем на дюжину стран по всему региону. По данным Института общественной политики имени Пейна, Соединенные Штаты, Израиль и другие вооруженные силы, являющиеся союзниками Америки на Ближнем Востоке, израсходовали почти 11 300 боеприпасов всего за первые 16 дней войны. Это обошлось примерно 26 миллиардов долларов. Хотя военные запасы являются строгой тайной, в конце марта аналитики Института Пейна заявили, что Соединенным Штатам оставалось примерно месяц до полного исчерпания запасов ракет «Атакамс» и «ПРСМ», а также запасов перехватчиков для системы «Терминальная высотная зональная оборона» ТААТ. ТААТ – одна из немногих систем, способных сбивать иранские баллистические ракеты, когда они находятся очень высоко в воздухе. Последствия истощения запасов наступательно-оборонительного вооружения уже ощущаются за пределами Ближнего Востока. Официальные лица наблюдателей отмечают, что пустые склады могут повлиять на боеспособность вооруженных сил нашей страны в случае конфликта с Китаем или Россией. А Украина выразила сожаление по поводу того, что перехватчики ПВО, на которых она полагается для сбивания российских ракет над украинскими городами, были перенаправлены на другие цели. Несмотря на резкий рост военных расходов и появление новых или расширенных заводов по всему миру, в том числе и у наших союзников, ракеты ПВО и высокотехнологичное оружие по-прежнему имеют длительные сроки изготовления, это означает, что на их замену может уйти несколько лет. Когда во вторник к Белому дому обратились за комментариями, там сослались на высказывания Трампа, в которых он заявил, что Соединенных Штатов, цитирую, «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно». Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Энн Келли заявила в своем сообщении, что в США более чем достаточно боеприпасов, патронов и запасов. На оборонные кампании призывают постоянно производить больше оружия американского производства. Однако, в связи с тем, что заключение соглашения между и Вашингтоном, и Тегераном пока не предвидится, после того, как Иран опроверг информацию о проведении переговоров на этой неделе, возникают, естественно, вопросы о том, как долго наша страна сможет продолжать удары по Ирану, прежде чем у нас закончится самое эффективное оружие. Итак, что такое «Атакамс» и «ПРСМ»? «Атакамс» и «ПРСМ» – это баллистические ракеты наземного базирования. Обе модели производятся нашим оборонным гигантом Lockheed Martin. ПРСМ постепенно вводится в строй в качестве преемника «Атакамс», партии которых были отправлены в Украину для использования против российских войск. ПРСМ позиционируется как ракета, способная поражать цели на расстоянии более 499 километров, что значительно дальше, чем примерно 300 километров, на которые могут лететь ракеты «Атакамс». В настоящее время ведется разработка различных модификаций ПРСМ, в том числе версии, способной поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Центральная команда нашей страны, CENTCOM, курирующая все американские войска на Ближнем Востоке, подтвердила в начале марта, что впервые применила ПРСМ в боевых действиях в рамках атак на Иран. Это то, что, на мой взгляд, новое, потому что о нехватке ракет-перехватчиков мы с вами говорили ровно неделю назад. Итак, с каждой недели выясняется, что не хватает все больше и больше различных систем вооружений. И тогда возникает, на мой взгляд, естественно, вопросы, каким образом это могло произойти. Ну, прежде всего, что касается информации. Судя по всему, вертикаль власти, которую создал Дональд Трамп во время своего второго срока, она построена на принципе, когда начальству докладывают только то, что начальству хочется услышать. Это идет снизу вверх, и когда это доходит до нашего верховного главнокомандующего, до Дональда Трампа, то у него возникает картина, что у нас всего более чем достаточно, наши силы велики, ну и так далее, о чем он говорил неоднократно, как он сказал, у нас вооружений больше, чем нужно. Это первый момент, на мой взгляд, очень важный во всей этой истории. В обстановке, когда руководство не может получить достоверную информацию, естественно, не может принимать решения, которые базируются на достоверной информации. Первый момент очень важный во всей этой истории. Если вспомнить, каким образом эта ситуация складывалась во времена первого президентского срока Дональда Трампа, то такие его ближайшие сотрудники, как госсекретарь Тиллерсон, как наш тогда министр обороны Джеймс Мэттис, как его помощник по делам национальной безопасности HR Макмастер, они были уволены только потому, что они докладывали правду, которая не нравилась президенту Соединенных Штатов. Они потеряли свои места только потому, что они упорно говорили о том, что реально происходит в мире и происходит в нашей стране. Нынешние сотрудники Дональда Трампа сделали правильные выводы и докладывают только то, что он хотел бы услышать. Это один момент. Второй момент, который уже к Трампу, в общем-то, не имеет никакого отношения. В середине 90-х годов произошла серьезная перемена нашей стратегии ведения будущих войн. И если до середины 90-х годов, когда еще были живы стратегии холодной войны, речь шла о том, что Соединенные Штаты должны быть готовы к тому, чтобы вести два продолжительных, длительных конфликта высокой интенсивности в Европе и в Азии. Не называя, естественно, страны, назывались только континенты. Наподобие того, как наша страна сражалась в годы Второй мировой войны. Эта стратегия предусматривала иметь большие по размеру вооруженные силы, оснащенные самым современным вооружением, и, естественно, подразумевала, чтобы у наших вооруженных сил было достаточно вооружения для того, чтобы воевать в течение длительного времени. В середине 90-х годов, в начале 2000-х, произошел коренной пересмотр этой стратегии, когда наши военные стратегии и политики пришли к выводу, что холодная война осталась позади навсегда, что у нас таких противников, как были отдельные страны, нет и больше не будет, и что нашим врагом является исламский терроризм. И если это так, то нам нужны совершенно иные вооруженные силы, которые не нуждаются ни в тяжелых танках, ни в тяжелых самоходных гаубицах, а нуждаются в новых системах вооружений, легких, компактных, которые можно быстро перебросить на самолет в любой уголок земного шара. И одним из таких образцов нового поколения вооружения является гаубица М777, которая изготовлена из легких сплавов. И это как раз гаубица в свое время по решению президента Байдена была поставлена Украине. И был создан совершенно новый тип бронетранспортера. Вместо тяжелого гусечного был легкий колесный с облеченной броней «Страйкер», ну и так далее, и так далее, и так далее. Армия Соединенных Штатов была сокращена до размера 10 дивизий всего лишь. И упор был сделан на то, чтобы переориентировать наши вооруженные силы в целом на войска специального назначения. Вот именно войскам специального назначения предусматривалась основная и главная роль в конфликтах будущего. То есть вот этот пересмотр стратегии привел к тому, что отпала необходимость в создании больших запасов вооружений, потому что для войны с террористами этих вооружений не надо было в таком количестве, не надо было тяжелых систем. Это второй момент очень важный. Третий момент, не менее важный. Сейчас Соединенные Штаты живут в эпоху после глобализации или продолжающейся глобализации. Глобализация практически нашу страну обезоружила, в том смысле, что мы потеряли большую часть нашей индустриальной базы. А если представить себе, что такое наша оборонная промышленность вообще, ну, конечно же, это просто часть нашей промышленности, часть нашей индустрии. И у нас сейчас военная промышленность напоминает промышленность, которая построена по принципу бутика. То есть у нас есть очень хорошие системы вооружений, современные, дорогостоящие, но в небольшом количестве. И как вы заходите в любой бутик, вы прекрасно понимаете, что вы можете купить какие-то очень дорогие вещи, но они, как правило, бывают в одном-двух экземплярах, ну и так далее. То есть у нас произошло вот это. И в этих условиях, когда понадобилось масштабировать те системы вооружения, которые быстро расходовались во время этой войны, в течение всего лишь 38 дней, подчеркну, 38 дней, не лет, как это было во время Второй мировой войны, не лет, как это было во время Корейской войны, Вьетнамской войны, а всего лишь нескольких дней, 38 дней. И оказалось, что промышленной базы, которая могла бы это осуществить, ее практически уже нет. Если вспомним историю Второй мировой войны, когда понадобилось масштабировать американские системы вооружения, оказалось, что огромная мощная промышленная база нашей страны способна была это сделать в течение очень короткого времени. Ну, например, когда понадобилось резко изменить количественный состав американской авиации, вот тогда по требованию президента Рузвельта Форд, его заводы стали выпускать самолеты, казалось бы, огромная разница между автомобилем и самолетом, но учитывая промышленный потенциал концерна Ford, удалось это сделать очень быстро. И в итоге именно заводы Форда произвели больше тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков класса Liberator, чем произвела компания Boeing с ее знаменитыми крепостями и сверхкрепостями. Вот этого сейчас, к моему большому сожалению, нет. Это еще один из уроков этого конфликта. Когда, собственно говоря, эти проблемы стали реальностью. Ну, в общем-то, стали реальностью довольно давно. Я приведу один пример. А в апреле 1989 года, во время учений с боевыми стрельбами в Карибском море, произошла серьезная авария на нашем линкоре «Айова». Линкор был построен в конце войны, но потом несколько раз модернизировался. Последняя модернизация была в 1983 году. И во время боевых стрельб произошел взрыв в башне номер 2 главного калибра. Во время этого взрыва погибли американские моряки, погибло 47 человек. Это самая большая катастрофа мирного времени в американском флоте. Но кроме того, что погибли люди, естественно, серьезный урон был нанесен и материальной части, той же самой башни. И, например, было разрушено во время взрыва огромное зубчатое колесо, которое позволяет приводить в движение механизм поворота этой башни. И вот оказалось, что уже в 1989 году в американской промышленности не нашлось ни одного завода, который готов просто произвести то колесо, которое было произведено в 1944 году. Спасла нас Германия. Спасла компания «Маннесман», где было заказано это зубчатое колесо, где оно было изготовлено, поставлено, ну и так далее. То есть, вот этот сигнал, который прозвучал в 1989 году, судя по всему, он не был услышан. И эти разрушительные тенденции в американской промышленности, которые проявились уже так давно, они только со временем нарастали. Это тоже фактор, который не имеет никакого отношения к президенту Трампу. Наоборот, Трамп пытается что-то сделать, но пока у него ничего не получается. То есть, вот этот конфликт в районе Персидского залива выявил, на мой взгляд, три очень важных момента. Первый момент, что касается организации, что касается вертикали власти. Ну, для того, чтобы принимать верные решения, надо получать верную информацию. Один момент. Второй момент, я говорил, что, судя по всему, наши военные стратеги проявили некий излишний оптимизм в отношении будущего. Оказалось, что войны, подобные тем, которые были всегда в истории человечества, когда одно государство воюет с другим государством, эти войны, судя по всему, будут всегда, поскольку будут государства. Вот этого не учли. И переориентация наших вооруженных сил на локальные конфликты, где мы будем воевать с какими-то бородатыми мужиками, которые бегают в тапочках и вооружены Калашниковым, это была ошибка. Ну и третий момент, ну, повторяться не буду, тем более, что уже подошло время нашего обычного перерыва. Давайте прервемся, встретимся с вами уже после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Национальная ассоциация садоводов опубликовала ежегодный отчет, согласно которому более 40% домовладельцев в штатах Среднего Запада и Юга перешли на капельное орошение с интеграцией искусственного интеллекта. В условиях августовской засухи в ряде регионов традиционные поливочные системы попадают под жесткие муниципальные ограничения. Новые системы оценивают испарение и влажность почвы в реальном времени, сокращая расходы воды на 35-50%. Параллельно Департамент сельского хозяйства выпустил обновленное руководство по защите томатов и перцев от августовской вершины вершинной гнили, связав ее с перепадами температуры, дефицитом усвояемого кальция при неравномерном поливе. В мегаполисах по всей стране продолжается бум на общественные огороды и вертикальное выращивание. В Нью-Йорке Департамент парков и рекреации выделил дополнительные участки в Бронксе и Бруклине под коллективное выращивание овощей и зелени. Из-за высоких цен на свежую зелень в супермаркетах все больше жителей выращивают микрозелень, пряные травы и карликовые сорта томатов прямо на балконах и крышах. Городские власти также запустили бесплатные программы тестирование почвы на содержание тяжелых металлов, в частности свинца, перед засыпкой грунта в поднятые грядки. Международная группа океанологов представила данные мониторинга температуры поверхности Мирового океана за июль и первую неделю августа. Средняя температура поверхностных вод в северной части Атлантики удерживается на рекордных отметках, что ускоряет обесцвечивание коралловых рифов в Карибском бассейне и Индо-Тихоокеанском регионе. В Лиссабоне открылась экстренная экологическая конференция под эгидой ООН, где обсуждаются меры по ограничению донного трала и расширению морских охраняемых акваторий. Экологи настаивают на ратификации соглашения о сохранении биоразнообразия в открытом океане за пределами национальной юрисдикции.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500.

0: варианты, посетите офис Metroplus Health по адресу 225 Брайтон-Бич-Авеню или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
3: Итоги недели. Итоги недели.
4: Пятница.

0: too loud, but it don't make a sound.
1: If I hit her on target, they gon' say I'm heartless.
0: When I'm ready for a war, and we end it out.
1: See, I know the one who delivered the people from evil to fear. All of the doubt, what you talking about?
2: Пока вы собираетесь с мыслями, я продолжу. Итак, проблема масштабирования. У нас есть очень хорошая система вооружений, лучшие в мире, уникальные системы, подобно системам Patriot. И теперь, когда необходимо было их масштабировать, то есть увеличить производство, возникли очень серьезные проблемы. Проблемы возникли в связи с тем, что наши CEO докладывали, что да, мы готовы вложить деньги, государство готово оплатить. То есть у Пентагона есть деньги для того, чтобы оплатить производство новых систем вооружений. И готовы построить новые цеха или новые заводы, но столкнулись с тем, что нет тех людей, которые могут прийти в эти цеха и новые заводы. Нет того пула рабочих, которые в Америке были всегда, которые готовы прийти, встать к станкам или к сборочным линиям. Нет тех инженеров, которые готовы руководить производством или создавать новые системы. Нет тех техников. Короче говоря,

0: У нас не просто нет новых заводов, даже если мы их построим, некому прийти в эти заводы для того, чтобы производить все эти системы вооружений. И это говорит о том, что в течение последних, ну, примерно 50 лет произошли серьезнейшие перемены в американской экономике, в структуре американской экономики. И если вы сейчас посмотрите любой источник, то наша экономика называется экономикой обслуживания, service economy. То есть основная часть нашего валового внутреннего продукта производится именно там, когда, допустим, какой-то человек приходит в офис адвоката, или какой-то человек приходит получить финансовую консультацию и так далее, и так далее. Или уезжает в отпуск, или приходит в ресторан. Вот эта основная часть нашего внутреннего продукта генерируется в сфере обслуживания. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что когда приходит время испытаний, такое, как пришло сейчас, ну не может же все эти люди в красивых костюмах, все эти финансовые аналитики, консультанты и так далее выполнят ту функцию, которую раньше выполняли американские рабочие, инженеры и так далее. То есть вот это та перестройка американской экономики, которая происходила в течение уже, ну, как минимум 50 лет, сделала нашу экономику не приспособленной к тому, чтобы вообще вести серьезные боевые действия. Да, если речь идет о том, что надо подавить каких-то террористов, у нас для этого есть достаточно возможностей вооруженных сил, вооружений и так далее, и так далее. Но если идет речь о войне, традиционной войне, когда одно государство воюет против другого государства, то оказалось, что наша так называемая service economy нас попросту обезоружила. И вот здесь я не знаю, что можно сделать в течение короткого времени, уже точно нельзя. Что может в течение длительного времени, мне об этом говорить сложно. Но я думаю, что вот эти события, связанные с этой войной, нехватка вооружений и прочее, должны каким-то образом быть неким сигналом тревоги для американского общества, тем, что называется по-английски wake-up call. Америка должна проснуться и осознать, что происходит. Если мы не можем справиться с Ираном, со страной третьего мира, то как же нам можно думать о том, что мы можем сдержать Китай и так далее? Вот этот момент очень важен. Если американское общество, американская элита, прежде всего, осознает все, что происходит, как некий сигнал тревоги, ну тогда еще все не так плохо. Если же мы постараемся это все не заметить за очередными победными реакциями, что у нас все хорошо, вооружений больше, чем достаточно и так далее, то мы вступаем в очень опасную для нас эпоху. Эпоху, которая может поставить под вопрос существование вообще американского государства. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую.
1: Здравствуйте, Алексей. Я вас приветствую. Алло.
0: Да, да, Эдуард.
1: Алло.
0: Мы друг друга поприветствовали, а теперь можем побеседовать.
1: Да, да. Вы знаете, Алексей, мне кажется, вот это то, что мы услышали, вот эти сигналы, это прежде всего говорит, на мой взгляд, я хочу предупредить, о том, что не все прекрасно в королевстве Дональда Трампа, в администрации Дональда Трампа. Почему это происходит? Мне кажется, что в элите американской есть определенное мнение, что вот эта война в Иране, которую затеял Трамп, она совершенно не нужна Америке. И многие военные из этой элиты, они это очень отчетливо понимают. А то, что оказалось, что не хватает оружия у Соединенных Штатов Америки, которое начали войну с иностранным государством, это большой сигнал. Сигнал, который подается прежде всего элитам и тому же американскому народу. Ну, во-первых, он говорит, что Дональд Трамп, на мой взгляд, это уже хромая утка. Он уже сейчас, если вы следили за тем, что происходит там, в Вашингтоне, уже поговаривают, что он ищет себе преемника. То называют Марко Рубио, то Ди Джи Венса. Эти все разговоры, они не идут с потолка. Они идут из каких-то источников. Эти источники могут быть прямо там, в администрации президента Трампа. И, конечно, я думаю, что с приближением к ноябрьским выборам промежуточным, я думаю, нас ждут еще не одни эти новости. Ну, во-первых, откровенно говоря, многие ожидают очень громкой победы демократов в ноябре месяце. Я не знаю, может быть, этого и не будет. Но то, что сегодня администрация Трампа не все гладко в самой администрации, мы практически, если честно, не слышим нашего руководителя Госдепартамента и, кстати, руководителя Совета национальной безопасности Марко Рубио. Такое впечатление, что его вообще нет на этом небосклоне политического людей, которые в политической элите Америки. Мы его не слышим практически. Его заменили Зятьки, Витьковы. Они ходят на переговоры, они едут сейчас в Киев. А где наш Госдепартамент? Мне кажется, что здесь есть определенная задача принизить уровень Марко Рубио, который может стать противовесом кандидатуры Дональда Трампа.
0: Эдуард, вы знаете, давайте мы о нашей политике внутренней поговорим во второй части, потому что как раз она будет этому посвящена. Хорошо? Давайте мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Сейчас у нас просто немножко другая тема. Спасибо, Эдуард. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Эдуард, другой. Спортивный комментатор. Я, может, повторюсь, но дело в том, что небо Ирана принадлежит американским и израильским летчикам. И совсем нет необходимости тратить на Иран какие-то сверхумные и миллионы стоящие ракеты. Нужно бомбить их простыми, обыкновенными фугасными бомбами и другими дешевыми боеприпасами, которые у нас должны быть, а если их нет, то на любом таком сталелитейном заводе их можно изготовить очень даже быстро и снабдить армию вот этими простыми бомбами, авиационными бомбами, и бомбить, громить все, что надо. Мое вот такое мнение. Ну и еще я одну вещь хочу заметить. Вот Трамп, конечно, нас всех удивляет, сегодня он мирится с Ираном, завтра он им объявляет войну, потом опять, и это уже сколько месяцев происходит, но благодаря этому нет такого большого цены на нефть. Вот это, в этом его какое-то достижение, понимаете, мне кажется, что с этой стороны как-то это хорошо, что нефть не такая уж дорогая, и бензин, вот я вчера за 3,70 заправил полный бак, ну, терпимо, во всяком случае, это не очень так дорого. Как вы думаете, Алексей?
0: Ну, действительно, я думаю, что одной из важных целей его политики в этой войне является удержание цены на нефть, потому что он прекрасно понимает, что если наш бензин будет стоить больше $4 ко времени выборов, ну, тогда действительно ему надо готовиться к тому, что республиканцы крупно проиграют. Знаете, тут есть очень важный момент. Как руководитель нашего государства, он должен сделать для себя некий выбор. Вот в этой войне, которая состоялась по его инициативе, что для него более важно? Заставить Иран отказаться от ядерного оружия, от программы баллистических ракет, от своей роли спонсора как раз нестабильности и терроризма в регионе, или удержать цену на нефть. Как мы с вами видим, эти две расходящиеся цели, они не сходятся. Знаете, как человек садится в шпагат. Так вот, что для него более важно? Либо цель государственная, то есть, не буду повторяться, или цель политическая. Государственная цель его подвигает на принятие одних решений, политическая цель на совершенно других. И этим вызваны все эти постоянные колебания маятника, которые, в общем-то, приводят только к расшатыванию ситуации, но не к ее решению. Вот так, Эдуард, я думаю, что я смог ответить на ваш вопрос. А вам огромное спасибо за участие в этой программе. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Соси хуй, говно ебаная, мразь, блядь.
0: Ну вот, значит, все в порядке. Программа идет своим чередом, потому что мы в очередной раз услышали комментарий такого плана. Хорошо. Давайте все-таки поговорим с нашим радиослушателем, которым есть что сказать. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Алло. Алексей.
0: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Алексей, я хочу сказать,
0: да.
4: Когда нас обязательно надо было войну с Ираном. Если у них появилась атомная бомба, миру бы пришел конец. Кто это не понимает? И это вам тоже. И какие фугасы, какие фугасы? Это вам нормальное вооружение, которое купило бы всех этих иранцев и прочих покупки. Как это понимать? И Трамп был избран, хочу вам сказать, Трамп был избран пристрока. И значит, люди в Америке знали, кого выбирать. Понимаешь? И я думаю, что Трамп правильно идет. Он только на Иран надо было уничтожить Иран. И сейчас они позапрятали свои атомные эти все дела, позапрятали в каком-то Исфахане. Так вот, сейчас вот это все надо уничтожить. Все, кто-то не понимает этого. Спасибо,
0: Рудольф, спасибо. То, что надо уничтожить, я с вами совершенно согласен. Вопрос заключается, каким образом? То, что необходимо ядерную программу уничтожить, я думаю, мы с вами абсолютно согласны. То, что нужно уничтожить программу баллистических ракет, добавлю, тоже понятно. То, что нужно уничтожить роль Ирана как главного спонсора терроризма в этом регионе, который создал так называемую ось сопротивления, куда входят его марионетки в Ливане или вот эти хути в Йемене, тоже понятно. То есть, когда мы говорим о целях этой войны, я думаю, мы с вами пришли к согласию изначально. Вопрос сейчас заключается в другом. Как эти цели выполнить? Как их достичь, этих целей? И вот то, что Трамп тогда 7 апреля объявил о том, что у нас перемирие, о том, что вот мы готовимся к заключению какого-то соглашения, теперь понятно, это вызвано было тем, что попросту тогда не хватало вооружения для того, чтобы продолжать операции. Ну хорошо, прошло это время, прошли 2 месяца, даже больше, до 17 июня. Я надеялся, что за эти 2 месяца с небольшим можно восполнить все эти запасы вооружения, которые были потрачены в первые 38 дней. Однако этого не произошло, и об этом эта программа. Мы с вами говорим о том, почему Соединенным Штатам сейчас не удалось сделать то, что удавалось во всех войнах до этого. Никогда в истории Соединенных Штатов, начиная с войны за независимость, не было проблем с вооружениями. Да, когда только Соединенные Штаты вставали на ноги во время войны с Великобританией, да, действительно были серьезнейшие проблемы с вооружениями в силу по необъяснимых причин. И тогда Франция выручила Соединенные Штаты. Американские солдаты воевали французскими оружиями, использовали французские пушки, французский порох, ну и так далее. Вот после этого никогда проблем в этой области у нашей страны не было, какие бы войны мы ни вели. Где? Потому что даже в самые сложные периоды, вот чего было достаточно? Достаточно вооружений. Более того, было достаточно для ведения боевых действий нашей страной и для того, чтобы обеспечить вооружением наших союзников, причем в больших масштабах. Мы с вами вспомним Ленд-лиз Второй мировой войны, по которому и Великобритания, и Советский Союз, и, между прочим, Китай получили все необходимое для ведения боевых действий. Американская промышленность смогла обеспечить всех. Ну и точно так же можно говорить о любых других войнах, когда чего-чего, а вот этой проблемы не было. Это абсолютно новая проблема для Соединенных Штатов Америки. И, может быть, и смысл этой войны в том, что она как раз и выявила те проблемы, которые до этого, казалось, вообще не существуют, потому что мы стоим на пороге очень серьезных испытаний, судя по всему, и надо быть к ним готовы. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Вопрос. Вы бы сели за руль машины, которую построил печник? Или сапожник? Или кондитер?
0: Никогда.
5: Который построил машину? Никогда.
0: Никогда. Да, никогда.
5: Так. Поэтому как можно государству существовать, если государство превратилось в изделие, которое сделал непрофессионал, которым руководит непрофессионал. Неважно. Вы можете сесть в самую хорошую машину, Бентли, и за рулем будет кондитер или сапожник и так далее по списку. И что будет? Вы же понимаете, чем это все закончится. Он непрофессионал. Раньше или позже был проблема, авария. Поэтому, что у нас происходит? Трамп непрофессионал. Он дилмейкер, это смешно, это детский сад, это песочница. На этом уровне глава государства ведет политику огромной страны на детском уровне детского сада. То он будет бомбить, то он не будет бомбить, то он с кем-то договаривается, нельзя он с кем. Слушайте, у него не деньги, пусть он будет там, где он должен быть, если у него это происходит. Я не знаю, а может, да, никто же не говорит об этом точно. Короче, вы понимаете, вы знаете, да? Теперь второе по поводу Ирана, что я бы сделал. У меня длинное предложение. Вы латынь. Не знаю, учили, не знаю. Я не учил, но просто запомнил кое-что. Семилистинизм, да, это подобное. Так вот, Иран, у Ирана есть ядерное производство, вооруженное чистоты план 92%. И это легитимная цель для того, чтобы она была уничтожена. Если не берут бомбы глубокого залегания, супербомбы. Значит, можно применить тактическое ядерное того ядерного урана. Послушайте, Иран может в течение буквально нескольких дней сделать грязную бомбу. Мы говорим о том, что заразить всю окружающую среду там, где эта бомба будет сброшена. Да, причем на не только с ураном, но и с никелем и с другими металлами, которые держат радиацию очень долго, период полураспада больше сотен лет. Поэтому о чем вы шептите, Шура? Нужно?
0: Понятно, Марк, вы, я понимаю, вы
5: говорили
0: свои идеи, что нужно применить ядерное оружие, я понял.
5: У нас оружия нет и так далее, и так далее. Ну, долбануть один раз. И что будет?
0: Что будет? Мы откроем ящик Пандоры. Вот то, что будет. Я думаю, что мы этого делать не будем, Марк. Не будем делать в силу многих причин. А мы постараемся, надеюсь, найти выход из этой ситуации в рамках существующих средств и методов. Марк, огромное вам спасибо за участие в программе. У нас подходит время завершения первой части этой программы. Я думаю, что для тех наших радиослушателей, которые понимают, что происходит, задают себе вопросы, почему происходит таким образом, как мы не ожидали, я думаю, что для наших радиослушателей что-то в результате этой части станет попросту немножко понятнее. А если это так, ну, значит, тогда я не зря выходил в эфир. Хорошо, первая часть нашей программы подходит к завершению. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет вторая.
6: Дэвидсон Радио представляет.
7: Вчера была среда, вчера был четверг, сегодня следующий день.
6: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
7: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
6: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
7: Алексей Наксон на Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа потерпела уже 21-е судебное поражение в попытках добиться передачи федеральным властям расширенных списков избирателей от отдельных штатов. Суд вновь постановил, что действующее законодательство не обязывает штаты предоставлять федеральному правительству такие данные в запрашиваемом объеме. Министерство юстиции заявило, что намерено продолжать обжалование решений. Тема остается одной из наиболее обсуждаемых в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Белый дом настаивает на необходимости усиления федерального контроля за выборами, тогда как многие штаты считают, что действующие механизмы уже обеспечивают необходимую защиту избирательного процесса. Искусственный интеллект продолжает быстро менять американский рынок электронной коммерции. Рейтер сообщает, что все больше покупателей начинают искать товары не через привычные поисковые системы, а с помощью искусственного интеллекта, включая чат-GPT и другие аналогичные сервисы. В ответ крупнейшие американские ритейлеры перестраивают свои интернет-магазины и одновременно пытаются сохранить контроль над данными своих клиентов. Эксперты считают, что начинается новый этап конкуренции между технологическими компаниями, поисковыми системами и интернет-магазинами. Для покупателей это означает более персонализированные рекомендации и более быстрый поиск товаров, а для бизнеса – необходимость адаптироваться к новым привычкам миллионов пользователей. Несмотря на высокие ипотечные ставки, рынок недвижимости Нью-Йорка остается одним из самых активных в стране. Аналитики отмечают, что спрос на аренду жилья по-прежнему очень высокий, особенно в Манхэттене, Бруклине и Квинсе. Во многих районах количество свободных квартир остается ограниченным, что удерживает стоимость аренды на высоком уровне. Одновременно продолжается строительство новых жилых комплексов, однако специалисты считают, что полностью решить проблему нехватки доступного жилья в ближайшие годы будет сложно. Городские власти продолжают обсуждать новые программы поддержки строительства и расширения жилищного фонда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 7 августа. Из экономических новостей сегодня было объявлено о том, что за июль месяц а мы потеряли в стране 23 тысячи работ. Ожидалось, что мы создадим 83 тысячи работ, но уровень безработицы упал до 4,1%. Это меньше, чем 4,2%, которые ожидались. Зато заработные платы за год выросли на 3,2%. Ожидалось, что они вырастут на 3,5%. То есть подъем зарплат не такой большой, как ожидался. Это значит, что инфляция не находится на таком большом уровне. А это говорит о том, что, может быть, даже и в сентябре банковский интерес поднят не будет. Это первая хорошая новость. Второе, это то, что мы слышим от Белого дома и его окружения, что не сегодня-завтра будет, это мы слышали уже много раз, что не сегодня-завтра будет подписан договор с Ираном, и Армузский пролив будет открыт. На этой ноте биржа сегодня закрылась в положительном направлении. Индекс Dow Jones прибавил 152 пункта, 0,3%, 54 036 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 48 пунктов, 0,6%, 7758 была конечная точка. NASDAQ плюс 342 пункта, 1,3%, 26691. Конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 0,4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 1,1%. За неделю Dow Jones прибавил 3%. Standard & Poor's 500 поднялся на 3,6%. NASDAQ поднялся на 3,7%. Dow транспортный прибавил 2,2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 5,6%. Нефть сегодня упала на 34 цента, $76.95. Стоит 1 баррель нефти, золота плюс 99,64 тысячи, $399.20 стоит унция золота, и унция серебра стоит $63.67 плюс $2.07 за одну унцию. 1 евро равен $1.06, и это значит, что доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,354%. За 10 лет можно получить 4,645, и за 10 лет можно получить 5,198%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,2%, Германия плюс 0,7% и Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей минус 0,1%, Шанхай плюс 1%, Гонконг плюс 0,5%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Airbnb, поднялся на 17%, Microchip Technology прибавил почти 14%, Coherent, Palantir и Moderna были в плюсах. В минусе были TradeDex, Akamai, Zoetis, ResMed и Seagate Technology. На NASDAQ Airbnb, SpaceX, Microchip, Palantir, Rocket Lab были в плюсах. В минусе были Seagate, Monster Beverage, Western Digital, SanDisk и Marriott. На Dow сегодня в плюсах были Salesforce, Honeywell, Nvidia, Home Depot, Sherwin-Williams. В минусе были Visa, Caterpillar, Chevron, Alphabet и Procter и Gamble. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 13 центов, Oracle плюс 3,55, Meta плюс 2,20, Amazon плюс 2,22, Nvidia плюс 4,97, Frog поднялся на 6,48, они показали вчера замечательные результаты, а Kratos плюс 3,36 и Karman плюс 3,09. Мы с вами говорили про эти две компании. Эти компании занимаются дронами точно так же, как и Avaya тоже занимается дронами. Avaya сегодня поднялась на 15%. $1.61, это 9,1%. Apple плюс 92 цента, а сегодня Dell плюс $16.12, Home Depot плюс $6.10 и Palantir плюс $16.09. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
7: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
8: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
12: Итоги недели.
13: Итоги недели.
14: Вчера была среда, вчера был четверг.
12: Мировые новости.
13: Происходящее в стране.
12: События города.
13: Самое главное.
12: В программе Алексея Наксина.
13: Итоги недели.
12: Итоги недели.
15: Итак, второй час. Доктор Абдуль Эль-Сайед с небольшим перевесом опередил опытного политика Хейли Стивенс, которую поддерживал партийный истеблишмент. «Мы обязаны объединиться, и мы это сделаем. Мы объединимся, чтобы вернуть эту страну», — заявил он на пресс-конференции. «Вернуть эту страну? Take our country back?» Знакомый лозунг, он уже звучал однажды, как раз когда Дональд Трамп вышел на политическую арену. Эль-Сайед, американец египетского происхождения, выступая в частности за упразднение миграционной и таможенной полиции ICE, прекращение военной помощи Израилю и распространение государственной системы медицинского страхования Medicare на всех американцев, лозунг Medicare for All. При этом политик поддерживает дальнейшую помощь Украине в противостоянии российской агрессии. В Мичигане число сторонников Демпартии и Республиканской партии сопоставимо, а доля независимых избирателей достаточно велика. Именно поэтому Мичиган считается одним из ключевых колеблющихся штатов на президентских выборах. На промежуточных выборах, как в 2026 году, кандидат, чьи взгляды отталкивают часть умеренных демократов и независимых избирателей, рискует потерять поддержку и уступить республиканцу Майку Роджерсу, который выдвигается в Сенат без конкурента внутри своей партии. Вот об этом мой второй час, а в начале, как обычно, я напомню о своей книжке. Первый раз за долгое время Швемер не знал, как конкретно и что конкретно предпринять. Он долго не мог уснуть, прокручивал в голове разные варианты, но ни один не выглядел реалистичным, с тем и уснул. А ранним утром его разбудил телефонный звонок из Нью-Йорка. Наум Бернсил был по обыкновению краток. «Доброе утро, Ал. Тебе из Флориды прилетает чек по имени Ирвин Свифти Шиндлер. Мы ему доверяем. Он владеет авиакомпанией, по крайней мере, на бумаге. Это то, что нам нужно, а мы обо всем предварительно договорились. Но решать, дружище, тебе». Как и у многих, кто выбрал военно-воздушные силы во время войны, авиация была у Свифти Шиндлера в крови. И подобно Луису, Гарднеру и Швимеру, он страстно желал иметь собственную авиакомпанию. Еще в 1944 году, когда Шиндлер носил военную форму, он и его жена Ирит, тоже пилот, учредили Service Airways Incorporated. После войны они купили одномоторный четырехместный Бичкрафт. Вместе они выполняли чартерные рейсы из крошечного аэропорта Аэрофлекс в Андовере, штат Нью-Джерси. И почти сразу же разорились. Деваться некуда. Шиндлер пошел работать вторым пилотом в чартерную авиакомпанию. Свою работу он ненавидел. Главным образом потому, что знал, что навсегда заперт в кресле второго пилота. Его босс дал их понять однозначно. Еврей у него капитаном не будет. Точка. Однажды вечером во время остановки в Лондоне Шиндлер поделился своим настроением со своим штурманом, тоже ветераном военно-транспортной авиации по имени Стив Шварц. Шиндлер случайно упомянул, что у него все еще есть действующий сертификат для его призрачной Service Airways. То, что произошло дальше, было для Шиндлера загадкой. Были телефонные звонки от друга Стива, спрашивавшего его о его компании. Затем последовали встречи в Нью-Йорке и, наконец, продолжительная беседа с юристом по имени Наум Бернстин. Свифти Шиндлер едва мог поверить в то, что услышал. Представитель Хаганы предлагал ему пост президента авиакомпании. Все остальное он должен был уточнить в Калифорнии. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, L-U-L-U. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто писать «Наксон, спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: 41-летний Абдул Эль-Саед родился в Мичигане в семье мигрантов из Египта. Он получил медицинское образование и защитил степень доктора медицины в Колумбийском университете. Однако никогда не получал лицензию на врачебную практику и не работал клиницистом. Его больше интересовали социальные факторы распространения заболеваний. Он занимался эпидемиологией, а непосредственно перед началом политической карьеры возглавлял департамент здравоохранения Детройта. Абдулла Эль-Саеда часто сравнивают с нашим мэром Захраном Мамдани. И взгляды по многим вопросам действительно близки, хотя Эль-Саед, в отличие от Мамдани, не называет себя демократическим социалистом. Помимо идеологических сходств, их объединяет и инсургентная политическая тактика. Оба бросили вызов партийному истеблишменту и сумели преодолеть его сопротивление на праймерис. Вместе с тем, Эль-Саед и Мамдани действуют в совершенно разных демографических условиях. В нашем городе зарегистрированные демократы превосходят республиканцев по численности примерно в 6 раз. На выборах 2025 года заметная часть демократического электората проголосовала против Мамдани. Однако это не помешало ему одержать победу. В Мичигане партийная принадлежность избирателей официально не регистрируется. Однако последние годы штат остается одним из главных электоральных полей борьбы между демократами и республиканцами. В таких условиях Эль-Саед идет на определенный риск. Его позиции по вопросам Израиля, миграции, всеобщего медицинского страхования могут оттолкнуть часть умеренных демократов и независимых избирателей. Тем не менее, победа Абдул-Эль-Саеда соответствует свидетельству о том, что прогрессивное крыло демократов способно добиваться успеха не только в традиционных бастионах демпартий, таких как крупнейшие города. До сих пор, как отмечал накануне обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Нейт Кон, убедительных примеров этого практически не существовало. Результат праймерис также свидетельствует об изменении отношения к Израилю в американской политике. Чувствительно недавно поддержка Израиля была предметом широкого консенсуса как среди политического класса обеих партий, так и среди значительной части американских избирателей. И это главное. Однако Эль-Саед стал далеко не первым политиком, называющим действия Израиля в Газе геноцидом и при этом добивающимся успеха на выборах. Одновременно критика Израиля сохраняется и в правой части политического спектра, хотя и по другим причинам. Среди части американских консерваторов усиливается представление об Израиле как о стране, стремящейся втянуть Соединенные Штаты в новые затяжные конфликты на Ближнем Востоке. Подобные взгляды высказывали в частности вице-президент Джей Ди Венс и консервативный комментатор Такер Карлсон. Соперница Эль-Саеда Хейли Стивенс пользовалась существенной финансовой поддержкой произраильских лоббистских организаций, включая АйПАК. Тот факт, что это не помогло ей выиграть праймерис, показывает, что влияние таких групп уже не является определяющим. Сейчас у демократов 47 мест в Сенате из 100. Чтобы взять большинство, партии необходимо получить как минимум еще 4 мандата. Для этого демократам нужно не только выиграть выборы в нескольких новых для себя штатах, но и удержать те, которые они уже контролируют. К их числу относится и Мичиган. Действующий сенатор-демократ от штата Гэри Питерс решил не баллотироваться на новый срок и таким образом освободил свое место в Сенате. Это то, что касается конкретно той политической ситуации, которая сложилась в прошедший вторник. Но давайте поговорим о неких, на мой взгляд, более значимых и больших вещах. А это именно о том, что в американском обществе уже в течение длительного времени нарастают настроения протеста. Впервые они выразились в самой яркой форме еще тогда, когда нашим президентом был Барак Обама. Мы с вами можем вспомнить стихийное возникновение чайной партии. Она возникла по поводу того, что американцы не принимали медицинскую реформу Барака Обамы, но это, скорее всего, был повод, а не причина. Причина заключалась в совершенно ином. Только что завершилась великая так называемая рецессия, последствия еще чувствовались в течение длительного времени. Многие люди не только потеряли работу, но потеряли дома, потеряли все, что у них было. И эти настроения протеста, гнева, разочарования, они должны были найти свой выход. И первый канал, который позволил им выразиться таким образом, это как раз было возникновение чайной партии. Потом чайная партия с избранием Дональда Трампа плавно перешла в МАГУ и стала значительно больше по численности. И те люди, которые присоединились к МАГА, они увидели в Трампе того человека, который бросает вызов элитам, который бросает вызов сложившимся традициям, который бросает вызов сложившемуся порядку вещей. Они нуждались именно в таком политическом лидере, который появился как будто бы ниоткуда, не принадлежал к политическому классу, пришел из большого бизнеса, ну и так далее, это хорошо известно. И так в американском обществе стали формироваться настроения, которые позднее получили определение как настроения популистские. Что определяет популизм? Популизм определяет несколько очень важных вещей. Во-первых, популизм очень точно находит болевые точки общества. То есть, если воспользоваться языком медицины, учитывая то, что Абдул Эль-Сайед доктор, то популисты очень хороши с точки зрения диагностики. Они точно диагностируют болевые проблемы американского общества или болезни, если хотите. Но когда доходит дело до лечение заболевания, вот тут они проигрывают. Причем они проигрывают не только сейчас, они проигрывали всегда. Вот с того момента, когда они появились на политической арене. Они предлагают, казалось бы, очень простые, быстрые решения, когда те проблемы, которые в течение длительного времени терзали американское общество или любое другое, итальянское, немецкое, российское, наконец, можно решить очень просто. С этой точки зрения и те лозунги, которые выдвигали большевики, и те лозунги, которые выдвигали итальянские фашисты, немецкие нацисты, они, в общем-то, базировались на неких очень простых постулатах. Во-первых, в нашем обществе есть разделение на нас и их. Их, вот их можно определить по-разному. Их для большевиков это были представители правящего класса, богатые люди, помещики, капиталисты, ну и так далее. Вот в них все дело. И вот если их добро все разделить поровну, то тогда все проблемы решаются, как учили марксисты. Фашисты смотрели на это несколько иначе, но тоже они были против элиты. Они предлагали концепцию корпоративного государства, все заедищики, если использоваться таким термином Солженицына, символом их была фашия, да, этот вот топорик со стрелами вместе. Ну, нацисты тоже находили очень простые решения, что если отнять все то, что имели немецкие евреи, разделить между настоящими арийскими немцами, ну, тогда тоже все проблемы решатся. Если избавиться от евреев как кровопийц и кровососов, ну, тогда Германия заживет. То есть все решалось очень просто. И вот эта традиция простых решений, она, судя по всему, жива и до сих пор. Конечно, никто сейчас не предлагает каких-то таких абсолютно варварских кровавых методов. Речь идет о совершенно других вещах. Но тем не менее, когда Трамп предложил американцам увидеть корень всех проблем, то, что у нас нелегальная иммиграция, и в том, что нас все эксплуатируют, все страны мира, что если мы установим высокий забор из тарифов, ну тогда все проблемы решатся. Внешняя политика, тарифы, отказ от союзов, отказ от наших друзей и союзников, потому что они нас используют. Это была идея Трампа, которую он демонстрировал довольно давно, еще с 1987 года. Ну вот, эти идеи подхватили американцы и дважды дали ему мандат на правление. Что касается теперь политиков, которые возникли на левом фланге, Захар Мамдани или вот сейчас Абдул Эль-Сайед, то, в принципе, они предлагают примерно то же самое. Они довольно точно определяют болезни нашего общества и предлагают примерно очень простые решения. Давайте увеличим налоги на богатых, ну, мы все это хорошо знаем, давайте избавимся от полиции АИС, давайте откроем наши границы, ну и так далее. И вот точно так же, как однажды эти простые идеи подхватили на правом фланге американского общества, теперь они начинают давлеть и на левом фланге американского общества. То есть популизм не может ограничиться рамками только какой-то одной группы американцев. Если приходит время популизма, время протеста, время широкого недовольства американцев сложившимся порядком вещей, но, естественно, популизм возникает и на левом фланге. Популизм никогда никого не приводил к благоденствию. Популизм никогда не решил ни одной общественной проблемы. Он только создавал видимость, иллюзию того, что он может решить серьезнейшие общественные, социальные, экономические проблемы. Но, судя по всему, сегодня в американском обществе нарастает именно этот тренд, это разочарование сложившимся порядком вещей и, самое главное, уже неверие в сложившиеся американские институты, неверие тем партиям, которые до сих пор успешно управляли этой страной по очереди. Точно так же, как среди популистов наступило разочарование консервативными идеями, точно так же, как произошло на наших глазах перерастание республиканской партии в популистскую партию, в партию МАГА, теперь от классических республиканцев остались какие-то одни осколки. Вот мы сейчас наблюдаем начало этого процесса, но теперь уже у демократов. И как в начале, еще в 15-м и 16-м году, традиционные республиканцы сопротивлялись Трампу, мы вспомним эту кампанию 15-16 годов, точно так же сейчас традиционные демократы пытаются сопротивляться появлению вот такого массового популистского движения. Насколько у популистов получится, у демократов, я не знаю. Я думаю, что все-таки, что в Мичигане у них не получится. Но тем не менее, в Нью-Йорке же получилось. И это говорит о том, что мы живем сейчас во времена тектонических сдвигов в американской политической и социальной жизни. И вот этот вывод можно сделать, в общем-то, не очень напрягаясь, потому что все то, что происходит сейчас, говорит именно об этом. На этом я прервусь, и в следующем, завершающем четвертом сегменте у нас будет возможность и поговорить о том, что происходит далеко от нашей страны, в районе Персидского залива, и поговорить о том, что происходит внутри нашей страны, у нас дома, каким образом на наших глазах переформатируется вообще американская политическая жизнь. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Главное контрольное управление опубликовало аудит деятельности Департамента эффективности правительства ДОЖ, который возглавлял Илон Маск. Ведомство установило, что отчеты о сокращении расходов завышены на 110 миллиардов долларов из-за отсутствия документального подтверждения заявленных цифр. Федеральный судья удовлетворил иск инвесторов и приказал Министерству войны снять мораторий на рассмотрение проектов по строительству ветроэлектростанций на суше, постановив, что военное ведомство нарушило установленные Конгрессом сроки экологических экспертиз. Сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски официально объявила, что проголосует против утверждения Тодда Бланша на пост генпрокурора. Мурковски заявила, что Минюсту нужен независимый руководитель, способный сдерживать крайние административные импульсы. В опубликованном докладе американских разведслужб отмечены изменения оценки намерений Кремля. Под давлением внутренних факторов Владимир Путин может предпринять локальные гибридные или кибератаки против стран-членов НАТО на восточном фланге.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого.

0: призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница. Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Продолжаем нашу программу, и по сложившейся традиции в этом завершающем четвертом сегменте мы сможем с вами обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и в этой завершающей. То есть сможем поговорить о том, что происходит в Персидском заливе, и о том, что происходит у нас дома. Давайте послушаем вас. Что вы думаете? Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Александр Алекс, так же, как и вас, коротко. Значит, я хотел по обоим вопросам буквально несколько слов. Значит, ну, во-первых, ваши респонденты, это, что называется, кто о чем, а вшивые о бане. То есть несколько уже передач, кто-то там говорит про удары ядерным оружием и так далее. Ну, у меня уши мянут от этого, но не в этом дело. Я хотел сказать о том, почему наша промышленность и почему наша промышленность не в состоянии быстро выпустить то, что ей надо, как вы сказали, буквально в течение 2 месяцев. Значит, около 30 лет назад я работал в military contracting компаниях всю свою карьеру американскую, то есть около 30 лет. И когда я разобрался, через лет 5 я разобрался, что происходит с нашей промышленностью, я задавал вопросы своим коллегам, американским коллегам, которые, ну, были весьма и весьма образованными людьми. Что мы делаем? Почему мы отдаем своими руками промышленность Китаю? И когда говорят, что Китай шпионил, да, они шпионили, но они шпионили на 1%, а 99% мы отдали им своими руками. И, как вы помните, если вы помните, даже, да, они мне на это отвечали, да, это все ерунда, это все просто не вилки, ложки, а самое главное мы оставляем. Ну, я им говорю, подождите немножко, и вы увидите, что все остальное мы тоже им отдаем. Вот это, конечно, безусловно, главная причина. Если вы помните, во время ковида фильтры, были проблемы с масками, было просто смешно. Фильтры, мы научили там, Honeywell компания выпускала фильтры, а резинки, то есть резинки для трусов мы не могли выпустить, поэтому маски мы не могли выпускать. Это вот причина того, почему когда-то Ford смог в течение короткого времени от автомобиля начать выпускать самолеты, а мы сейчас ничего не можем этого делать, потому что нет основы. Мы потеряли основу. Вот что произошло. Значит, и по второму вопросу я хочу 2 слова сказать. Если один из основных пунктов этих популистов, о которых вы говорили, Медикер для всех пройдет, то вашим слушателям, включая

0: для меня будет очень и очень тяжело, потому что, как я понимаю, у вас много слушателей нашего с вами возраста. Значит, я думаю, что если тогда человеку преклонного возраста нужно будет поменять коленку, например, как это делают очень-очень многие из моих знакомых сегодня, их, к счастью, им придется ждать долгие-долгие годы, и я думаю, что им придется уже отходить, в другой мир со своей старой коленкой, потому что это будет практически невозможно. И вот это меня очень сильно пугает. Вот все, что я хотел вам сказать по обоим вопросам.
1: Алекс, во-первых, я вам бесконечно благодарен, что вы нашли время и позвонили в этот эфир, учитывая ваш опыт и то, что вы можете выражать свои мысли очень четко и лаконично, что я ценю как радиоведущий. Дополнительно давайте немножко поговорим.
0: С удовольствием.
1: Вот видите, я тоже, знаете, the pleasure is mine. Алекс, как вы думаете, вот ситуация сложилась, какой она уже сложилась? Наш с вами анализ практически совпадает. Что можно сделать для того, чтобы ситуацию эту выправить? Потому что, когда мы говорим о нехватке боеприпасов для очень короткого по времени конфликта, и не такого же интенсивного, его невозможно сравнить по интенсивности с настоящей большой войной, что можно сейчас сделать? Потому что для меня это колоссальный сигнал тревоги. Что можно сделать вот в этих условиях? Как вы думаете?
0: Я с вами абсолютно согласен, что это колоссальный сигнал тревоги, и я не представляю, как можно заставить забрать промышленность назад, то, что Трамп как-то косо, криво пытался сделать, я не знаю, кроме того, как понизить, как говорится, уровень жизни. Понизить уровень жизни в нашей стране, понимаете, не получается, чтобы выпускать оборудование, боеприпас, все что угодно, выпускать по той же цене, что это делает Китай и многие другие страны. У них, по известным причинам, потому что у них все дешевле, существенно дешевле. Поэтому я не представляю. Как я уже сказал, 30 лет назад я задавал этот вопрос своим коллегам, и я говорю, каким образом, я понимаю, почему СИОС, почему они хотят это делать? Потому что это поднимает стак их компании, это безусловно. Но почему government это не видит? Если я, извините за выражение, на букву F я себя называл мужской компанией иммигрант, который прожил здесь 5 лет, если я это вижу, каким образом government это не видит? Government был занят, как всегда, другими делами, выборами. Вот, все.
1: Тогда еще один момент. Вот в этих условиях вы абсолютно правы в вашем анализе, что действительно продукция китайская значительно на порядок, на 2 порядка дешевле. Но нам же надо как-то жить, и нам надо быть готовить к серьезнейшим испытаниям. Роль государства. Как вы думаете, государственные инвестиции в те области промышленности, которые, допустим, убыточны, они могут выправить положение?
0: Думаю, да, но все равно мы должны стать беднее. Понимаете? Мы, как общество, должны стать беднее, чтобы мы могли конкурировать. Таково мое мнение.
1: Спасибо большое, что нашли время. Слушайте итоги недели, позвонили в этот эфир. Еще раз вам огромное-огромное спасибо. Вот таким образом обстоят наши дела. Как видите, анализ моего тезки Алекса совпал с моим. Это мы говорим об очевидных вещах. Тут нет ничего такого, что скрыто, покрыто какой-то пеленой, надо глубоко копать, разбираться. Это очевидные вещи. Давайте послушаем вас. Здравствуйте,
2: Михаил. Добрый вечер, Алексей. Я хочу вам задать один вопрос, пожалуйста. Идут слухи в Западной Европе, и даже у нас некоторые, что Россия готовится проверить Польшу на прочность. Как вы думаете, если это случится, Соединенные Штаты подумают взять НАТО Article 5?
1: Нет. В нынешних условиях ничего этого не будет. НАТО сейчас существует как военное или военно-политическое объединение только европейских стран. Не по форме, но по сути мы из НАТО уже вышли.
2: Вот это уже конец. Хорошо. Спасибо.
1: Да, спасибо за ваш вопрос. Поэтому сейчас масса публикаций о том, что... Ну вот буквально у меня открыт мой компьютер. И вот у меня такая публикация. What a Russian limited attack on NATO could look like. Уже об этом много публикаций, потому что есть уже анализ нашего разведсообщества, нашего, американского, который говорит о том, что в ближайшее время, в обозримое, точнее, время, Владимир Путин попытается попробовать на прочность НАТО и будет, как они пишут, limited, то есть ограниченное вторжение в одну из стран, которые входят в блок НАТО. Я не думаю, что это будет Польша. Я предполагаю, что это будет одна из балтийских стран, потому что они крошечные по размеру, стратегически очень удачно расположены, их тыл – Балтийское море. Ну, в общем-то, все понятно. И я думаю, что в этом наши военные аналитики абсолютно правы. Это ожидаемая ситуация, причем ожидаемая в течение достаточно длительного времени. Говорить с полной определенностью о том, что это произойдет, никто не сможет. Но мы с вами помним о том, что накануне полномасштабного российского вторжения в Украину были предупреждения со стороны американского разведсообщества, со стороны англичан, буквально когда печатались карты будущего вторжения, где бы даже были стрелки нанесены направление главных ударов российской армии, это все совпало. Поэтому, учитывая то, что все-таки наше западное разведсообщество работает столь эффективно, я бы не отбрасывал в сторону те предупреждения, которые сейчас появились в прессе, причем их множество. Я уже как минимум, только сегодня прочитал, как минимум 4. Ситуация в этом плане, достаточно, на мой взгляд, тревожная. Ну, хорошо, немножко отклонился от той темы, но опять-таки это же наша с вами жизнь. Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте, господин Аксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Я по двум вопросам очень быстро. Первое, значит, по первому вопросу, насчет боевых частей. Я не верю абсолютно этим объяснениям. Стоит задача отказать Украине. Как отказать? Весь мир смотрит на то, что происходит в Украине. Просто так послать ее к черту, это не кошерно. Поэтому sold down, знаете, табличку там вешали в магазинах, sold down. И также здесь говорят, подтверждение моих слов, дело в том, что Украине и не дают атакующих ракет. Они значительно прочь и в изготовлении, и в цене, со всех сторон. Это тоже не дают. Если же дать, то другу Вове будет плохо. Поэтому все делается для того, чтобы другу Вове не было очень плохо. Вот это по первому вопросу. По второму вопросу у меня не вызывает удивления результаты выборов в Мичигане, потому что, понимаете, то же самое же и в Нью-Йорке произошло. Выбрали в Амдане. Почему? Людям тяжело, людям плохо. Люди выбрали на федеральном уровне то, что выбрали, и имеют неважные, так сказать, результаты. Поэтому, когда массам плохо, массы могут пойти бог знает на что. История это подчеркивает. Я является примером этому. Я не буду приводить эти примеры. Мне скажут, что это я сравниваю с такими кошмарами. Вот. Поэтому ничего удивительного нет по результатам выборов в Мичигане. Что делать? Такая жизнь. так выбрали на федеральном уровне, и вот поэтому получают и на местном уровне. Вот это я хотел
1: Феликс,
3: сказать. Да, пожалуйста.
1: Феликс, да? Вот приходит результат, анализ голосования на праймерис по округам, точнее не по округам, а по каунтис, да, по графствам, да, штата, да, Мичиган. И вот оказывается, что бедные районы и районы, где живут чернокожие, тот же самый Детройт, проголосовал за традиционного демократического политика, действующего конгрессвумен Хейли Стивенс. Более благополучные районы, по цвету более белые, проголосовали за Абдул Аль-Саеда. То есть, обратите внимание, те, кто материально живут лучше, те, кто лучше образован, проголосовали за кандидата так называемого прогрессивного крыла демократической партии, а для меня это попросту популистское крыло демпартии.
3: Конечно,
1: те,
3: конечно.
1: Те, кто живут беднее, хуже, проголосовали за традиционного демократа. Феликс, как вы это объясните?
3: Ну, во-первых, итог же общий. Итог же общий, это раз. Безусловно, сыграл и национальный, как мы раньше говорили, а сейчас религиозный поинт. Вот. Ну, и все-таки я считаю, что результат, понимаете, я, когда выбрали Мамдани, я многим говорил, меня спрашивали, как же так, ты видишь, что получилось? Я говорю, а ты же голосовал на федеральном уровне. Это белые люди, образованные люди, они не понимают. Наши русскоязычные. Я ему говорю, ты же на федеральном уровне как проголосовал? Он не понимает. А при чем здесь это? Федеральные и местные. Как же, причем? Это взаимосвязано. Так что, что вам сказать? Результаты выборов в Нью-Йорке показывают, что белые, образованные могут проголосовать черт знает как. Вот это мое мнение.
1: Феликс, спасибо вам большое за участие в этой программе и, естественно, за высказанное мнение. Итак, вот то, что произошло на выборах в Нью-Йорке, подтвердилось и в Мичигане. Помните, я с вами говорил, что Мамдани появился на политической арене как представитель той части Квинса, так называемой Лонг-Айленд-Сити и Астории. Лонг-Айленд-Сити – это тот район Квинса, где относительно недавно появились такие вот хайрайзеры, такие небоскребы, дорогие кондоминиумы, где живут достаточно обеспеченные, молодые, образованные люди. И вот он оказался их кандидатом. Ну, плюс, конечно же, в Астории проживает достаточно много пакистанцев и так далее, но главная часть избирательного блока Мамдани, когда он был еще просто нашим представителем этого района в Ассамблее штата Нью-Йорк, это как раз вот белые, обеспеченные, образованные, молодые американцы, подчеркиваю, молодые. Когда сейчас поступает информация о тех, кто проголосовал за Аль-Саеда, ситуация буквально повторяется. В основном это белые, образованные, обеспеченные, самое главное, молодые. То есть происходит очень интересная граница внутри политической партии, демократической в частности. Молодежь склоняется в сторону популизма. Это произошло у нас в Нью-Йорке, сейчас это произошло в Мичигане. А те, кто постарше, те остаются верны старым идеалам, старым принципам и голосуют за традиционных политиков. Сейчас примерно то же происходит сейчас внутри республиканской партии, когда, допустим, более молодые республиканцы, или, скажем так, представители движения МАГА, они выступают сейчас против Израиля, против помощи Израилю, а, допустим, более пожилые люди выступают традиционно за помощь еврейскому государству, то есть происходит сейчас водораздел внутри двух важнейших наших политических партий. Молодые во многом уже не согласны со взглядами и тем курсом, который прокладывают условные старики. Да, вот мы подходим сейчас вот в нашей американской среде к классическому роману, помните, Тургенева «Отцы и дети». Вот сейчас отцы предлагают то, с чем дети абсолютно не согласны. Это, на мой взгляд, одна из причин или сторон, даже точнее, того политического конфликта, который мы наблюдаем с вами. и объяснение частичного тех тектонических сдвигов, которые происходят буквально на наших глазах. Молодежь, дети не принимают этого политического курса, которым в течение много лет вели страну их отцы. И это как отражается на левом фланге нашего общества, так и на правом. Вот об этом эти выборы. Ну, а как всегда, у нас подходит завершение этой программы, в завершении у нас музыкальный календарь. Я благодарен вам всем, дорогие друзья, что вы провели 2 часа сегодня вместе с нами, звонили, делились своим мнением, взглядами. Я всегда приветствую их и приветствую абсолютно любые взгляды. Для этого мы собираемся в нашем эфире. Паш, как и обычно, спасибо тебе огромное за прекрасный эфир. Без тебя бы этой программы попросту не было. Впрочем, как и любых других. Итак, 5 августа 1966 года вышел в свет 7-й по счету альбом «Beatles Revolver». Он сразу поднялся на вершину британского хит-парада и провел в сотне лучших целых 34 недели. Немыслимых 34 недели. И еще. Неужели уже прошло 60 лет? Ну, это просто невероятно. Итак, спасибо. Пока. Yellow Submarine.

0: Дельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда, вчера был четверг, сегодня следующий день.
2: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
3: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
2: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
3: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.

0: «Давайте держаться». В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Вспышки вызывающего взрывную диарею циклоспороза в США будут усугубляться по мере усиления климатического хаоса, пишет Newsweek со ссылкой на слова директора климатической компании Greenpeace USA Эми Мосс. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, в этом сезоне уже подтверждено 10 тысяч случаев заражения паразитом в 47 штатах. Еще 12 тысяч находятся на проверке, двое больных не выжили. Обычно за весь сезон регистрируют менее 3000 заболевших. Авторы статьи связывают распространение паразита с изменением климата. Жара ускоряет процесс, делающий циклоспору заразной для человека, поэтому летом случаев больше. Если лето будет становиться продолжительнее и жарче, условия для размножения паразита улучшаются. Высокие температуры также ведут к засухе, вынуждая фермеров повторно использовать воду для орошения, что, по мнению экспертов, может быть основным путем распространения инфекции. Циклы засухи и ливней способствуют переносу паразитов в окружающую среду. Система мониторинга циклоспоры была ослаблена, поскольку с прошлого года отчетность по этому заболеванию в CDC стала добровольной. Суд штата Нью-Мексико обязал компанию Мета выплатить $567 миллионов в фонд охраны психического здоровья детей, а также существенно ужесточить настройки безопасности и фильтрации для аккаунтов несовершеннолетних пользователей. По данным метеорологов, масштабные лесные пожары во Франции, Испании и Греции, уничтожившие свыше 500 тысяч гектаров, нанесли экономике Евросоюза суммарный ущерб от 18 до 22 миллиардов долларов. Британские регуляторы одобрили поглощение компании Warner Bros. Discovery медиагигантом Paramount Skydance за $110 миллиардов. Это снимает ключевые европейские юридические барьеры, хотя сделка все еще ожидает завершения судебных разбирательств в США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 тысяч. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
11: Я тебе хочу сказать, Илья, что мы должны с тобой сегодня быть очень аккуратны и внимательны, потому что у нас в гостях профессиональный, просто многолетний радиоведущий и одновременно начальник русскоязычной службы радиостанции РЭКа и прекрасный бард Александр Дов.
12: Ну, из бывших.
13: Понятно. Здравствуйте, добро пожаловать.
11: А вы же работали вместе, да? Ты же
13: был период, да, когда недолго. Мы когда РЭКа стала КанРЭКа, когда перешел старый...
12: Когда закрыли гостелерадио...
13: Да, старый орган назывался гостелерадио, сейчас КАН.
12: А сейчас это телерадиовещательная корпорация КАН. Вот в корпорации КАН мы был такой работали. Период, да, работали вместе.
11: Ну, я вместе, да. Я тебя правильно назвал? Ну, в прошлом, понятно, что ты сейчас...
12: Ну, в общем, почти правильно.
11: Почти правильно. Да. Ну, да. Боюсь ошибиться при нем, потому что...
12: Нет, могут, ну, смотри, быть неприятности. Я от тебя большего не ожидал. Нет, все нормально.
13: Я когда ушел с РЭКи, мой друг Слава Быстрицкий очень хорошо пошутил. Он как-то спросил в компании, а знаете, почему Илья больше никогда не вернется на РЭК? Я говорю, почему? Потому что в одну и ту же РЭК он дважды не входит.
12: Ну, да.
13: Но когда я туда попал, для меня это было большим очень событием. Дело в том, что я не часто слушал радио РЭКа, но мои бабушка с дедушкой были ярыми поклонниками. Так сложилось трагично, что мой дедушка ушел из жизни в свой день рождения, за день до дня рождения. А у меня уже был куплен для него новый приемник. Именно для того, чтобы он слушал, потому что у него старый начал ломаться. И я очень сожалел, что они не дожили до тех дней, когда я вещал на волнах РЭКи, и для них было бы это, наверное, очень приятно. Вот. Но я поменяю сейчас немножко тему на более веселую. Дело в том, что вместе со всей этой сентиментальной повесткой. Я пришел на радио Река, зная, что там очень консервативная публика и очень будет следить за речью. А у меня с этим есть проблемы. Я здесь первого класса, и русский ловил на ходу, и могу ошибаться как-то, как бы я ни старался. Поэтому я с опаской выходил в эфир. Тем более, люди привыкли к старой Реке, к знакомым голосам. Тут новый формат, новые голоса. И меня попросили, вместе с тем, что вот я прихожу, придумать что-то новое. Я говорю, давайте откроем нашу страничку или там возродим страничку на Фейсбуке и будем во время эфира интерактивничать со зрителями. Как? Ну, давайте творческие задания давать. К примеру, продолжить стихотворение. Я помню, один из первых эфиров, я придумываю стихотворение для того, чтобы нам писали на него продолжение. И зная...
12: Это я себе представляю.
13: Зная, что публика очень консервативная, поэтому я взял, что за основу взял классику практически и написал... А из нашего окошка виден Тель-Авив немножко. А из вашего что видно? И ждем ответов. И тут же приходят. Нихуя, пиздец, обидно. Я сразу понял, куда я попал.
12: Консервативная публика просто у нас.
11: Но я хочу, во-первых, поблагодарить Сашу, потому что больше 33 лет тому назад он первым мне позвонил, ну, из творческих людей. Я только приехал, он мне позвонил, это было в мае 91 года, и пригласил на радиостанцию «Река». Я понял, жизнь удалась. Все, если сразу на радиостанцию, и вот тогда мы с ним познакомились.
12: Наш общий приятель дал мне твой телефон.
11: Теперь ты решил рассказать
12: правду. По-моему, Ленька, Леня.
11: Тульчинский.
12: Ну да.
11: Да, конечно. Может быть.
12: Вот. А ты, я не помню, ты, кажется, еще не работал. Ты потом работал на заводе каком-то.
11: Извини, я, да, я работал на заводе для начала.
12: Конечно.
11: Но этот Леня Тульчинский, это, ну, в Одессе мы с ним были знакомы, в общем, он, мы ходили в одну студию театральную, но у него золотая руки. Ну, да, просто я никогда в жизни не видел человека с золотыми руками.
12: У него редкая профессия макетчик.
11: Макетчик. И в Одессе, когда Леониду Ильичу Брежневу исполнилось там какое-то круглое количество лет, от завода Январского восстания, это самый серьезный завод, который делает краны, должен был Леня сделать ему кран, ну там, какой-то макет крана, в общем, он сделал макет этого крана красоты необыкновенной, там в этой кабине человек как-то двигался, поворачивался, но единственное, он сделал то, за что его потом сильно ругали, Саня, наверное, знает, он написал Леониду Ильичу от Леонида Абрамовича. Помнишь, это знаменитая история, вся Одесса говорила. Сань, расскажи, пожалуйста, вот твои первые шаги в Израиле, потому что ты про это молчишь.
13: Мы тут коллекционируем израильские истории.
12: Первые шаги в Израиле. Ну, во-первых, скажем так, мы приехали в июне 90-го года, было уже жарко, и мы заехали к нашим друзьям, другу, который меня очень долго уговаривал, что надо уезжать, а я ему говорил, нет, у нас перестройка, нам предстоят хорошие дни, страна изменится, все. Он так скептически на все это смотрел и в конце концов уговорил меня уезжать. Он поселился в Петах-Тикве, и мы, естественно, приехали в Петах-Тикву к нему домой. Так вот, первое мое впечатление от Израиля было такое. Он пришел после тяжелого рабочего дня, он работал на очень тяжелой физической работе и сказал, он так едва глянул, а приехали, теперь вместе будем говно жрать, и пошел кушать. Понимаешь? Вот это было, это было первое мое впечатление от Израиля. А потом через две недели мы с ним пошли вместе на работу, нас по блату устроили на предприятие, которое занималось ремонтом крупногабаритных шин. Вот то, что называется цмигим на иврите. Здоровенные они просто вот такие вот. Это было горячее производство. Особенно это было приятно в июле. Да. И причем мы работали в таких перчатках рабочих, да, в варежках фактически, да, рабочих. А жарко же, поэтому мы были с короткими рукавами. И вот между перчаткой и рукавом было открытое пространство кожи, которое я все время сжигал. Ну, ожоги у меня все время были. Боже мой, я приходил домой, моя мама, пусть и земля будет пухом, она не обсуждала со мной, не с женой, она уходила к себе плакать. Вот это были первые шаги. Но вообще там, на этом заводе, надо сказать, что мы оставили о себе очень симпатичную память. Во-первых, мы оставили арабов, которые смертельно просто ругались по-русски. Значит, мой товарищ их всех научил. То есть они знали Горбачев с годой. Значит, некую даже терминологию мы оставили, потому что там один из элементов производственного процесса был такой, нужно было залезть в автоклав огромный и достать оттуда вот эту вот покрышку. Значит, товарищ мой назвал сауна бликесов. То есть бесплатная сауна, да, без денег. Вот. До сих пор, вот нам расскажут, что до сих пор люди там пользуются этой терминологией. Понимаешь, сауна бликесов. Да, это было мое первое место работы, мы несколько месяцев там проработали с ним. А потом владелец этого предприятия, очень милый человек, нас уволил. Уволил не потому, что мы плохо работали. Просто нужно было переходить на утреннюю смену, а мы выходили в вечернюю смену. Утром я ходил в Ульпан. А потом, не дожидаясь конца занятий, где-то в 12 часов я уходил с Ульпана. Ян, какой я был стройный.
2: Ты себе не представляешь.
12: Да сейчас это просто не о чем говорить. А тогда я обедал, у меня была морковка, там помидорка, яблочко и все. Значит, вот это то, что мне жена давала с собой, значит, на работу. Вот. Мама уходила плакать. Понимаешь? Вот. Но зато я был стройный. Я влез в какие-то штаны, которые привез с собой. Я уже не надеялся, что я их когда-нибудь надену. Не-не-не, здесь в Израиле я их надел. Да, так вот нужно было переходить на утреннюю смену, и он нам сказал: ребята, значит, хотите, переходите на утреннюю смену, я вами доволен, все нормально, все хорошо. Но я, честно говоря, думаю, сказал он нам, что вам лучше уйти, вам нужно учиться. Вам нужно как-то строить свою жизнь, свою судьбу в Израиле. Ну, что вы здесь будете, так сказать, вот за этими цмигим, так сказать, за этими покрышками бегать? Не надо, уходите. Вот. И мы послушались и ушли. Да. Но работы-то не было, и иврита еще не было. Там, ну, это были первые шаги в Израиле.
11: А я тоже начинал на заводе, ты помнишь?
12: Ну, да.
11: Я работал на заводе «Хромоген».
12: Да,
11: Шарамакиму, да. Который делал солнечные бойлеры.
12: Бойлеры,
11: да.
12: Конечно.
11: И там, кроме меня поначалу, там был начальник, значит, член этого кибуца. Остальные были все арабы, тоже меня устроили по блату.
12: А у меня, значит, были швейцарцы?
11: Не знаю, понимаю. У меня были арабы. В какой-то момент моя дочка сказала моей жене: мама, его надо оттуда забирать. Он говорит с арабским акцентом. А я говорил: кифхалах,
12: я знаю.
11: Я прошу прощения заранее у всех. Главным образом у тебя, конечно. У меня был случай по поводу вот языка. Я уже чувствовал себя достаточно уверенно, а я жил в Хайфе, и мне нужно было на автобусе проехать там минут 30 до кибуца. Понятно, что в эти ранние часы, начало было в 7:30, я должен был там быть в 7:15, но нас там кормили, это кибуц, поэтому надо было еще успеть что-то хапнуть, что-то поесть. Вот, и я сажусь в автобус, там уже примерно всех знаешь, кто заходит на этой остановке. Несколько человек, совсем немного.
14: Я сажусь в автобус, все нормально, на своем месте. И с нами ехал такой чувак, который мне казался, ну, такой пожилой же, ему лет 45 было, только знаешь, что такое. Вот, и вдруг в какой-то момент мы едем из Хайфы, значит, в сторону Кирьят-Тивона, едем, вдруг он подходит к водителю, и грозно так стоит над ним. Знаешь, именно грозно. А водитель... Времена были же непростые. Водитель так едет уже, знаешь, так побаивается, mm-hmm. смотрит на него. И так... А этот собирается что-то сказать. И так видно, что ему надо выйти. И он так, знаешь, ноги скрещивает, вот это все. А тот не понимает, в чем дело. Он смотрит, и я говорю ему как на правах товарищ. Я говорю, может, вам надо... перевести, я могу сказать на иврите то, что у меня надо. Он мне говорит, я владею. Я владею. Так. Я говорю, ну, раз владеет. И он так ему, водителю в какой-то момент вот так вот, стоп! Водитель, что это? Стоп, я сказал мне. И тот начинает чуть-чуть притормаживать, но не останавливается. Он говорит, стоп! Хуй малемаем! То есть он владеет, ты понимаешь? Ну он понял, водитель.
15: Я не знаю.
14: Это наши первые шаги.
15: Да.
13: Можно я расскажу?
15: Да. Ну давай, давай.
13: Я просто, у меня тоже была первая работа в Израиле.
15: Да.
13: В 90-е, я еще был школьником. Сюда приезжали мои бабушки с дедушкой.
14: Ну ты на иврите уже хорошо.
13: Из Минска они когда приезжали. Ну голодные времена, нет денег на билеты. И дедушка манизматом был, он как бы покупал редкие монеты для Израиля. Как-то тут по себе купал эту поездку. А бабушка ездила в Польшу, привозила баул с какой-то... там, одеждой, какими-то там, не знаю, сувенирами, и тут перепродавала. Таким образом, они могли к нам кататься.
15: Вот. Форцовщики это называется.
13: Да. Ну, это был способ в 90-х, там,
14: 2-3. Нормально.
13: Теперь, это помню, был 94-й год, я помню, в какой школе тогда конкретно учился. Моя бабушка, она вообще мой лучший друг до сих пор. Такой вот свой, в доску человек. Она мне с утра ведет в школу. Она к нам в гости приехала, у нее задача у меня в школу. Она говорит, Илюша, ты хочешь действительно в эту школу? Я говорю, а что, есть альтернатива? Мы можем поехать на рынок продавать заводных курочек. Выбирай. Ну, вы догадались, что я выбрал. И мы с бабушкой отправились на Афульский рынок. Моя задача была их заводить. И Тарнеголь Штешекель. Тарнеголь Штешекель. Я в 4 классе продавал заводных польских куриц на рынке Афула. И так купали бабушки.
14: Ну, здорово. Я прошу прощения, Саш, мы тебе не даем говорить, но это нормально. Для евреев это нормально. Я тоже своих внуков отвожу в школу. Практически каждый день получаю от этого громадное просто удовольствие. Мне это очень нравится. Ну, и, естественно, те люди, которые встречают, я их и провожаю в школу, и встречаю школы. И, естественно, когда мы встречаем, там уже примерно одна и та же компания собирается, более не менее. Ну и, по счастью, Натания тот город, где сирены практически не звучали, до первый раз прозвучало, по-моему, я боюсь соврать, по-моему, 25 сентября. Вот примерно. И я прихожу забирать своих детей на следующий день, допустим, 26 сентября, и ко мне подходит один из, ну, как бы людей, которых я знаю, с которыми я здороваюсь, и говорит, слушайте, я вам хочу сказать, вот сирена вот это, конечно, ужасно, все плохо, но с другой стороны, есть и положительные моменты. Вот я, например, живу в доме, у нас нет мамада, и у нас нет убежища, поэтому мы выходим на лестничную клетку. Вот, и мы вышли все на лестничную клетку, как только вчера прозвучала сирена, все вышли со своей живностью, ну, все с детьми, там, с родителями, ну, в общем, все вышли, и мы как-то познакомились, и мы как-то начали между собой общаться. Но я вам хочу сказать одну вещь, которую, конечно, тяжело поверить, но вам я скажу. Вы знаете, у нас на лестничной клетке одни суки. Я говорю, послушайте, это ж первый раз мы встречались. Может, как-то вы не разобрались. Может, стоит как-то с ними еще раз попробовать поговорить. Он говорит, о чем вы говорите? Я же собачник. То есть он сразу понял, понимаешь?
15: Мы, кстати, спускаемся, действительно, когда сирена, мы спускаемся по лестнице, на лестничную клетку выходим, и действительно там есть собака, огромная просто собака, которая живет этажом выше. Мы редко видимся, поэтому это повод для нас пообниматься просто.
16: Собака.
15: Да, да, да. Она страшная, они ее боятся все. Но я с ней просто действительно обнимаюсь, целуюсь. Такая милая собака совершенно. Сука.
16: Ну, ты же собачник.
13: Мне кажется, что вся эта история с сиренами порождает вокруг себя настоящий жанр фольклорный израильский. Вот что происходило во время сирен?
16: Ты же специалист, или уже служит в армии, сейчас тоже.
13: С сиренами, да, ответственно за сирены. Да, в командование тыла, и нам очень много всего приходит, включая шутки. Вот, мне очень понравилось. Это не настоящий случай, но он подан как настоящий. Угу. Это как бы, да, анекдот. Мужик в командование тыла пишет сообщение, говорит: я во время сирены зашел в мамад, закрыл ставни, закрыл дверь, и вдруг слышу бум! Бум! Говорит, оказалось, моя жена тоже в мамад хотела. Но есть и настоящая история.
16: Это может быть правда, я тебе скажу.
13: Есть и настоящая история. Я читаю обращение в командование тыла. Женщина пишет. Это было давно, когда все действие концентрировалось на южной части и на центральной стороне. Север еще был в относительной тишине. Пишет женщина, говорит: меня зовут там так-то, я бабушка, моя задача — отвозить внуков в школу, забирать, потом отвозить на кружки. Значит, мы едем на кружок, у меня в машине младший, ему 3 года, старшему ему 6 лет, вдруг сирена. Значит, я начинаю волноваться, у меня руки трясутся. Я останавливаю, как вы говорите по инструкции, эту машину, значит, выбегаю сначала с той стороны, где проезжая часть, достаю младшего, потом бегу с обратной стороны, где тротуар, доставать старшего, тут звонит зять. Значит, я ему не могу ответить, мне тут дочка тоже обрывает телефон. Значит, я хватаю обоих, бегу в сторону ближайшего подъезда, а там дверь закрыта. И я, значит, ложусь рядом с дверью на них, укрываю их своим телом, и тут сирена заканчивается. И дальше она пишет: мы живем в Нофагалиль, тогда еще не было сирен. У нас так пока сирен не было. Но если была, я правильно себя повела в этом сценарии? Я думаю, это же надо, такая фантазия правильная. В нюансах у нее руки трясутся, и взять звонит, и она не может ответить. Она все произошла. Я своей жене рассказал, она психолога, она очень правильно себя повела. Она себе всю ситуацию обрисовала в подробностях, поэтому в нужный час она будет себя правильно вести.
17: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральная комиссия по связи FCC голосованием 2 против 1 отменила историческое правило 39% лимита охвата аудитории для национальных телесетей. Это решение открывает путь к крупным слияниям на рынке локального вещания. Акции SpaceX выросли на 6,1% после того, как в четверг истек срок ограничения на продажу для 911 миллионов акций, принадлежавших ранним инвесторам и сотрудникам. Река Висла в районе Варшавы опустилась до самого низкого уровня за последние 70 лет наблюдений. Причиной рекордного обмеления стала затяжная аномальная жара и засуха, охватившая Центральную Европу. Трамп подписал 2 новых исполнительных указа, направленных на ужесточение порядка получения гражданства по праву рождения. В официальном обращении он критически отозвался о недавнем решении Верховного суда, принятом большинством 6-3, где ранее были отклонены аналогичные попытки ограничить конституционные нормы 14-й поправки. Новые указы уже вызвали волну юридических протестов со стороны правозащитных организаций, готовых оспорить действия исполнительной власти в федеральных судах.
17: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
19: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
20: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
21: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
22: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
23: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
24: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
25: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
26: Мой адвокат.
27: Мой адвокат.
28: Юрий Прахин.
29: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
30: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
2: Я, кстати, помню еще вот эту зиму с 90 на 91 год.
3: Саддам Хусейн.
2: Когда была операция «Буря в пустыне», и когда Израиль обстреливали из Ирака скадами. Так вот, говорят, там же тоже нужно было забежать куда-то. Ну, не было еще Мамада в этих...
3: Комната с изоляцией от химического оружия, да, типа.
2: Хедаратум, да, говорили. Но неважно, все равно нужно было забежать куда-то в подъезд или, в общем, в квартиру.

0: было, у меня их было много.
1: Давай.
0: Это у вас там первая работа, у меня была еще и вторая, и третья, и четвертая.
1: Так вы ты что, в Советском Союзе летун?
0: Летун, совершенно верно, летун. У меня вторая была работа, значит, на предприятии по изготовлению мелких всяких изделий из пластика. То есть какие-то плечики для одежды, вазочки и так далее. Значит, владелец этого предприятия, как сейчас помню, его звали Дани, он меня взял почему? У меня в дипломе написано «механика». То есть он не мог понять, что это теоретическая механика. Понимаешь, он решил, что если человек механик, так он механик.
1: Секунду, подожди, да. Я просто хочу тебе сказать, что он, между прочим, кандидат технических наук.
0: Не, я не кандидат наук.
1: Ты не кандидат?
0: Не.
1: А я всю жизнь читал.
0: Нет.
1: Я тебе по-другому
2: никто бы не проверил.
0: Ты просто...
2: Оставили бы кандидат, и все, сошло бы. Но...
0: Ты как мои родители, они очень мечтали, чтобы я был кандидатом, а я свалил. Короче говоря, значит, он решил, что если у меня написано в дипломе механик, то я ему буду станки ремонтировать. Понимаешь? Ну, его иллюзии рассеялись буквально там на второй день. А, значит, апогей наступил, когда какой-то был арабский праздник или забастовка, или что, они не пришли на работу. И мы с ним были вдвоем. И вот он меня сажает к станку. Значит, я начинаю работать, начинаю принимать эти... Значит, там забрасывается такой мелкий какие-то лом такой из пластика, расплавляется и потом попадает в форму, да, в мульду. И выходит уже в виде какого-то готового изделия, нужно обрезать заусенцы. Кстати говоря, работа адская абсолютно. Значит, я начинаю принимать эту готовую продукцию, и станок ломается. Он меня пересаживает к другому станку. Значит, я вам клянусь, что так и было. Я сажусь к другому станку, через 5 минут станок ломается. Я не трогал станок. Он меня пересаживает к третьему станку. Станок ломается. Через 5 минут. Он на меня так смотрит и говорит, знаешь что? Ну, видимо, он понял. Он понял мои взаимоотношения с техникой, он, видимо, понял. И он меня отправил на склад готовой продукции. По дороге на склад готовой продукции я прохожу мимо четвертого станка. Из четвертого станка, ребята, фонтаном начинает бить масло. Фонтаном в потолок. Он меня отправил домой. Просто домой отправил. Но, надо сказать, не сразу. Уволил я сам. Уволился, в общем. Вот
2: я еще было, да. Было бы хорошо, если бы вы рассказали. А потом меня взяли на работу в Моссад. Я пейджеры собирал. Чтобы они тоже
0: ломали. Зачем так? Подожди.
2: Про работу.
0: Да, да.
2: Я когда перед армией, там, почти год еще после школы ждал призыва, пытался устроиться, ну и рассылал свои там курот хаим по разным кабланам, знаете, вот которые берут на смены молодых людей, чтобы где-то поработать. И меня вызывает на работу агентство по трудоустройству. Прямо вот само агентство. Оказалось, там мужик отрывает, вот тогда было в Наре агентство, ему нужно в офисе сделать ремонт. И вот он оставляет меня одного ремонтировать ему. Теперь сказать, что у меня руки из жопы, это
0: комплимент. Это ничего
2: это
0: не
2: комплимент,
0: сказать.
2: Потому что в жопе понятно, что право, что лево. У меня на техническую часть, вот я на пианино неплохо играю, но так, чтобы собирать. И я пытаюсь понять за день до прибытия у папы, как вообще шпатель этот, где штукатурка, как ее разбавлять. Я начинаю делать этот ремонт. На третий, я там 2 дня выдержал пон, на третий день он приходит, говорит, мы с тобой прощаемся, я понял, что ты очень... плохой ремонтник. Я говорю, а ты очень плохо разбираешься в подборе кадров. И ушел.
0: И все, да.
1: Саш, да, ну давай...
0: Третья, подожди. У меня же еще третья.
1: Ну ты подбираешься к радио или еще нет?
0: Нет.
2: Там много шагов.
0: Ты ну что? Ладно. У меня еще третья работа была... Значит, я сторожил караванные поселки. Ну, ты же помнишь, да, это были в эти времена.
2: Это, кстати, я знал, потому что Александра все на реке представляли как старожила.
0: Караванные поселки под Натанией, между прочим, в районе Кадима и в районе, ну, я забыл, как это называть, нет. Вот, значит, там ничего особенного не было, там единственное, что однажды...

0: приехала проверка и стала ночью. Вот, а я ночью спал. И они, в общем, короче говоря, когда я вышел, когда я услышал гудки машины, значит, я вышел сонный весь. Они мне говорят: ты чего, значит? Мы, говорит, тут уже 10 минут, говорит, сигналим, говорит, мы тебя никак не можем разбудить. Я говорю: ну что поделать, у меня хороший сон, в общем. Но ничего, нормально, все сошло. Потом я еще работал маклером в маклерской конторе. Это было в Тель-Авиве, как раз во время вот этой войны, значит, в Персидском заливе первой. Вот. Не очень удачно, скажем прямо, я там работал, потому что как раз это был южный Тель-Авив, то есть это был тот район, куда летели скады иракские. То есть представить себе, что какой-нибудь идиот в этом районе может что-нибудь купить или снять, вот как раз в этот период, ну невозможно, понимаешь? А мне приходилось водить людей там, показывать и так далее. Кроме того, я был честным. Значит, и я показываю людям квартиру, они говорят: так это ж как бы сарай, это же свинарник, это же не квартира. Я говорю: а что вы хотели за эти деньги? И вот так вот мы расставались. В общем, мы не это самое.
1: И короткая вставка, анекдот про маклера мне вспомнился.
0: Давай.
1: Труп маклера найден в очень хорошем зеленом районе в 5 минутах от метро.
0: Хорошая ремарка.
2: Ну, и радио, где оно, радио? Радиостанция.
1: Подождите, там еще были работы.
0: После маклера... Нет, после маклера уже не было работы. Мы там, кстати...
1: Простите, Ян, я...
0: В пересменку с одним зубным врачом из Минска, кстати говоря, мы. Я не помню, как его зовут, мы потеряли друг друга потом. А потом, значит, потом вот мне рассказали просто о том, что формируется радиостанция новая, и я там позвонил, мне сказали, вот тогда-то, тогда-то, все, приходите. Собственно, даже... Это было еще... Я сокращаю, на самом деле, сейчас я сокращаю рассказы, потому что рассказы тут гораздо длиннее, но в любом случае я пришел на этот конкурс, нас было больше 140 человек на, по-моему, 10 мест или 12 мест. Вот. И вот с тех пор, вот где-то с апреля, мы вышли в эфир в мае 91-го года, а с апреля я работал...
1: Если я не ошибаюсь, то радиостанция «Река» была создана по следам той самой войны в Персидском заливе.
0: Совершенно верно.
1: Потому что стал вопрос, как объяснять людям, не знающих иврит, об экстренных ситуациях. И было принято решение устроить вещание на иностранных языках.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, я, кстати, потом еще на телевидении работал. На первом государственном телеканале, который сейчас называется Кан-11. То есть параллельно с радио я работал на телевидении. Была такая передача «Калейдоскоп», которая выходила на русском языке полчаса в неделю. Это было по пятницам в 3 часа дня. Вот. И я был ведущим. Вообще интересно это было. Меня позвали на, как называется, аудишн, да? Аудицию, да, кастинг, не знаю. Я уже не помню, кто меня позвал. Я пришел, сейчас уже этого здания нету, между прочим. Это было здание телевидения гостелерадио в Иерусалиме. И я стою, жду, не знаю, куда мне деваться. Значит, идет такая пожилая женщина, говорит: вы на аудишн? Я говорю: да. Ну, пойдем со мной. Ивритоязычная. Вот. Я был тогда рыжий-рыжий. И я к ней на полном серьезе обращаюсь: слушайте, вот у меня к вам один вопрос, вы только не смейтесь. Я говорю: а рыжих вообще берут? А нужно было вести новостную программу, понимаешь? Она так остановилась, на меня посмотрела и говорит: джинджимба дифут решуна. То есть рыжие просто первое предпочтение, да, отдается. Это была Эстер Софер, светлой памяти, конечно, да.
1: Вот, я можно еще одну вставочку? Да. У меня что-то сегодня
0: отлично.
1: На анекдоты вставочки.
0: Очень хорошо.
1: Это про кастинг на новостную программу, просто я слышу. Это рассказывал покойный Дуда Топаз. Значит, кастинг на новостную программу. Один конкурсант за другим, вообще не то, не то. Тут заходит парень молодой, открывает голос поставленный, внешность раскрыт, начинает читать новости, и вдруг у него лицо, ну, тик, вот такой сильный, его нельзя не заметить. И он вроде дочитал, все хорошо, но режиссер выходит и говорит: слушайте, все прекрасно, но я не могу вас так взять. Ну, понимаете, мы в эфире, и это будет отвлекать от новостей серьезно. Говорит: а, если вы про тик, это вообще не вопрос. Я беру, значит, две таблетки акамоля, у меня два часа нет этого. Это у меня, это с детства, это все лечится. Ну, хорошо, можете сейчас его достать, чтобы мы проверили вас. Да, сейчас достаю свою сумку на стол. И достаю, значит, оттуда, значит, это презервативы. Так что покупался, еще презервативы. Ну, такая гора уже презервативов. О, акамоль, да, принял акамоль. Сейчас 5 минут, запил. И давай читать. Ни единого тика. Все шикарно. Вы приняты, ему говорит этот режиссер. Потом подходит и говорит: слушайте, ну я все понимаю, вы человек молодой, зачем так много презервативов с собой носить? Он говорит: а ты понимаешь, что такое прийти в аптеку и сказать: дайте мне акамоль?
2: Хорошо. Саш, ну, у тебя же, как бы, все, конечно, знают тебя по работе на рэке, но еще и практически все знают тебя как барда. Ты фактически лидер бардовского движения в Израиле, ну, русскоязычного.
0: Ну, лидер.
2: Ну, один из лидеров, да. В первом ряду.
0: Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, больше знают по телевидению.
1: Не нужно бояться слова
0: «лидер». Почему? Больше знают по телевидению. Я не знаю, почему просто эта передача пользовалась бешеной популярностью. Почему-то. И я понял, что пришла слава, когда я, во-первых, я зашел в аптеку там за что-то купить, значит, а аптекарь мне говорит: значит так, я тебя отпущу, значит, лекарство, которое тебе нужно, на иврите. Он ивритоязычный. Эту передачу почему-то смотрела ивритоязычная публика. И он мне говорит: только с одним условием, ты на следующую передачу должен так помахать рукой, сказать: Моше, шалом, понимаешь? Но это был не апогей. Апогей был, я шел на рынок летом, жарко, страшно, я весь обливаюсь потом. Идет навстречу старушка такая, значит, явно ивритоязычная. Идет, так останавливается где-то метров за 10-15 до меня, так вот руки в боки, понимаешь, и смотрит на меня, значит. Я думаю, может, у меня что-то не в порядке с одеждой, там, я знаю, проверяю как-то. Нет, все нормально. Я к ней подхожу. Она говорит: что? Говорит, на иврите. Говорит: что? Говорит, жарко? Жарко, да. Да, говорит, это тебе не в студии под кондиционером сидеть. И пошла дальше. Ты понимаешь? Все, вот так вот.
2: Но там же колоссальное количество. У вас же интеракция была на радио. То есть у вас звонили люди в большом количестве. И им не важно было то, что ты рассказываешь сейчас о политике. Они-то свое рассказывали.
0: Ты понимаешь, вообще это отдельная, ну, как бы, отдельная песня. Если уже мы заговорили о песнях, то это отдельная песня. Понимаешь, звонки на радио, беседы с радиослушателями. Это отдельная совершенно песня. Я помню, ну, это гениальный был рассказ. Это рассказывал Игорь Мушкатин, пусть ему земля будет пухом. Он вел утреннюю передачу, интерактивную, кстати говоря. И один, значит, позвонил и говорит, ну, там, после беседы, он говорит: а можно, говорит, я объявление сделаю? Говорит: ну, сделайте объявление. Он говорит: значит, записывайте. Говорит: в четверг, там, такого-то числа, в городе, там, Мурфаким, я фантазирую, да, состоится концерт дуэта «Шмуклер и сыновья». Значит, Игорь хватается за голову и говорит: подождите, говорит, если «Шмуклер и сыновья», то это как минимум трио. Ты говоришь: что вы мне говорите, «Шмуклер не приедет». Это реальная совершенно история, реальная история. А у меня была, я не знаю, у меня была аж передача «Гайд-парк». Это вообще был кладезь, конечно. Понимаешь? И один
1: когда позвонил, вам звонили в эфир, и вы обсуждали актуальные темы.
0: Актуальные темы, да. И один
2: это
0: позвонил.
2: Же все время. Каждый сам у себя Рабинович.
1: Все звонят ответами.
0: Конечно, без вопросов.
2: И главное, их не интересует мнение, то, что говорит Саша или кто там другой.
0: Абсолютно. Но этот вообще, он начал с комплиментов. Он начал с комплиментов. Я, говорит, я так люблю Река. У меня, я слушаю все время Река. Река – это наш свет вообще в окошке. Ну, действительно, это был свет в окошке и так далее. Дальше он произносит фразу, после которой я падаю. Он говорит, у меня ж только на Река и стоит. Звукооператор падает, я падаю, значит, то есть в эфире пауза, понимаешь? Ну, потом я как-то там вышел из этого положения, уже не помню как, но это у меня осталось в памяти.
2: Вот там есть чудесная история, вот ты мне ее рассказывал, я не знаю, с кем она произошла, но Саша мне ее рассказал о том, как, ну, неважно, вот Саша ведет передачу о политике, знаешь, интеллигентный разговор, речь идет, например, там, не знаю, там, о Буше или не о Буше, не имеет значения, вдруг врывается какой-то человек и говорит, я вам хочу сказать, что в Израиле совершенно нет никакой культуры. Саша, он говорит, видите ли, ну как, смотри, он говорит, я вам говорю, я из Житомирской области, у нас было там все, что хочешь, театры, кино, цирк, здесь нет совершенно ничего, культуры никакой. Саша говорит, ну хорошо, но вы так считаете, каждый имеет право на свое мнение, это Саша. Он говорит, не-не-не, так у вас не получится, я хочу написать на вас жалобу, на Сашу. Саша говорит, ну хорошо, пишите, он говорит, как же я напишу? Я же адреса не имею. Давайте мне скажите у вас адрес. Саша говорит, ну, записывайте. Радиостанция «Река», ты знаешь адрес, все знали так адрес. Тель-Авив, город, улица Леонардо да Винчи, 2. Кого два, вы что-то так быстро тараторите, вы можете спокойно сказать, не спеша. Саша говорит, улица Леонардо да Винчи, 2. Подождите, я записываю, мне карандаш что-то не берет. Кого вы говорите? Саша уже начинает нервничать, говорит, Леонардо да Винчи. Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи? Саша спрашивает, тот отвечает. А что я должен знать? Я только 4 месяца в Израиле.
0: Реально. Реальная абсолютная история. Реальная история.
2: Но я тебе хочу сказать, что вообще к этому очень часто... Это я черпаю...
1: Под ритами, у меня просто...
2: Да, под ритами. Так он говорит, что очень часто приходили письма, было написано...
0: Улица Микеланджело.
2: Леонардо да Винчи. 2, Микеланджело 4, и они доходили. Почтальоны обучены.
0: А мне однажды пришло письмо из города Ворошиловграда. Так. Было написано «Израиль Александру Дову».
2: Ну, это нормально. Это приходили.
0: Да. На радио пришло.
1: Мне позвонила девушка из какой-то компании сотовой и сказала, что я их клиент. Я сказал, что я не их клиент. В общем, дайте проверим ваш адрес. Она очень плохо на русском говорила. И она говорит, вы живете на улице Шимпанза 6? Я говорю, Шпиноза? Но это уже не имеет никакого отношения, я все равно не ваш клиент. Наш прошлый адрес.
0: Одной нашей сотрудницы, значит, звонят в редакцию. И говорят, слушайте, вы еврейка вообще или нет? Она говорит, а что такое? Она говорит, ну, весь Израиль молится о дожде. А вы, говорит, уже дважды ставите песню «Улетай, тучи, улетай». Было, это был.
2: Нет, там, это конечно, был. Там же прелесть в том, радиостанции «Рэки», что там практически все передачи, которые были, они были интерактивные. То есть ты, если тебе сильно дозвониться было нереально, конечно, невозможно. Ну, как и на любую радиостанцию, очень тяжело дозвониться, но они все приходили. И все их не интересовало, что там ты рассказываешь о погоде. Они о своем, им же главное свое передать.
1: Помню, меня узнали с 9 канала. Я когда начал там вести передачу, я пришел в магазин за мясом. Как за мясом? За фаршем. Не по своей воле, мне сказали. Я прихожу в магазин, русскоязычный магазин. Такой, ну, понимаете, стиль магазина.
0: Ну да, да.
1: И там за прилавком мужик меня явно узнает. Я говорю, можно, пожалуйста, этот фарш? Он говорит, это ты с 9 канала? Я говорю, да. Не может быть. Я говорю, ну, не верьте это. Ты что, сам по магазинам ходишь? Нет, я обычно рабов отправляю, но сегодня, говорят, они в отпуске. И вот серьезно, вы удивляетесь, что по магазинам, говорит, дайте, пожалуйста, фарш. Он говорит, да это ты. Я говорю, да, клянусь, это я. И голос твой, я говорю, все мое, волос, все мое, говорю. Дай мне, пожалуйста, фарш. Я уже начинаю немножко даже нервничать. Он говорит, я тебе этот фарш не подам, я тебе сейчас принесу свежий.
0: Опа!
1: И знаете, что обидно? Я в этом магазине до этого еще года два закупался, и я не знал, что у них есть свежий фарш. Он мне выносит фарш от какого-то другого цвета. Алый, красивый фарш.
2: Через заднее крыльцо.
1: Он мне это все упаковывает, передает через прилавок. И говорит, а у вас для меня есть свежие новости? Я говорю, вы думаете, что я живу по вашему принципу? Я кое-что приберегаю на случай свежего фарша.
2: Ой, какой.
1: Ну, я ему говорю в шутку, говорю, знаете что, Лев Лещенко, глава Аль-Каиды. Пусть живет с этим. Серьезно.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Более 60 лет метморфин считается главным препаратом первой линии при диабете второго типа, а его механизм действия сводился к подавлению выработки глюкозы в печени и влиянию на кишечник. Исследователи медицинского колледжа Бейлора теперь показали, что препарат работает и в мозге через совершенно иной путь. Открытие меняет представление о метморфине. Он работает не только в печени или кишечнике, но и в мозге. Ученые обнаружили, что печени и кишечнику требуются высокие концентрации препарата, тогда как мозг реагирует на значительно более низкие уровни. Новые данные открывают путь к разработке терапии, которые прицельно воздействуют на мозговой путь. Кроме того, авторы планируют исследовать, не отвечает ли та же система за другие задокументированные эффекты метморфина, в частности, за его способность замедлять старение мозга. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени. Davidson Radio.
3: Radio. Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
4: Нет ничего, на мой взгляд, более потенциально юморного, чем вот встреча со слушателями или со зрителями там, в эфире или вне эфира. Это тоже отдельный фольклор, так же, как и побеги бомбоубежища.
5: Я тебе хочу сказать, что очень приятно, что, во-первых, нас смотрят от реки до моря очень много людей, в общем. И главное, что люди реагируют. То есть они пишут комментарии в колоссальных количествах. Нам это необыкновенно приятно, но при этом они нам еще подбрасывают идея. Материал. Нет, не идея, а просто материал. Я вот прочитал, не так давно нам написала девушка одна, замечательную историю просто. Она сказала, что она пользуется карточкой, ну, проездным. Он сегодня называется Равкаф.
4: Это так называл Смотрича, когда он был министром транспорта.
5: Да, в общем, она пользуется, значит, этой карточкой. И случайно совершенно она постирала в стиральной машине, там 2,5 часа стирались ее брюки. И эта карточка, которую она случайно положила в эти брюки. Ну, когда она обнаружила, что карточка вся промокла там и все такое, ей, конечно, стало обидно, потому что на карточке еще было достаточно много денег. Она поехала в эту контору, ну, ближайшую, которая находится в ее городе, где она живет, значит, и попросила. А там сидела ивритоговорящая женщина какая-то, которая вообще слова не понимает на русском языке. И она и на иврите объяснила, что дело в том, что вот эта карточка, она попала в мои брюки, а брюки я, не заметив, постирала в стиральной машине. Они 2 часа вот крутились в этой машине. Проверьте, пожалуйста, вот как там, что с этой карточкой, там есть еще деньги, можно ли ее, не размагнитилось ли вообще, что вообще с карточкой? Проверила, отдала ей карточку, сказала, Наки мелод. Так что спасибо большое. Большое спасибо.
4: А мне еще в комментариях наших понравилось, мужик написал, мужчина, не знаю, дядя. Не, в общем, поняли. Он говорит, спасибо за подкаст, очень нравятся ваши гости, вы приглашаете классных артистов, только скажите, а чем они на жизнь зарабатывают?
5: Хорошо.
4: Тоже забота.
5: Во-первых, это важно. Это просто интересно. Понимаешь, как? Что этот вопрос, который нас интересует всех? Саш, ну ты обратил внимание, что мы тебе говорить не даем? Как говорит молодежь, в этом фишка.
6: Нет, вы даем? Да, если надо, я... Послушай.
5: Ну, тогда говори.
6: У нас так. Ну, хорошо, если мы говорим о радио, допустим, то я хочу сказать, что у меня было несколько удач, таких профессиональных удач. Значит, одна была удача с Ворошиловым. Помните, да, Владимир Ворошилов, изобретатель «Что, где, когда», ведущий, опять же, пусть ему земля будет пухом, я уже который раз говорю это сегодня. Да, он приезжал в Израиль, и на телевидении, я у него брал интервью, на телевидении. Значит, и в какой-то момент я ему задал вопрос какой-то смешной, а он как раз набрал в рот чай.
4: Ну, у него же есть минута.
6: Всегда. Он сделал... Вот так вот. Это было заснято. Понимаете, вот я считаю, это профессиональная удача, вот невероятная. Понимаешь, вот так вот ему...
4: А что был за вопрос?
6: Я, честно говоря, я уже не помню. Что-то какое-то вот из по типу «Что, где, когда» какой-то вопрос. Я говорю, вот я вам даю минуту там и так далее. Он, а второй раз, значит, я интервьюировал Эхуда Барака, когда он был этим самым премьер-министром. Это было... У него в кабинете в Иерусалиме, в канцелярии главы правительства. И, понимаете, есть разная тактика. Вот когда ты беседуешь с политиками, особенно высокого ранга, есть разные. Бывает, что ты подбираешься постепенно к главному вопросу, внимание ослабляешь человека и так далее, а потом бабах, значит. А бывает, что ты его сразу огорошиваешь вопросом. И, значит, я ему задал вопрос, первый же вопрос, после которого он опрокинул стакан с кофе на государственной бумаге, клянусь вам. То есть он залил, просто у него весь стол был залит, все государственные бумаги были залиты этим кофе. Вот. Я его спросил, почему вы так похожи на Нетаньяху? А тогда это для него было просто красной тряпкой просто. Вот. И тем не менее в Египте...
4: Это не, вы у Ворошилова не то же самое спросили?
6: Нет, в Египте я даже... Просто... Я понимаю.
4: Да, что у него даже такая же была бы реакция.
6: Не-не-не, в Египте даже его называли Баракьяу. Был такой период, да.
4: А вы знаете, что у них была общая история? Очень
6: да.
4: Расскажите.
6: Не, а третье это было с Шимоном Пересом. Это был единственный случай в истории, когда Шимону Пересу отказало чувство юмора. Отказало. Потому что он был остроумным человеком, таким интересным человеком. И это были 90-е годы, когда были теракты, когда было тяжело все. И я ему говорю, что вот, дескать, смотрите, вот в Советском Союзе была такая книжка «Физики шутят». И там была такая фраза, что если результаты эксперимента не соответствуют теории, то надо избавиться от результатов эксперимента. Да? Ну, то есть физики понимают эту шутку. Да? Я говорю, не напоминаете ли вы самому себе вот такого физика, который каждый раз проводит эксперимент, и все время эксперимент не подтверждает результат теории, а вы считаете, что надо избавиться от результатов эксперимента.
5: Да.
6: Ему отказало чувство юмора. Он стал мне долго и нудно рассказывать, что эксперименты были поставлены неправильно.
5: Ну, смотри.
6: Ну, что делать? Не, ну, это политика, но не никуда.
5: Ты же знаешь, как с экспериментом, когда там решили, а? Когда куда скорее идет собака, значит, ну, собака, значит, здесь корм поставили, а здесь, ну, собаку женского пола. Ну, грубо говоря, ну, это он сказал, суку, значит, а здесь корм. Ну, и вот в первый день, значит, посмотрели, и Кобель пошел на еду. Второй день – это эксперимент. Кобель опять на еду пошел. И третий день Кобель опять идет на еду. Ну и ученые там записывают, что предпочитает еду, значит, суки. И какой-то парень, который не имеет отношения к ученым, вообще говорит, а скажите, а вы суку не пробовали поменять?
7: Естественно.
5: Такая история. Поэтому с экспериментами все не так просто.
6: А я тебе не рассказывал, как я был в Северной Корее?
5: Ну, рассказывай, конечно. Ты что, это ж как
6: в городе Пхеньяне.
5: Это же как раз надо знать, или, друзья.
4: Ничего себе.
6: Ты что, я
4: это
6: видел...
4: Это в командировке от Рэки?
5: Он с бардовскими...
6: Лёдки дайках.
5: Он с бардовскими приезжали.
6: Не настолько. Нет.
5: А что?
6: Это был 16-й всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1988 году.
5: Я думал, скажешь, что это был 16 век.
6: В 16 веке не было еще Ким Ир Сена.
5: Вот ты-то был.
6: А Ким Ир Сена я видел как тебя. Понимаешь, вот так.
5: Да ладно. Отпустили так близко?
6: Конечно. Нас всех подпускали близко. Конечно. Там вообще это была история, конечно.
5: Ну давай, расскажи.
6: То есть тогда, надо сказать, что...
4: Мне вы просто очень много рассказывали про свою биографию. Начали бы с козырей. Я видел Ким Ир Сена. Опа!
6: Опа, да, и все, да, да, да. Тогда вообще вот это вот наше это песенное, так сказать, братство было организовано в такую организацию, которая называлась «Союз КСП». Это всесоюзное было, еще был Советский Союз. Вот. А я был, значит, членом художественного совета, всесоюзного художественного совета. Ну, типа там, вместе там с Акуджавой, там, с Никитинами, там, с Клячкиным, с Висборгом и так далее. Нет, Висборга уже не было, виноват. Да, и тогда вот, это, вот этот союз КСП, он дружил с комсомолом. А, естественно, фестиваль молодежи и студентов на чьи деньги делается? На деньги коммунистической партии, понятное дело. Короче говоря, значит, было предложено союзу КСП выделить одного человека в делегацию, которая поедет в Пхеньян на этот самый фестиваль. И мне звонит один, значит, знакомый такой из Москвы и говорит, ну вот такое дело, поедешь. Я говорю, не, ну зачем мне, на черта мне нужен этот Пхеньян, этот Ким Ир Сен и так далее. Вы идиоты, вы все идиоты, говорит. Вот Вероника Долина такая же идиотка. Она говорит, я хочу в Вену. В Вену ты еще 300 раз попадешь, а в Пхеньян это может быть единственная возможность в жизни. Я его послушался и поехал. Значит, во-первых, нас собрали под Москвой в высшей комсомольской школе. Значит, для того, чтобы, ну, мы познакомились друг с другом, какие-то инструктажи и так далее. Я помню этот инструктаж. Это было смешно невероятно. Значит, нас собрали в зале. Приехал, был такой первый секретарь комсомола, Мироненко его была фамилия. И он говорит... Значит, ну, он там что-то говорит, друзья мои, вот, ну, помните, что вы свободные люди, у нас перестройка и так далее. Записка, ну, вопросы, значит, записка из зала. А вот если будет там спор между представителями там Румынии и Венгрии, значит, на какую-то тему, там какие-то были болезненные темы, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я хотел вам напомнить... Вы свободные люди. Говорите, что хотите, только скажите, это мое личное мнение. Поняли? Да, конечно. Следующая записка. А скажите, вот если будет спор там с представителями Чехословакии по поводу событий 68-го года, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я же вам только что говорил, вы свободные люди. Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Это, вот так это все продолжалось. Мне же это было смешно. Я впервые увидел закрытый распределитель. Нас повезли, значит, получать какую-то форму, значит, этой делегации. Вот. Я увидел, как это все, как это выглядит все. Вот.
4: Закрытый распределитель, поясните, это недоступно для широкого населения.
6: Недоступно.
4: Клад с дефицитом каким-то?
6: Да.
4: Сколько вы пробудете в Северной Корее?
6: Да я не помню там, ну, неделю, наверное. Несколько дней, пока шел фестиваль. Во-первых, я был единственный еврей, как я понимаю, из 600 человек делегации. Это, по-моему, это понятно, да? Значит, я выступал на фестивале, там в рамках этого фестиваля были разные мероприятия, был фестиваль политической песни. Это было во дворце спорта.
5: А, так ты пел что-то?
6: Пел. У меня до сих пор медаль золотая лежит.
5: А что ж ты пел? Что?
6: Поскольку там не было ни одного человека, который понимал бы на каком языке, кроме корейского, понимаешь, то есть там никто не понял ни по-русски, ни по-английски, вообще ничего. Значит, я спокойно участвовал в фестивале политической песни. Я взял одну песню, ну, она такая была полуполитическая, она пацифистская скорее. Это Акуджава, значит, если ворон в вышине, дело стало быть к войне, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти и так далее. А вторую песню я взял просто такую ритмичную, музыкальную, под которую очень хорошо, знаешь, так хлопать в ритм, понимаешь? Ребята, значит, я же там... Надо понимать, что там количество и качество аплодисментов были строго выверены. То есть, если выходил представитель Америки, хотя это была американская коммунистическая молодежь, то они получали жидкие хлопки от зала. Если выходил там представитель Израиля, вообще никто его не видел просто.
5: Спиной поворачивал.
6: Причем, как бы, человек заканчивает выступление, дальше пауза такая, потом раздается щелчок, и только после щелчка аплодисменты. Но я-то представлял старшего брата, вы же понимаете? Значит так, Ян, Илья, такого успеха у меня не было никогда в жизни и нигде. То есть таких оваций я не слышал никогда просто. Более того, значит, я удостоился высокой чести быть сфотографированным вместе с председателем жюри. И этот снимок потом, я его видел, мне показывали, значит, он был опубликован в журнале «Корея сегодня». Ты помнишь этот журнал, нет?
5: Ну, конечно, мы специально покупали.
6: Вот, Илья его не знает, Илья его не видел.
5: Мы его специально молодой. Чисто поржать.
6: Это знать, был настольный журнал советских инженеров, да. Просто. Там было очень смешно все, да.
5: Абсолютно.
6: Вот. Вот моя фотография там была опубликована.
4: А вы пробовали эту историю на иврите, вот, и ивритоязычному израильтянину рассказать? И говорит, они у Фати... Шир, Бесфон, Корея. Вот просто с этого начните. А потом говорит, а то Шартов, это кто? Мы Дарья Мезаав ездили. А не Алюф Олимпи, бы гитара. Это же...
5: Кстати, очень хорошая идея.
6: Хорошо, хорошо. Я прислушаюсь, я подумаю, конечно. Но надо...
4: Кстати, моя тетя родная, тетя Люба, сестра моего папы, она вот в бардовском движении. Вот,
6: Да-да, я ее хорошо знаю.
4: Я ее эту часть совсем слабо знаю, то есть она только на днях рождения пересекается, но я не знаю ее роль там, но знаю, что ее многие знают из этой
5: ситуации. Саш, но я тебе хочу спросить, не кажется ли тебе, что, к сожалению, бардовское движение сегодня уходит, ну, просто уходит.
6: Ты понимаешь, нельзя сказать, что оно уходит. Оно видоизменяется.
5: Оно становится стихами, как оно видоизменяется?
6: Кстати, и это тоже правда. Потому что сейчас больше... я бываю на всякого рода фестивалях, слетах. Вот я недавно совсем был на двух. Был в одном... один в Америке, один в Германии. Там прямо отдельно устраивается чтение стихов. Понимаешь? Кроме того, публика меняется, публика стареет, то есть молодой публики мало, конечно. Вот. Но с другой стороны, сейчас организаторы идут по другому пути, они расширяют как бы ассортимент мероприятий, то есть помимо бардовской песни на фестивале, на слете устраиваются джазовые концерты, там еще какие-то концерты.
5: Так то что есть
6: вот такое, да.
5: То есть уходит.
6: Ну, я, да,
5: Ну, как?
6: Ну, его знает. Если... Я бы не сказал, что не будет.
5: Ну, но... конечно, я просто недавно был там, я был в Америке, и я случайно попал на, ну, не знаю, как назвать, фестиваль или как-то так, но это уже такое зрелище.
6: На восточном побережье или на западном?
5: Нет, на восточном.
6: На восточном?
5: Я не знаю, на восточном. Mm-hmm. Ну, такое, к сожалению, mm-hmm. ничего тут не сделать. Смотри,
6: тем не менее.
4: В Израиле же, я не знаю, если сейчас эти фестивали, ну, вот Дуговка, например, было все израильские известные. Сахновка.
6: Да-да, я понимаю.
4: Житель Афулы знал, что это около нас.
6: Есть и сейчас, но не в тех масштабах, потому что это превратилось в большие деньги. Большие деньги, и люди, которые предоставляют площади, да, предоставляют участки земли, они требуют очень больших денег, поэтому люди, которые туда приезжают, должны платить. За участие, за то, чтобы присутствовать там. Это просто большие деньги. Поэтому сейчас это все в более таком сжатом, ужатом виде происходит, да, происходит. Я, правда, давно не был. Но вот недавно, я говорю, я ездил. На самом деле, тем не менее, понимаешь, и фестивали эти проводятся, и концерты, и я недавно побывал вот в Австралии, в Америке, в Германии. Кстати, в Австралии это вот по поводу публики, понимаешь? Понимаешь, новая публика, она не понимает. Мне рассказали дивную историю, она такая, она нежненькая такая история. Вот я люблю очень такие.
5: Давай.
6: Значит, там эмигрантская семья. Родители и ребенок. Мальчик, подросток, значит. Он как бы родился в Советском Союзе, значит, это давно было. И, значит, и говорил по-русски. Ну, не очень хорошо, но говорил по-русски. Более того, он знал фамилию Штирлиц. Единственное, что фамилию Штирлиц он знал исключительно из анекдотов. Только из анекдотов. И тут вдруг российское телевидение, а у них в доме было российское телевидение, значит, начинает транслировать 17 мгновений весны. Мальчик бросает все, садится к телевизору и начинает смотреть. Ну, про Штирлица же. Родители ходят там сзади на цыпочках, значит, только чтобы ему не помешать. И вот он смотрит одну серию, там, вторую серию, третью серию. Они к нему подходят и говорят, ну как? Он говорит, пока не смешно. Ты понимаешь, вот нежненький такой рассказ мне очень нравится.
4: Мне очень в Австралии тоже понравился. Я лишь один раз пока был, и в свободный день я пошел на рынок в Сиднее. Ну, люди выставляют какие-то свои там домашние поделки, не знаю, сувениры. И я рассматриваю, и мне женщина говорит, типа, откуда ты? Я говорю, я из Израиля. Oh, beautiful Israel, там, Jerusalem. Она говорит, а ты знаешь про Австралию что-то? Я говорю, ну, в принципе, знаю. Кенгуру знаешь? Она на английском говорит, кенгуру, конечно. Австралия, кенгуру сразу. Говорит, мы тоже любим кенгуру. Знаешь, кенгуру – это самое важное животное в Австралии. Говорит, я знаю, это символ Австралии. Я говорю, ну, конечно, я знаю. Хочешь ремень из кенгуру? Я говорю, не хочу, весь кошелек. Я говорю, я не хочу быть вашим символом.
6: Шляп.
4: Своеобразная, да. Там...
6: Кстати, Олег Даль свою семью, своих женщин называл сумчатые.
5: Сумчатые?
6: Сумчатые, да. Ну, они же с сумками ходили. Да он же не будет ходить, понимаешь. Да?
4: У меня есть очень трогательная история, которую мне рассказал гид в Мельбурне. Я боюсь, что где-то ошибусь, но общая суть там такая. В Австралии отмечают День памяти Первой мировой войны, потому что они отправили много своих ребят
6: да.
4: за корону
6: да.
4: воевать, потеряли много ребят австралийских, и у них проходит парад памяти. У них есть мемориал в Мельбурне, очень интересно устроено здание, там такое, вроде как солнечные часы, и угол, и крыша здания так устроена, что раз в году туда солнце попадает под таким углом, что освещает там вот какие-то эти вот часы с этой датой, как-то так это все работает. В остальное время это просто лазером подсвечивается для туристов, но в принципе там как-то все это устроено символично. И там заканчивается парад. А где он начинается? И тут гид нас повел в центр Мельбурна в бар, который называется Beautiful Chloe. История этого бара такова. Там висит до сих пор огромная картина девушки, француженки по имени Хлои. Значит, эта картина была абсолютно не востребована, потому что это считалось порнографией. Она мало того, что голая, она еще, прошу прощения, она побрита. Это считалось порнографией. Это уже не соответствовало духу времени, это 19 век. Бизнесмен австралийский из Европы ее привез задарма просто. И в Австралии ее нигде не хотели принимать, ни в один музей, ни в галерею. И у него был бар, он там ее повесил. А там же мужики сидят, пьют, а там такая красота.
6: Да.
4: Так вот, за время войны на адрес бара пришло более 4000 писем от ребят, которым некому было писать. И они в ней видели свою девушку.
6: Ой, как интересно.
4: И у них парад памяти, вот их сражение впервые, идет от бара и до этого мемориала. Это мне очень тогда
5: впечатляло. Саш, надо. Говори.
6: В Германии мне рассказали историю дивную тоже. Значит, это было в Гамбурге. Значит, там есть такой район Рипербан. Знаете, да, но это район, не скажу красных фонарей, там всякого рода, там ночные клубы, мне какие-то театры и так далее, но жизнь начинается в переулочках, когда оттуда...
4: Я сам не знаю, мне рассказали.
5: Рассказывали, да.
4: Я не знаю.
6: А я был сам просто, то есть меня водили туда. Там действительно, когда отходишь от Рипербана в переулочке, там на тебя просто группа девушек сразу нападает, просто с совершенно определенными намерениями. Вот. Естественно, древнейшей профессии, понятное дело. И вот к одной моей знакомой...
5: Нападали на тебя, Сань?
6: Нападали.
5: Так.
6: Нападали. Ну, мы были вдвоем с гидом, мы отбились. Да, я говорил...
4: Вы скажете, так вышло дешевле,
6: знаешь? Я все время... Я им говорил...
5: Я вообще хочу сказать, я не понимаю, о чем они говорят.
6: Я говорил, мадам, next time. Считай, что они понимают по-английски. Черт-то с два, они все понимают по-сербски, по-молдавски, по-русски и так далее. В общем, приехал к одной моей знакомой, приехал папа. Папа живет в Бостоне. Значит, папе где-то хорошо за 70, хорошо за 70. Он приехал по делам бизнеса. Он взял машину, значит, и поехал, а у него бизнес-встреча была в районе Рипербан.
5: Конечно, а где?
6: Значит, он ехал, где-то немножко запутался и в стороночку отъехал. И вот на машину, значит, нападает прямо стайка этих девушек. Стоят просто поперек дороги и не пускают, и что-то ему кричат. Он, значит, открывает окошко, там, говорит, девоньки, я уже старенький, мне, так сказать, то, что вы мне можете предложить, мне уже не очень, как бы, интересно, да и я вам вряд ли буду интересен, а пропустите. Они кричат, что-то по-немецки кричат. Он, значит, бедный, он не знает, что ему делать, потом говорит, ладно, значит, пропадает. В общем, открывает дверь и выходит. И тут одна девушка смогла ему объяснить по-английски, что то, что они кричат, Айнбанштрассе, это улица с односторонним движением. То есть туда ехать нельзя просто, нельзя было ехать.
4: Айнбанштрассе звучит именно как одностороннее движение. Бесповоротнее, скажем так.
6: Айнбанштрассе, да, вот такая была история.
5: Саш, послушай, у нас тут такая традиция есть. Да. Вот мы под конец беседы, а беседа, к сожалению, наша заканчивается.
6: Да ладно.
5: Вот, а ты
6: мы
5: только разошел.
6: Только 5 минут назад начали.
5: Вот так она, так вся жизнь вот так вот. Мы задаем такой вопрос. Вот что тебе в Израиле нравится? Может быть, место какое-то, может быть, какое-то время, может быть, какие-то люди, не дай бог. Ну вот что.
4: Просто любимое.
6: Почему не дай бог?
4: Просто любимое место в Германии вы уже рассказали. Хочется про Израиль услышать.
5: Вот, пожалуйста, молодежь.
6: Смотри, во-первых, я вообще я очень люблю, кстати, морское побережье. Я очень люблю вот. В Тель-Авиве, например, да, выйти на берег моря и просто смотреть на море. Это просто одно из любимых мест. Вот. Слушайте, недавно у меня появилось просто любимое место настоящее. Значит, что?
5: Айнбанштрассе?
6: Нет. Значит, гораздо хуже.
5: Что же?
6: Значит, муниципалитет Петах-Тиквы решил к Рош-Ха-Шана, значит, открыть в городе аллею звезд, подобную голливудской. Значит, и таким образом отметить каких-то достойных людей, которые так или иначе связаны с нашим городом. Ну, город-то город довольно большой, город там 250 тысяч жителей, даже больше. Вот. Короче говоря, ну, ты догадался?
5: Мы все догадались.
6: То есть там появилось рядом, можете себе представить, рядом со звездой Дуду Фишера, например, да, или какого-нибудь Нахча Гаймана, появилась звезда под названием Александр Дов.
5: Красиво.
6: Ты понимаешь?
5: Я поздравляю.
6: Спасибо. Вот так, да.
5: Просто здорово.
6: Причем я так подозреваю, я сильно не исследовал, но, по-моему, я там единственный, так сказать, русскоязычный, потому что все остальные там либо коренные жители, либо приехавшие когда-то очень-очень давно. Сань,
5: ну это правда, я тебя поздравляю.
6: Здорово. Да, спасибо, да. У меня снимки есть, у меня подтверждение есть.
5: Да, мы тебе и так верим.
4: Да, вы знаете, в самом конце, поскольку вы вспомнили про Патахтикву, я просто чувствую, что хочу рассказать маленькую историю, которая действительно повлияла на мой творческий путь.
5: Давай.
4: Я в школе, когда учился, хорошо знал историю. Вообще гуманитарные предметы мне хорошо шли. Но однажды я получил плохую оценку по внезапному экзамену, бохан-пета, когда тебя не предупреждают, а вот дают задание домой, а потом на следующий урок тест по нему. И нам дали прочесть про основателя Патахтиквы Моше Монтефьори. Я не прочел.
6: Один из.
4: Ну, там нам да. Его так представили. Я услышал, что он основатель Патахтиквы. Там на этих листиках, что нам дали домой почитать, был такой портрет черно-белый какой-то. А в текст я не вчитывался. Ну, когда нам дали на следующий урок написать про него 2 листа рассказа, я начал просто собирать всю информацию, которую я знаю про него, и написал там рассказ про то, что он был богатым человеком, потому что бедный человек Патахтикву не создаст.
6: Конечно.
4: Во-вторых, он был добрым, что, в принципе, свойственно для бородачей. В общем, многие люди... И начал причитать, например, Санта-Клаус добрый, вот раввины, они тоже добрые.
6: Так он же раввин, по-моему.
4: Я же не знал, кто такой. Да, я знал, что он Патахтикву, что он дал денег. Я два листа накатал про него. И когда нам вернули этот экзамен, учительница, прежде чем раздать обратно оценки, она говорит, я хочу вам рассказать про один экзамен, который мне очень запомнился. Говорит, во-первых, для того, чтобы его прочесть, я должна была лечь на стол. А я там еще новый шрифт использовал свой. Я пытался боковым, мне казалось очень красиво. Я должна была лежать, чтобы... Я сразу понял, что это про меня. Во-вторых, ни одного исторического факта. Ну, 2 листа. Она не сказала, что это я, но она меня посмотрела, все поняли, что это я. Она когда раздала экзамен, там было 2 оценки. 40 по истории и 100 по литературе. И она позвонила моим родителям, сказала, ему нужно писать.
6: Вау.
4: И это мне в какой-то момент стало подпорчиво. Для творческой жизни.
5: Я практически убежден, что у тебя тоже будет. Тебе, чтобы ты был здоров, но у тебя тоже будет звезда. И именно в Патахтикве. В Ришине это понятно, но в Патахтикве тоже будет.
4: Александр, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
6: Спасибо вам.
4: Безумно интересно.
6: Спасибо вам.
5: Спасибо
6: я,
5: тебе.
6: Я не знаю, как вы, я получил море удовольствия.
5: И мы получили
6: от того, что вы рассказывали. Вот. Но, знаете, что у меня еще много всяких рассказов. Я бы, наверное, половину еще не рассказал. Так что, если мы захотим встретиться еще раз, пожалуйста, и это вот можно...
5: Ну, давай, выхаем.
6: Да.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Новости на
0: Дэвидзон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Японские психологи выяснили, что просмотр комедии улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. В исследовании приняли участие десятки взрослых людей. Часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, другая часть – нейтральный ролик с прогнозом погоды. После этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах, как открытых, так и закрытых хирургическими масками. Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц, но только у людей без масок. Разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью. Маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций, создает общую неопределенность из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания. Отдельно ученые оценили индивидуальные особенности участников. Сильнее всего с улучшением распознавания эмоций была связана способность вставать на точку зрения другого человека, один из компонентов эмпатии. Даже кратковременное улучшение настроения после просмотра комедии повышало чувствительность к слабым положительным сигналам на лицах. По словам авторов, результаты могут быть полезны в образовании, здравоохранении, социальной работе и деловом общении, там, где важно только считывать состояние собеседника.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Слушай старое. Луна, луна, наполетана.
11: Слушай новое. Слушай лучшее.
12: Our honeymoon is over, and the best days of our love.
11: На Дэвидсон Радио. Baby, you're...

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Густрицкая. Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне. На задней стороне нанесен золотой флаг с числом 250, окруженным звездами. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Паспорт патриота». В Огайо на продажу выставили дом, где провел детство астронавт Нил Армстронг. Стоимость недвижимости составила $430 000. Дом находится на Бентон-стрит в городе Вапаканета. В нем Армстронг, будучи подростком, моделировал самолеты и проводил эксперименты. Семья купила дом в 1944 году. В 1988 здание продали учительнице истории, которая сперва даже не знала, кто в нем жил раньше. Здание не перестраивалось, внутри сохранена та же планировка, что была при Армстронгах. Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну. Это произошло 21 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11». После того, как астронавт оставил работу в НАСА, он преподавал в университете Цинциннати, умер в августе 2012 года. Адирондак на севере штата Нью-Йорк стал самым популярным направлением для осенних поездок. Его ищут чаще, чем Вермонт, Мэн и Колорадо. Парк занимает около 24 тысяч квадратных километров, больше, чем Йеллоустоун, Йосемити, Глейшер, Гранд Каньон и Грейт Смоки Маунтинс вместе взятые. Леса начинают менять цвет в конце сентября, сезон длится до ноября.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, ну что, давайте начнем с основателя Telegram Павла Дурова, которого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 29 июля ФСБ заявила, что Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму. Ну, я вам должен сказать, что чего только вокруг этого имени Дурова не происходило, о чем только не сообщалось, говорили и о том, что через вот эту платформу Telegram ФСБ вербует агентов себе за границей, что на этой площадке, ну, Дуров говорит о том, что около миллиарда человек там. Она давно уже не только для общения, она и в новостном формате существует, и, естественно, и в пропагандистском. Иными словами, были такие разговоры о том, что ФСБ вплотную работает с Дуровым. Он, кстати, и сообщалось, неоднократно приезжал в Россию. Ну, он такой, конечно, показывает, для него характерен такой образ борца за свободу. Насколько это соответствует реальности, это другое дело. Ну вот сегодня разговор идет о том, что розыск по делу о содействии терроризму. Как-то все это резко повернулось в сторону против Дурова. Иван.
1: Дуров, конечно же, персонаж весьма и весьма сложный, и с его порой весьма странными высказываниями и весьма странными героями, которых он считает таковыми. Вроде, с одной стороны, Стив Джобс, человек вполне уважаемый, с другой стороны, террорист левый Че Гевара. И то, что Дуров себя позиционирует таким, если угодно, он цифровым анархистом, который против всех правительств разом, ну, позиция от нее дает таким позерством, конечно же, тем более в такой ситуации, как сейчас, ну, все-таки надо делать выбор и понимать, на чьей-то стороне. Дуров этого пытается избежать, от того у него постоянные конфликты со всеми. И во Франции он задерживался, и с российскими властями у него давние напряженные отношения. На мой взгляд, если говорить о его конфликте с российскими властями, тут все-таки речь не столько о политике, хотя политика, конечно, тоже играет свою роль, сколько в его заработке. Потому что ВКонтакте, платформа популярная, которую тоже, в общем-то, Дуров создавал, у него уже, ну, говоря современным языком, отжали. И ВКонтакте это сейчас такой абсолютно проправительственная платформа, семья Кириенко, ну и все остальное. И у меня такое ощущение, что у Дурова очень хотят отобрать в пользу российского государственного бизнеса и Telegram тоже. А так как Дуров этого определенно не хочет, ну вот у него и эти конфликты и возникают.
0: А Telegram зарегистрирован, Telegram зарегистрирован в России, Иван? Telegram зарегистрирован в России?
1: Здесь мне сложно сказать, но Телеграмом пользуется, хотя он блокируется, и на него очень трудно зайти, но им пользуются почти все деятели кремлевские, почти у всех, по-моему, есть свои телеграм-каналы.
0: Да, я с этим согласен. Мы говорим о том, что ВКонтакте зарегистрирован в России. То, что вы употребили это слово «отжать», это очень характерно. Я помню, рейдерские захваты в мое время были. А это совершенно понятно. понятно. Когда бизнес зарегистрирован в России, российским гражданином или иностранцем, это можно отжимать, там свои правила и свои законы в России. Но Telegram, если он зарегистрирован вне пределах России, ну, как его можно отжать? Ну, через суд, конечно, можно как-то там говорить о том, что это наша компания, которую увел владелец куда-то за границу. Это уже дело юридическое, но, в принципе, как можно отжать, если компания не находится в России и не находится в ее юрисдикции?
1: Это, да, можно, конечно же, сделать довольно-таки сложно. И я вот, например, не располагаю, да, данными, как он в России, какое у него юридическое положение на территории России, особенно теперь. Но найти способы можно. В конце концов, можно сделать так, чтобы дружественные Кремлю бизнесмены, находящиеся так или иначе, имеющие свои бизнес-предприятия за пределами Российской Федерации, так или иначе могут найти способы, и Telegram перейдет под контроль дружественных российской власти бизнесменов. Это, в конце концов, вполне реально. И это, я думаю, можно сделать вне зависимости от того, где Telegram зарегистрирован. Поэтому здесь, конечно же, финансы играют очень и очень большую роль. Ну и к тому же, сейчас большая проблема у людей, которые в Телеграме какие-то финансовые дела имеют, потому что теоретически на данный момент только Дуров числится террористом и экстремистом, но логический следующий шаг – это признать, что все денежные операции, которые совершаются при помощи Телеграма, что это финансирование терроризма. Ну, раз основатель террорист, то значит все операции финансовые, которые ему так или иначе способствуют, они – это финансирование терроризма. И такие опасения в России уже озвучиваются, что многие блогеры забеспокоились, и владельцы телеграм-каналов. Но вот как это будет развиваться дальше, пока непонятно. Юристы говорят, что нет, пользователей это не затронет, и дело идет только о выяснении отношений с Дуровым. Но как повернется ситуация в Российской Федерации с пользователями и блогерами, это большой вопрос, действительно, на данный момент.
0: Ну вот я просто вышел в Википедию. Значит, серверы Telegram расположены по всему миру в нескольких дата-центрах, а штаб-квартира находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. По данным Surfshark, всего Telegram временно или бессрочно блокировали в 31 стране. Расследование, связанное с организованной преступностью в Telegram, стало причиной уголовного преследования Дурова во Франции в 2024 году. Я, насколько понимаю, сейчас политика России постараться россиян просто от Telegram отучить, увести. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, он рекомендовал россиянам воздержаться от любых финансовых операций Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Иными словами, Кремль заставляет Telegram выполнять российские законы, быть в контакте с властями, чтобы избежать блокировки. Вот о чем идет речь. Они угрожают Дурову блокировкой. А там уже все остальное, что украинские спецслужбы пользуются Телеграмом. Я еще раз говорю, точно так же и российские спецслужбы пользуются Телеграмом. 1 миллиард подписчиков, 1 миллиард пользователей, вернее. Это та мишень, в которую стреляют не только, я думаю, украинские и российские спецслужбы.
1: Ну, вне всякого сомнения, в Телеграме есть все, и действительно, и бандиты, и шпионы, и кто угодно, такой платформой, ну, как не воспользоваться. И, конечно же, российские власти, ну, хотели бы Телеграм приручить, так или иначе, потому что так проще. когда столь огромная платформа, она лояльна, принадлежит она Кремлю или нет, это уже другой вопрос, но даже если она просто объявляет своей лояльности и начинает обслуживать нужды российской пропаганды, ну, потому что, например, что такое соблюдение российского законодательства? Это отсутствие любой критики происходящего в Украине. Это данные только от Министерства обороны и никаких других. Это отсутствие вообще какой-либо критики властей. То есть вот это и есть следование российскому законодательству по меркам российских средств массовой информации. И если Telegram все это вдруг начнет выполнять, ну да, это Кремлю будет очень выгодно.
0: С другой стороны, ограничить доступ или прекратить доступ к Телеграму – это та стратегия, та модель, которая используется Россией. Мы с вами неоднократно говорили, это касается и Фейсбука. Вот, к примеру, я пытался вам дозвониться по Фейсбуку, не смог. Это сегодня происходило. Хотя у меня есть приятели, которым я могу в Россию позвонить по Фейсбуку. Поднимают трубку, тем не менее. По WhatsApp, я насколько понимаю, очень сложно дозвониться в Россию. Мы можем говорить о том, что практически ни один денежный перевод нельзя перевести в Россию, перевести финансы, деньги, поскольку, опять-таки, нет доступа к каким-то банкам, банкам-посредникам и так далее. Но, наверное, то же самое можно сделать и с Телеграмом. Это этим Дурову и угрожают. Ну, он прекрасно это понимает. Он говорит, что Россия объявила меня террористом за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. По российскому законодательству мне запрещено публиковать информацию в интернете. Так он написал у себя в Телеграм-канале. Ну, а после он опубликовал мем с подписью «Не перепутай». Там на его фотографии написано «террорист», а на фото представителей движения «Талибан» – «уважаемые партнеры». Ну, вот так. Ну, это он троллит, как бы, российскую власть в своем духе. В принципе, речь идет о доступе к Телеграму или о блокировании этой площадки. Иван. Только я сказал о доступе и общении с россиянами, но вот у нас что-то произошло и в Зуме. Это интересно. Сейчас он пытается, наверное, к нам вернуться. Да, Иван.
1: Да, вы сглазили просто-напросто.
0: Я только сказал об этом. Ну что, будем надеяться, до конца сегодняшней передачи мы как-то дотянем в разговоре.
1: Ну да, я думаю, это из-за жары в Москве. Тут проблемы со связью действительно есть.
0: Плавятся провода?
1: Похоже на то, да.
0: Ну что?
1: Да, так что да. Действительно, сейчас в России невозможно без каких-то дополнительных средств подключиться к соцсетям. И вот просто зайдя в интернет, вы подключиться к тем же Фейсбуку или Твиттеру, которые тоже в России считаются экстремистскими, вы не можете.
0: То есть через VPN.
1: Обязательно надо подключать так называемый VPN. Я так до конца сам не понимаю, что это такое. А чтобы пользоваться Телеграмом, нужны тоже какие-то там дополнительные технические средства. То есть практически за пределы разрешенных каких-то там сайтов нескольких, вы просто через обычный интернет не можете подобраться. Нужны какие-то вот обходные средства. И Телеграм, он постоянно к нему доступ усложняется, но пока остается. Тем не менее, отключить его, как это произошло с Фейсбуком, с Твиттером, с Ютьюбом, и список можно еще долго продолжать, конечно же, власти это сделать смогут. Пока такое ощущение, что самим властям это не очень выгодно, потому что, как я говорил, властям хочется его себе прибрать к рукам, благо там возможности для пропаганды открываются огромные. Но если уж совсем не получится и Дуров окажется совсем несговорчивым, то, конечно же, Телеграм тоже заблокируют, в конце концов.
0: Ну да, с другой стороны, если он объявлен террористом, то, как пишут, когда, допустим, упоминают в какой-то статье или в каком-то сообщении российском о Facebook, запрещенная в Российской Федерации организация. То же самое Instagram касается, который вы не упомянули, и так далее. Там хватает. То есть просто-напросто будет запрещен Telegram в России. Вот и все. Вот все решение вопроса. Но, наверное, да, идея как-то договориться с Дуровым, уж слишком лакомый кусок Telegram. И они сами там общаются, они сами себя обрежут. Мало того, российские бизнесы там себя так или иначе рекламируют. И это тоже удар по бизнесу, удар по Телеграму. Это площадка, на которой, я еще раз говорю, общение происходит в самых разных планах. И бизнес-общение – это огромный кусок этой идеи. Ну что, теперь еще об одном случае, но это уже тогда, когда человек вырезает себя из общения. Вот он из общения, из страны отрезает. Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, сообщается, что он недавно признан в Российской Федерации иностранным агентом. Тот самый Борис Надеждин, который был конкурентом Путину на одном из выборов. Так вот, он заявил, что Надеждину удалось выехать из России. Ему 63 года, он опубликовал видеообращение, которое записал на фоне Эйфелевой башни, естественно, в Париже, в своем телеграм-канале. Ну вот мы как бы состыковали обе темы. Ну, можно его только поздравить. Выбрался из Российской Федерации, находится в Париже, чувствует себя не только свободным, видимо, но и меньше опасается за свою жизнь. Раз он сбежал, собственно, из России, давайте будем называть вещи своими именами. Хотя в Париже его тоже могут достать, это естественно. На это спецслужбы российские всегда готовы.
1: Да, с Надеждином ситуация развивалась довольно-таки стремительно. Надеждин, ну, он стал таким, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть, ну, не Навальный лайт, но, в общем, такой символ умеренной российской оппозиции за последние годы. Потому что он критиковал, ну, в рамках законов, действующих в России, власти. И как только приблизились выборы очередные, то он объявил о намерении в них участвовать. Ну и вот тут началось, что его объявили иноагентом. Соответственно, в выборах он не смог принимать участие. Его задержали за демонстрацию экстремистской символики и оштрафовали. Символика – это фотографии Навального, кстати говоря. Как раз они считаются экстремистской символикой в России. И вот после этого он, Надеждин, я имею в виду, предпочел уехать. Тут вопрос, как он уехал, потому что ему, о чем он сам писал в соцсетях, ему был закрыт выезд из России официально. Но вот не то власти ему сами порекомендовали уехать и закрыли глаза на этот запрет, не то нашел он еще какие-то обходные пути. Тут этого мы, ну, узнаем, наверное, когда-нибудь, но вряд ли скоро. Но как бы то ни было, действительно, власти, которые поиграли вроде бы в либерализм перед выборами, мы об этом с вами говорили, вдруг и Путин, и представители «Единой России» стали говорить, что многовато запретных законов, много запретов в России. Но по мере приближения к выборам, все даже попытки какие-то, хоть что-то отдаленно похожее на оппозицию, стали уничтожаться. Потому что Надеждина вынудили уехать, а теперь, об этом мы, наверное, еще подробнее поговорим через неделю, потому что это только начинает развиваться. Но вот последние 2-3 дня идет еще активная кампания по дискредитации партии «Яблоко», которая тоже не очень дружественная Кремлю, которая очень малое представительство имеет, но надо ее тоже, наверное, убрать, обвинить в том, что она сотрудничает с Западом или с Украиной, поэтому вот не успел уехать Надеждин, и сейчас очень много заголовков и очень много истерических выкриков в адрес партии «Яблоко». То есть подготовка к выборам в России идет вовсю.
0: Партия «Яблоко», Григорий Явлинский следующий?
1: Видимо, да.
0: Но он же
1: пока вот, еще раз говорю, мы наверняка вернемся к этой теме, но вот уже 3 дня я вижу, что они такие-сякие, и Украину ни в чем почему-то не обвиняют, российскую государственность подрывают, финансирование из-за рубежа получают. Ну, знаете, если бы это было 1-2 высказывания, то можно было бы от этого отмахнуться. А сейчас это приобретает уже характер такой кампании по снятию партии с выборов.
0: Ну вот мы смотрим, сейчас показываем на телевидении, как раз очереди стоят, подписи в защиту Надеждина, видимо.
1: Это, наверное, да, когда он еще на выборах пытался участвовать.
0: На выборах, да, на выборах, да, это хроника.
1: Да, его тогда не допустили, сочли, что подписи не соответствуют действительности. Хотя потом там стало выясняться, что подписи рукописные и их фотографии, они почему-то отличаются, и поэтому и выглядят неправдоподобными. Но уже никто не стал разбираться, и Надеждина с выборов тогда благополучно сняли. Ну, а теперь из российской политической жизни убрали.
0: Ну, в общем-то, это такой вариант Сталина, да, до 28-го года, когда можно было уехать еще из России перед ужасом ГУЛАГа. Ну и, наверное, как это сравнить, если исторически, 70-е годы, конец 60-х, когда при Брежневе тоже можно было свалить и давали на это добро. Это и Синявский, ну, тот же самый Бродский, Солженицын выпускали. Нечего тебе здесь делать, езжай туда и оттуда, поливая нас грязью. Вот, мы, советский народ, тебя видеть не хотим. Ну, вот примерно такая сейчас ситуация.
1: Да, потому что, ну, активных оппозиционеров, их мы помним, арестовывали, сажали, потом обменяли и отправили на Запад. Я имею в виду последние годы. А вот сейчас предпочитают людей выживать. Может, помните, в прошлом году мы обсуждали, была история вообще с уличной певицей, под псевдонимом Наоко она выступала, из-за того, что пела неправильные песни, ее тоже привлекали к ответственности, а потом порекомендовали просто-напросто уехать, что она и сделала. Ну, видимо, с Надеждиным то же самое. Чтобы не создавать ни себе, ни окружающим проблем, видимо, ему тоже посоветовали, что лучше туда, на Запад, а нам тут картинку перед выборами портить не надо.
0: Ну и учитывая последние законы, мы с вами их обсуждали, при этом у тебя могут отобрать все. Начиная от недвижимости, там, машины и заканчивая, я не знаю, дачей, там, в общем, все что угодно. Иными словами, тебя выбросят, но при этом ты лишишься всего.
1: Да, именно так. Это способ воздействия. Потому что если человек уехал, но не подает никаких признаков жизни, ну, скорее всего, его собственность не будут трогать. А вот если человек уедет и начнет активно критиковать российскую власть и происходящее здесь, то тогда он сразу же тоже экстремист-террорист, а раз он экстремист, то собственность, да, она будет конфискована.
0: Интересно, насколько поэтому насколько все это быстро провернули? 16 июля, 20 дней назад, Надеждину был запрещен выезд из Российской Федерации, дело его рассматривалось. В течение 20 дней он как-то решил этот вопрос тем или иным методом, и уже из Парижа записал этот видеоролик. 20 дней всего прошло.
1: Ну да, поэтому здесь, конечно, тоже вопросов очень и очень много. как и...
0: Мне вспоминается, кстати, ведь дело Бродского, дело Синявского, оно точно так же разрешалось, буквально там ему сказали, Бродскому, так, давай, вали отсюда, и в течение, по-моему, недели ты должен уехать. То же самое было с Синявским. То есть срок давался какой-то, собирай чемодан, ничего больше не надо, мы тебя видеть здесь не хотим. Ну, примерно так это получилось. За 20 дней от запрета на выезд человека в результате отпускают. Еще одна...
1: Да. Наследие, традиция соблюдается. Угу. Мне это еще, знаете, напомнило у Довлатова диалог про персонажа, который уехал из Сталина, дав подписку о невыезде. А как же он уехал? Да очень просто, сел и уехал.
0: Ну, вполне возможно, здесь то, хотя я не знаю, вряд ли бы ФСБ просто так его выпустили. Хотя...
1: Ну, вот да, здесь ситуация другая, конечно.
0: Хотя
1: здесь...
0: я помню, это когда было, года полтора, наверное, назад, с Вероникой Долиной, прекрасной моей знакомой московской, певицей Бардом. Не другая Лариса Долина, а Вероника Долина. Ведь вы помните, где-то года полтора-два назад ее задержали за какие-то, не помню какой проступок, но она в результате смогла покинуть Россию.
1: У нее, по-моему, за лекарства якобы, ну, что-то там. Они там содержали эти лекарства.
0: Да, но она каким-то образом...
1: Совершенно смехотворный повод.
0: Да, потом еще сейчас у меня в голове, я не вспомню ее на «Б» фамилии, она театральный критик. Она тоже не смогла выехать из России и каким-то образом через границу с Прибалтикой смогла выбраться. Ну вот, бывают такие случаи. Так что, вполне возможно, это и путь Надеждина был. Хотя я не понимаю, как ФСБ может такие вещи прозевать и разрешить, собственно говоря. О театральном критике. Очередной коррупционный скандал в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по поводу его. Он уже подал заявление об уходе с ректорской позиции. Я должен вам сказать, что я его знал еще по Москве. У нас разница в 9 лет. Кстати, у него 10 августа будет день рождения. Он 1967 года. И мы вместе были в клубе «Поэзия». Я его помню еще, ну, совсем юным, там ему было больше 20 лет немногим. Вот. Могу добавить, что он еще является косвенно и моим родственником. Через жену. Вот. Так что, да. Вот. И я, поскольку как-то вот так совсем не близко, но смотрел иногда, появлялось, он на самом деле очень верноподданный был путинскому режиму. Он, я помню, на каком-то там сборище он поднимался и задавал вопрос Путину, при этом у него от волнения тряслись руки, вот прямо он, Владимир Владимирович, вот, может быть, вы что-то нам такое расскажете, следовал какой-то вопрос, после этого он садился и, видимо, часа полтора потом вытирал пот с лица, вот настолько он волновался. Ну, вот такой человек, но, в принципе, как вы считаете, здесь речь идет о политике или все-таки речь идет о коррупционном функционере? Коррумпировано.
1: Ну, нельзя, конечно, говорить, пока вина человека не доказана, но политику мне здесь очень трудно увидеть, потому что, ну, вроде бы абсолютно лояльная во всем личность. И вот то, что вы рассказываете, в 22-м году он подписывал какое-то там обращение деятелей культуры о признании ЛНР и ДНР частью Российской Федерации. Помните, там был такой референдум. То есть представить себе, что от него вдруг избавиться по политическим каким-то мотивам, мне довольно-таки сложно. Много разговоров, опять я не могу их подтвердить или опровергнуть, что он своих родственников устраивал на очень выгодные позиции и платил им огромные зарплаты. Поэтому здесь, видимо, все-таки мы имеем дело с коррупцией. А вот почему вдруг в России коррупция цветет и, простите, пахнет на каждом шагу, почему вдруг за него взялись именно сейчас, ну, видимо, нужен был тоже такой показательный процесс, как у Жванецкого, что с консерватории решили начать.
0: Ну, с другой стороны, может быть, кого-то другого хотят на эту должность устроить. Ведь кормушка-то замечательная, ректор ГИТИСа. Надо как-то его снять было. Ну, кого-то поставить из родственников, кому-то там из власть придержащих захотелось, мало ли.
1: Это, конечно же, вероятно, потому что все, что касается творческих вузов, кинематографических, театральных, ну, там пространство для коррупции открывается огромное. И, опять же, близость к идеологии, все это тоже свою роль играет. Поэтому представить себе, что Заславский стал, в общем-то, просто жертвой каких-то... Ни в коем случае его не оправдываю, если он действительно коррупционер. Но то, что он еще и стал жертвой каких-то там внутренних разборок и желания посадить более, еще более надежного или еще более близкого человека власти, этого тоже нельзя исключать ни в коем случае. Как я постоянно говорю, в России любой коррупционный скандал – это скорее всего, да, человек действительно проворовался или что-то сделал плохое, но то, что на него обратили внимание, значит, либо забыл поделиться, либо что-то все-таки сделал не то, что власти не понравилось. Хотя с Заславским, ну, мне трудно себе представить, что он мог такого сделать.
0: А почему вы считаете такого масштаба скандал? Ну, в конце концов, ректор ГИТИСа, не в ГИКа. Для нас главное – это искусство кино. Искусство театра – это как-то... Хотя театральные актеры, конечно же, и снимаются в кино. А почему такой скандал? А ректор ГИТИСа, ну, был, не был, это же не там генерал Чайко там и его день рождения, который 9 миллионов, кстати, рублей, по-моему, стоил. Это, так, генерал себе может позволить сегодня. Это гораздо больше, чем несколько его зарплат, там, я даже не знаю, может быть, и годовых. Но вот Григорий Заславский, почему об этом сегодня везде пишут?
1: Сложно сказать, опять близость выборов, поэтому надо показать, что у нас борьба с коррупцией, она вовсю процветает. Не только коррупция, но и борьба с ней. И потом у меня такое ощущение, что после... Посмотрим, подтвердится или нет, что за сферу образования после выборов возьмутся еще серьезнее. Там и так, понятное дело, что идеология уже отовсюду лезет, но вот надо, видимо, еще больше усилить и все чуждые элементы из области образования, тем более образование, связанное вот с театром, с кино, всех надо вычистить, чтобы везде были исключительно свои люди. Ну, у меня вот такое мнение.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе – СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center – работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program ВСК Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свою

0: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
1: Давайте начнем со следующих сообщений. На юге Ливана в результате атаки Хизбаллы погибли двое военнослужащих Цахаля. Еще разные сообщения. 3-4 человека были ранены. И Цахаль нанес серию ударов по целям на юге Ливана. Давайте с этого начнем.
0: Да, к сожалению, пришли, Геннадий, эти трагические сообщения. Действительно трагические. Двое ребят убиты, четверо ранены. Среди них есть тяжело ранены. И вы знаете, в чем еще дополнительный трагизм ситуации? В том, что этих ребят дали им команду зайти в пустующее полуразрушенное здание где-то в ливанской деревне и обследовать это здание. Зачем? Кому это надо было? Вы знаете, огромное количество военнослужащих мы потеряли именно в результате этой совершенно какой-то безумной, на мой взгляд, тактики. То есть военнослужащих посылают какие-то заброшенные пустующие здания для того, чтобы там проверить, заминированы или не заминированы. И это при том, что мы, ну, вроде бы как считаемся высокотехнологичная страна. Вроде бы как у нас должны быть роботы. Вот посмотрите, украинцы, насколько они умело используют. Они высаживают платформы там передвижные в тыл врага с пулеметами. То есть они совершают какие-то чудеса с помощью робототехники, не имея достаточного личного состава и экономя человеческие жизни. У нас мы посылаем при всех наших достижениях в хай-теке, мы посылаем ребят, чтобы они обследовали вот эти вот развалины. Ну, если вы хотите уничтожить эти развалины, ну, подгоните танк. Ну, просто разрушьте его, и все. Нет. И это уже, понимаете, в чем ужас? Это не ошибка одного командира. Это нечто системное. Системное явление, которое происходит, происходило очень много раньше в Газе, в Южном Ливане. Зачем это делается? Кому это надо? Что это за офицеры, которые посылают вот этих солдат на почти верную гибель? Потому что большинство вот этих домов, они заминированы. Хизбалла, Хамас устанавливают там ловушки, засады. Понятное дело, что там ждут сюрпризы, то, что называется. Естественно, что гибнут наши солдаты. Многие остаются без рук, без ног, инвалидами на всю жизнь. Вот это вот, вы знаете, это для меня это непостижимо. То есть как мы, страна, которая могла бы просто так же, как и Украина делать, даже, возможно, лучше, учитывая наши наработки, могла бы осуществлять все эти операции с помощью роботов, мы жертвуем человеческими жизнями, знаете, как будто они для нас, ну, по сути дела, ничего не значат, потом плачем. Но вот это вот совершенно для меня немыслимая ситуация. Да, после этого были какие-то нанесены удары по объектам Хизбаллы. Я не знаю, кто там пострадал даже или нет, но сам по себе вот этот факт, и это продолжается уже на протяжении долгого времени, это тенденция, это явление. И опять-таки мы ничему не учимся.
1: Так а что, они вошли в здание, и что там произошло? Здание заброшенное.
0: Они вошли в здание, там была ловушка. Минные ловушки хамасовцы устанавливают в этих зданиях. Хамасовцы, Хизбалла, неважно. Все одно и то же. Устанавливают там какие-то ловушки, то есть происходит взрыв где-то, и после этого срабатывает целая система вот этих вот мин, взрывчатки, которая там установлена. И эффект, конечно, совершенно
1: фатальный. Это не удар Хизбаллы, в результате которого погибли. Это диверсия.
0: Нет, Геннадий. Нет, это диверсия. Но это диверсия, понимаете, не то, что они подкрались и осуществили диверсию. Ну, тогда это можно было понять. Ну, действительно, горилла, партизанская война, подкрались, сделали. Нет. Увидели пустующее здание, решили его обесточить, обезвредить. Ну, обезвредили, да. Двоих ребят нету, еще четверо в тяжелом состоянии. Замечательная тактика. И никого, я уверен, просто не попросят понести ответственность за это. Ничего не происходит.
1: Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, которые связаны с корпусом стражей Исламской революции. Ну вот, это, с одной стороны, американцы объясняют, что речь идет о каком-то обмене, связанном с соглашением между Соединенными Штатами.

0: с атомами и Ираном. С другой стороны, иранские источники утверждают, что это формально плата за проход через Ормузский залив, которая взиматься не будет. При этом судовладельцам придется оплачивать сервисный сбор. Ну, в общем, баш на баш, что называется. Вот мы что-то сделаем, а мы сделаем это.
1: Ну, вы знаете, это я вижу даже не баш на баш, Геннадий. К сожалению, я вижу, что это серия уступок, потому что иранцы говорят, что мы не будем взимать пошлину судов, которые пропускаем, но они будут оплачивать сервисный сбор. Вы знаете, это когда рэкетир, гангстер, он приходит какому-нибудь, там, скажем, бизнесмену и говорит, ну, ты будешь мне платить. Он может назвать это просто, можно называть рэкетом, но он называет это красиво. Сервисный сбор, якобы расходы на обеспечение безопасности, экологический контроль, очень важный для Ирана момент экология, однозначно, обслуживание судоходства. Ну, штаты говорят, что они пока еще не пошли на это, что все это находится сегодня под вопросом обсуждения. Но, конечно, меня очень настораживают все эти уступки, потому что, знаете, это тот самый случай, когда покажи палец, они откусят руку. То есть покажи им какое-то, что ты готов уступить, даже хотя бы это символически, ну, пускай там какие-то 3 авиакомпании, какие-то 2 самолета, но любая уступка ими воспринимается как призыв еще большему требованию, и это для них, это является проекцией слабости, уступчивости и так далее. Вы знаете, я очень надеюсь, Геннадий, что это действительно необходимо сейчас Трампу перед наступающими выборами. Уже через 3 месяца будут выборы. И очень надеюсь, что вот эта вот вся игра в поддавки, она закончится после того, как будут выборы, и дай бог республиканцы победят. Но пока, конечно, пока это выглядит просто как уступки вот этому вот режиму.
0: Еще одно сообщение любопытное. Украина использует израильские радары RADA, РАДА, для борьбы с российскими беспилотниками. Это любопытное сообщение. Как его комментируют в Израиле?
1: Вот это прошло практически незамеченным. Я обнаружил его, в общем-то, совершенно случайно. Это было опубликовано, есть у нас такой сайт Вала. Публиковали где-то там в глубине. Но на самом деле это действительно необычайно интересно. То есть, вроде бы как есть запрет, Нетаньяху сказал, что мы не будем поставлять железный купол Украине. Но и вот эти вот радары. Но, тем не менее, вот радары РАДА, которые они приобретены были на пожертвование, так написано, они находятся на защите украинского неба. Причем в основе, значит, их лежат такой перехватчик ракет Hellfire. Он расположен на шасси грузового автомобиля. И он предназначен для ликвидации беспилотных самолетов в Герань. А Герань — это фактически иранские шахиды. Это значит, что израильские технологии находятся в распоряжении украинцев. Я этому очень рад, и дай бог, чтобы это спасло жизни, принесло какое-то облегчение в этой войне с российским режимом. Это свидетельствует о том, что обе стороны сотрудничают, обмениваются технологиями. Дай бог, чтобы это продолжалось, Геннадий.
0: Там говорится о том, что вот эти радары РАДА, они обнаруживают цели в радиусе 25 километров, а дальность ракет Hellfire составляет от 10 до 11 километров. Иными словами, это последний случай в Геленджике, когда упал беспилотник на пляж, а рядом просто находилась радиолокационная станция, которая сбивает беспилотники с их курса. Она прямо находилась на горе рядом с этим пляжем. Вот вам и Россия. Там вообще, если у вас стоит эта радиолокационная станция, которая сбивает беспилотники с курса, то у вас просто на пляже никто не должен находиться, потому что произойдет то, что произошло. Сбился беспилотник с курса, упал на пляже, там погибло 7 человек, включая детей. Не надо в этом никого винить, кроме самих себя. Вот это очень важный момент. А вот эти РАДА, они за 25 километров, они уже видят цель, и ракеты сбивают их там за 10-11 километров.
1: Да-да-да, вы знаете, у них невысокая, как пишут, у этой Hellfire невысокая скорость, но этого для беспилотниками достаточно, потому что беспилотник — это же не ракета, беспилотник летит на достаточно низкой скорости, его главное — вычислить, обнаружить, уничтожить, и вот они обнаруживают и уничтожают. То есть, ну, опять-таки, я повторяю, что я очень рад, что это сотрудничество имеет место.
0: Вчера у нас не было никаких других тем, кроме темы выборов. Здесь у нас в Соединенных Штатах Америки. У меня, кстати, во второй программе моей получасовой, не дня без строчки, обзор американской прессы, посвящено вот этой теме, выборы во вторник в Мичигане. Достаточно большая часть программы. Из получаса, наверное, минут 15 я рассказываю, так что это нашим телезрителям, нашим радиослушателям. Если кого-то эта тема интересует в подробностях, кто такой этот Эль-Саид, который выиграл выборы?
1: Абдул Эль-Саид.
0: Да, да, но фамилия его Эль-Саид. Абдул – это так его первое имя, так его зовут. Вот, кто такой Эль-Саид? Вот, я довольно подробно об этом рассказываю. Это, опять-таки, это праймерис демократические. Вот он эти демократические праймерис выиграет. Выиграл, и он уже будет в конкуренции с представителем республиканской партии в ноябре на выборах. Ну, посмотрим. Но если эта тема, я еще раз говорю, кого-то интересует в подробностях, кто он такой, каковы его взгляды, в частности, на Израиль, естественно. Вот. Кто его учителя, которые называли евреев термитами. Вот. Один из его учителей замечательный совершенно. Вот. Так что можно сделать по его окружению, по его высказываниям, по его учителям сделать вывод, насколько он антисемит, насколько он антиамериканец, насколько он социалист, хотя он демократическим социалистом Америки к этой партии и не принадлежит. Но это я отвлекся. Это
1: просто... Исламист, прежде всего, Геннадий. Да. Исламист, я бы сказал.
0: Да, ну и социалист. Он не важно, что он относится... Социалист в каком плане? Все всем... Откуда брать на это деньги, трудно представить себе. Но, как мы вчера с вами и говорили, задача разрушить. Вот этих, у этих людей задача
1: это
0: разрушить.
1: 100%.
0: Да. Да, а как построим, это уже их не интересует. Разрушить этот капиталистический мир, собственно, иудео-христианскую культуру, традиции и так далее. Это мы с вами вчера как раз и обсуждали.
1: Весь мир насилия.
0: Да.
1: Весь мир насилия.
0: Вернемся к теме, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Совет мира, так называемый, разрабатывает план выкупа оружия у жителей сектора Газа. Это очень хороший ход. Мы говорили о том, что Хамас должен на втором этапе вот этого 20 плана из 20 пунктов Дональда Трампа, на втором этапе должен отдать оружие, ну и разоружиться. Очень трудно представить себе, что они это сделают. Но там же на 90% сектора Газа это хамасовцы. Мы с вами тоже это обсуждали. Ну, 85%, хорошо, 85%. К 90%. Они все вооружены, у них там немало оружия под то, что мы вчера с вами, позавчера говорили, как раз под кроватью и так далее. По несколько автоматов, гранатометы.
1: Да.
0: А выкупить у них оружие... Это ход, который может привести хотя бы к какому-то результату, потому что я однозначно не верю, что Хамас готов или когда-нибудь вообще способен разоружиться. А выкупить, ну да, это какой-то ход. Хотя, с одной стороны, будут выкупать, с другой стороны, им будут подвозить.
1: Безусловно, вот именно так. Именно так. Прежде чем вот сказать пару фраз вот о этом деле, я хочу сказать одну фразу о том, что сегодня я прочитал кандидат в Конгресс от Нью-Джерси уже, там Адам Хамави его зовут, он хочет отрезать Израилю колени. Вот так он и сказал. Хочу отрезать Израилю колени. Вот хорошие все ребята, они идут в американскую политику, но касательно этого Совета мира, очень трудно сказать, Геннадий, приведет ли это к успеху. За этим стоят действительно Арабские Эмираты и другие страны, но это именно то, что вы сказали. С одной стороны выкупают, с другой стороны они и будут поставлять оружие. То есть, насколько это принесет успех, я сомневаюсь.
0: Но пытаются найти какие-то ходы, как разрулить, что называется, эту ситуацию.
1: Совместить несовместимо.
0: Да. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. 8-800-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
5: Программа «Караван».
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

В мае 1986 года Роберт Палмер написал свою первую песню «Номер один» благодаря идее, которая пришла ему во сне. На тот момент Палмер уже около 20 лет был одним из недооцененных музыкантов. Его ранние выступления с группами Alan Bonesett и Vinegar Joe принесли лишь незначительный успех. И только сольное творчество могло помочь ему медленно, но верно приобрести известность.

Британский музыкант, вокалист и продюсер Роберт Палмер относится к числу тех музыкальных хамелеонов, которые не придерживаются одного направления, а перепрыгивают из стиля в стиль и легко смешивают их между собой. Рок, джаз, голубоглазый соул, фанк, регги, калипсо, самбо, техно, ритм-н-блюз, world music. Даже такой длинный список, пожалуй, будет неполным для героя нашего рассказа, уроженца западного Йоркшира.

Роберту было всего 3 месяца, когда его отец, морской офицер, перевез семью на Мальту. Там прошло детство будущего певца, и там он впервые познакомился с мелодиями Нета Кинга Коула, Пегги Ли и Билли Холидея, звучащими в эфире американских радиостанций. В Англию Палмер вернулся уже подростком, где первой его командой стала полупрофессиональный ансамбль The Mandrakes, выступавший на разогреве у Хендрикса и у группы The Who. В период между 75 и 83 годами он выпустил 7 сольных альбомов, среди которых была пара незначительных хитов Every Kind of People и Bad Case of Loving You, то есть Доктор Доктор. Первые места в чартах и платиновые альбомы по-прежнему ускользали от него.

Новоорлеанский фанк и соул доминировал и на второй пластинке Палмера «Pressure Drop». Однако в этом альбоме Палмер сделал уклон в регги и даже титульный трек назвал в честь композиции ямайской команды «Toots and the Maytals». Версия «Pressure Drop» в исполнении Палмера была признана Billboard одной из лучших песен на альбоме, в то время как журнал Q отметил его как одного из первых белых музыкантов, сделавших достойную запись в стиле регги. К сожалению, альбом заполнился больше обложкой с обнаженкой, нежели музыкальным материалом.

Перебравшись на Багамы, артист попал под очарование островной музыки и на сольнике Double Fun сделал соответствующие корректировки. Даже кавер знаменитой Юли Легат Ми был исполнен в новой манере. С этой работой Палмер наконец-то получил признание широкой публики, и открывашка Эврика and the People стала его первым хитом. Сингл достиг 16-го места в Billboard Hot 100 и стал первым синглом артиста, попавшим в чарт UK Singles Chart под номером 53.

Все начало меняться после того, как Палмер встретился с бывшим барабанщиком Чик Тони Томпсоном и участниками Duran Duran Джоном и Энди Тейлорами, чтобы организовать группу Power Station. Одноименный альбом коллектива 85 года стал настоящим триумфом. В десятку лучших хитов вошли «Some Like It Hot» и «Get It On». А релиз был продан тиражом более миллиона копий.

начале следующего десятилетия Палмер продолжил музыкальные эксперименты. И на этот раз в своем 6-м студийном альбоме «Клюз» он отважился на синти-поп и новую волну. Хотя альбому удалось занять только 59-е место в чарте Billboard, его ждал значительный коммерческий успех в Европе, так как «Клюз» вошел в хит-парады Германии, Нидерландов, Великобритании и даже достиг первого места в чартах Швеции. С идеей охватить более молодую аудиторию были сняты музыкальные клипы для их двух рекламных синглов «Johnny and Mary» и «Looking for Clues». Последний был одним из первых, который был показан на MTV 1 августа 1981 года.

Вместо того, чтобы присоединиться к остальным участникам группы в турне по Америке, Палмер решил сосредоточиться на своем следующем сольном релизе. И вот тут его мечта начала сбываться. Однажды ночью, когда Палмер крепко спал, в его голове возник музыкальный риф. Палмер сразу понял, что к нему пришло вдохновение, и быстро записал эту идею на пленку. Говорит Палмер: «Я проснулся и напел мелодию на свой магнитофон. Такое случается довольно часто, и обычно это просто ерунда. Но утром я послушал запись и понял, что поймал вдохновение». Первоначально Палмер представлял песню как дуэт и пригласил в качестве партнера американскую исполнительницу Чака Кан. Они записали трек, но звукозаписывающий лейбл R&B певицы отказал в публикации, поскольку это отвлекало внимание от ее предстоящего альбома. В итоге Палмер сам перезаписал партии Кан. Благодаря запоминающемуся рифу и припеву, песня «Addicted to Love» быстро нашла свою аудиторию. Сингл был выпущен в январе 1986 года и стабильно поднимался в чартах. И 2 мая он занял первое место в Billboard Hot 100.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: свободно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 80.05.
0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 борах города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, к которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. С 4 по 6 сентября пройдет 35-й ежегодный фестиваль воздушных шаров в Хадсон-Валли. Мероприятие состоится в Таймер-парке по адресу 249 Дункан Роуд. В течение 3 дней организаторы запланировали 5 массовых запусков и более 120 полетов. Посетители могут забронировать 45-минутный полет на воздушном шаре. Он стоит $350 с человека. Также гостей ждут вечернее световое шоу, фейерверки, фудтраки, живая музыка. Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее онлайн. На входе они не продаются.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, умным человеком в Нью-Йорке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Вот сейчас я бы хотела начать с исторических каких-то событий, справок. Наверное, начнем и закончим, что называется, еврейским вопросом. Вот глядите-ка, 31 июля в 1492 году, то есть это 15 век, в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. Указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство, и более 120 тысяч человек покинули страну, оставив дома свое имущество. Там, правда, еще были и мараны. Конечно, вы знаете это слово. Это люди, которые внешне, как бы для хозяев страны, принимали христианскую веру, но дома соблюдали еврейские законы. Тайно, естественно. Ну и далее. 1656 год. Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал. 1703 год. Даниэль Дефо, тот, который написал «Робинзона Крузо», был прикован к позорному столбу за крамольную клевету после публикации политических памфлетов, но публика забросала его цветами. 1825 год. В день отъезда Анны Керн из Тригорского Александр Сергеевич Пушкин вручил ей свое стихотворение «Звездочка», да? Я помню чудное мгновение. Это было 19 июля по старому стилю. 1849 год. В бою с российскими войсками погиб венгерский поэт Шандор Петофи. Петофи, говорят русские, но вообще я вот сейчас проверила, в венгерском языке ударение на первом слоге, и после «т» вот это «ё», оно читается как русское «ё». Петофи. 1865 год. Первая в мире железная дорога для узкой колеи открывается в Гранд-Честере, Квинсленд, Австралия. 1874 год. В Ванкувер, Канада, прибыла первая группа русских меннонитов. Это люди, их религия отказывалась служить в армии. Повторю, 1874 год. 1920, 31 июля на 1 августа была основана Коммунистическая партия Великобритании, The Communist Party of Great Britain. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». 1920 год. 1924. Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Западной Украины или Восточной Галиции. 1937. В ходе массовой операции НКВД в один день арестованы десятки тысяч жителей Чечни. 1941. Холокост. Физическое уничтожение евреев. Завершение проекта зачитываю. Т/179, номер 461. По указанию Гитлера нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, далее кавычки, как можно скорее представить общий план мер необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса. Кавычки закрылись. Видите, вот этот исторический экскурс, краткий, да, мы начали и закончили еврейским вопросом. И вот сколько живу на белом свете, и сколько у меня есть сознание взрослого человека, я никогда не понимала, когда кто-то, какой-то народ один, против другого. Во-первых, что можно изменить? Ты уже родился русским, украинцем, белорусом, таджиком, туркменом, узбеком, украинцем, евреем, кем угодно. И ты ничего не можешь уже изменить. За тебя решил Господь Бог наверху, да? И вот почему-то одни решают, что какой-то народ должен быть уничтожен. Его надо стереть с лица земли. Вот я поэтому попросила нашего дорогого Геннадия Стальнича подготовить освещение вот этого вопроса. Начнем хотя бы с того, что в 1492 предложили евреям либо принять католичество, христианство, либо уехать из страны. И вот 120 тысяч – это только зафиксированных человек, евреев, иудеев, покинули страну, просто бросив все во имя своей веры. Геннадий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марин, если позволите, пользуясь, если можно сказать так, служебным положением. Дело в том, что в одной из программ вы давали мой имейл, да, если там есть вопросы какие-то были у людей и так далее. Дело в том,
1: мы можем его повторить, Геннадий. Мы
2: да, я тем более
1: повторить.
2: Сейчас открыл, да, в имейл геннадийстальнич@gmail.com, как пишется, так и читается, Геннадий, DIY, Стальнич, все вместе. Геннадий, две буквы «Н», я напоминаю. Дело в том, что очень интересные были сообщения, и я благодарен радиослушателям. Дело в том, что я просто хотел быстро ответить, как бы предупредить, чтобы в дальнейшем уже не возникал этот вопрос. Мне очень часто почему-то задают два вопроса. Я хочу коротко на них ответить, чтобы впоследствии уже не тратить на это время. Дело в том, что один из вопросов мне задают, знаком ли я лично с Дмитрием Быковым. Я хочу сказать, что лично мы не знакомы. Я, разумеется, читал его различные произведения, и проза, и поэтические произведения, отношусь с уважением к нему как поэту, прозаику и педагогу. Лично мы не встречались, я сомневаюсь, что он читал мои произведения. И второй вопрос почему-то несколько раз прозвучал. Знаком ли лично с Артемом Андросовым? Нет, мы лично не знакомы. Разумеется, я знаю, это талантливый журналист американский, и я с большим интересом, всегда с нетерпением жду, жду и слушаю его программу на Дэвидсон Радио «Пульс дня». Но лично мы не знакомы. А теперь касательно заявленной темы. Безусловно, ну, речь идет о так называемом Альгамбрский эдикт. Это с 1492 года, который это совместный был указ католических королей Испании Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. 31 марта 1492 года он предписывал всем евреям страны до конца июля либо принять христианство, либо покинуть пределы Испанского королевства. Тем, кто не выполнял этот приказ, грозила смертная казнь и полная конфискация имущества. Причиной, ну, как считалось, официальной причиной подобного указа было то, что, во-первых, испанская инквизиция хорошо знала о таком движении, существовавшем в Испании, как мараны, о которых вы сказали, что это были те крещенные евреи, которые крестились, но тайно соблюдали еврейские обряды. Они считали, что как бы новообращенные христиане могут попасть под влияние иудаизма, что евреи как открыто, так и тайно склоняют к к исполнению этих еврейских обрядов. То есть, как бы, чтобы эти люди по-прежнему оставались, как бы, ну, исповедовали иудаизм, но тайно. Страну покинуло порядка 300 тысяч евреев, нашли убежище. Они в Португалии, Италии, Северной Африке, преимущественно в Османской империи. Последствия были катастрофическими, в общем-то, это уже признают все, для Испании, потому что было запрещено ведь этим евреям возить золото, драгоценные металлы, и они продавали дома за бесценок, и получилось, что был обесценен как бы внутренний рынок недвижимости. Доходило до смешного, что, допустим, дома, условно говоря, менялись там, на одного-двух ослов или на какую-то одежду и так далее. Разумеется, что королевская казна, что она лишилась, с одной стороны, крупнейших налогоплательщиков, с другой стороны, опытных сборщиков податей, потому что многие евреи работали как бы, в структурах, которые связаны были со сбором налогов. В плане профессионального удара, это исход многих врачей, юристов, дипломатов, ученых, ремесленников. Банковский сектор фактически был похоронен. Парализован был внутренний кредит, испанцам пришлось после этого обращаться к иностранным банкирам, генуэзским, немецким и так далее. И все это происходило на фоне открытия Америки. Казалось бы, посыпался град золота из Америки, из колонии, да. Но, во-первых, оно было как бы обесценено в тот момент, потому что его стало слишком много. Во-вторых, все оно из-за того, что не было эффективных финансистов внутри Испании, в основном все это было потрачено, ну, грубо говоря, это все проели или потратили на войны. То есть и в экономику, развитие экономики это никак не повлияло испанской. То, что я сказал, что главным убежищем для этих евреев сефардских стали Османская империя, потому что султан турецкий, османский, он как бы приветствовал то, что сефарды переселились в Османскую империю. Был указ, так называемый Баязидский, это султан был Баязид II, был издан указ, который обязывал губернаторов провинции принимать беженцев. И даже Марина угрожал смертью, если они жестоко обращались с беженцами. Сефарды получили статус, это называлось покровительственные иноверцы. Они платили специальный налог, но у них было свое самоуправление и возможность отправлять свои религиозные обряды. То есть в том числе разрешалось строить синагоги. Ну и, разумеется, это был плюс развития империи, потому что евреи сразу создали торговые сети, связав Османскую империю с Европой. Многие из них владели иностранными языками, они влились в дипломатический корпус Османской империи. Книгопечатание евреи развивали в Османской империи. Ну и не говоря уже о том, что то, что я говорил, те, кто профессионалы уехали с Испании, они, соответственно, трудились активно в Османской империи на поприще юристов, как я уже сказал, дипломатов, врачей. Должен сказать, что сам этот эдикт позорный, вот это изгнание испанских евреев, он был аннулирован испанским правительством только в 1968 году. Это при режиме Франко. Вообще, это очень интересная история, Марина. До сих пор многие историки ломают копья. Есть такая теория, которую отстаивают некоторые исследователи, что Франко, диктатор, вот, которого у нас в Советском Союзе называли Каудилья, ну, он Каудилья был, то есть вождь испанского народа, что вот мятежник, фашист там, и так далее, что он сам был из рода маранов, то есть тайных вот этих евреев испанских, которые тайно исповедовали иудаизм. Потому что, в принципе, то, что он совершил, я не знаю, ли в Израиле на аллее праведников есть его имя, по-моему, нету. Но как-то вот мы все, у всех на слуху различные праведники, которые спасали евреев, да, во время Второй мировой войны. Фильмы все смотрели, я думаю, список Шиндлера, да, и так далее. Фильм «Праведник», белорусский фильм, посвященный партизану белорусскому Киселеву, который вывел с оккупированной территории 300 евреев. Но как-то не всегда мы помним, что в период оккупации Германии и Франции, и впоследствии, когда марионеточный вишистский режим начал уничтожать евреев, депортировать их на территорию, занятой Германии, депортировать в Освенцим, 30 тысяч евреев фактически без ничего, у них отняли дома, деньги, вещи и так далее, пробрались к границе Испании, и Франко их дал распоряжение, их пропустили на территорию Испании. Это были пожилые люди, дети и женщины. Он их пропустил, и фактически 30 тысяч человек сохранили свои жизни, и впоследствии, естественно, ну, произвели на свет следующие поколения, остались жить в Испании, то есть он фактически спас этих евреев, несмотря на неудовольствие, высказанное дипломатическим корпусом Германии, в частности, Гитлер упрекал Франко, что он это сделал, не говоря уже о том, что в период Второй мировой войны Гитлер все время давил на Франко, чтобы он послал свои войска занять Гибралтар, отсечь англичанам, значит, вход в Средиземное море, чтобы как бы парализовать действия английского подводного флота. И, как вспоминал Вильгельм Кейтель, Гитлер все время жаловался, приезжая с очередных переговоров с Франко, а у Франко был такой немного гнусавый, монотонный голос, что он говорит, когда я разговариваю с этим вождем испанцев, у меня такое ощущение, что я на базаре торгую с еврейским торговцем. Потому что Франко все время он выставлял конкретные требования, то есть все время вот этим монотонным гундящим голосом, он говорил, для того, чтобы отправить туда войска, мне там понадобится фуража, там столько-то тонн того, столько-то вооружений, количество пороха, патронов. То есть он все время одно и то же как бы требовал, то, что уже тогда Германия, которая вела войну на два фронта, она уже не могла этого сделать, позволить себе. И таким образом, сохраняя как бы внешний нейтралитет, и несмотря на то, что после войны на территории Испании и Португалии нашли пристанище многие немецкие гитлеровские приспешники, преступники военные, тем не менее он так и не решился и не поддался давлению Гитлера, не послал войска напрямую, не вступил в контакт с Британией, не сделал попытку захватить Гибралтар. Кроме того, от испанцев ведь и голубая дивизия, это была единственная дивизия добровольцев, которая воевала на Восточном фронте. Она участвовала в блокаде Ленинграда. Многие считают, да, вот есть люди, которые считают, что вот, может быть, он знал об этом предании, передаваемые поколениями. Некоторые говорят о каком-то свитке, который он хранил в шкатулке, и который перед, как утверждала его потом вдова, он сжег перед смертью уже своей. Считают, что как бы он отдал, может быть, такую как бы дань, да, вот тому, что как
1: евреи... Снять грех с души.
2: Знания в Испании. Да, снял грех с души, да. Вот как бы
1: да. Сделал Геннадий, этот поступок. Давайте мы сейчас перевернемся на рекламу.
2: Да, и то, что... Да, хорошо.
1: И вас будем продолжать слушать и приглашаем уважаемых радиослушателей присоединиться к этой теме 718-303-90-90.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: благодарны спонсору нашего радио – клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс», и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Что ж, дорогие друзья, продолжается «До самой сути». Напомню, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы сегодня вот вас приветствуем, приглашаем к разговору на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. И сегодня такая нелегкая, не пятничная, прямо скажем, тема, а может быть наоборот, пятница, шаббат наступает. Что в 1492 году в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. И указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство. И тысячи, сотни тысяч человек, евреев, покинули страну, оставив абсолютно все – дома, имущество. Правда, были и мараны, которые там оставались внешне, как бы приняли христианство, дома соблюдали тайно еврейские законы. Вот Геннадий нам очень интересно и подробно рассказал об этом. Геннадий, если позволите, вот уже есть желающие присоединиться к разговору, или вы хотите продолжить немножко, как вам удобно? Хорошо, тогда принимаем звонки. Да, слушаем.
3: Да. Да, я хотел бы сказать, что... Да, меня. Да, я хотел сказать, что когда... Мне просто стало интересно, что... А как сложилась как бы судьба вот этих 30 тысяч людей, которых пропустил в свое время Франко? А, знаете, часть из них впоследствии после окончания Второй мировой войны эмигрировала в Америку или в Южную Америку. А, часть осталась в Испании. Им не разрешено было строить синагоги, но разрешено было в своих домах как бы справлять религиозный культ. А в 1968 году, после отмены этого эдикта, разрешено было строить синагоги. А, ну, а касательно последствий тех стан, которые покидают евреи, стан исхода, даже если на примере стан бывшего Советского Союза, ну, мы прекрасно видим, как во многих республиках, что это сказалось, безусловно, во вред им. Но, ну, что поделать. И тем не менее, по-прежнему нас вспоминают, как шутили в свое время, воды в кране, все евреи уехали, а воды в кране как не было, так и нет. Вот. Ну, я думаю, теперь мы можем приступить, да, послушать звонки наших
2: радиослушателей. У нас ассоциативно возникла с вами почти параллельно какая-то мысль, что вот глядите-ка, и в современной Испании сейчас происходит какое-то движение, мне непонятное, ненависть и ярость просто к Израилю, к евреям, Палестина от сих до сих. То есть мы допускаем все возможные варианты, да, но вот непонятно, почему такая агрессия и такая активная какая-то волна вот это сейчас. И что касается про золото в 15 веке, когда, да, говорили, что вы не можете брать с собой драгоценности, это вот буквально та же новость, которой я закончила свой исторический краткий экскурс. 1941 год, там тоже отбирали.
3: Да. Совершенно верно.
2: Пожалуйста, слушаем вас, говорите.
4: Алло, Марина, добрый день, меня зовут Роберт. Я прошел все, и землетрясение, и Холокост, все прошел, понимаете?
2: Надо выключить радио, Роберт, выключите радио, пожалуйста.
4: У меня радио не работает.
2: Да, спасибо.
4: Я все прошел, и землетрясение в Ташкенте, и Холокост прошел, был эвакуирован, попал в эвакуацию с мамой вместе. Поэтому все, что, о чем рассказано на всех ваших передачах, я все прошел, и в Ташкенте жил, и в России жил, и в Москве жил, везде жил, и в Ташкенте, потом уже в России, потом уже в Германии, и, естественно, сейчас в Америке. Поэтому все темы, которые вы рассказываете, все я прошел, все. Вы меня знаете прекрасно, Марина. Так что вам большое спасибо за вашу передачу. Я все, что вы рассказываете, все я проходил, все. И Москву, или когда немцы подошли к Москве, я попал в эвакуацию. И в Ташкенте, когда попал под землетрясение в 66-й год. Вот. И все прошел. Понимаете, все прошел. Все ваши темы, все проходил я сам. Поэтому вы меня прекрасно...
2: Спасибо. Спасибо вам большое за участие, Роберт. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Илья. Ну, во-первых... Мне очень понравился доклад Геннадия, очень существенный такой, информативный. Но у меня два момента. Во-первых, при всем уважении, Марина, я с вами не могу согласиться в том, что человек рождается сразу евреем, русским, американцем. Знаете, есть такая притча, что два маленьких мальчика встречаются, ну... трехлетние. Один спрашивает, тебя как зовут? Тот говорит, Ваня, а тебя, говорит, как? А меня Абрамчик. А ты кто по национальности? И Ваня говорит, я русский, а ты кто? А я еврей. Ваня удивляется. Ну надо же, такой маленький, а уже еврей. Значит, я к чему это? Что вот во времена Второй мировой войны немецко-фашистские захватчики несколько лет пытались выяснить национальность одного человека, который у них находился в концлагере.

0: себя за француза. Так что, если бы, допустим, старики Уотсон и Крик, лауреаты Нобелевской премии, которые открыли механизм структуры ДНК, они бы, значит, ну, их последователи нашли бы в этой самой структуре что-либо, говорящее о принадлежности того или иного человека к той или иной условной расе, тогда можно было еще говорить, что ребенок рождается русским, евреем, итальянцем и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, пока этого не нашли. Поэтому ребенок рождается, не зная, абсолютно неизвестно, так сказать, кем и когда. Это было доказано, когда люди одной, скажем так, одного этноса оказывались с младенчества среди других этносов и вырастали. Вот, кстати, об этом есть один американский фильм, шикарный, старый голливудский фильм, в котором главную роль исполняли Одри Хепберн и Бет Ланкастер. Ну, я по-русски это говорю, конечно. Вот. Она была взята в американскую семью. Ну, это времена Дикого Запада было. Индейцы и все такое. Она была индианкой маленькой. Но ее воспитали как белую. В общем, короче, я к чему это толкую. Наукой не доказана принадлежность человека к той или иной расе. Вернее, к расе, еще ладно, но к этносу. И второй момент у меня был. А, вот, про Испанию. Значит, испанцы действительно, они отличаются, видимо, с одной стороны, очень высокой культурой в разных областях. И в науке, и в литературе, и в искусстве. Но, с другой стороны, великой дурью. Вот сегодняшний буквально пример. По официальным данным, 49 тысяч двуногих человекообразных марокканцев прорвались на территорию испанского анклава. Почему они, собственно, это сделали? А потому, я считаю, что испанцы не видели никогда известный советский рекламный фильм под названием «Чапаев». «Чапаев». Я его смотрел 2 или 3 раза в жизни. Почему рекламный? Потому что в этом фильме рекламируется одно устройство, быстро работающее, под названием «Пулемет Максим». Так вот, если бы испанцы оборудовали свою границу минными полями и такими устройствами, как пулемет «Максим», то ни одна двуногая сущность не проникла бы на их территорию. Спасибо огромное. Всего доброго.
1: Спасибо, Илья. Обратите внимание, как много времени я вам дала. А вы часто критикуете тех, которые выступают долго. Слушаем вас, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вот я что хотел сказать. Значит, это я читала, что Гитлер, когда он торговался с Франко, он потом приехал в Германию и сказал: вы видели этого еврея, вы видели его нос? Во-первых, он точно знал, что Франко Моран. Это раз. А во-вторых, испанцы очень хорошо относились к евреям. Значит, в 2015 году вышло указание, что они разрешают евреям вернуться. Я сама подавала. Поэтому это я не то, что говорю кто-то чего-то. Я сама подавала...
3: Это в 2015-м, да, появился, да, что они возвращают гражданство потомкам изгнанных сефардов, да.
2: Да, вы можете, значит, если вы можете подтвердить, то, значит, вы, это самое, они дают вам гражданство, в общем, все, что нужно, они вам, значит, возвращают. Но надо было подтвердить. Вот. А так как у меня родственники, которые живут в Латинской Америке, это они мне сказали, что, значит, по линии дедушки они были из Испании, сефардские евреи, значит, вот я сама звонила в Мадрид, и сама с ними разговаривала, вот, но они мне сказали, что вы должны принести, как называется, ну вот это когда дают евреям, когда они женятся, как называется, ну такая как бы письменная грамота, заверенная рэбэ.
3: Да-да, документы.
1: Туба?
2: Да, вот это
1: документ. Туба?
2: Нет, забыл, как называется. Ну, в общем, короче, это самое. И, значит, я не знала, то есть она у меня есть, но они мне сказали, что они должны быть подтверждены, значит, этими самыми сефардскими раввинами. Вот. И они мне сказали, вот позвонить. Я звонила в Канаду, значит, из Канады, значит, еврей вот переезжал в Испанию, и он мне сказал, что его заверили в Марокко. Я говорю, подождите, какой Марокко? Говорю, мы всю жизнь жили в... Как я могу? Я в Советском Союзе жила, а здесь я проходила вот этот вот... Ну,

0: по еврейскому обряду, вот эту вот хупу, говорю, у меня только есть американская. Ну, в общем, короче, там они мне сказали, что это возможно, может не пройти. Вот. Ну, в общем, короче, я вам говорю, что они очень хорошо относились к евреям. И, значит, было доказано, что каждый пятый в Испании имеет еврейские, еврейскую эту самую ДНК. Каждый пятый, представляете?
1: Да. Спасибо большое. Я знаю, что вот, например, мой муж считается ашкенази еврей, да, европейский. Да. И фамилия, и все это. Но внешне, ну, чистый испанец. И к нему всегда все латинос подходят и начинают говорить на испанском языке. Слушаю вас, пожалуйста.
2: Марина, но я должен сказать, что с момента принятия этого закона в 2015 году всего-навсего, ну, сефарды, которые обратились, сефарские евреи, потомки сефарских евреев, которые обратились за получением испанского гражданства, на сегодняшний день, это сколько уже, за 11 лет, составило менее 200 семей. Менее 200 семей обратились.
1: Вот как. Хорошо, послушаем вас, пожалуйста.
3: Алло, доброе утро, Мариночка.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, история с евреями в Испании, а буквально вчера 50 тысяч оголтелых марокканцев, да, пересекли границу с Испанией. Вот теперь пускай они живут с этим. Они не хотели евреев, а теперь они получат радикальных, которые будут насиловать их женщин, воровать, убивать. Так.
2: Я хочу сказать, что за последние 50 лет порядка 300 тысяч выходцев Северной Африки получили гражданство Испании. Поэтому, Марина, когда мы говорим о том, что вот там проходят антисемитские демонстрации и вообще как бы качнулся политический маятник в Испании влево, да, там Педро Санчес, это премьер-министр Испании, это представитель левых, там, как бы это последствия, в общем-то, такого изменения национального электората за те, кто голосуют и голосуют за таких кандидатов, которые высказываются против Израиля, потому что удельный вес как бы населения граждан Испании, исповедующих ислам, увеличился, и в основном это выходцы из Северной Африки. Как вы понимаете, они не питают добрых чувств к Израилю, к евреям, в частности. Поэтому неудивительно, что там такие процессы происходят.
1: Слушаем вас, пожалуйста.
4: Добрый день. Я хотела сказать, что вот Илья звонил. Вы знаете, я с ним согласна 100%. Потому что вторжение в чужую страну – это террористы, это захват страны. И поэтому их точно надо всех перестрелять, и тогда другие не будут это делать. Вот и все. А почему… Да, не окайте, это правильно. Потому что идет захват европейской цивилизации, и он сейчас двинулся в Америку. Во-вторых, Педро Санчес, Марина удивляется, почему… потому что Педро Санчес – социалист, и он объединился с исламистами, радикалами, и поэтому… И поэтому я с вами, Илья, всех перестрелять, тогда другие идиоты не будут вторгаться в чужую страну.
2: Марина, я не согласен, категорически не согласен, но это какой-то фашизм. Перестрелять, там убить и так далее. Они нелегально пересекли границу, они собрались. Также нелегально теперь надо заставить, убедить правительство Марокко забрать их обратно. Марокко не принадлежит королевству Марокко, к странам, допустим, как вот Сирия, Афганистан, где идет гражданская война, разруха. Это вполне как бы нормально существующее государство с экономикой. Вон он, футбол как у них развит и так далее. Там очень много живет состоятельных людей. Непонятно откуда вообще, каким образом и почему из Марокко. Очень странно, что из этой страны 49 тысяч сейчас пыталось прорваться на территорию Испании. Прорвались фактически. Это зачем расстреливать? В конце концов, может, действительно там какие-то из беженцев, которые не согласны с марокканским режимом, да, с правящей королевской династией. Но я считаю, что поскольку это нелегально, значит, таким же образом их надо отправить обратно в Марокко. А когда я слышу вот это расстрелять, убить и так далее, да, 49 тысяч, второй Бабий Яр, ну, зачем такие вещи говорить? Ну, это же… Ну. Я против.
1: Пожалуйста, говорите.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вас слушаем.
2: Да, я слушаю. Да.
1: Не, это Алло. Так, братцы, выключаем радио. Да, слушаем вас.
6: Доброе утро. Алло. Это Женя.
2: Доброе утро.
6: Здравствуйте. Да, вы знаете,
1: Здравствуйте.
6: Испания, в принципе, Санчес, и она очень антисемитская сейчас. В сегодняшнем дне. В них хватает своих проблем. И Каталонии, и Басков. И сейчас еще 50 тысяч вот этих вот голодранцев добавились. А можно маленький такой вот экспромтик? Он очень короткий. Ну, попробую. Позволите?
1: Ну, конечно. Марина? Вы украшаете да, всегда нашу передачу.
6: Спасибо.
1: Давайте.
6: Возьмем те часы. Засекайте момент. Менделеев упас от разлада. Испании. Токсичная страна элемент. С периодом тяжкого полураспада. Петлёй на шее накинута ласа. Уважаю испанцев.
1: Посмотрим, как Жень, у вас, как всегда, философско, кратко. Я люблю краткую форму. Вы молодец. Спасибо. Звоните нам еще.
2: Перешлите мне на e-mail, пожалуйста. Перешлите мне, если можно. Мне очень понравилось.
1: Геннадий Станич. @gmail.com 2N, да. Слово Геннадий, а я произношу 3. Из уважения. Слушаем вас,
2: да,
1: пожалуйста.
2: Я благодарен вам за этот стих. Да.
7: Здравствуйте, Марина, Геннадий. Я по слухам, понимаете, говорят, что Франко вообще сам был евреем. И он помог евреям освободить, так сказать, его страну. Вот так я слышал. Меня звать Давид.
1: Ну да. Да, спасибо, Давид, уже была такая версия. Угу. Говорите, Геннадий, говорите.
2: А в каком смысле, я не понял, в каком смысле евреи освободили его? Он же как бы...
1: Ну, он имеет в виду, что он сам был еврей и помогал поэтому евреям. Вот эта версия. То есть, подтверждение того, что...
2: Вы понимаете, Марин, тут играет большую роль, как бы, если это не доказано, есть предположение... Просто, я считаю, важную роль сыграла вот после смерти его, когда начались эти муссироваться слухи и так далее. Его семья, когда они иначе поступили, да? Его семья, вдова, его дети, родственники, они категорически выступали против. Они говорили, что нет, что он происходит из обедневшего испанского рода, откуда-то с севера Испании и так далее. Вот, поэтому сложно об этом сказать. Да, и еще я хотел бы поблагодарить Илью за то, что он вспомнил такого человека, как Лев Маневич. Это действительно выдающийся был разведчик, человек, он в Австрии, он был как австрийский гражданин, Конор Керкер, предприниматель в области авиастроения. Он очень много информации передал советской разведке. Был арестован еще до начала аншлюса,
1: Геннадий, давайте, может быть, в следующий или в какой-нибудь... Из наших передач.
2: Да, можно, тем более, да, тем более все его помнят, да, Марина, по великолепному фильму черно-белому «Земля до востребования», где его потрясающе сыграл, наверное, вы помните этого актера, Олег Стриженов. Очень хороший фильм.
1: Олег Стриженов, замечательный артист. Есть много еще желающих присоединиться к нашему разговору, но мы должны улетать из эфира буквально. Всех благодарю.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29-00. 718-223-29-00.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон радио. Радио. Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Рос Социум» каждый вторник
2: с 4 до 5.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп подписал в овальном кабинете сразу несколько указов. Один о поддержке производства поликремния и новых тарифах по 232 статье. Еще два о гражданстве по праву рождения и запрете так называемого родильного туризма. После подписания Трамп отвечал на вопросы журналистов о решении Верховного суда, ценах на бензин, запасах боеприпасов и войне в Украине. Давайте посмотрим и послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Большое спасибо. У нас несколько тем, есть важные, но одна особенно – гражданство по праву рождения. Уилл, может быть, начнем с того, о чем будет говорить Говард. Сэр, недавно вы подписали указ по отрасли поликремния. Это пакет торговых и тарифных мер по 232 статье. Цель, чтобы отечественное производство поликремния получило поддержку и защиту от зарубежного демпинга и внешних угроз. Говард расскажет подробнее, но поликремний крайне важен для производства чипов и для целого ряда других отраслей. И как многие ваши прежние торговые решения, сэр, это делается ради того, чтобы вернуть производственные мощности в страну, чтобы у нас была своя цепочка поставок критически важной продукции, и чтобы американская промышленность была защищена. Поликремний – это, по сути, базовый продукт, из него делают кремниевые пластины, и из них чипы для искусственного интеллекта, чипы в наших телефонах, вообще везде используют. Благодаря политике президента 50% производства уже перешло в Америку, но нам нужно, чтобы и базовые материалы делались тоже здесь. Иначе, получается, продукцию мы выпускаем здесь, а цепочка поставок не здесь. Этот указ вернет цепочку сюда, мы устанавливаем цены так, чтобы китайцы больше не могли демпинговать и вводить тарифы, которые говорят «стройте здесь». У нас строится огромное количество, назовем их заводами и предприятиями по производству чипов, больше, чем когда-либо. Intel, мы очень ими гордимся. Они сделали невероятную работу. Это действительно потрясающая компания. Дела идут невероятно. К моменту, когда я покину этот пост, у нас будет большая доля рынка чипов, а пост я могу занимать еще долго. Кто знает, говорят, 2,5 года. Посмотрим. Хочу только сказать, для меня честь работать с очень умными людьми, и мы возвращаем производство чипов в США, причем по-крупному. Джеймисон, хотите что-то добавить? Сэр, это надо смотреть в контексте всего остального. Производительность в промышленности самая высокая за многие годы. Такого роста не было целую вечность. При президенте Байдене в последнее время его президентства было потеряно 220 тысяч рабочих мест в промышленности. Президент это остановил. Сейчас число рабочих мест растет, то есть все показатели по промышленности идут вверх, и это благодаря тарифам, торговым мерам, инвестиционным вычетам, которые вы дали людям, налоговым льготам, всему, что вы делаете в энергетике. Тарифы приносят нам сотни миллиардов долларов. Просто деньги. Таких денег мы никогда не видели. И, замечу, без всякой инфляции. Все говорили, ну все, будет инфляция. Инфляция у нас очень низкая. Мы ее резко сбили. Я получил в наследство худшую инфляцию в истории страны, говорят, за 48 лет. А я говорю, за всю историю страны. И досталась она от администрации Байдена. И мы ее резко опускаем. Так что помимо денег, которые поступают, заводов сейчас строится больше, чем когда-либо. Такого не было никогда. И вы увидите результат. Вы его уже видите по рабочим местам в строительстве, потому что стройки идут по всей стране. А еще через год, когда заводы начнут открываться, мы называем это золотым веком Америки. Так оно и есть. А теперь, Стив, может быть, вы расскажете, что мы делаем с гражданством по праву рождения. У нас было очень неудачное решение Верховного суда по этому вопросу. Оно прошло с небольшим перевесом, но решение крайне-крайне неудачное. Поэтому мы вносим коррективы, это несправедливо. Задумывалось все совсем для другого. Это принималось сразу после гражданской войны. Это было для детей рабов. А что происходит сейчас? Люди строят на этом бизнес, богатые люди строят бизнес на гражданстве по праву рождения. Так это работать не должно, это позор. Они покупают себе вход, мы этого не допустим. Стив, прошу вас. Итак, сегодня президент подписал вот эти два указа о гражданстве по праву рождения и о родильном туризме. Как сказал президент, 14-я поправка принималась исключительно по итогам гражданской войны, чтобы дети рабов стали гражданами. Никакого другого смысла и назначения у нее не было. И это было очевидно с первого дня. Можно поднять и почитать стенограммы дебатов в Конгрессе. Всерьез это никем и не оспаривается. Президент, пользуясь полномочиями главнокомандующего, подписывает, во-первых, указ, который на основании нового правила, установленного Верховным судом, расширяет круг лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. Сюда входят, например, враждебные иностранцы, члены иностранных террористических организаций и большие категории людей, которые лоббируют и действуют в интересах иностранных правительств. Этот шаг гарантирует, что огромное число людей, которые не заслуживают, получали бы гражданство по рождению, больше не будут иметь на это право. Вторая мера, и она по-настоящему историческая, впервые в истории Америки запрещают родильный туризм. Вдумайтесь в это. Об этом говорили не годами, десятилетиями. Схема такая. Человек приезжает, выдает себя за туриста, за гостя, говорит, что хочет в Диснейленд посмотреть памятники или национальный парк, а настоящая цель – родить ребенка, автоматически сделать его гражданином, уехать и получить ребенка с американским паспортом. Это открывает им доступ при нашей сломанной системе к социальным пособиям, в конечном счете к избирательной урне и ко всем остальным правам и привилегиям, которые принадлежат только американцам. Так вот, с момента подписания этого указа практика родильного туризма запрещена. Это значит, что никто в мире больше не вправе получить визу с этой мошеннической целью. Президент Трамп сделал по иммиграции много исторического, всего не перечислить, наглухо закрыл южную границу, рекордные депортации, рекордный порядок, перекрыл въезд иностранным террористам, рекордное сокращение изъятий наркотиков, разгром преступных картелей, разгром банд. Все, что он сделал, беспрецедентно. Но эту меру я бы поставил в первую тройку по значимости, потому что она кладет конец одному из самых грубых и вопиющих злоупотреблений американской системой и сохраняет американское гражданство священным. Это серьезная вещь, это большое дело. Вопросы? По указу о родильном туризме, как планируется его исполнять, в том числе в отношении родильных отелей, которых много в некоторых районах Калифорнии? Очень жестко будем это пресекать. Указ дает нам право действовать намного решительнее. Они взяли гражданство по праву рождения и превратили его в посмешище. И мы, по сути, единственная крупная страна, пожалуй, вообще единственная страна, где есть гражданство по рождению. Я думал, мы выиграем в Верховном суде. К сожалению, решение оказалось плохим, крайне несправедливым. Страна из-за этого страдает, и мы кладем этому конец другим путем. Господин президент, в Верховном суде генеральный солиситор Джон Сауэр не смог ответить, сколько человек пользуется родильным туризмом. Вы можете назвать цифру? Скажу прямо сейчас, сотни тысяч. Был человек, который приехал с семьей и заявил, что у него 56 детей. Другой приехал, сказали 98 детей. Это придумывалось не для этого. Это было для детей рабов через неделю-две после окончания гражданской войны. Это было не для состоятельных мультимиллионеров, которые приезжают и привозят с собой 15, 20, 30 детей. Это стало большим бизнесом, и этот бизнес мы закрываем. Почему вы уверены, господин президент, что это устоит с точки зрения конституционного права? Думаю, устоит. Я, кстати, попросил очень талантливого человека, Уилла Шарфа, он стоит прямо за спиной. Уилл, хотите об этом сказать? Закон здесь абсолютно ясен. Как сказал Стивен про родильный туризм, раньше это случалось эпизодически, человек оказался здесь в отпуске, роды начались раньше срока, родился ребенок. Проблема была относительно небольшой, но в последние годы мы видим организованные сети, порой преступные, которые выстроили целую систему. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч человек организованно приезжают в страну и рожают здесь исключительно ради гражданства по рождению. Указ предусматривает целый ряд мер против такой организованной практики. Мы будем очень активно отказывать в визах тем, о ком есть основания полагать, что они едут именно за этим. Визы и предполагаемым родителям и организаторам этих сетей. Разумеется, есть и правоохранительная составляющая. Скоро выпустим полную справку по указу, но суть в том, что мы берем юридически выверенные инструменты, которые, очевидно, в нашем распоряжении, и бьем точно по индустрии родильного туризма. Здесь нет абсолютно ничего, что противоречило бы решениям Верховного суда. Честно говоря, мера давно назревшая, и я благодарен президенту Трампу за то, что он, наконец, решительно берется за родильный туризм. Теперь, когда решение Верховного суда открыло для этого дорогу, это надо было сделать давным-давно. Это должно было произойти годы назад, но мы решаем это сейчас. Прошу. Объясните, пожалуйста, как вы отличаете туриста от родильного туриста? Давайте я передам слово. Прошу. Да, с удовольствием. Для тех, кто захочет разобраться в теме, статья 215 закона об иммиграции и гражданстве дает президенту эти полномочия. Статья 215... применяется крайне редко. Это, пожалуй, одна из самых сильных норм во всем федеральном законодательстве. Именно она дает ему это право. Это не единственное, но главное законное основание, на котором строится указ. Родильный туризм по определению мошенничество против американской системы, против американского налогоплательщика, против американской визы. Если вы приезжаете и заявляете, что вы турист, а по определению вы здесь на несколько недель посмотреть страну, что-то купить и уехать, а если вы говорите консульскому работнику, что едете туристом, а на самом деле цель попасть на родильный конвейер, родить и попытаться штамповать американского гражданина, вы совершаете мошенничество против американского государства. Господин президент, сообщается, что вы говорили спонсорам, что нужно избрать J.D. Vance в 2028 году. Это официальное одобрение? Нет, нет. Я об этом услышал совсем недавно. Считаю, что он отличный, но об этом еще слишком рано думать. И еще, господин президент, республиканцы сейчас много спорят о доступности жизни. Каков ваш посыл по этой теме в преддверии выборов? Хороший вопрос, но ответ довольно простой. Я получил в наследство самые высокие цены в истории. Я получил худшую инфляцию в истории страны. И мы проделали потрясающую работу. Цены на нефть сейчас быстро идут вниз. Посмотрите, уже 75%. Когда я начал очень важную операцию против Исламской Республики Иран, а она была очень важной, потому что ядерного оружия у них быть не должно, иначе весь мир взлетит на воздух. Мы этого не допустим. Не только мы, не только Ближний Восток. Для всего мира это было бы катастрофой. У нас не было выбора. Бензин доходил меньше $2 во многих местах, в той же Айове. Цены на бензин опустились до уровней, которых люди не видели годами. $1.85, $1.95. Во вторник я был в Айове на остановке $1.95 за галлон. На другой заправке $1.85 за галлон. И скоро мы снова увидим такие дни, судя по всему, как только закончится война. А закончится она, думаю, совсем скоро. Не думаю, что они долго протянут. А разве соглашение не обнародовано? Не хочу говорить, что обнародовано. Вопрос пока открыт. У нас есть, знаете, блокада, ее обеспечивают ВМС США, и мы ее контролируем. Сейчас контроль за нами, но они всегда могут чем-то выстрелить. У них всегда что-то найдется или мину поставят. А если там стоит хоть одна мина, это уже путает все карты, потому что никто не хочет, чтобы его судно за $1 миллиард случайно на нее напоролось. Но думаю, у нас все хорошо. Я сам участвую в переговорах. Думаю, все нормально. На этом у меня все. Мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
7: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. Их список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo, восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за $1 миллиард. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе, даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba. Так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo с позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, как мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
6: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
8: Не переключайтесь. Вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника Washington Post. Белый дом эти сообщения опровергает. Демократы потратили 63 миллиона 900 тысяч долларов, пытаясь победить Абдула Эль-Саеда на праймерис в Мичигане. Этого оказалось недостаточно, но демократы быстро объединились вокруг Эль-Саеда. Чак Шумер и соперница Эль-Саеда Хейли Стивенс в среду публично выразили ему поддержку в своих заявлениях. На примере создания в Нью-Йорке государственных продуктовых магазинов можно сказать, заявление демократов о том, будто требование предъявлять удостоверение личности основано на стремлении к угнетению, являются ложью и представляют собой политическую выдумку и необоснованную нагнетание страха. Когда нужно, оказывается, нужно предъявлять удостоверение личности, об этом расскажу в программе. Штат Техас, известный благоприятной для бизнеса политикой при строительстве дата-центров, меняет курс. Исследователи из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси обнаружили устойчивую корреляцию между конспирологией, антисемитизмом и враждебностью к Израилю. Корпорация Google официально запускает процесс сворачивания Google Assistant, голосового помощника, выпущенного около 10 лет назад. И новая жевательная резинка для борьбы с раком снижает уровень вируса папилломы человека до 93%. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника Washington Post. По их словам, во время заседания Кабинета министров Кэмп-Дэвида на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники Washington Пост, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит назвала рассказы источников Washington Post фейками. Цитирую, этого буквально никогда не было, и президент Трамп полностью доверяет Хексету, добавила Левит. В Пентагоне сообщения о перепалке между Трампом и Хексетом, а также о дефиците боеприпасов у Соединенных Штатов Америки назвали вымышленными. Сам Трамп, комментируя сообщения о нехватки снарядов, в очередной раз заявил, что у страны огромные запасы боеприпасов. По его словам, те, кто распространяет подобные, как он сказал, сливы, сейчас ищут. Слив информации имеется в виду. Пит Хексет считается одним из главных сторонников военных действий против Ирана. Washington Post пишет, что он убедил Дональда Трампа, что победа над Тегераном будет быстрой и относительно легкой. Война, начавшаяся в феврале, продолжается до сих пор. В конце июля, начале августа Соединенные Штаты приостановили бомбардировки Ирана, и Трамп объяснял, что такое решение было принято на фоне прогресса в переговорах. Источники наших СМИ, американских, утверждают, что причина отказа от ударов заключается в том, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет. Сложные напряженные внутрипартийные праймерис, которых кандидат демократов Хейли Стивенс противостояла прогрессистам, демократам Абдулу Эль-Саеду и Малори Макмороу, до того, как она отказалась Макмороу от участия в гонке, сопровождались рекордными объемами внешних расходов. Компания Ad Impact, отслеживающая расходы на политическую рекламу, назвала выборы 2026 года самыми дорогостоящими в истории среди демократических праймерис. Цитирую Стивенс, избирательный округ MI-11 получила большую часть рекламной поддержки в рамках праймерис на сумму 63 миллиона 900 тысяч долларов. В общей сложности 78% всех расходов на рекламу, направленных на этих праймерис, были потрачены в поддержку Хейли Стивенс. Ее соперник Эль Саед получил рекламную поддержку на сумму 7,5 миллиона долларов. До выхода из гонки Макмороу получила 9 миллионов долларов, так говорится в обзоре этой предвыборной кампании, опубликованном компанией Ad Impact. Произраильская организация AIPAC потратила больше всех среди всех групп, поддержав Стивенс расходами на сумму более 30 миллионов долларов за последний год. Эти средства были направлены через организацию United Democracy Project, и это вдвое превышает сумму, которую она потратила в 2024 году для победы над бывшим конгрессменом-демократом Джамаалом Боуманом из Нью-Йорка. Компания Стивенс получила значительную поддержку со стороны лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, демократа штата Нью-Йорк. В июне газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Шумер просил партийных доноров поддержать Стивенс, называя ее самым сильным кандидатом в частных разговорах. Это привело к усилиям со стороны крупных спонсоров демократов, которые обеспечивали Стивенс значительное преимущество благодаря масштабным финансовым вливаниям. Несмотря на рекордные расходы, Стивенс не смогла превзойти популиста, социалиста и антиизраильского политика Эль-Саеда, доктора Саеда, в ходе предвыборной кампании. Ну, какой доктор, мы вчера говорили, какой он доктор, мы об этом говорили вчера в нашей программе. Представитель сферы общественного здравоохранения проводил агитационный тур по штату в сопровождении ряда сторонников крайне левого крыла, включая Хасана Пайкера, который, напомню, заявлял в свое время, что Америка заслужила теракты 11 сентября. Ну и также в сопровождении сенатора от Вермонта Берни Сандерса, независимый, и конгрессвумен от Нью-Йорка Алессандрия Окасио-Кортес, демократка, представительница демократической партии «Демократическая Америка», демократические социалисты Америки. Эль-Саед также привлек больше пожертвований в свою собственную кампанию, чем Стивенс. Предварительные отчеты Федеральную избирательную комиссию FEC показали, что Эль-Саед собрал 14 миллионов 400 тысяч долларов, тогда как Стивенс 9 миллионов 900 тысяч долларов. Здесь сработал энтузиазм активистов, связанных с организацией «Демократические социалисты Америки» DSA, и он привел к тому из самых впечатляющих поражений фаворитов в истории Демократической партии и, собственно, стал предупреждением для избирателей Мичигана, которым теперь предстоит выбирать между Эль-Саедом и кандидатом от Республиканской партии Майком Роджерсом. Демократы, надо сказать, быстро объединились вокруг Эль-Саеда. Шумер и Стивенс уже в среду, во вторник были выборы, то, что называется, переоделись в воздухе, они публично выразили Эль-Саеду поддержку в своих заявлениях. Абдул, цитируя Эль-Саед, провел энергичную кампанию, которая вдохновила тысячи жителей Мичигана по всему штату, сосредоточившись на снижении расходов и защите интересов работающих семей. Демократов объединяет, я цитирую, «общая цель – сдержать Дональда Трампа, победив его республиканских союзников и вернуть контроль над Сенатом. Главная цель для демократов – это сдержать Дональда Трампа». Эль-Саед – антиамериканист, антисемит, ну и так далее, социалист. Мы говорили вчера о его программе. Это не страшно для Америки. Самое страшное – это Дональд Трамп. Дальше продолжаю цитировать. Это все замечательное выступление. Так говорится в заявлении Демократического сенаторского комитета по выборам, DSCC. Вот еще одна цитата. «Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с Абдулом и демократами Абдул Эль-Саед и демократами по всему Мичигану, чтобы победить на этих выборах в ноябре, чтобы Абдул Эль-Саед наконец-то попал в Сенат Соединенных Штатов Америки». Ну и старая поговорка, напомню, гласит, что поступки говорят громче слов. Если это действительно так, то мэр Нью-Йорка Захран Мамдани является убежденным сторонником требований, можете себе представить, предъявлять удостоверение личности. Тех самых требований, которые многие демократы, включая влиятельных законодателей его штата Нью-Йорк, называли угнетающими, российскими, дискриминационными и сравнивали с законами эпохи Джима Кроу, закреплявшими расовую сегрегацию. Мамдани вновь продемонстрировал, что демократы всецело поддерживают требования об удостоверении личности, когда эти требования соответствуют их политическим целям и интересам. А когда они выступают против таких требований, это, по мнению ряда средств массовой информации, не более чем громкая показная риторика. Показуха. Во время пресс-конференции, посвященной предложению Мамдани создать в Нью-Йорке государственные продуктовые магазины с очень дешевыми продуктами – Мамдани рассказал о принципах работы этих магазинов, в том числе о том, как город намерен предотвратить злоупотребление, когда покупатели будут приобретать субсидируемые продукты по сниженным ценам, а затем перепродавать их с прибылью. Для этого, как было объяснено, предполагается использовать систему, чтобы не было, не дай бог, перепродаж, похожую на библиотечные читательские билеты. Иными словами, систему, основанную на предъявлении удостоверения. Когда Мамдани спросили о механизмах контроля в предлагаемых государственных продуктовых магазинах, нынешний мэр Нью-Йорка ответил: «Эта программа предназначена для жителей Нью-Йорка, чтобы они могли обеспечить свои семьи продуктами питания, а не для тех, кто хочет быстро заработать на перепродаже. Я передам слово руководителю нашего управления экономического развития Джинни Пак, чтобы она рассказала подробнее». Конец цитаты. Ну и Пак затем объяснила, что город намерен использовать систему идентификации, чтобы предотвратить мошенничество и другие злоупотребления в государственных продуктовых магазинах. Цитирую, мы хотим убедиться, что программа ориентирована именно на жителей Нью-Йорка. Возможно, это будет что-то вроде библиотечной карты. Кроме того, мы будем контролировать, кто совершает покупки, и сосредоточимся на обычных жителях города. Мы учитываем этот вопрос и позаботимся о том, чтобы были приняты все необходимые меры для предотвращения подобных злоупотреблений, сказала Пак. Однако, ранее демократы неоднократно утверждали, что требование предъявить удостоверение личности является формой угнетения. По их словам, многие женщины и представители расовых меньшинств якобы не смогут получить такие документы из-за бедности, сексизма, расизма, ну или других препятствий. Более того, любой закон или государственная программа, требующая удостоверения личности, по утверждениям демократов, равносильно Джиму Кроу 2.0. Именно такую позицию в течение последнего года

0: представители левых сами верят в то, что говорят, то возникает вопрос. Как же женщины и представители расовых меньшинств смогут покупать продукты в социалистическом Нью-Йорке? Ответ очевиден. Точно так же, как они могли бы получить удостоверение личности для участия в голосовании. Они смогут это сделать, потому что ничто не будет им препятствовать. Все утверждения об обратном можно считать лицемерной политической риторикой демократов, направленной на запугивание и мобилизацию электората левых. Представители администрации Мамдани и другие демократы отвергли подобные сравнения. Они заявили, что между законами об удостоверении личности для голосования, законодательными инициативами, вроде закона Safe American Act, и системой государственных продуктовых магазинов в Мамдани нет никакого сходства. Более того, представители администрации утверждали, что система, напоминающая библиотечный билет, является всего лишь инструментом управления товарными запасами. Ну и представитель Мамдани Касио Мендоса заявил, сравнение с законами об удостоверении личности для голосования или законом SAFE неуместны. Это не система идентификации и не механизм проверки личности человека, места его проживания или уровня доходов. Это практический инструмент управления запасами, который нужен для того, чтобы доступные по цене продукты оставались в наличии для тех, кто действительно в них нуждается, а не скупались для последующей перепродажи. Все это означает, что речь все-таки идет о системе идентификации. Просто о такой, которую одобряют демократы и другие представители левых. Это очередное проявление типичного лицемерия левых, существующего уже многие десятилетия. Ведь подобная риторика основана не на фактах, а на идеологической обработке и манипуляции. Предложенная ПАК система идентификации, которую она иронично называет Jim Crow 2.0 Мамдани, на самом деле является разумным способом предотвращения мошенничества. Это действительно разумно. Всяких предотвращения злоупотреблений и незаконной деятельности. Но все это точно так же, как уже по мнению республиканцев, аналогичные требования могут использоваться для обеспечения честности выборов. То есть, чтобы на выборах не было мошенничества, злоупотребления и незаконной деятельности. Для этого нужно предъявлять ID на выборах. Заявление демократов о том, будто требование предъявлять удостоверение личности, основанное на стремлении к угнетению, является ложью. И представляют собой политическую выдумку и необоснованное нагнетание страха. А когда им нужно, демократам, удостоверение личности, оказывается, работают без всяких помех. Все в порядке для них.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
6: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
5: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию

0: радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Штат Техас, который на протяжении многих лет был любимым направлением технологических гигантов для строительства дата-центров, благодаря благоприятной для бизнеса политике, меняет курс. По количеству дата-центров штат уступает только Виргинии. По данным Техас Трибюн, в штате уже действует не менее 335 дата-центров, и еще как минимум 248 находятся в стадии планирования, а сотни других менее продвинутых проектов стоят в очереди на подключение к сети. Губернатор Грег Эбботт распорядился, чтобы все новые проекты дата-центров, претендующие на подключение к энергосистеме штата, должны были пройти всестороннюю проверку и аудит со стороны Комиссии по коммунальным услугам Техаса и оператора энергосети штата ERCOT, прежде чем получать одобрение. Проекты, не прошедшие такую проверку, должны получить отказ в подключении к сети. Директива стала ответом на растущую общественную критику бурно развивающейся отрасли дата-центров в Техасе и политическое давление на Эбботта с требованием отреагировать на опасения по поводу влияния этих объектов на местные сообщества, водные ресурсы и энергосистему. За последние полгода очередь на подключение к техасской энергосети выросла с 233 гигаватт до 474 гигаватт, что более чем в пятеро превышает исторический рекорд пикового спроса энергосистемы штата. Около 90% всех заявок на крупные подключения приходится именно на дата-центры. Часть этих проектов, впрочем, остаются лишь заявками на бумаге. Поскольку очередь на подключение стала настолько длинной, разработчики предпочитают заранее, что называется, встать в очередь, даже если многие проекты впоследствии так и не реализуются. Надо напомнить, что в июле 2026 года Нью-Йорк стал первым штатом, законодательно закрепившим мораторий на законодательном уровне. Легислатура штата 4 июня приняла Responsible Data Center Development Act, вводящий как минимум годичную паузу на выдачу разрешений для крупных дата-центров. А 14 июля губернатор Кэти Хокул подписала соответствующее распоряжение, временно запрещающее одобрение новых объектов мощностью до 50 мегаватт. Под действие моратория подпадает более десятков проектов. Мэн, штат Мэн, стал первым штатом, чья легислатура одобрила подобный закон. Однако губернатор Джанет Миллс наложила на него вето, пояснив, что поддержала бы документ при условии исключения для уже начатого строительства на площадке бывшей фабрики Андрос Когин Милл. По данным исследовательской организации Good Jobs First, аналогичные законопроекты о временном моратории от 1 года до 4 лет в этом законодательном цикле внесены как минимум в дюжине штатов, включая Джорджию, Мэриленд, Вермонт, Виргинию, Оклахому, Южную Дакоту, Висконсин, Мичиган, Миннесоту и Южную Каролину. На муниципальном уровне подобные решения уже приняты в Гротоне, Коннектикут, Пекулиаре, Миссури, Бангоре, Мэн и городке Лиссандер под Сиракьюз, штат Нью-Йорк. А жители калифорнийского Монтерей-парка проголосовали за постоянный запрет строительства новых объектов. Исследователи из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси обнаружили устойчивую корреляцию между конспирологией, антисемитизмом и враждебностью к Израилю. Новое исследование, опубликованное в журнале American Psychologist, охватило более 1000 взрослых жителей США. Психологи изучили психологические механизмы, связывающие предрассудки в отношении евреев и негативное отношение к Израилю. Работа показала, что вера в теорию заговоров выполняет роль своего рода моста между классическим антисемитизмом и антиизраильскими настроениями. Конспирологические представления об Израиле и его сторонниках объясняют более 55% случаев враждебного отношения к этой стране, к Израилю. Соавтор работы доктор Кен Харбер отметил: «Наши результаты предлагают научно обоснованную структуру для понимания того, как эти взгляды пересекаются, и как вера в заговоры может служить мощным и устойчивым мостом между антисемитизмом и негативным отношением к Израилю». Конец цитаты. Опрос показал, что антисемитские взгляды, зафиксированные в начале исследования, прогнозировали приверженность теориям заговора через 4 недели, а те, в свою очередь, предсказывали антиизраильские установки еще через 4 недели. Это подтверждает устойчивость выявленной взаимосвязи во времени. Кроме того, исследователи зафиксировали различия у респондентов в зависимости от политических взглядов. Среди сторонников республиканской партии классический антисемитизм встречался немного чаще, но враждебность к Израилю была выражена слабее. У сторонников демократической партии уровень классического антисемитизма был ниже, но наблюдались более сильная антиизраильская настроенность и склонность верить в заговоры в связи с его деятельностью. Авторы подчеркивают, что выводы носят корреляционный характер и не утверждают прямую причинно-следственную связь. Еще одно сообщение. Корпорация Google официально запускает процесс сворачивания Google Assistant, голосового помощника, выпущенного около 10 лет назад. Компания начала рассылать пользователям Android письма с конкретной датой. 4 сентября, в этот день, устройства начнут терять доступ к ассистенту. Сам переход займет несколько недель, но после того, как он затронет конкретное устройство, вернуться к Google Assistant будет уже невозможно. Его заменит Gemini. Google Assistant был выпущен вместе с первым Pixel и постепенно захватил рынок голосовых помощников. Переломным моментом стал взлет ChatGPT в 2023 году, который застал Google врасплох. Компания ответила выпуском BART, спустя год переименованного в Gemini, и лишь через какое-то время смогла наверстать отставание в гонке искусственных интеллектов. Все это время ассистент фактически оставался без внимания и новых функций. А в начале 2025 года Google официально объявила о его закрытии в пользу Gemini. Правда, финальный срок расставания затем перенесли на 2026 год. Согласно рассылке, отключение затронет смартфоны и планшеты на Android, смарт-часы на Wear OS, совместимые с Gemini наушники, а также сессии Android Auto, которые проецируются с телефона. Начиная с 4 сентября, команда OK Google на таких устройствах будет запускать уже не Assistant, а Gemini. Отдельная категория устройств – автомобили со встроенной системой Google, Google Built-in. Пока сохранит Google Assistant и после этой даты, после 4 сентября. Также Assistant может задержаться на устройствах, которые не соответствуют минимальным требованиям Gemini в регионах, где Gemini пока недоступен. На очереди и другие продукты. Ранее Google подтвердила, что Gemini придет и на умные колонки, и на экраны Google Home, и на устройства Google TV, хотя точные сроки перехода для них пока не называются отдельно от смартфонов. Исследователи из Пенсильванского университета создали биоинженерную жевательную резинку, способную бороться с раком, значительно снижать количество вируса папилломы человека, ВПЧ, в полости рта. В лабораторных испытаниях концентрация вируса в образцах слюны уменьшилась на 93%, а в образцах после полоскания рта на 80%. Основой разработки стала жевательная резинка из бобов гиацинтовых «Лаб-Лаб», содержащих природный противирусный белок FRIL. Затем ученые усилили ее действие, добавив антимикробный пептид протегрин, который уничтожает болезнетворные бактерии. Но помимо ВПЧ, одна пластинка резинки почти полностью устранила две бактерии, обе связаны с развитием опухолей головы и шеи. При этом полезная микрофлора полости рта практически не пострадала. Это выгодно отличает новый метод от некоторых существующих способов лечения. Авторы исследования считают, что такая жевательная резинка может стать доступным дополнением к существующей терапии или использоваться для профилактики заражения и передачи ВПЧ. Однако пока речь идет о доклинических результатах. Эффективность и безопасность разработки еще предстоит подтвердить в клинических испытаниях на людях.
2: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничному около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.

0: Я приветствую зрителей канала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
1: Президент Трамп в частном порядке заявил, что хотел бы видеть своим преемником нынешнего вице-президента Джей Ди Венса. Хозяин Белого дома якобы стал меньше симпатизировать госсекретарю Марко Рубио, которого тоже рассматривал в качестве кандидата на выборах 2028. Якобы Рубио отстранился от переговоров с иранцами, чтобы не нести ответственность за возможный провал. Венс с самого начала военной операции занял позицию кота Шрёдингера. Он не показывал, что всецело одобряет военные действия, но и не критиковал Трампа. К слову, именно Венс возглавил американскую делегацию, которой было поручено подписать соглашение с Тегераном, тот самый июньский меморандум, по итогам которого на некоторое время прекратились боевые действия и был открыт Ормузский пролив. Трамп расценил действия вице-президента как огромный успех, даже несмотря на то, что соглашение в итоге развалилось. Для Белого дома было важно, что Венс сумел переломить общественное мнение и остановить волну хейта. Он также выступает в роли защитника трамповской повестки, активно взаимодействует со СМИ, чтобы продвигать непопулярные решения Белого дома и объяснять спорные высказывания президента. Отдельный пласт в этом направлении был посвящен тарифной политике. Венс занимался разъяснением, какую выгоду тарифы должны принести Америке, и в том числе проводил для этого встречи с рабочими. В июне Венс устроил турне, чтобы пропиарить свою новую книгу, и воспользовался этим, чтобы в многочисленных интервью отстоять позицию Трампа по насущным проблемам. В прошлом году Венс был назначен главой финансового комитета в руководстве партии, что стало первым случаем, когда вице-президент получал такую должность. Венс отвечает за обеспечение финансирования партии, сбор средств и их распределение. Этим он помогает Трампу усилить влияние среди республиканцев и избежать фракционного раскола, к которому президент уже был несколько раз близок. Сегодня утром стало известно, что Трамп все-таки не уверен в окончательном выборе. Якобы он озвучивает разные позиции разным людям и еще может передумать. Венс и Рубио пока не заявляли о намерении участвовать в президентской гонке. Рубио уже баллотировался в 2016 году, но вышел из борьбы после поражения на праймерис. Ранее Рубио говорил, что поддержит Венса, если тот решит баллотироваться. В июне вице-президент заявил каналу CBS, что обсудит этот вопрос с женой после промежуточных выборов. Многое ведь зависит от них. Неудачные результаты республиканской партии могут подтолкнуть соперников выдвинуть свою кандидатуру против выбранного Трампом кандидата и выразить более резкую критику в адрес его администрации. Венс или Рубио рискуют стать мишенью внутрипартийных атак, которые республиканцы не стали бы направлять против самого Трампа. Такая динамика уже прослеживается в интернете. Действующий президент любит интриги в стиле телешоу и с удовольствием заигрывает и с Венсом, и с Рубио, нагнетая конкуренцию из-за его благословения. Трамп также с удовольствием раздувает слухи о своем выдвижении на третий срок, регулярно публикуя в соцсетях изображение с надписью «Трамп-2028». Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта нелегальная практика получила название «Ghost Tapping». Девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками.
2: В Нью-Йорке 9 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
0: В студии Наталья Быстрицкая. Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта мошенническая практика получила название «Ghost Tapping». Нелегальные девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками, находясь рядом с человеком. Например, преступник может встать в очередь за покупателем. Чтобы не стать жертвой голдстаппинга, необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, не носите с собой большое количество кредиток, лучше всего подключите их к смартфону. Во-вторых, купите кошелек с функцией RFID Blocking Materials. Она автоматически заглушает любое считывающее устройство. Про Меланию Трамп снимут сериал. Старший советник первой леди Марк Бекман рассказал на шоу Real America's Voice, что проект выйдет уже осенью на стриминговой платформе Amazon Prime. По его словам, сериал станет продолжением документального фильма, вышедшего ранее в этом году. Напомню, фильм «Мелания» не имел оглушительного успеха ни у критиков, ни в коммерческом плане. Amazon MGM Studios потратил 75 миллионов на покупку прав и продвижение фильма, но в прокате он собрал чуть меньше 17 миллионов. Сразу три больницы Нью-Йорка вошли в число лучших медицинских учреждений страны по версии нового рейтинга US News and World Report. Это Mount Sinai Hospital, New York Presbyterian Hospital, Columbia and Cornell, NYU Langone Hospitals. Поздравляем.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Праздник жизни – это когда хорошая музыка, вкусная еда, прекрасное настроение и чудесная погода, не так ли? Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, на территории программы «Договорились». Можно даже назвать эту рубрику «А поговорить» о чем-то прекрасном, приятном и полезном. Всем хорошего дня, чудесного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Начну, конечно же, с благодарности группе поддержки. Благодарю компанию «Бруклин Сифуд». Настя, Эдик, вы лучшие. По-прежнему работаете как пчелы, без выходных и праздников. Но это же вкус жизни, это вкус моря, вкус настоящего удовольствия. Вкусы морепродуктов, представленные в магазине Number One Cover, и это название оправдано уровень сервиса, подбором ассортимента и вниманию к деталям. 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим Брайтоном, я называю Number One Cover морской бутик. Это действительно какой-то бутик, только не ювелирных украшений, а украшений моря. Настоящее просто место для царских деликатесов. Лучшая красная и черная икра, лучшие морепродукты. Наша жизнь может и должна быть и роскошной, и вкусной. Звоните, приходите, пробуйте. Ируша и Веруша всегда к вашим услугам. Они знают, они не продают, они предлагают и рассказывают. Это стиль жизни, вкус, который выбирают те люди, которые уважают себя и ценят настоящий момент. 718-701-0506. Я всегда, как икропотребитель, с большим удовольствием рассказываю об этом магазине каждое воскресенье за своей баночкой и получаю ежеутреннее блаженство, употребляя парочку ложек черной зернистой икры. Великолепной, просто каждый пузырик этой икринки лопается во рту. Восторг. 718-701-0506, 718-701-0506. И знаете, там не только великолепная, свежайшая, никогда не замороженная зернистая икра, там есть большой выбор паюсной икры. Я вам говорила, что они недавно подписали контракт. Это единственный магазин на территории нашего большого города, где продается икра с Каспия. Там есть лучшие оливковые и сливочные масла, все это премиального качества. Там есть французские блины, которые можно получить в подарок, кстати, и вкуснейшая рыба. В общем, это целый какой-то гастрономический ритуал. 282 Брайтон Бич Эвеню. А если вы хотите на производство посмотреть, где все начинается, и Настя вам объяснит, почему только им разрешено на территории Соединенных Штатов продавать малосол 3.3. Звоните и договаривайтесь о встрече. 718-715-0969. 718-715-0969. Называйте пароль «Банка черная» и «Банка красная». Жизнь удалась. Или просто говорите «Привет от вишни, завтрак туриста». Спасибо вам большое. Хотела в рамках сегодняшней программы, прежде чем мы поздороваемся с нашим главным экспертом, постоянным участником программы Викторией Салкиндер, поделиться с вами публикации, которую разместил на Фейсбуке мой друг юности, мой совершенно удивительный, поразительный, с невероятным чувством юмора, самый ироничный человек в мире, Лёва Гиндин. Лёвка, тебе большущий привет. И что поразительно, под его публикацией, обычно под его публикациями всегда есть какие-то комментарии. Я вообще люблю читать комментарии на Фейсбуке. Это отдельный совершенно жанр, просто отдельный жанр. Таких полярных мнений, по-моему, не встретить нигде, как в русскоязычном Фейсбуке. Так вот, под этой публикацией нет ни единого комментария, что меня просто не то что поразило, я просто была в состоянии полукультурного шока, если можно так выразиться. А пост, как принято говорить, публикация называется «Мальчик Раневской». Вчера мы бродили по Донскому, навещали свои могилки. те скромные участки, где, как известно, все равны и все молчат. Дело было утром, и легкий ветерок, точно театральный суфлер, шептал что-то между гранитных плит. А неподалеку, на четвертом участке, словно ненароком, стояла могилка Фаины Георгиевны Раневской, чьи яркие и язвительные высказывания наверняка известны каждому россиянину. Черный гранит, строгий, почти монашеский, с инициалами и датами. И над ним маленький бронзовый пес. Сидит, смотрит вдаль умными, чуть грустными глазами, будто все еще ждет, когда же, наконец, выйдет из-за кулис его великая хозяйка с вечной папироской и вечной иронией. Ах, этот мальчик! История его — чистейший булгаковский сюжет. Дворняжка, облезлая в лишаях, с лапами, вмерзшими в московский лед. Нашли ее во дворе, и ветеринар, человек науки и трезвого расчета, немедленно вынес приговор. Усыпить. Опасен. Но Раневская, женщина, которая всю жизнь играла королев и сумасшедших, посмотрела на пса и сказала то, что не сказали бы ни министры, ни академики. «Будем лечить». И вылечила. И полюбила, как никого на этом свете. В ее позднем одиночестве, когда даже телефоны молчали, а квартира на Котельнической казалась огромной и пустой, как вселенная без Бога, мальчик стал единственным существом, которое не требовало от нее ни острот, ни таланта, ни маски. Просто был рядом, грелся, смотрел, любил. Когда хоронили Фаину Георгиевну, пес бежал за гробом, говорят, весь путь. А потом прожил еще 2 года и тихо ушел от тоски. Похоронили его во Внукове, в тех местах, где она когда-то отдыхала душой. Прошло 4 года после ее смерти. И вот на черном граните вдруг появилась эта бронзовая собачка. Никто не знал откуда. Мистика чистой воды. Близкие переглядывались, пожимали плечами, но оставили. Уж слишком органично легла фигурка на камень. Словно сама Фаина Георгиевна ночью в перерыве между вечностью и небытием распорядилась. А тайну раскрыла позже Елена Камбурова. Та самая. Она, проведшая с Раневской последние годы, не выдержала мысли, что великая актриса будет лежать без своего единственного верного друга. Нашла чугунную собачку, нашла мастера, который вмонтировал ее намертво, и сказала: «Пусть будет». С тех пор мальчик стережет свою хозяйку. Иногда его воруют. Мелкие вандалы, которых в Москве всегда хватало. Но проходит время, и он снова на месте. Лежит на граните. Ждет. Видите? Мы с женой стояли вчера у этой могилы и думали. Вот она, настоящая любовь. Не та, что в романах и некрологах, а та, что даже после смерти не отпускает. Маленький бронзовый пес на черном камне. Это больше, чем памятник. Это расписка в вечной преданности. И если когда-нибудь, прогуливаясь по Донскому, вы увидите, как у могилы Раневской кто-то тихо курит или просто молчит, не удивляйтесь. Это Фаина Георгиевна вышла на минутку, и мальчик наконец-то встретил свою хозяйку. Покой им обоим. И чтобы никогда больше не было одиночества. Ни там, ни здесь. Вот такой вот пост опубликовал мой дорогой друг юности Левка Гиндин. Спасибо тебе огромное за это. Пронзительно, проникновенно и ни одного комментария. Виктория Салкиндер, кажется, хотела об одиночестве пару слов что-то сказать. Наш постоянный эксперт, повторяю, основатель и руководитель агентства по уходу на дому. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, если Вика с нами, я бы хотел послушать. Вика, что ты скажешь?
1: Здравствуй, Лена. Привет. Здравствуй, Акмаль. Во-первых, Лёше Гиндину, с которым я, к сожалению...
0: Лёве Гиндину.
1: Лёве, прости. Ничего. Лёва, это как мой сын, как могла перепутать. Просто заслушалась необыкновенными словами. И Раневская – это вообще это мой идеал. Это любимейшая моя актриса. Отдельно это об этом даже не говорим, поэтому все высказывания и все. Но то, что Лёва написал такие слова, и я понимаю, почему нет комментариев. Он все так тонко и красиво, таким красивым словом начал этот пост, и он таким красивым словом закончил этот пост. И
0: да, это тема, тема, которая тебя абсолютно волнует уже последние годы, чтобы никогда не было одиночества ни там, ни здесь. Mm-hmm. Вот это, по-моему...
1: Да, это то, о чем мы с тобой как раз говорили. И такое впечатление, что он, находясь где-то совсем не рядом с нами и не слушая наши с тобой разговоры, просто нас как-то энергетически подслушал.
0: Не-не, Вик, ты не поняла. Он здесь, он рядом, но он, может быть, даже и слушает когда-то. Он просто поделился этой публикацией, потому что Лёвка Гиндин, он собачник такой же сумасшедший, как и мы с тобой. И он очень душевный человек, добрый. Я вообще считаю, что...
1: Это слышно и видно.
0: Люди, которые любят животных, это совсем отдельная когорта людей. Мне кажется, у них сердце больше, чем у тех людей, которые не любят животных. Мне так почему-то кажется.
1: Это однозначно, но то, о чем мы с тобой, Лина, говорили не так давно, о моей мечте, чего бы я хотела бы... В конце концов, моя мечта приобрела полный, завершенный, так сказать, круг. Я раньше думала, что если бы я могла, то я бы безгранично спасала животных. Потом, если бы я могла, я бы безгранично спасала людей. А если бы я могла, то я бы это. А теперь я четко понимаю, чего я хочу дальше добиться и добиваться в этой жизни. И, может быть, когда-нибудь у меня это все-таки получится. Я очень стараюсь. А на самом деле история в Полины Раневской и мальчика – это то, что так важно. Так важно в том сервисе, который мы оказываем. И то, что я бы хотела для людей предоставлять, это то, что люди бы, мои пациенты, они бы не переживали, могут ли они завести себе собачку, потому что мне уже столько лет, а я не знаю, сколько я проживу и на кого же я оставлю своего питомца, или кошку, или неважно кого. Как же я могу себе это позволить, так думают ответственные люди. Но мне при этом безумно одиноко. Вечером, когда уходит мой хоматент, и никого нет дома, мне так страшно, мне страшно спать, мне одиноко, мне плохо. И это маленькое существо, оно бы скрасило мою жизнь. Но я не могу позволить себе этого сделать, потому что у меня нет родственников, и я не знаю, куда потом оденут моего ребенка. вот моего питомца. И вот я хочу, чтобы мы могли дойти до такого как бы уровня сервиса, чтобы люди не переживали, чтобы они обращались к нам по любым вопросам. Мы сейчас это делаем, Лен, просто не на том большом размахе, как бы я хотела это делать. Мы сейчас забираем и отдаем на адапшн, ищем других хозяевов нашим пациентам, нашим, да и не нашим тоже. Ищем, куда деть, ты знаешь, мы тоже адаптировали вот две собачки, вот. Манечку нашу тоже.
0: А почему ты говоришь «мы»? Ты сама лично приютила нескольких животных?
1: Мой сын. У него 3 кошки, и последний дышит. Это собачка Шицу, 12-летняя, слепая и глухая, которая теперь командир в доме. Которую мы выходили, как сказала Фаина Раневская, будем лечить. И лечим, насколько мы могли, мы ее вылечили, продолжаем. Мои дети даже делают ей физиотерапию. И Маня теперь командир. Да, она осталась у нас после даже не нашего пациента. Это просто через знакомых в такой ситуации оказалось животное. Мы ее с удовольствием забрали, думали, мы поддержим, дедушка выйдет, мы отдадим. И дедушке, к сожалению, не стало, но мы уже и не собирались отдавать, потому что ему было бы тяжело за ней ухаживать, у него была тяжелая деменция. Вот. И Маня у нас теперь командир, то, что она командует моим сыном, и невестка это точно. Вот. И когда приходит к нам, командует всей нашей семьей, моими 3 собаками тоже.
0: Знаешь, я сейчас представила, вот если бы то, о чем мы с тобой говорим, было опубликовано в Фейсбуке, наши бы комментаторы тоже разделились на 2 полярных совершенно лагеря. То есть одна сторона нас бы с тобой поддержала, то есть это все любители животных, и те люди, которых непосредственно касается эта тема, или те люди, которые хотели бы завести, но в силу тех обстоятельств, о которых ты сказала, не могут и страдают от этого. И вторая группа комментаторов бы сказала, на что они тратят эфирное время, кому нужны эти кошки и собаки, нам сейчас не до этого. Тут расследуются всякие мошенничества с Медикейтом и Медикером, тут урезаются программы, тут у нас забирают деньги, и вообще, что это за безобразие. Но учитывая, что, как говорится, ты хоть и солнце, Вика, но все равно всех не согреешь. Поэтому давай мы как бы постараемся разделить сегодняшний эфир 50 на 50. Я думаю, что даже...
1: Одно, Лена, связано с другим. Почему я начала с этой темы? Почему я хочу сказать, что вот ребята, те, которые любят животных, вот вам все-таки к нам по адресу. И не переживайте, что дальше будет с вашим животным, которого никто никогда не пригреет и не возьмет. Мы никогда не оставим ни вас и ни вашего питомца, как бы ни было. Если вы наш клиент, и вам даже нужно помогать, может быть, купить еду для животного, пожалуйста, мы и с этим готовы вам помогать. К сожалению, это касается только наших клиентов, которые у нас в агентстве. Опять же, это только потому, что мы не можем объять необъятное, и я не солнце. Вот. А касаемо дальше, и хочу... Оно как бы плавно перетекает в следующую тему, связанную с тем, что одиночеством в основном как раз страдают именно те люди, которые работали здесь, которые есть очень большой процент таких людей, которые работали, которые получили пенсию чуть больше, чем ну, как бы положено для медикейта, да, и с супругой, с супругом жили долго, и, допустим, один из них ушел, или они стали старенькими, и у них были какие-то деньги, или есть какие-то деньги, у них есть какие-то планы, 401, 507, любые пенсионные планы, или еще какие-то отложенные деньги, вот, то при этом они думают, что им не положен медикейт. И когда люди переходят за определенный барьер своего либо физического здоровья, либо переходят за барьер возрастной, что начинает страдать физическое здоровье, и они думают, что уже поздно, что они не могут прийти оформить себе медикейт, и это абсолютно не так. Что в 26-м году вот на одного человека позволительный максимум финансовый на медикейт это $1,836 в месяц. Для пары это $2,489 в месяц. Активов может быть на одного человека 33 тысячи, я всегда говорю лучше 32, и на пару это 44 тысячи с копейками, там $796, по-моему.
0: Подожди секунду, это важно. Вот ты говоришь, для пары активов, это что значит? Это у них на счету столько может быть или что
1: на
0: это?
1: На счету может быть столько денег, да.
0: 44 тысячи с копейками?
1: Да.
0: Окей.
1: 44 796. Я всегда говорю, не поднимайтесь до совсем...
0: До предела.
1: Предела, как бы, да, потому что бывают 4 недели, бывают 5 недель, потом компьютер дает сбой, и это может отразиться на медикете. Держите на 1000-1500 меньше в банке. Это то, что может находиться на счету у работающих в прошлом людей, которые вышли на пенсию и могут получить медикейт.
0: Ага, скажи, пожалуйста, а вот если у них чуть-чуть больше, то что?
1: Как? Пенсия.
0: Да, вот если у них вот, если вот есть какая-то программа, ты говоришь, что если у них больше на счету денег у человека, у семьи, то, ну, ты говоришь, вот не нужно держать там на тысячу долларов меньше. А если у людей больше, то, по-моему, государство все это дело быстренько прикарманит, и что делать?
1: Нет. Смотри, если у человека на счету, именно на счету, на чекинг или на сейвинг аккаунте, есть такие деньги, ты знаешь, я встречала людей, которые не имеют собственного жилья, а живут в арендованной комнате, например, а на счету у человека 500 тысяч. И я не осуждаю, Боже, сохрани, на здоровье. То есть они настолько думают там о своих детях, которые находятся, допустим, никогда не смогут сюда приехать, и находятся где-то за границей, и они сохраняют вот эти деньги. Так вот это неправильно. Это неправильно так сохранять деньги своим детям. Можно купить квартиру, и потом есть различные как бы способы и нормально дожить свою жизнь, и потом как бы через наследство, ну, там есть свои тонкости для того, чтобы не платить огромное количество тексов. Вот, это каждый сюжет, каждый случай, каждый человек должен рассматриваться отдельно, но это именно так. Если же у человека, например, есть 401 план, например, гипотетически, у него там $700 тысяч на пенсионном плане, он работал в МТА, и там 700 тысяч на этом счету. И человек после 65 берет себе дистрибьюшн. Что я имею в виду? Это вот лежит у тебя на этом счету закрыто $700 тысяч. Пришло время пенсионное после 65-6 лет, а ты имеешь право брать оттуда деньги. И вот ты в год берешь себе, допустим, 12 тысяч долларов, да? И пенсия у тебя в месяц 3,5 тысячи долларов. Окей? То есть у тебя получается, что ты берешь дополнительно еще, например, 1000 долларов к своей пенсии. Вот в таком, допустим, исполнении можно сделать легально, официально, законно человеку можно сделать Medicaid.
0: А скажи мне...
1: И тогда человек будет получать Medicaid и Medicare, и никаких нарушений по закону не будет.
0: Во-первых, сейчас я напомню твой номер телефона для всех, кто нуждается в помощи. Вдруг вы об этом не подумали раньше, и тема, о которой сегодня мы говорим с Викторией Салкиндер, касается непосредственно вас или членов вашей семьи. Пожалуйста, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Звонки Виктории Салкиндер принимают от тех, кто нуждается в помощи, кто нуждается в работе, кто нуждается в увеличении часов, кто нуждается в какой-то социальной поддержке, в совете, в рекомендации. И чаще всего, конечно же, это дело касается исключительно либо потенциальных пациентов агентства, которое возглавляет Виктория Салкиндер, либо уже тех, кто работает, так сказать, с ней рука об руку. Потому что мне кажется, что человек, который под твоим крылом, он в твоей команде, в рабочей. Это танго, это улица с двусторонним движением. Ты говоришь, что люди могут использовать какой-то такой вот траст, они могут, могут сохранить излишек своих денег. И скажи мне, пожалуйста, если вот у людей есть уже этот траст, они пришли к тебе, а ты им помогла, кто тогда будет использовать этот траст? И кто будет получать помощь на дому? Кто имеет право на это?
1: Имеет право на эту помощь человек, который имеет определенные два хронических заболевания.
0: Два?
1: Если у человека есть два хронических заболевания. Да, например, давление и, я не знаю, ревматизм. Я не доктор. То есть если человеку по состоянию здоровья положены сервисы, ему нужна помощь, то этот человек имеет право на пул траст. Есть траст, Лена, а есть пул траст. Траст это то, что ты доверяешь своему, например, там, сыну, дочери, сестре, любому жене, там, любому другому человеку. Ну, жене я имею в виду, не если вы незаконно в браке и не оба подаете на Medicaid, тогда это не получится. Вот. Но если вы находитесь, вот у вас должно быть доверенное лицо, потому что вы перестаете, вы отдаете фактически все вот в эту компанию, в траст, и человек назначается менеджером этого траста, он становится хозяином ваших денег. Поэтому это одно. Pool Trust – это дополнительный государственный счет в банке, за который, грубо говоря, на человеческом языке, берут, вы платите 12% от излишка. Излишек не считайте сейчас ничего, он не считается так, как вы думаете, он считается совсем по-другому. То есть если у вас рент 2500, то вы не считаете от 1800 позволительный максимум на Medicaid. Вы считаете все выше. Это каждый человек, это отдельная история. То есть нельзя всех под одну гребенку, нельзя ни в коем случае.
0: Отдельная таблица цифр, я бы сказала, каждый человек.
1: Отдельная таблица, ну, человек не может быть таблицей цифр, у каждого человека своя ситуация. Вот. И еще что я хочу добавить, Лена, по этому поводу, что сейчас мы подписали контракты на две замечательные программы с нашим потрясающим партнером Kings Bay Y, который находится на Ностранд. Мы подписали контракт, который может предоставлять промежуточный сервис. Это, к сожалению, не для всех, и не все zip-коды Бруклина мы можем охватывать. Есть определенные

0: проходим пути, если находим, если положено, чтобы сделать человеку медикейт, то вот это время, какие-то часы покрывает, оплачивает вам Jewish Community Center. Для этого вы не должны быть евреем. Мы помогаем, они помогают всем. Они замечательные ребята, вообще превосходные.
1: Вика,
0: вот, потом...
1: Да-да, говори, договори, я вот привязываюсь
0: после
1: к твоим
0: этого
1: словам.
0: Есть
1: да.
0: Еще одна, привязывайся, пожалуйста. При этом есть еще одна программа, которую мы получили, которая называется Guide Program. И эта программа относится больше к людям. Им дают 80 часов в год оплачиваемых через наше агентство, который вы, это в большей степени может использоваться для людей, у которых деменция.
1: Вот, вот. По поводу, значит, еще раз я назову твой номер телефона, еще не один раз. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. 917-834-33-43. Вот ты говоришь о том, что вот срочно понадобилось, там, человек в плачевном состоянии, по-разному бывает. А вообще вот это состояние, когда у человека случается какой-то недуг, страшный, внезапный. И если, допустим, ему нужно диагностировать, уже положено давно, какое-то хроническое заболевание, вот оно выявляется, и его до этого никто не заметил. Как вообще, кто это должен оценивать, какая комиссия? И как можно запрашивать дополнительные часы, если дали там по минимуму что-то временно?
0: А мы этим... Занимаемся очень успешно, слава Богу. Вот, и в основном сейчас все иншуренсные компании, и я не могу их обвинять в этом, потому что штат сокращает деньги им, а иншуренсные компании в основном это как бы, ну, тоже частные, получастные организации. Вот им тоже надо выживать. Но мы прежде всего отстаиваем как бы позиции наших пациентов. Что мы делаем? Значит, мы обращаемся к доктору, который ведет пациента этого. Мы обращаемся к доктору, мы спрашиваем мнение врача, действительно ли нужно этому человеку часы, вот действительно ли так. Такое положение. Есть доктора, которые работают со мной много лет, которым я когда-то помогала, их родителям. Великолепные, это именно доктор, вот не врач, а доктор, которые помогают, то есть они смотрят на своих пациентов, переживают за своих пациентов, звонят мне и говорят: «Вика, пожалуйста, помогите, вот такая плачевная ситуация, пожалуйста, помогите сделать людям, допустим, дополнительные часы, потому что, ну, беда». Вот. И тогда мы берем письмо, называется Letter of Medical Necessity, и это необходимость в повышении часов. И с этим письмом обращаемся, семья обращается в иншуренсную компанию для того, чтобы запросить дополнительные часы. А в 95% случаев им отказывают. И в основном вот здесь люди останавливаются, потому что они не знают, куда идти дальше. А некоторые идут чуть дальше и подают на внутреннюю апелляцию. То есть они подают опять письмо доктора и говорят: ну вот, пожалуйста, пересмотрите на заявление. На второй апелляции тоже получают отказ. Так происходит в 95% случаев. Иногда люди запрашивают, допустим, 12 часов, а им в лучшем случае дают 7. И тогда получается, что пациент, находящийся дома один, он в зоне риска. То есть есть пациенты, которые находятся в зоне риска. И если действительно врач говорит о том, что да, этому пациенту очень нужно

0: его часы, там, я не знаю, сколько часов, 24 часа, сплит-шифт, его нужно каждые 12 часов поворачивать, или нужно одевать кислородную маску, или байпэп-машинку, как ты знаешь, о ком, Лена, я говорю.
1: Да, сейчас. Да, да.
0: Вот, то есть, если вот такого человека, его невозможно оставлять одного, это 3-5 минут, если не досмотреть, он сорвал маску, и все, он задохнулся своим углекислым газом, который идет ему в легкие. То есть вот если существует такое, если у людей пролежни, если у людей раны, если человек, у него деменция, он кричит, например, каждые 15-20 минут, то есть, ну, разные ситуации, такому человеку положен сплит-шифт. И дальше дети не знают, куда идти. Даже если человек, внук или внучка, родившиеся здесь, адвокаты, и у меня тоже есть такие клиенты, замечательные, потрясающие люди, но это не их направление, то есть определенные тонкости, по которым люди не знают, куда идти. Вот таким людям мы помогаем получить часы и получить 12 и 12, это сплит-шифт называется, и 24 часа это проживание, и 12 часов, и помогаем получить самый лучший сервис, который только, ну, вот можно себе
1: представить,
0: позволить, кстати, Нью-Йорк, да. При этом мы для наших пациентов, мы забираем на себя полностью, надо продлить фудстемпы, мы продлеваем фудстемпы, продлевать медикейт, мы продлеваем медикейт. Ошибка в медикире, как вот сейчас у нас случилось с одной пациенткой, мы буквально касались этого в прошлой передаче, мы пошли дальше. То есть это эпопея, наконец-то мы добились всего, и на наконец-то будет в субботу, вот у нее уже правильное, окончательное. Мы уже все почистили с медикером, доказали, что она гражданка во всех инстанциях по всему городу и штату. И теперь вот ее назад, инсуренсная компания ее назад забирает, слава богу. И вот восстановили лекарства, мы все сделали, как бы, и моя social worker настолько прониклась, что она, моя Эмочка золотая, мое солнышко родное, идет вот помогать этой семье, которая, она идет помогать, чтобы правильно insurance-компания уже не сделала никаких ошибок, а правильно записала те документы, что она гражданка, и чтобы ей вернули ее сервис. Вот, то есть...
1: Вика, ваша угу. работа, я тебе еще раз говорю, это адский труд, во-первых. Ну, не знаю, слово «адский», наверное, здесь неуместно, потому что это все-таки помощь людям, и вы себе уже обеспечили место в раю за то, что человек, который остался просто на бабах, а работать с системой, это совершенно невозможно, когда тебя вышвырнули из всех компьютеров, и ты лишился медикейта там или медикера, и лекарств, но это катастрофа, особенно для людей, у которых нет возможности не то что там какой-то коупеймент заплатить $150, они не могут себе витамины простые позволить, сейчас же в цене вообще все взлетело, а вы это дело восстановили. Слушай, одному человеку вот так помочь, вернуться, так сказать, в лоно защищенности, это уже подвиг, а вы ежедневно занимаетесь. Это же рутина еще какая катастрофическая, это же пойди докажи.
0: Ты знаешь, Лен, а вот извини, я тебя перебью, может быть, не к месту сейчас скажу, но в прошлом сентябре, ты знаешь, когда я оставила свое предыдущее место работы, меня, ты знаешь, до сих пор разыскивают люди, вот 10 месяцев спустя, когда вот мы открыли нашу собственную компанию, вот меня разыскивают люди, и звонят мне, говорят, Виктория, неужели мы вас нашли? Или останавливают на улице моего сына. Николас, это вы? Боже мой, как долго мы вас искали. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас к себе, пожалуйста, пусть дайте нам Виктории телефон или как нам ее найти. И фразы, которые звучат, это «Виктория, вы что, ушли? А как же мы? Почему вы нам не звоните? Почему вы нас не забираете? Мы хотим быть с вами, потому что когда вы были там, все было по-другому. Мы чувствовали себя защищенными. У нас не было проблем. Мы знали, что если есть какая-то проблема, то мы приходим к Вике, и Вика все решит. Направит, подскажет, сделает, организует. И поэтому мы хотим быть с вами. Мы не, нас не интересуют никакие ни заработки, ни деньги. Причем это касается и хоматендов, и пациентов. Лена, это, наверное, самая большая похвала в жизни, которая только может существовать, что вот люди о тебе так тепло отзываются, люди ищут тебя и хотят быть рядом с тобой, просто потому что им рядом с тобой тепло и хорошо. Для меня это очень важно. И да, я не нахожусь в своей предыдущей компании, но я на Шипсабэй, я недалеко, и вы можете всегда мне позвонить, набрать мой номер телефона 917-834-33-43. Я никого не агитирую идти со мной, ребят, но если вы хотите быть, чтобы вы были в нашей семье, как недавно вот наша радиослушательница Лена, ты ее очень хорошо знаешь, она с тобой землячка, Мальвиночка. Мальвиночка, привет. Потрясающе красивая женщина в свои 80 лет, необыкновенной красоты. Я тоже так хочу.
1: Какие твои годы еще будешь?
0: Еще буду. Вот она вот конкретно своей хоматенде сказала, я настаиваю, чтобы мы ушли к Виктории. Мы вчера смеялись с ней. Я хочу быть с ней, потому что не знаю, что со мной будет дальше. У меня никого здесь нет. И я хочу быть рядом с ней, потому что она всегда мне поможет. Они хорошие ребята, они всегда меня подстрахуют. Вот это, наверное, миссия моей жизни. Поэтому я получаю удовольствие от своей работы, Лена.
1: Ты большая молодец, это знают все те, кто с тобой знаком, кто с тобой работает, кто получает от тебя помощь, советы, кто слышит твои рекомендации и следует им. 917-834-33-43. Вопросы, которые задают пожилые люди, которые обеспокоены тем, что «а вдруг не положено, а вдруг у меня есть больше, а вдруг мне не хватит, а вдруг меня лишат, а вдруг я неправильно что-то заполнила, а вдруг я не вовремя». Миллион «а вдруг», но Вик Салкиндер, она разбирается в этих «вдруг» очень хорошо. И для того, чтобы обезопасить свое сегодня, свое завтра, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, а чувство комфорта и защищенности значительно, уж поверьте, повышает вообще качество жизни, потому что все это звенья одной цепи, вам на все всякий случай, конечно же, понадобится этот номер телефона 917-834-33-43. 917-834-33-43. И как ты верно говоришь, здесь никакой агитки. Ты очень много лет находишься в этой системе. Ты очень много лет, буквально с самых, что называется, вот я даже не знаю, как правильно правильно сказать, чтобы не обидно было, но с первой ступеньки вот этой системы ты знаешь бизнес изнутри, ты долгие годы...
0: Почему обидно? Я работала в Хаматенде, я этим горжусь.
1: Ну, это как бы вот...
0: Моя мама работала в Хаматенде, я очень горжусь, я знаю все круги, я специально...
1: С первой ступеньки,
0: я...
1: да.
0: Да, я self-made person, я женщина с двумя детьми, которая старалась очень много, они сейчас уже взрослые, мои дети, и мне помогают очень сильно, но мы с моим старшим сыном, а потом с младшим сыном, во время Сэнди спасали людей на Брайтоне, мы перевозили их, он был совсем еще мальчишкой, мы перевозили их в другие апартменты. На тот момент я искала людям квартиры субсидированные в апстейт Нью-Йорке, чтобы перевезти их туда, я сама их перевозила. Мы завозили посуду людям.
1: Вика, угомонись, я тебя прошу. Ты меня просто до слез сейчас доведешь.
0: А у нас, нет, не, у я нас, не у нас 10 Боже секунд. Боже сохрани, не поймите меня превратно.
1: Нет,
0: я желаю
1: это
0: всем
1: синдром, это синдром, знаешь,
0: настроения.
1: Вика, это не синдром разбитого сердца, это счастливый синдром. Такой тоже бывает, но крайне редко. Синдром счастливого сердца. Это всегда мне переполняют эмоции, когда я общаюсь с солнечными людьми, такими как ты. И Акмаль Тахиров, кстати говоря, мой дорогой друг, который нам маякует так технично. Девочки, пора сворачиваться.
0: Акмаль, спасибо вам огромное. Вы необыкновенный, потрясающий человек.
1: Подписываюсь.
0: Не знаю, сколько женщин вам это говорили, но вы потрясающий человек.
1: Акмаль, передай привет фрау, без всяких, так сказать, окивоков.
0: Да.
1: Мы тебя любим, обнимаем, обожаем. Всем хорошего дня. Спасибо, Виктория Салкиндер, 917-834-3343. Пока.
0: Пока.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Davidson Ambulance Assist – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Как я вам обещала, сегодня я буду рассказывать о тех интересных выставках и концертах и фильмах, которые можно посмотреть в Нью-Йорке, ну и не только в Нью-Йорке. А начнем с Линкольн-центра. Вы помните, что я критиковала Линкольн-центр, и не только я одна, все любители классической музыки были в течение нескольких лет подряд возмущены почти полным отсутствием классических концертов летом в Дэвид Геффен Холле, где обычно проходил фестиваль «Мостли Моцарт». Вы помните, что этот фестиваль благополучно отменили. Вместо замечательного дирижера Луи Лангре посадили молодого, тогда еще совсем неопытного, Джонатана Хейварда. Давали по одному-два концерта, три максимум очень странных программ в течение августа, и все. Но после довольно серьезной критики руководство Линкольн-центра поняло, решило, что так жить дальше нельзя. И в этом году фестивальный оркестр порадовал любителей музыки большим, чем обычно, количеством концертов. Программы были смешанные, обычно классика, плюс довольно много современной новой музыки, всевозможные заказы, в основном американским молодым и не очень молодым композиторам. Как бы то ни было, одна из самых приятных черт таких концертов – это плати сколько хочешь. То есть можно было платить за билеты $5, главное – достать этот билет. Во всяком случае, это все принесло довольно хорошие результаты в смысле посещаемости. И поскольку меня не было в Нью-Йорке, я не могла вам объявлять регулярно обо всех концертах. Ну, а последним я скажу, потому что он состоится 5 августа, сегодня. Нет, неправильно, не 5-го, 7 и 8 августа, в пятницу и в субботу. Одна и та же программа. Зал Дэвида Геффена, фестивальный оркестр Линкольн-центра под управлением Джонатана Хейварда играет весеннюю программу. Она очень интересная, потому что начинается она с произведения, которое называется «Первые впечатления, связанные с появлением кукушки весной». Такое вот странное довольно-таки название. Музыка XIX века, такая приятная безделушка, можно сказать. После чего будет два современных сочинения, одно из которых представляет особый интерес, потому что оно написано для отца и сына. Мы знаем, что в оркестре Нью-Йоркской филармонии замечательный первый кларнет по фамилии МакГилл. С некоторых пор в Сиэтле, в симфоническом оркестре Сиэтла, первая флейта имеет ту же самую фамилию. Это его сын. И вот теперь отец и сын вместе встретятся в новом флейтово-кларнетовом концерте. А в конце программы будет Роберт Шуман. Первая симфония, которую он назвал «Весенняя». Надо сказать, что Роберт Шуман хотел назвать каждую часть этой четырехчастной симфонии какими-то там названиями, связанными с весенним настроением. Но поскольку в XIX веке, особенно в первой половине XIX века, с большим скепсисом музыкальная общественность относилась к программной музыке, а Шуман хотел выглядеть вполне серьезным композитором в стиле Бетховена, он решил отказаться от названия каждой части, но оставил общее название. Итак, первая весенняя симфония Шумана в четырех частях была написана в 1941 году. Идея пришла ему буквально в течение нескольких дней, и закончена она была
с поистине огненной скоростью в течение 3 недель. Это очень быстро. Надо сказать, что 40-е, рубеж 30-х и 40-х годов – самое лучшее время в творчестве Роберта Шумана, когда он написал свои самые знаменитые фортепианные циклы, свои выдающиеся вокальные циклы. В общем, в этом же, в этой же сфере первая симфония, фрагмент из которой мы сейчас послушаем. Но, правда, в исполнении другого оркестра. И это для меня еще одна возможность сообщить вам или напомнить вам, что в американском городе Цинциннати есть очень хороший симфонический оркестр, которым руководит дирижер и композитор Матиус Пинчер. Вот давайте мы послушаем самый конец первой симфонии Шумана, где снова будут петь птички.

такой очень огненный, я бы сказала, финал, в котором те, кто хорошо знают Крислериану Шумана, узнали одну маленькую темку. Шуман таким образом себя сам цитирует. А если вам не удастся попасть на концерт Дэвид Геффин Холл 7 августа, то та же самая программа будет исполнена 8 августа и будет бесплатный стриминг. Надо только пойти на сайт Линкольн-центра, linkolncenter.org, и там поискать концерт 8 августа и узнать, каким образом можно, куда надо нажать, чтобы посмотреть весь концерт совершенно бесплатно. Еще одно интересное событие, тоже 7 августа, только в Али Стали Холле. Это меньший по размеру, как вы знаете, прекрасный по акустике зал, в котором пройдет абсолютно уникальный концерт. Дело в том, что Джульярдская музыкальная школа соединила свой собственный оркестр с оркестром Лондонского королевского музыкального колледжа и в совместной программе под управлением выдающегося дирижера Эса Пекке Селанена они будут выступать сначала 7 августа в 7 вечера в Али Стали Холле, а потом через несколько дней в полном составе отправятся в Лондон и выступят на BBC Proms в Альберт Фестивал Холл в Лондоне с той же самой программой. Программа классика, но классика 20 века. Что значит? Стравинский, симфония в трех частях, Берг, концерт для скрипки с оркестром, и Барток, концерт для оркестра. Мы знаем, что Эса Пекка Салонен, он сам композитор, он замечательный дирижер, особенно талантливо дирижирующий и хорошо понимающий музыку 20 века. Поэтому для молодых ребят это большое дело поработать с ним. А для нас, слушателей, это особая радость, особое удовольствие услышать их вот с этим дирижером. Не пугайтесь того, что это сложная музыка. Вы обязательно что-то интересное узнаете. И я хочу несколько слов сказать о концерте Берга. Как известно, Берг был учеником Арнольда Шонберга и самым молодым из знаменитой троицы «Новая венская школа» Шонберг, Веберн, Берг. И самым оказался популярным. Почему? Потому что вот эту сложную 12-тоновую систему, когда композитор был в рамках правил, нельзя было повторять ни одну из 12 нот. Вот ты создаешь ряд, не тему музыкальную, а именно ряд из 12 нот в разном, в любом порядке. И потом ты должен повторять этот ряд в других комбинациях гармонических и мелодических, но ни одна нота не должна быть повторена. Так вот, Берг сумел каким-то чудодейственным образом внести в эту очень рациональную и, на первый взгляд, сухую систему человеческое тепло, эмоциональность. Даже протащил туда традиционные гармонии вроде трезвучия. И получился очень интересный синтез, благодаря которому многие произведения Берга стали очень популярны. Достаточно упомянуть его оперу «Воцек». А рядом с «Воцеком» по популярности стоит концерт для скрипки с оркестром. Во многом это связано не только с его очень лиричным характером, но и самой темой. Концерт называется «Памяти ангела». Он посвящен памяти Манон Гропиус. Манон Гропиус была дочерью Альмы Малер и ее второго мужа,
Вальтера Гропиуса. Манон Гропиус умерла трагически в возрасте 18 лет. И поскольку Берг боготворил Густава Малера и все, что с ним связано, и был хорошо знаком и с Альмой, и с Вальтером Гропиусом, и вообще это все было один круг, а Вена была центром мирового модернизма. И в конце концов получилось так, что он написал этот концерт в памяти Манон, и этот концерт стал, ко всему прочему, его самым последним законченным произведением. Он был написан в 1935 году. Через несколько месяцев Альбан Берг скончался. Мы послушаем с вами начало этого концерта в исполнении оркестра под управлением Пауво Ярви, а солист Гил Шахам. Пожалуйста.

0: даже в этом маленьком отрывке слышно, что уху есть, как говорится, за что уцепиться, потому что нам для хорошего восприятия музыки нужны какие-то узнаваемые элементы. И несмотря на то, что там выполнены все правила 12-тоновой техники, этих узнаваемых элементов вполне достаточно, чтобы мы оказались эмоционально связаны с этой музыкой. И чем больше мы ее слушаем, тем больше она становится нам понятна. Концерт, повторяю, 7 августа в 7 вечера. Билеты надо покупать от $45. Но если вы хотите что-то совершенно бесплатное и легкое для слуха и для восприятия, то вы можете 7 августа прийти в Брайан Парк, который находится прямо за зданием публичной библиотеки. Нью-Йоркская публичная библиотека находится на 42-й улице между 5-й и 6-й авеню. Брайан Парк каждое лето становится местом замечательных музыкальных пикников. Практически каждый вечер, иногда и днем, проходят концерты, а народ располагается на траве, есть немножко стулья, какие-то расставлены для тех, кому тяжело сидеть на траве. В общем, приходите, можете приходить со своей едой и наслаждайтесь музыкой. Музыки много, а 7 августа будет музыка, связанная с Эллой Фицджеральд. В честь нее Нью-Йоркская Сити-Опера организует специальный концерт. Он начнется 7 августа в 7 вечера. Я надеюсь, что погода будет хорошая. Солистка Латония Мур. Прекрасная певица, классическая, оперная. Я в свое время услышала ее как раз в спектаклях Сити оперы, когда она пела партию Тоски. Она была тогда еще очень молодой, но было сразу заметно, что это выдающийся талант. Она оправдала все свои ожидания. В этот раз она будет выступать вместе с джазовым трио знаменитого Гая Минтуса. И будут петь они музыку из репертуара Эллы Фицджеральд. Они будут петь музыку Гиллеспи, Гершвина, Эллингтона, ну, все что угодно. В концерте будет ведущий, будут участвовать еще какие-то певцы, коллеги Латония Мур. Повторяю, все бесплатно, все связано с Эллой Фицджеральд или Фицджеральд, как хотите, так и называйте. А мы с вами послушаем фрагмент из ее знаменитого концерта, который она дала в Германии в 1968 году. Гершвин. Summertime. Поехали.
1: First lady of song, is that her nickname? Maybe so. Maybe so.

Я думаю, что вы обратили внимание, какое изумительное трио сопровождает Эллу Фицджеральд, в какой гармонии они работают. Это что-то невероятное. А эта запись есть на Ютубе, ее можно слушать до бесконечности. Так это здорово. 68-й год, никаких кондиционеров, жара, софиты, абсолютная магия. Кроме Нью-Йоркской Сити-оперы, которая устраивает этот концерт 7 августа, есть еще Метрополитен-опера, которая в этом году дает всего 2 биса в кинотеатрах в течение лета. Обычно мы привыкли 4, 5, иногда 6. В этом году, возможно, число экранов сократилось. Я не знаю, с чем это связано. Факт тот, что только 2 наименования можно посмотреть в кинотеатрах на бис. И последний из этих 2 – «Аида» 5 августа. Где бы вы ни жили, если в вашем районе показывает кинотеатр трансляции из Метрополитен-оперы, то очень может быть, что вы сможете 5 августа, а может быть еще и попозже, посмотреть за небольшую входную плату вот эту самую трансляцию, которая была сделана, когда «Аида» только в первый раз появилась. Это было, по-моему, прошлой зимой. Новая постановка, Майкл Майерс – режиссер, и Энджел Блу поет партию «Аиды». А это можно 5 августа посмотреть. Но потом, конечно, в конце августа, как всегда, на площади Линкольн-центра будут стулья, будут показывать каждый день другое номинование, но об этом я расскажу немножко позже. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на возможность посмотреть очень хорошие оперные спектакли бесплатно на Hudson Yards. Hudson Yards – это место, где находится знаменитый Shed, где построены великолепные высотные здания, огромный торговый центр, и там теперь, вот как раз в этом полуоткрытом нижнем фойе Шеда идут показы кино, оперы на киноэкране. 13 августа и 20 августа. Это courtesy, как говорится, of Carnegie Hall. Дело в том, что я вам рассказывала уже, в Carnegie Hall есть такая программа Carnegie Plus. Это стриминг, который стоит, по-моему, $8 в месяц, а может быть и меньше. Первая неделя вообще бесплатно. И дает доступ к гигантским архивам, не только Carnegie Hall. То есть там и Зальцбургский фестиваль, и Экс-ан-Прованс, и много-много-много чего можно найти и получить это, и смотреть у себя дома, где бы вы ни были. Но в этом августе, повторяю, 13 и 20 числа, Carnegie Hall дает нам возможность посмотреть сокровища из своего вот этого архива, оперные сокровища, бесплатно. Итак, 13 августа в 5 вечера, в Шеде Hudson Yards находится, для тех, кто не знает, на уровне между 34-й и 23-й улицами, далекий запад Манхэттена. Туда идет 7-й трейн, сабвей и автобусы. Причем 7-й трейн, там станция прямо выходит в самый центр этого самого района Hudson Yards. И там уже сразу видно, как пройти. В любом случае, вы должны знать адрес и должны знать, как туда доехать, потому что в Шеде всегда очень много интересного. Что покажут 13 августа в 5 вечера? «Сельская честь» и «Паяцы». Знаменитый оперный «Дабл Билл», который идет в постановке.
А очень интересно, специально сделана она была для Зальцбургского пасхального фестиваля. Годы тому назад, не вчера, с молодым Йонасом Кауфманом в роли Туридо и с Кристианом Телеманом за дирижерским пультом. Оркестр – Дрезденская штатс-капелла, хор тоже из Дрезденской оперы, потому что Телеман в то время как раз возглавлял дрезденскую музыку. У нас есть замечательный фрагмент из «Сельской чести». Давайте мы его посмотрим, послушаем и насладимся молодым Йонасом Кауфманом.

0: Вот такой фрагмент. Я думаю, что вся остальная часть спектакля не менее интересна. Нам надо уходить на рекламную паузу, после которой я расскажу вам еще о нескольких местах, где можно увидеть и услышать оперные спектакли из разных концов мира. Ну и еще будем говорить про выставки. В общем, много интересного. Не уходите.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Майклс Фармаси. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
6: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
7: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы остановились на том, что в Шеде 13 августа можно будет посмотреть «Сельскую честь» и «Паяцы» в постановке Зальцбургского пасхального фестиваля примерно 15-летней давности. А 20 августа там же, в Шеде, можно будет посмотреть на экране постановку «Риголетто». Эта популярная опера Верди идет в интерпретации знаменитого фестиваля в Бергенсе. Там, может быть, музыкальная часть не такая выдающаяся, но зато внешне это очень интересно, потому что, напоминаю, фестиваль проходит на озере, публика сидит на берегу в огромном амфитеатре и смотрит на события, которые разворачиваются на плотах на озере. Между тем, как я уже сказала, есть много других мест, где можно посмотреть в эти дни оперу. И даже не обязательно ехать в Нью-Йорк. И выходить из дому. Можно смотреть YouTube. А на YouTube первый... Во-первых, сейчас, поскольку много фестивалей, то очень много выкладывается новых спектаклей. Можно увидеть оперу «Риенцы» постановки Байрейтского фестиваля. Это первая опера Вагнера, первая успешная опера Рихарда Вагнера. Очень интересно. Можно посмотреть очень интересную постановку Фальстафа в интерпретации Барселонского театра Лицеу. Одно из главных лучших мест, где можно сейчас смотреть оперы, это сайт Opera Vision. И вот на этом сайте Opera Vision сейчас так много спектаклей, что я даже буду прочитать. Да, кстати, вот в этом самом спектакле «Сельская честь», фрагмент из которого я вам сейчас показывала, партию Сантуцци исполняет молодая Людмила Монастырская. Это еще один плюс для того, чтобы пойти и посмотреть этот спектакль 13 августа совершенно бесплатно на Хадсон-Ярдс. Так вот, что можно посмотреть на опера «Вижн»? «Мадам Баттерфляй», как я уже сказала, да, «Норма» в постановке Ирландской национальной оперы. Все постановки очень интересные и очень разные. Я обратила внимание на оперу Пуччини «Богема» в постановке Латвийской национальной оперы. И это можно смотреть сейчас бесплатно на Opera Vision. Я вам советую это сделать. Партию Родольфу поет очень хороший украинский тенор Дмитро Попов. А вот кто поет партию Мими, я не запомнила. Но, по-моему, это очень хорошая певица. В этом вы сейчас убедитесь. Давайте посмотрим фрагмент из первого действия этого спектакля.

Ну, я думаю, вы поняли, что постановка перенесена из 19 века в наши дни, а кому-то это, может быть, и не понравится, но если вы любите эту оперу, вот возможность ее посмотреть, послушать, насладиться, или выберите еще другие, там бездна интереснейших спектаклей сейчас есть. А опера «Вижн». А мы сейчас с вами поговорим о танце. Ну, вы, конечно, знаете, я неоднократно рассказывала вам, что в Линкольн-центре есть библиотека исполнительских искусств. Она таится за огромной скульптурой Кальдера между зданием Метрополитен-оперы и зданием драматического театра. В ней гигантские сокровища, в частности, огромный танцевальный архив. И вот из этого архива регулярно проходят, создаются интереснейшие выставки, причем абсолютно бесплатные. Вы просто приходите, и прямо перед вами стеклянный такой павильон, где регулярно, по крайней мере, два раза в год можно посмотреть выставку, связанную с тем или иным выдающимся деятелем искусства, в частности, танца. Там была выставка прекрасная, посвященная Джерому Робинсу. Там много интересного. И часто с мюзиклами это все связано. В этот раз, начиная с мая и до ноября, проходит выставка, посвященная Марте Грэм и столетию ее труппы. Марта Грэм родилась в 1894 году.

когда Айседора Данкан только начинала свою карьеру. Но влияние Данкан, Марта Грэм ощутила на себе. Потому что когда она подросла и захотела танцевать, в Америке уже появились некоторые компании, которые создавали какие-то собственные, ну, танцы. Также и Айседора Дункан, она имела тоже свою компанию. И вот оттуда пошли какие-то маленькие отпрыски. Все это было еще очень робко, еще полюбительски. В одной из таких компаний начинала танцевать сама Марта Грэм. И очень быстро завоевала репутацию совершенно уникальной танцовщицы. Она была маленького роста, она была исключительно гибкой и очень экспрессивной. Мимика, жест, каждая поза несли огромную энергию эмоциональную. Она своим телом рассказывала. И очень скоро она стала сама создавать для себя сольные номера. А вот в 26-м году, ей было тогда 30 с небольшим, она решила создать собственную компанию. Только женщины танцевали в ней. Только. И в этой компании, во-первых, для того, чтобы они могли танцевать то, что она придумывала, они должны были освоить ее технику. Марта Грэм в 20-е годы создала абсолютно уникальную новую технику, благодаря которой ее называют матерью танца модерн. И так оно и есть. Потому что дальше Мерс Кеннингем и многие-многие другие, которые пошли за ней, они все выросли из уникальной техники Марты Грэм. Но в чем была особенность ее? С одной стороны, был классический танец, мы это знаем, классический балет. Классический балет в жизнь проводит идеалы красоты. Идеалы 18 и 19 века. Гармония и красота – это которой на самом деле в реальности нету. Кто танцует, кто ходит на пуантах? Только на сцене. Кто носит белые пачки? Только на сцене. Вот это создание иллюзорного, прекрасного мира. Это была ипостась классического балета. С другой стороны, в Америке уже в это время был водевиль, бурлеск, танцы, ну, как мы бы назвали, эстрадные танцы. И Америка очень любила танцы такого рода, но это был шоу-бизнес. Это было эффектно, это были яркие костюмы, геометрические построения, быстрый темп, голые ножки. В общем, Марта Грэм делала все иначе. Она была первой, кто сделал человеческое тело, человеческое движение языком больших страстей, психологии человеческой, языком психики. И вот идеи психологии и пластики фактически посвящена эта выставка, которая рассказывает, конечно, о жизни Марты Грэм, о том, как она развивалась. Там огромное количество замечательных фотографий, в том числе портреты есть. Мы их позже немножко покажем. И вторая очень важная часть, первая часть этой выставки называется «Божественная женственность». А вторая часть называется «Американа», потому что Марта Грэм была очень такой органичной частью американского искусства, американской жизни, американского мировосприятия. И, кстати, она была первой, кто начала очень активно работать с современными ей американскими композиторами и художниками. Она заказывала музыку, и она трактовала музыку не просто как аккомпанемент, на который она что-то сочиняла, они работали вместе.
И это была очень важная часть ее как бы открытия и ее вклада в американское искусство. Марта Грэм танцевала до очень позднего времени. Ей было почти 70 лет, и она продолжала танцевать. Она умерла в возрасте 100, по-моему, с чем-то. А надо сказать, что ее компания, конечно, без нее очень немногие ее как бы питомцы могли воплотить ее технику с той же эмоциональной силой, как она сама. Иногда сегодня это кажется немножко выспренным, немножко чересчур. Только она могла это сделать. Но, тем не менее, мы посмотрим с вами фрагмент из одного из ее известных произведений уже более позднего периода, когда она уже мужчин стала приглашать в свои балеты. И сначала, кстати, она приглашала мужчин только в качестве своих партнеров. А потом они уже инкорпорировались, так сказать, в отдельные, в другие балеты. Этот балет называется «Темные поляны» – «Dark Meadows». Современная, интересная очень. Музыка и такой как бы психологический подтекст. Ну, давайте посмотрим, вы многое поймете.

Очень красиво и очень эмоционально. А теперь еще один маленький-маленький фрагментик, где вы увидите Марту Грэм. Кстати, на выставке очень много кинофрагментов. Это из ее знаменитого балета «Lamentation». Костюм она сама придумала. Поехали! Поехали!

Мы сейчас посмотрим еще 3 фотографии с этой выставки. Фотографий намного больше, но просто чтобы вы как бы почувствовали, какая она была интересная, какая она была необыкновенная. Поехали. Просто подряд покажите нам их. Да. Вот это она в танце своем. Да, дальше поехали. Это ее одна из последних, называется «Осуждение», где она солисткой со своей компанией. И портрет ее, просто фотопортрет. Выставка будет идти до ноября. А заканчиваем мы нашу сегодняшнюю программу фрагментом из 8-й симфонии Дворжака. Почему? Потому что украинский оркестр «Freedom» в конце августа, вернее, в середине августа, начинает очередной, уже 5-й тур по разным странам мира под управлением Уилсон, знаменитой Кэрри Лин Уилсон, которая является создателем и художественным руководителем и главным дирижером этого оркестра. Они начнут с Польши, как всегда, Варшава, потом будет концерт Гиба в Амстердаме, потом будет Гамбург, потом будет Дублин, который теперь в этом году столица культурная мира. И 25 и 26 августа они выступают у нас в Нью-Йорке, в зале Дэвида Геффена. В пятницу расскажу более подробно. А сейчас просто фрагмент из их прошлогодних выступлений. Финал 8-й симфонии Дворжака. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Смотрите на канале RTN каждое воскресенье в 6 часов вечера. Программу «Пресс-клуб». Ведущий Геннадий Кац.
1: В Нью-Йорке 11 часов утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Госдепартамент США опубликовал 100-страничный доклад о Кубе, назвав ее столицей коммунизма 21 века. Об этом, а также о Венесуэле, Китае и Тайване госсекретарь Марко Рубио говорил в интервью Fox News. Беседу вела Лара Трамп. Давайте послушаем это интервью с переводом на русский язык. Господин госсекретарь, рады снова вас видеть. Большое спасибо. Тем масса, но начать я хочу с Кубы. Сейчас это направление особенно интересует Госдепартамент. Вы опубликовали 100-страничный доклад о Кубе, где называете ее столицей коммунизма 21 века. В докладе говорится, что цель Кубы, по сути, стереть Соединенные Штаты с лица земли. Там же подробно описана кубинская шпионская сеть, которая подрывает американские интересы. Как вышло, что Куба снова стала для США такой серьезной угрозой? Тем, кто следит за кубинской темой, все это давно знакомо. Но для среднего американца Куба – маленькая страна в 90 милях от наших берегов, население 9,5 миллионов. Люди забывают, когда речь о шпионаже и операциях влияния, они настоящая сверхдержава. Если посмотреть на историю шпионажа в США, Куба — единственная страна, которая раз за разом внедряет своих агентов в нашу систему, даже не платя им. У нас был посол, американский посол, который оказался кубинским шпионом. Его недавно осудили. Кубинцы проникали на самые верхние этажи разведывательного управления Министерства обороны. Что до влияния, посмотрите на всю Латинскую Америку. Каждое коммунистическое, левое, повстанческое движение, расшатывающее правительство региона за последние 40-50 лет, каждое находило поддержку, помощь, а нередко и само рождалось из кубинской операции влияния. Так что доклад был важен уже тем, что показал их роль. В докладе кубинское влияние связывают еще и с подъемом Антифа, с беспорядками 2020 года и со всплеском радикального активизма в университетских кампусах. Обычному человеку все это кажется стихийным, но выходит, что за этим стоят разные силы, и Куба – одна из них. И они влияют на происходящее изо дня в день. Это одна и та же сеть протестующих по всей стране. Те же люди, что жгли все на улицах в 2020-м. Потом они разворачиваются и становятся протестующими в поддержку Хамас. Потом снова и снова. И через 48 часов после ареста Мадуро у них уже готовы отпечатанные плакаты у здания суда с требованием его освободить. Потом они выходят против иммиграционной службы, нападают на ее сотрудников. Ничего стихийного здесь нет. Это финансируется, это организовано. И Куба — часть этой сети, а местами — ключевая ее часть. И эту сеть они обратят против нас. Критики доклада, конечно, говорят, это запугивание, чтобы оправдать возможные военные действия США против Кубы, но звучит так, что к этому стоит отнестись серьезно, и доклад выглядит очень убедительно. Там все фактически достоверно. И, честно говоря, спорить это они не могут. Спорить можно о том, что нам с этим делать. Я знаю, что в американской академической среде и, откровенно говоря, в американской прессе немало тех, кто симпатизирует кубинскому режиму и симпатизирует давно. Отчасти это идет от антиамериканизма, отчасти от идеологической близости. Таких людей достаточно в ключевых узлах нашего общества, в том числе среди профессоров. Но и в прошлом мы видели людей внутри собственного правительства, сочувствующих кубинскому режиму. Именно так они и получают шпионов, не платя им. Но это не значит, что мы можем игнорировать эту угрозу. Быстро перейду к Венесуэле. Временное правительство и лидеры оппозиции делают там шаги к будущему с демократическими выборами. Какую роль сейчас играют США? Первое, что нужно понимать про Венесуэлу, я знаю, сейчас не то время, когда хватает терпения и упорства, но такие вещи требуют времени. Речь о системе, которая держится больше четверти века. Это глубокие корни, и с ними придется разбираться. К тому же у страны масса проблем, много экономических проблем, а теперь еще и землетрясение. Поэтому мы всегда говорили о первом этапе, где приоритетом была стабилизация. Мы не хотели, чтобы страна скатилась в гражданскую войну, массовую миграцию, беспорядки и так далее. Второй шаг – это восстановление, и в него мы, думаю, уже вошли. Разумеется, землетрясение все усложняет. Нужна рабочая экономика, нужны законы, правила и нормы, чтобы инвесторы из Америки и со всего мира могли спокойно вкладываться и создавать благополучие. И в конечном счете нужен переход. В какой-то момент должны пройти легитимные выборы на всех уровнях, чтобы люди знали, власть в стране законная, выбранная народом. Первый шаг к этому – национальное примирение. А роль правительства США, думаю, и дальше быть посредником во всем этом. Вы много лет открыто говорите об угрозе со стороны Китая. Председатель Си в сентябре приезжает в Вашингтон. При этом вам самому приходилось сидеть за столом переговоров с главой китайского МИДа. Вам приходилось вести переговоры от имени Америки. Каким вы нашли этот опыт, переговоры с Пекином? С одной стороны, Китай хочет стать самой могущественной страной мира и хочет сделать это за наш счет. Мы, разумеется, американцы, мы этого не допустим. Но в то же время это две крупнейшие экономики мира и, вероятно, две сильнейшие армии мира, хотя наша ушла, конечно, дальше, но все же. И я считаю, что две такие большие страны, две самые могущественные страны мира обязаны иметь отношения, обязаны иметь возможность говорить друг с другом и там, где можно, снимать напряжение. Иначе все может закончиться очень плохо. Основа для этого – отношения президента Трампа с председателем Си, отношения взаимного уважения. Они ладят. И это по-настоящему важно, что наши президенты могут говорить друг с другом, и это нормально. Кстати, я считаю, что не иметь прямой связи с китайцами было бы почти безответственно. Мы хотим стабильности в этих отношениях. Обе стороны, думаю, понимают, есть темы, по которым мы не договоримся, в том числе те, где нам придется конкурировать. Есть и области, где мы можем работать вместе. Похоже, Китай ведет себя максимально сдержанно, понимая, что в Белом доме Трамп, но многие считают, что они просто выжидают, чтобы в итоге захватить Тайвань. Что вы об этом думаете? Я не могу говорить за то, что будет через 20-30 лет. Могу сказать, что наша позиция такая. Мы не поддерживаем изменения существующего там сейчас статус-кво. Мы будем против любого изменения статуса силой или под принуждением. Это было четко сказано на наших встречах с китайцами. У них, естественно, совсем другой взгляд. Любой конфликт между США и Китаем, экономический или, не дай бог, военный, обернулся бы катастрофой для обеих стран и для всего мира. Этим надо управлять, но отступать и жертвовать своими национальными интересами мы не можем. Вот в этом и состоит тяжелая работа внешней политики. Мы много слышим о напряженности с Китаем, много слышим о напряженности с Россией, с Ираном каждый день. Думаю, американцы в какой-то момент просто перегружены, потому что хорошее, к сожалению, доходит реже. Что вы скажете о стабильности сегодняшнего мира с вашей позиции при нынешнем президенте? Мир всегда был сложным и запутанным. Разница сегодня в том, что если что-то происходит на другом конце света, в месте, о котором вы никогда не слышали, и происходит что-то громкое, вы узнаете об этом почти мгновенно. К тому же мир проходит период стремительных перемен. Идет очевидная геополитическая перестройка. Я говорил об этом не раз. После окончания холодной войны все решили, что мир станет свободным рынком и демократией. Все поладят. К сожалению, мы строили внешнюю политику на этой нелепой основе и в итоге навредили собственной стране. Мы начали говорить, неважно, где производить, пусть производят в другой стране, лишь бы американцу было дешевле. Это привело к деиндустриализации страны и стоило нам миллионов рабочих мест. То, что сейчас делает президент Трамп, это перебалансировка в экономике через пошлины, в геополитике через наше присутствие в мире, особенно в западном полушарии, в нашем собственном регионе, по соседству. И, конечно, есть застарелые угрозы, например, иранская ядерная программа, которой не должно быть никогда. То есть у нас есть и все старые угрозы, и новые, и все это происходит одновременно и быстрее, чем когда-либо. Это работа нынешней администрации, но это будет и работа будущей администрации. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: По давней традиции в Америке в первый вторник августа по всей стране полицейские участки вместе с гражданами района проводят так называемый день братания с полицией, который называется National Night Out Against Crime. И что интересно, уже 17-й год в этом мероприятии активнейшее участие принимает организация Be Proud.
7: Благодаря усилиям общественной организации Be Proud на редкость дружеские отношения сложились у русскоязычной общины Южного Бруклина с полицией. Ежегодно Be Proud помогает устраивать праздник для полицейских 61-го участка и жителей района. Более 1000 человек участвовало в добрососедском пикнике. У детей была возможность хорошо повеселиться, отведать сахарной ваты, раскрасить лица. Во дворе полицейского участка столы с угощениями от лучших ресторанов, кафе и магазинов района. Целые очереди выстроились, чтобы отведать то, что приготовлено Тет-а-Тет кафе с 14-й стрит Avenue Z, Trent Restaurant and Lounge Simmons Avenue, рестораном Ship by Barashka с Avenue U, рестораном Loft by Hot Potato с Oriental Бульвара, Le Café Grand Prix с Coney Island Avenue. Угощал также магазин «Цар Кавьяр». Кулинарную часть праздника щедро снабдили продуктами ресторан «Эммонс Палас», магазин «Черри Хилл Гурме Маркет», организация «Be Proud» раздавала всем желающим медовые пряники от «Десли Интернешнл». Совершенно невероятной популярностью пользовалось мороженое от магазина «Нет Кост Маркет». В поте лица работали молодые продавцы, гордые тем, что представляют один из магазинов «Нет Кост». Торжественная часть началась с гимна Соединенных Штатов, исполненного волонтером организации Be Proud 11-летней Викторией Мацеевой. Юная вокалистка отлично справилась с трудной задачей исполнения без музыкального сопровождения. После этого выступали начальник 61-го участка, заместитель инспектора Джозеф Антонио, сенаторы и депутаты Ассамблеи штата Нью-Йорк, члены городского совета, представители офиса прокурора Бруклина. Украшением художественной части стало выступление бруклинского молодежного ансамбля крымско-татарского танца при Американской ассоциации крымских турок. Традиционный народный танец с кувшинами в исполнении 5 девушек радовал зрителей грациозностью, плавностью, изяществом движений. Организация «Бипраут» всегда ратовала за сохранение культурных традиций разных этнических групп жителей Америки. Начальник 61-го участка, заместитель инспектора полиции Джозеф Антонио, сказал нам в интервью: «Община очень помогает нам, но это результат большой работы организации «Бипраут» как связующего звена, как моста между полицейским департаментом и жителями города. Наше партнерство очень ценно и заметно, особенно при проведении такого мероприятия, как это». Доктор Манджиндер Кор, генеральный директор городской больницы Южного Бруклина, в прошлом Кони-Айленд госпиталя. «Я здесь потому, что наш госпиталь – часть общины, в жизни которой мы участвуем. Поэтому мы планируем скоро открыть у нас выставку работ, победивших на конкурсе, который провела организация «Бипраут» в честь 250-летия создания Соединенных Штатов». Исполнительница гимна Соединенных Штатов – 11-летняя Виктория Мацеева. «Я очень волновалась и немного нервничала, потому что впервые пела гимн для полицейских, причем пела акапелла, без музыкального сопровождения. Этому меня учила моя преподавательница в нашей музыкальной школе имени Шостаковича, где я учусь почти 3 года. Я мечтаю стать певицей». Александр Жоров, президент Совета директоров организации «Бипраут».
8: «Ну, мы от имени «Бипраут», мы участвуем в этом мероприятии 17-й год. И мы пытаемся сделать все, чтобы быть связующим звеном между полицией, общественностью. И вот этот прекрасный праздник, видите, сколько тут народу, все веселятся, все улыбаются. Это очень важно. Все вместе, все дружат и все наслаждаются этим временем.
7: Активность русскоязычных бизнесменов и волонтеров во главе с организацией «Бипраут» с благодарностью отмечали нам в интервью законодатели штата. Спонсоры и волонтеры получили почетные грамоты Ассамблеи штата Нью-Йорк. Депутат Ассамблеи Калман Йегер: «Очень большую роль играют такие организации, как «Бипраут». Полиция не в состоянии работать в одиночку, без опоры на общественность. «Бипраут» почти 20 лет пытается сблизить полицию с гражданами района и укрепить эту связь. И еще важно, что «Бипраут» показывает полицейским, как люди ценят их работу. Полицейским важно видеть, что общины Южного Бруклина поддерживают их, в отличие от городской администрации, мэра и городского совета. Вот почему работа организации «Бипраут» особенно важна. И я думаю, полиция понимает и высоко ценит роль «Бипраут» и роль общины, которую представляет «Бипраут». Сенатор штата Нью-Йорк Сэм Саттон: «Это прекрасное мероприятие, показывающее, насколько люди ценят работу полиции по защите города от преступности. Хочу особо отметить лидерство начальника 61-го участка, заместителя инспектора Джозефа Антонио. При нем преступность в районе Шипсет-Бэй стала самой низкой за последние 15 лет, при том, что состав полицейских участка был сокращен на четверть. Побольше бы таких руководителей, как Антонио, в руководство полицейским департаментом города. Вместе с общиной много местных законодателей пришли сюда, чтобы поблагодарить полицейских». Сенатор штата Нью-Йорк Джессика Скарселла-Спантон: «Одним из наиболее успешных достижений организации «Бипраут» является ее каждодневная поддержка полиции. Полицейским очень важно видеть и чувствовать, что за их спиной стоит большинство жителей района. Я свидетель такого сотрудничества «Бипраут» с полицейскими участками Южного Бруклина с первых дней своей работы законодателем». Как отметил в своем выступлении ассемблимен Калман Йегер, в последние годы нью-йоркские городские законодатели сокращают финансирование департамента полиции и ограничивают полицейских в их методах борьбы с преступностью. Поэтому как никогда необходимо единство законопослушных граждан и полицейских.
6: «Полиция не сможет защищать нас от преступности без нашей помощи. Это хорошо понимает русскоязычная община». Александр Лахман, Игорь Функ, Бруклин, Нью-Йорк.

0: Ну, что касается событий в Сеуте, вы, вероятно, в курсе, это действительно попытка захвата марокканцами города. Разные интересные есть мнения. Есть большой философ современности, я бы сказал, нападающий философ, один из самых знаменитых футболистов Италии, Марио Баллотелли. К слову сказать, он сам абсолютно чернокожий. Он гражданин Италии во втором поколении. И там все было очень чинно и выдержано. И он действительно безумно знаменитый и богатый человек. Он взял, шарахнул по западным мозгам заявлением о том, что мир, в общем, пора делить. Это радикально простая формула мироустройства. Италия – итальянцам, Европа – европейцам, Африка – африканцам. Точка, написал Балотелли в своем официальном аккаунте в Инстаграме. Ну и как ему отказать в праве называться большим философом? Кстати говоря, а вообще все к этой истории Сеута отнеслись вот прямо как к чему-то необычайному. Но на самом деле это не невинный курортный городок, а где сейчас марокканцы гадят в пляжные зонты и едят котов и кактусы из окон. Нет. А испанцы вот потрясены этим варварством как чем-то необычайным. Ничего подобного. А ко всему, что произошло, испанцам вообще полагалось быть готовыми, потому что Сеута – это город, который Марокко считает своим городом. Марокканцы в конце 17 века, в начале 18 века, братцы, 33 года осаждали Сеуту. Это была одна из самых кошмарных и кровавых осад и самых продолжительных, наверное, из всех осад крепостей и городов в истории человечества. Это было сразу после разрыва Иберийской унии. И вот этот марокканский султан решил вернуть Сеуту Марокко. И на самом деле успокаиваться и думать, что марокканцы забыли об этих своих намерениях. Да ничего подобного. Вот 33 года они осаждали, ушли с позором. Но и Сеута была практически полностью умерщвлена, разрушена и выбита. Так что у этой истории была предыстория, которую тоже, вероятно, является не лишним знать.
1: Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное, они исцеляли человеческие души. Алая Русалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718-844-28-35.
2: Здравствуйте, в эфире «Новости без политики», в студии Елена Вишневецкая. Медицинский университет Южной Каролины создал на основе витамина К соединение, способное контролировать эпилептические приступы, вызванные неправильной работой митохондрий, энергетических фабрик клеток. Эксперименты с грызунами показали 100% эффективность соединения. Соединение перорально биодоступно, демонстрирует отличное проникновение в головной мозг, быстро распределяется в центральной нервной системе и хорошо переносится, по крайней мере, грызунами. Известно, телесная эпилепсия, а также болезнь Паркинсона и ряд других недугов иногда вызваны проблемами с митохондриями в нейронах мозга. Данные проблемы влияют на способность производить энергию, а клетки головного мозга требуют много энергии, поэтому дисфункция митохондрий напрямую влияет на их функцию. Лечение новым соединением усиливает способность клеток мозга производить энергию. На сегодняшний день известно более 20 противосудорожных препаратов, однако многие из них токсичны для клеток человека. Новое средство на базе витамина К остается нетоксичным вплоть до дозировки в 800 мг на килограмм и защищает митохондрии. Университет Манчестера установил: мироместин, антисептик, разработанный в Советском Союзе, способен помочь в борьбе с многими инфекциями. Было доказано, средство тормозит развитие и убивает вирус гриппа типа А, вирус папилломы человека, коронавирусы, аденовирусы и даже ВИЧ. Оно менее токсично для здоровых клеток тела. Еще мироместин показал свою активность против грибков кандида, бактерий стафилококка, а также против патогенов, вызывающих сифилис и гонорею. Что важно, мироместин беспроблемно разлагается на 88-93%, в отличие от триклозана и триклокарбана. На разложение этих средств уходит десятилетие, подчеркивают ученые. По их словам, мироместин почти не знаком западной медицине. Между тем, это эффективное средство, которое может дать преимущество в борьбе с устойчивыми к антибиотикам патогенам. Частые прогулки рядом с локациями, где преобладает синий цвет, озера, пляжи, реки, фонтаны, могут улучшить настроение и общее самочувствие. Это выяснили в Барселонском институте мирового здоровья. В течение недели добровольцы проводили по 20 минут, прогуливаясь по пляжу. А затем следовала неделя, на протяжении которой требовалось гулять в городе, по улицам. До, во время и после прогулок у добровольцев замерялось кровяное давление, частота сердцебиения и проводился опрос для оценки общего состояния и настроения. Оказалось, сразу после прогулки по пляжу показатели благосостояния и настроения улучшались. Правда, плюсы для сердечно-сосудистой системы зафиксированы не были. Ранее подобные исследования оценивали только влияние зеленых насаждений. Оказалось, вода также положительно влияет на человека. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!

0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
1: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Ограничены границами нашего воображения. Тот, кто не готов пожертвовать комфортом, никогда не окажется свободным.
0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Дональд Трамп в очередной раз пообещал прогресс в переговорах, в частности, по Ормузскому проливу. Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, связанных с корпусом стражей Исламской революции. Доктор Абдул Эль Саед одержал победу над конгрессвумен Хейли Стивенс на напряженных праймерис Демократической партии в штате Мичиган в борьбе за место в Сенате. Это стало самой значительной победой прогрессивного крыла демократов в нынешнем электоральном цикле промежуточных выборов. Очень подробно эту тему рассмотрим в нашей программе. Результат праймерис также свидетельствует об изменении отношения к Израилю в американской политике. Эль Саед стал далеко не первым политиком, называющим действия Израиля в Газе геноцидом и при этом добивающимся успеха на выборах. Корпорация Microsoft заявила, что выявила масштабную кампанию российских хакеров, направленную против инфраструктуры, общественных сетей Wi-Fi в отелях, конференц-центрах и других общественных местах. Бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной предъявлено подозрение в незаконном обогащении. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что представители его администрации провели очень хорошие переговоры с Ираном. Встреча, сообщает Reuters, продолжалась несколько часов. Возобновление этих переговоров ранее анонсировал сам Трамп. Он в очередной раз пообещал прогресс в переговорах, в частности, по Ормузскому проливу, и сказал в интервью телеканалу Fox News, пролив будет открыт очень скоро, иначе они, то есть Иран, получат сильный удар. По словам источников Axios, США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, и Вашингтон, по данным издания, собирается объявить об этом в ближайшее время. Собеседники Axios утверждают, что это соглашение направлено на возобновление режима прекращения огня и переговоров по ядерной сделке между США и Ираном. Сам документ предполагает, что все суда, которые идут через Ормузский пролив в Персидский, будут следовать по северному маршруту через территориальные воды Ирана. Исходящий трафик в сторону Аравийского моря будет идти по южному маршруту через воды Омана. В свою очередь, иранские государственные СМИ сообщают, что соглашение по Ормузскому проливу может быть отложено до тех пор, пока США не прекратят угрожать Ирану. Дональд Трамп неоднократно обещал достичь прогресса в переговорах с Ираном, с которым США и Израиль воюют с февраля, и президент также не раз грозился нанести мощные удары по противнику, если Тегеран не согласится на сделку. Переговоры до сих пор не привели к прекращению боевых действий. В конце июля, начале августа Соединенные Штаты приостановили бомбардировки Ирана. Трамп объяснял, что такое решение было принято на фоне прогресса в переговорах через посредников. При этом американские СМИ утверждают, что причина отказа от ударов заключается в том, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет. Речь идет в том числе о снарядах для американских ПВО на Ближнем Востоке и ракетах большой дальности. Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, связанных с корпусом стражей Исламской революции. Решение принято на фоне сообщения о прогрессе на переговорах между Ираном и США. Высокопоставленный представитель одного из арабских государств Персидского залива, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу CNN, существует 50% шанс, что американо-иранское соглашение будет достигнуто уже 7 августа. Он отметил, что представителей КСИР нет в иранской делегации, ведущей переговоры. Агентство Reuters цитирует высокопоставленный американский источник, согласно которому США согласились предоставить Ирану контроль над судами, проходящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Обсуждается вопрос о контроле над судами, идущими в обратном направлении, но это вот то, что я говорил более подробно выше. Тем временем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, Дональд Трамп – величайший друг Израиля среди американских президентов, а США – наш величайший союзник. Но существование Израиля не является предметом переговоров. Независимо от того, будет ли заключено соглашение, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и будущее нашей страны. Конец цитаты. Ну и наши внутриамериканские дела. Очень важная тема. Доктор Абдул Эль Саед, по предварительным данным, одержал победу над конгрессвумен Хейли Стивенс на напряженных праймериз Демократической партии в штате Мичиган в борьбе за место в Сенате. Это стало самой значительной победой прогрессивного крыла демократов, так называемого, в нынешнем электоральном цикле промежуточных выборов. В среду утром агентство Associated Press и ряд других СМИ объявили Эль-Саеда победителем. 41-летний Эль-Саед, американец египетского происхождения, известен поддержкой радикально левых экономических и социальных реформ, включая программу всеобщего государственного медицинского страхования Medicare for All, Medicare для всех. Упразднение службы иммиграционного и таможенного контроля США, ICE, то есть открытие границ, повышение налогов для богатых и прекращение американской помощи Израилю. При этом Саед поддерживает дальнейшую помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. В Мичигане число сторонников Демпартии и Республиканской партии сопоставимо, а доля независимых избирателей достаточно велика. Именно поэтому Мичиган считается одним из ключевых так называемых колеблющихся штатов на президентских выборах. После подсчета 99% голосов Эль-Саед опережал Стивенс менее чем на 15 тысяч голосов из более чем 1,5 миллиона поданных бюллетеней. Итог оказался гораздо более напряженным, чем ожидалось. Последние опросы перед праймерис показывали преимущество Саеда в двузначных цифрах. На гонку за место в Сенате было потрачено более 80 миллионов долларов, и это сделало ее самой дорогостоящей в истории демократических сенатских праймерис, согласно данным компании Ad Impact. Теперь Эль-Саед, проигравший Гретхен Уитмер на губернаторских праймерис Демократической партии в 2018 году, встретится на всеобщих выборах в ноябре с бывшим конгрессменом-республиканцем Майком Роджерсом. Демократы считают победу в Мичигане крайне важной для своих надежд получить контроль над Сенатом в следующем году. Хотя кандидаты, связанные с организацией «Демократические социалисты Америки» DSA, успешно выступали в традиционно демократических округах, победа Эль-Саеда особенно примечательна тем, что произошла в колеблющемся штате Purple State, который поддерживает не красные, не синие, который поддержал Дональда Трампа, этот штат, на президентских выборах 2016 и 2024 годов. Если Эль-Саед победит Роджерса в ноябре, он станет первым мусульманином в истории США, избранным в Сенат. Во время празднования победы в театре Маджестик в Детройте несколько его сторонников совершили исламскую молитву. Майк Роджерс заявил, что ожесточенная внутрипартийная борьба демократов может ослабить его будущего соперника на ноябрьских выборах. Он сказал газете «Нью-Йорк-Пост» за несколько часов до объявления победы Эль-Саеда: «Кто бы ни вышел победителем, у него возникнут проблемы с объединением коалиции. Голосование начинается уже примерно через 5-6 недель. Мы уже находимся в избирательном цикле». Конец цитаты. «Мы давно готовились», — продолжил он, — «к этому моменту, а они все это время боролись друг с другом и все дальше смещались влево». На праймерис во вторник успеха добились и другие представители прогрессивного крыла демократов. Член отряда «The Squad» Рашида Тлаиб, депутат законодательного собрания штата Донован МакКиннини и поддержанный Берни Сандерсом Уильям Лоуренс не победили более умеренных соперников. Однако главной фигурой прогрессивного лагеря стал именно Эль-Саед. Среди тех, кто приехал в Мичиган поддержать его в последние дни кампании, был и скандально известный стример Хасан Пайкер. О нем я расскажу позже. Предвыборная борьба временами приобретала жесткий характер. Эль-Саед утверждал, что Стивенс не может связать двух последовательных предложений, а также намекал, что она находится под влиянием Американо-Израильского комитета по общественным связям AIPAC, чей суперкомитет политических действий, Супер-ПАК, потратил почти 30

0: и уходящий в отставку сенатор Гэри Питерс, который вместе с ней проводил агитационные мероприятия в воскресенье. Эль-Саеда, в свою очередь, поддержали сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, а также конгрессвумен Алессандрия Окасио-Кортес. Ну, куда без нее. Первые опросы показывают, что борьба между Роджерсом и Эль-Саедом будет очень конкурентной. Демократы рассчитывают, что возможная негативная реакция избирателей на администрацию Дональда Трампа поможет их кандидату победить в ноябре. Во время митинга в Гранд-Рапидсе в субботу Эль-Саед заявил: «Когда говорят, что я не способен победить на выборах, они говорят не обо мне. Они утверждают, что вы недостаточно открыты, чтобы избрать человека с таким именем, как у меня, который молится так же, как я, в таком штате, как наш». Конец цитаты. Напомню, что в штате Мичиган проживает примерно 235 тысяч до 250 тысяч мусульман. Это составляет около 2,3-2,5% от общего населения штата. Мичиган занимает одно из ведущих мест США по доле мусульманского населения среди всех штатов. Вернемся к выборам. Чтобы получить контроль над Сенатом впервые за 4 года, демократам необходимо добиться чистого прироста 4 мест. СМИ напоминают сегодня, что сенатор Гэри Питерс, агитируя за Стивенс, заявил журналистам: «У нас есть реальный шанс получить большинство в Сенате Соединенных Штатов. С каждым месяцем эта возможность становится все более вероятной, но этого не произойдет, если мы проиграем Мичиган. Этот штат имеет абсолютно решающее значение». Конец цитаты.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
6: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
5: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Продолжение темы Эль-Саеда, победа Эль-Саеда в Мичигане. Любопытна статья в Нью-Йорк-Пост, которая расставляет, что называется, по полкам значение победы Эль-Саеда. В статье говорится, что социалистический стример-миллионер Хасан Пайкер, бывают и такие, социалистический миллионер, Хасан Пайкер устроил громкую истерику после неожиданно напряженных демократических праймериз в Мичигане, обрушившись с критикой на демократов, которые не поддержали его кандидата Абдулла Эль-Саеда. Во время более чем 11-часовой трансляции на платформе Twitch

вечеринки в честь выборов Эль-Саеда, Пайкер резко раскритиковал тех демократов, которые не проголосовали за кандидата от прогрессивного крыла. Цитирую, «Все говорят, Абдулу теперь предстоит проделать огромную работу по налаживанию отношений, а вот вам моя ядерная версия. Вы все невероятно исламофобские куски дерьма», – так заявил Пайкер. Он продолжил. «Вы месяцами называли его, то есть Эль-Саеда, террористом, сексистом, женоненавистником, плохим кандидатом, фальшивым врачом, хотя у него, черт возьми, два диплома», — говорит Пайкер. «А теперь сидите и говорите, ну, теперь тебе нужно завоевать наше доверие. О чем вообще речь? Вы хотите победить или нет? Соберитесь уже». Конец цитаты. Эль-Саед считался явным фаворитом в борьбе с конгрессвумен Хейли Стивенс, однако победил с минимальным преимуществом — менее 15 тысяч голосов после очень напряженного подсчета. Пайкер – популярный стример, имеющий более 6 миллионов подписчиков на различных социальных платформах. Он активно поддержал Эль-Саеда и регулярно появлялся на мероприятиях его предвыборной кампании. 6 миллионам подписчиков он регулярно промывает мозги, обратите внимание. В статье отмечается, что Пайкер известен рядом крайне спорных высказываний. В частности, авторы утверждают в статье, что он заявлял, что США заслужили 11 сентября. Он говорил, что не имеет значения, я его цитирую, были ли изнасилования 7 октября. Ну, имеет в виду нападение Хамас на Израиль, в результате которого погибли более 1200 человек и сотни были взяты в заложники. Авторы статьи также называют Пайкера «шампанским социалистом». Это выражение, которое используется в отношении людей, проповедующих социалистические идеи, но ведущих роскошный образ жизни. По их словам, Пайкер постоянно критикует капитализм, однако сам ездит на Порше стоимостью около 200 тысяч долларов, зарабатывает миллионы долларов в год благодаря стримингу и живет в роскошном особняке в районе Уэст-Голливуд. Напомню, что Эль-Саеда поддержали известные представители прогрессивного крыла Демпартии, включая сенатора Берни Сандерса, конгрессвумен Алессандрию Окасио-Кортес, а организация Progressive Change Campaign Committee называла эту гонку эпицентром борьбы за будущее демократической партии. Статья в «Нью-Йорк Пост» также упоминает ряд скандалов, связанных с Эль-Саедом. В частности, утверждается, что его обвиняли в том, что он вводил общественные заблуждения относительно своего статуса врача, несмотря на отсутствие действующей медицинской лицензии. Эль-Саед получил медицинское образование и защитил степень доктора медицины в Колумбийском университете, однако никогда не получал лицензию на врачебную практику и не работал клиницистом. Его больше интересовали социальные факторы распространения заболеваний, он занимался эпидемиологией, а непосредственно перед началом политической карьеры возглавлял департамент здравоохранения Детройта. Абдулла Эль-Саеда часто сравнивают с мэром Нью-Йорка Закраном Мамдани. Их взгляды по многим вопросам действительно близки, хотя Эль-Саед, в отличие от Мамдани, не называет себя демократическим социалистом. Помимо идеологических сходств, их объединяет и инсургентская политическая тактика. Оба бросили вызов партийному истеблишменту и сумели преодолеть его сопротивление на праймерис. На встрече со спонсорами Эль-Саед якобы заявил, что после победы намерен взяться за тех демократов, которые его не поддержали, включая организацию «Праймерис» против сенатора от Пенсильвании Джона Феттермана. Но согласно опубликованной «Политико», это издание аудиозаписи, Эль-Саед сказал, «В идеале нужно посадить одного людоеда на кол, и тогда все остальные поймут намек и сразу начнут говорить совсем по-другому». Но этой фразой, как отмечается в статье в «Нью-Йорк Пост», он описывает продвижение программы крайне левого крыла партии. Эль-Саед также подчеркивал поддержку со стороны влиятельного детройтского пастора и радиоведущего Хораса Шеффилда III. Авторы статьи напоминают, что в 2018 году Шеффилд называл евреев термитами и был сторонником лидера организации «Нация ислама» Луиса Фарахана. Теперь Эль-Саед встретится на всеобщих выборах, этот достойный продолжатель дела Шеффилда, встретится на всеобщих выборах с кандидатом-республиканцем Майком Роджерсом. Что касается сравнения Эль-Саеда с мэром Нью-Йорка Мамдани, то они проводят антиамериканскую идеологию и действуют в совершенно разных демографических условиях. В городе Нью-Йорке зарегистрированные демократы превосходят республиканцев по численности примерно в 6 раз. На выборах 2025 года
на выборах мэра. Заметная часть демократического электората проголосовала против Мамдани. Однако это не помешало ему одержать победу. В Мичигане партийная принадлежность избирателей официально не регистрируется. Однако в последние годы штат остается одним из главных электоральных полей борьбы между демократами и республиканцами. В таких условиях Эль-Саед идет на определенный риск. Его позиции по вопросам Израиля – антисемитские, антиизраильские, по вопросам иммиграции и всеобщего медицинского страхования могут оттолкнуть часть умеренных демократов и независимых избирателей. Тем не менее, победа Абдулла Эль-Саеда свидетельствует о том, что прогрессивное крыло демократов способно добиваться успеха не только в традиционных бастионах партии, таких как крупнейшие города. До сих пор, как отмечал накануне обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Нейт Кон, убедительных примеров этого практически не существовало. Для демократов эта гонка считается одной из ключевых в борьбе за возвращение контроля над Сенатом. В статье также отмечается в «Нью-Йорк Пост», что на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил в Мичигане, опередив Камалу Харрис на 1,42% пункта. И в завершение статьи говорится, что некоторые демократы обеспокоены растущим влиянием Пайкера, которое совпало с серией побед кандидатов, поддержанных организацией «Демократические социалисты Америки». По мнению авторов статьи, это способствует смещению партии в сторону более левых политических радикальных позиций. Сенатор-демократ Джон Феттерман и известный политический стратег Джеймс Карвилл ранее заявляли, что могут покинуть демократическую партию, если Пайкер станет одной из ее ведущих публичных фигур. Ну и результат праймерис также свидетельствует об изменении отношения к Израилю в американской политике. Еще сравнительно недавно поддержка Израиля была предметом широкого консенсуса, как среди политического класса обеих партий, так и среди значительной части американских избирателей. Однако Эль-Саед стал далеко не первым политиком, называющим действия Израиля в Газе геноцидом и при этом добивающимся успеха на выборах. Одновременно критика Израиля распространяется и в правой части политического спектра, как вы знаете, но там по другим причинам. Среди части американских консерваторов усиливается представление об Израиле как о стране, стремящейся втянуть США в новые затяжные конфликты на Ближнем Востоке. Ну, подобные взгляды высказывали и консервативный комментатор Такер Карлсон, и в частности, этой темы касался и вице-президент Джей Ди Венс. Соперница Эль-Саеда Хейли Стивенс пользовалась существенной финансовой поддержкой произраильских лоббистских организаций, включая ИПАК. Тот факт, что это не помогло ей выиграть праймерис, показывает, что влияние таких групп не является определяющим. Сейчас у демократов 47 мест в Сенате из 100. Чтобы взять большинство, партии необходимо получить как минимум еще 4 мандата, то есть 51. 47 сейчас, 4+. Для этого демократам нужно не только выиграть выборы в нескольких новых для себя штатах, но и удержать те, которые они уже контролируют. И к их числу относится Мичиган. Действующий сенатор-демократ от штата Гэри Питерс решил не баллотироваться на новый срок. Другие темы. Корпорация Microsoft заявила, что вызвала масштабную кампанию российских хакеров, направленную против инфраструктуры общественных сетей Wi-Fi в отелях, конференц-центрах и других общественных местах по всему миру. Microsoft об этом говорит, затронула гостиницы и площадки, использующие так называемые Captive Portals, то есть это страницы авторизации, которые открываются при подключении к общественным сетям Wi-Fi. Как предполагает Microsoft, злоумышленники, вполне вероятно, российские хакеры, могут получить доступ к общим сервисам, могли получить, которые пользовались сразу несколько операторов Wi-Fi сетей с Captive Portals. Если это действительно так, одна успешная атака может открыть злоумышленникам доступ сразу к большому количеству гостиничных и общественных Wi-Fi сетей, говорится в отчете компании. В рамках компании злоумышленники незаметно перенаправляли пользователей через подконтрольную им фишинговую инфраструктуру и распространяли вредоносное программное обеспечение. Такие программы они выдавали за обновление браузера или операционной системы.
Сообщения с предложением обновиться выплывали у пользователей в ответ на автоматические проверки интернет-соединения, которые браузеры выполняют сразу после подключения к новой сети. Microsoft утверждает, что за атакой стоят хакеры из Storm 2945, связанные с группировкой Midnight Blizzard. Компания регулярно сообщает о ее активности и связывает участников группы со службой внешней разведки России. По данным Microsoft, хакеры Midnight Blizzard стоят за масштабной кибератакой на госучреждения США в 2020 году через программное обеспечение компании SolarWinds, а также взломом почтового клиента Outlook в 2023 году. Ну и Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины САП вручили подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Защита Стефанишиной попросила закрыть заседание, так что подробности дела неизвестны. По данным СМИ, Стефанишиной предъявлено подозрение в незаконном обогащении. Сама Стефанишина прокомментировала это так: «Любые процессуальные действия – это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды. Значительную часть вопросов, которые появляются в СМИ, в частности по недвижимости, я более года назад комментировала публично и достаточно подробно». Ранее бывшему послу Украины в США Стефанишины уже вручали подозрение по делу, в котором фигурирует бывший министр юстиции Елена Лукаш, она соратница бывшего президента Украины Виктора Януковича. Ей и другим подозреваемым инкриминируют хищение средств, выделенных в 2013-2014 годах на приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством Евросоюза. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде. Ольга Стефанишина, напомним, с 2020 года занимала должность вице-премьера по евроинтеграции. В августе 2025 года она была назначена послом Украины в США и сменила на этой должности Оксану Маркарову. 3 августа 2026 года на сайте президента Украины появился указ об освобождении Стефанишины от должности посла. Сама она заявила, что ушла в отставку по собственному желанию, я ее цитирую, продиктованному личными обстоятельствами. Конец цитаты. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Граждане США за несколько дней забронировали 80% доступных записей на получение лимитированных паспортов с изображением президента Трампа. Подача заявлений будет открыта только с 8 августа. Из-за высокого спроса власти уже решили выпустить дополнительный тираж в 250 тысяч экземпляров. Выпуск паспортов стал частью программы America 250, по которой изображение Трампа размещают на билетах в национальные парки, памятных монетах, а его подпись на новых долларовых банкнотах. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что его страна не соглашалась с принятым на минувшей неделе планом разоружения Хамас в рамках нормализации обстановки в Газе. «Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам проект. Мы не согласились с ним. Это был не наш проект», — заявил премьер в видеообращении. Как отметил Биби, Израиль не выведет войска с нынешних линий, пока Хамас не будет полностью разоружен. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино сегодня проведет встречу с высшим руководством организации. Совещание пройдет в Марокко. Инфантино решил провести встречу на фоне жесткой критики в свой адрес. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Он собирался возглавить эту организацию. Из-за волны хейта он отказался от этого проекта. В марте следующего года должны состояться выборы президента ФИФА. Инфантино уже заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Департамент сельского хозяйства USDA начал проверки ранчо и магазинов, торгующих нелегальным мясом. С начала года федеральное ведомство получило более 900 жалоб на говядину неизвестного происхождения, которая продавалась в том числе онлайн с грубым нарушением санитарных норм. Процесс сертификации производителя говядины занимает около 4 месяцев. Он требует нескольких инспекторских проверок и соблюдения правил разделки, хранения и транспортировки. Онлайн-торговля помогает мошенникам уйти от надзора USDA и продавать говядину неизвестного происхождения под видом бразильской, аргентинской или техасской. Нелегальная говядина также продается через соцсети. В украинском прокате фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» не будет сцены, в которой звучит песня «Монеточки». Решение вырезать сцену вызвало дискуссию в украинских соцсетях. Одни пользователи поддержали его, посчитав, что в условиях войны российская музыка не должна звучать в украинском прокате. Другие назвали произошедшее цензурой. Многие также напомнили, что «Монеточка» после начала полномасштабного вторжения в Украину покинула Россию, открыто осудила войну, выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины. Композиция «Монеточки» звучит в оригинальной версии фильма всего несколько секунд, а имя исполнительницы указано в финальных титрах.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 5 августа. Вчера на бирже был рекордный день. Dow Jones и Standard & Poor's 500 поставили рекорды. Индекс Dow вчера прибавил 907 пунктов, 1,7%. Закрылся на рекордной отметке 54 086. Standard & Poor's 500 прибавил 136 пунктов, 1,8%. И закрылся на рекордной точке 7737. NASDAQ прибавил 671 пункт, 2,6%. 26585 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся на 2,6%. И Russell 2000 прибавил 1,8%. С начала года Dow прибавил 12,5%. Standard & Poor's 500 13%. NASDAQ поднялся на 14,4%. Майкл Брой, известный шорт-селлер, объявил о том, что все индексы находятся на очень высокой ноте, и он находится в той точке, где он скоро начнет играть на понижение биржи, потому что биржа не может подниматься бесконечно. Мы с вами всегда это обсуждаем, что биржа не может идти только в одну сторону. Биржа идет вверх-вниз, вниз-вверх. Поэтому биржа идет пока наверх. Сегодня она тоже будет продолжать подниматься. Но, опять-таки, всем рекомендую держать уши востро. Итак, нефть сегодня плюс 70 центов, $76.47 стоит 1 баррель нефти. А золото плюс $7.80 процентов. 4 260 долларов 40 центов стоит унция золота, серебро 2 доллара 12 центов, 62 доллара 37 центов стоит унция серебра. Евро равен $1.16. Доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,34%, десятилетние дают 4,621%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,167%. Интерес упал. Это значит, что цены на бонды поднялись. Тем не менее, появилось несколько статей, которые утверждают и обосновывают, что инфляция есть, и, скорее всего, к концу года Федеральному резервному комитету придется начинать поднимать банковский интерес. Поэтому, опять-таки, призываю всех к осторожности. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,2%, Швейцария плюс 0,25%, в Азии японский Никей поднялся на 3,2%, Шанхай плюс 1,5%, Гонконг плюс 0,25%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 205 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 34 и Nasdaq плюс 49. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. ELF Beauty будет вести себя хорошо, говорит один из банков. CVO Strong Buy, это говорит Raymond James, компания, в которой я работаю. Они говорят, что это обязательно надо покупать. Apple теперь нейтральный, а один из банков говорит, что SpaceX надо покупать, Nvidia надо покупать, говорит еще один банк. Kratos Defense, компания, о которой мы с вами разговаривали совсем недавно, наша компания Raymond James, наш аналист, говорил, что их надо покупать, но они объявили вчера замечательные результаты, и сегодня они подскочили чуть ли не на $10, около 10% они сегодня поднялись. И сегодня еще один аналист сказал, что их тоже надо покупать. И они подскочили сегодня. Копанк надо покупать. Прологис. А с ними будет все хорошо. Advanced Energy Industries надо покупать. Versigent. С ними будет хорошо. AMD Advanced Micro Devices. Один из банков. Один из самых больших банков считает, что их надо покупать. Arista Networks покупать. Waters покупать. Seco Environment покупать. Pinterest покупать. Asher Daniels Midland теперь equal weight. Burlington нейтральный. Best Buy надо держать. Integris будет вести себя хорошо. Vail теперь нейтральный. Bristol Myers надо покупать. Цены сегодня с утра, которые изменились, и их много. SpaceX упал на 11% после своего отчета, но зато они подняли Nvidia, потому что они тратили очень много денег на Artificial Intelligence и сказали, что их затраты на AI увеличатся на 550%, 7,8 миллиарда долларов. Поэтому, естественно, это будет куплено у Nvidia. Nvidia подскочила. Disney прибавил 3%, Arista Networks сегодня плюс 12%, AMD плюс 8,5%. Eli Lilly поднялось на 6,5%. AMD упала на 8,5%, Eli Lilly поднялось на 6,5%. Circle Internet сегодня плюс 5%, Wynn Resorts плюс 5%, CVS Health поднялся на 2,5%. Kratos Defense, только что мы с вами с ними говорили об этом, они плюс 10%. Pinterest упал на 9%. Davita минус 5,5%. Teradata сегодня упала на 13%. Booking Holdings тоже сделали свой отчет, и они поднялись на 7%. Uber Technologies упал на 3%. Carlyle поднялся на 2%, и Flutter Entertainment минус 5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, менеджинг директор и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
11: По пятницам с 4 до 5.

Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 22-й лунный день, а символ дня – слон. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайные знания, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овну сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами. Но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерты. А вечер обещает быть с приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют вам звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь. Возможны финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Тельца и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачное знакомство, приобретение и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам светило советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам звезды советуют внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад, если не противопоказано, конечно. Водолей получит известие, касающееся родных и близких. Что бы вы ни узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер вас приятно удивит. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. У микрофона Наташа Быстрицкая. Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Не из-под Костромы, не из-под Костромщины, а из Мидвуда нашего, из Бруклина, пожаловал к нам в гости доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Доброе утро,
1: доброе
0: доктор.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Наташа. Рад вас приветствовать.
0: Большое вам спасибо за то, что нашли время в вашем плотном графике и пришли к нам в гости. Будем говорить о самом главном, что у нас есть, о здоровье, как его сохранить, как его приумножить. И, конечно же, мы обязательно примем ваши звонки, уважаемые слушатели. Телефону прямого эфира Davidson Radio 718-303-9090. А пока я хочу напомнить нашим слушателям о том, что Центр восточной медицины расположен в Бруклине, по адресу 1957 Coney Island Avenue, телефон центра 718-339-6425. У нас коротенько сейчас интервью с доктором пройдет, и после него, хотя уже сейчас я, да, по слухам, мы за кулисами успели пообщаться.
1: Можем открыть
0: уже
1: все,
0: и сейчас,
1: открыто я забрала.
0: Да, уже сейчас вы можете позвонить вот по этому номеру в Центр восточной медицины по телефону 718-339-6425. Можно писать доктору письма tigerdoctor@gmail.com. Ну и, конечно, особо подчеркиваем, ждем ваши звонки в прямой эфир Davidson Radio. Пожалуйста. Мой первый вопрос традиционен. Расскажите, пожалуйста, об уникальных методах лечения.
1: Господа, центр существует много лет. Под одной крышей мы собрали, с нашей точки зрения, лучшее, что может быть, собрать в восточной медицине. Это традиционные методы лечения: баночный массаж, банки, кровопускание с банками, называется хиджама. Делаем это традиционно очень много лет. А у нас есть иглотерапия, которой я и занимаюсь много лет, траволечение, это лечение китайскими в основном травами, а пиявки, мой конек, пчелотерапия, это лечение продуктами пчеловодства. У нас есть великолепный садик, в котором мы выращиваем травы. Там есть, прямо в середине Бруклина, кстати, у нас есть пчелы, продуктами которых мы используем в лечении. Я сам делаю мази, все это знают, кто знаком со мной, мешаю там алхимически. Ну, никакой алхимии нету, есть определенные традиционные способы. Господа, кстати, вот хотел сегодня поговорить о том, что вот экземы, такую походу, часто люди употребляют какие-то кремы, которые совершенно не работают. Вот нужно определить, в чем проблема кожная, и тогда можно совершенно точно сделать вам состав, который я могу сам намешать. Ну, а мы делаем дыхательную гимнастику, йогу в этом центре. Это центр йоги и цигуна. Цигун – это то, что пропагандировал великий Бутейко и Стрельников на территории бывшего Советского Союза. Все это цигун, это дыхательная гимнастика, которая используется в Тибете, в Китае, в странах, которые называются Восточная Азия. Это специальное упражнение, которое использует задержки дыхания и удлинение дыхательного цикла как метод лечения. Ну, один из. Другие вещи тоже используются. Или же в йоге это называется пранаяма. У нас, опять же, центр йоги. Есть специальный зал, в котором мы делаем упражнения. Если вы хотите заниматься цигуном, а я профессионально этим занимаюсь много лет, то вы можете совершенно бесплатно по вторникам и четвергам делать это онлайн на Zoom или зайти к нам в офис с 9.15 утра, 9.20, 9.15 утра во вторникам и четвергам. Я делаю совершенно бесплатно. И если вы хотите по Zoom это сделать, вы можете всегда позвонить в наш центр по нашему телефону, и вам сообщат...
0: Телефон центра сразу, да?
1: Да.
0: По горячим следам. 718-339-6425. 718-339-6425. Телефон центра восточной медицины. Напоминаю всем тем, кто только что к нам подключился. У нас сегодня в гостях доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Говорим о здоровье. И предупреждаем, что Через пару минут будем принимать ваши звонки.
1: Можете прямо сейчас.
0: Прямо сейчас набирайте.
1: По нашему телефону в студии, пожалуйста.
0: А в студии телефон 718-303-9090. Специалисты, расскажите о них, какие работы?
1: Конечно, у нас есть мануальная терапия, то, что в Союзе называлось мануальной.

0: людей не берут. А ну и у нас существуют все виды массажа, которые можно представить. Это обычно медицинский массаж глубокий, то, что здесь называется шведский или deep tissue. Ну и мы делаем то, что называется шиатсу. Это японский или китайский. В китайском варианте это называется туина или анмо. Это специальный массаж крупными частями тела. А есть массаж банками, о котором я говорил. Ну и существует, естественно, значит, у нас два массажиста, Олег и Иван. Есть, кстати, специалисты по лечебной обработке ног. Их тоже многие знают. У нас три великолепных девушки с опытом 30-40 лет. Это Лариса, Майя и Алла. Их всех все любят и знают. Если есть какие-то сложные проблемы, например, с росшими ногтями, это все у нас решается. Опять же, повторюсь, у нас есть обычная медицина тоже. То есть у нас есть терапевт, есть специалист по болям, который много лет этим занимается, доктор Сантьяго. Пожалуйста, приходите, если вам нужно кто-либо, скажем так, с нетривиальным подходом, с подходом, который я считаю, что нужно какой-то комплексный взгляд на вещи, то вы у нас его получите. С двух сторон баррикад. Мы считаем, что нечего противостоять в медицине. Здесь почему-то альтернативная часть медицины была вынесена за пределы обычной медицины. А в нашем бывшем Советском Союзе, откуда я закончил Киевский мединститут, и здесь закончил Институт восточной медицины, не было такого противостояния большого, потому что люди, занимающиеся здесь так называемой альтернативной медициной, там были обычными докторами. То есть заканчивали обычные медицинские вузы, и потом каким-то образом специализировались в то, чем здесь называется иглотерапия, траволечение, методы нетрадиционные. У нас это здесь собрано в одну крышу, и вы можете получить такой общий взгляд.
1: Не упустите, пожалуйста, возможность, друзья, задать ваш вопрос в прямом эфире Дэвидсон Радио специалисту, доктору, иглотерапевту, руководителю Центра восточной медицины. Сделайте это прямо сейчас, наберите номер телефона 718-303-9090, 718-303-9090, телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Задайте ваш вопрос касательно здоровья доктора, иглотерапевта, руководителя Центра восточной медицины Михаил Лискер, обязательно ответит на него. Пожалуйста, звоните, набирайте этот номер, не стесняйтесь. Подробнее мы всегда говорим о пиявках.
0: Да, потому что я считаю, что я обязан просто популяризировать этот древний метод лечения. Здесь, слава богу, он совершенно стал легитимным. С 2004 года пиявки являются абсолютно легитимным или легальным методом лечения. Не все этим занимаются. Пиявки используются в обычной медицине как кроворазжижающий, стимулирующий препарат, который стимулирует регенерацию. И также последние исследования показывают, что это одно из лучших противовоспалительных средств. То есть, как бы, метод геродотерапии связан с тем, что пиявки впрыскивают определенные вещества в наше тело. Не то, что они отсасывают, это само собой, а то, что они впрыскивают. И есть только один вид пиявок, который пригоден для использования в медицине. Это медицинская пиявка, и там всего два подвида. Поэтому, господа, не покупайте фуфло, извините. А есть определенный способ. Есть фабрики, которые их производят. К сожалению, их мало стало из-за войны. Но, тем не менее, они есть. И вы должны быть должны убедиться в том, что пиявки, которые...
1: В смысле, из-за торговой войны, да?
0: Нет, из-за войны между Украиной и Россией. К сожалению, Россия и Украина, извините. И из-за этого, как бы, те фабрики, которые были на территории бывшего Советского Союза, страны баррикад, они не очень легко попадают сюда. А потом, опять же, ну, есть другие, есть в Венгрии, например, в Польше есть предприятия, которые производят пиявки в фабричных условиях, они сертифицированы, проверенные, поэтому, господа, пользуйтесь правильными продуктами. Если вы хотите получить это у нас, пожалуйста, опять же, этим занимаюсь много лет. Считаю, что это один из удивительных способов лечения, потому что это, как бы, вот то, что здесь пиявки внесены в определенный отряд, который называется биомедицинский препарат, то есть живой препарат. Этот живой препарат, там всего два вида. Один вот пиявки, а второй вот специальные черви, которые работают с незаживающими язвами. Говоря о незаживающих язвах, или так называемых трофических язвах, пиявки – один из способов лечения. Работает, с моей точки зрения, лучше, чем любые wound sensors, которые здесь есть.

0: центры по обработке незаживающих ран. Пиявки просто удивительным образом улучшают кровообращение.
1: Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях доктор-иглотерапевт Михаил Лискер. И просим вас позвонить в прямой эфир по телефону 718-303-9090, 718-303-9090. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос касательно здоровья. Доктор ответит на любой вопрос. Вы ставите диагнозы в прямом эфире?
0: Дело в том, что в китайской медицине слово «диагноз» не присутствует, существует понятие дисбаланса, потому что организм рассматривается.
1: Но это метафизика уже.
0: Нет, это не метафизика, это совершенно легитимный способ лечения, который называется здесь холистик медицин.
1: 7,8.
0: Когда вы видите человека...
1: Я настаиваю, друзья. Да, пожалуйста, позвоните. Да. Вот, спасибо огромное.
0: Вы разбудили человека. Спасибо. Давайте, я вас слушаю.
1: Это Герцена разбудили.
2: Скажите, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
2: Вот если холка, так называемая, сзади на спине, на шее, вы можете исправить это?
0: Да, конечно. Смотрите, есть понятие, есть диагноз, который здесь не ставится. В Союзе назывался остеохондроз шейного отдела. Там обычно вот то, что в Союзе или у наших людей называется от накопления солей. Там никаких солей нету, это воспаление хрящевой ткани вокруг позвонков. Да, конечно, работаю с этим. И это связано, кстати, холка может быть связана не с накоплением, так опять же в кавычках все это накопление, на самом деле это просто воспалительный процесс возле хряща, а с положением вашей головы, если она вперед выдвинута, а туловище назад, это сейчас большая, кстати, проблема, потому что люди смотрят телефон, наклонившись.
1: Ой, точно.
0: Да. Это... И у всех эта проблема сейчас, у детей даже есть. Я это лечу, приходите, я расскажу, как
1: это бороться. Ну, это катастрофа просто.
0: Я думаю, что мы перейдем...
1: от гаджета.
0: Перейдем.
1: Спасибо вам
0: Рубикон,
1: за вопрос большой. Спасибо.
0: Перейдем Рубикон, и телефоны идут в прошлое, у нас будет что-то вживлено в руку, например, я надеюсь.
1: Спасибо вам большое, что откликнулись на мою просьбу. Спасибо, доброе утро.
0: Задавайте вопрос. Эфире.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, доктор, язвенный колит. У меня у внука, ему всего 23 года.
0: Да,
3: очевидно, питание такое было, что ли, не знаю.
0: Пожалуйста, послушайте, я расскажу вам всякие вещи, связанные с колитом. К сожалению, тоже большая беда у людей, которые этим страдают. Воспалительный процесс в кишечнике связан с несколькими факторами. Я это лечу, это связано с питанием. Естественно, связано с генетикой немножечко и связано с тем, что образ жизни наш сейчас не тот, который нужен. Это, да, в основном питание, конечно.
1: Газировка, энергетика,
0: там куча факторов на самом деле. Режим питания, потому что люди могут выйти в любой момент, купить еду, не приготовив ее из несвежих продуктов, которые уже законсервированы. Там масса факторов. Плюс еще есть понятие такое, это все это аутоиммунное заболевание. С точки зрения западной медицины, это некая атака иммунной системы на собственные клетки. С этим можно и нужно бороться, надо найти способ, надо найти причину. Пусть он придет ко мне на консультацию, я надеюсь, помогу.
1: Спасибо вам. Я могу повторить, девушка, я могу повторить номер телефона, да? 718-339-6425, телефон центра. Буквально вот уже можно набирать этот номер, потому что доктор предупредил...
0: Ответят вам наши
1: специально обученных людей, хотел сказать, да, 718-339-6425. Доктор, про лето коротенечко, потому что эфир не резиновый.
0: Да, смотрите, господа, наше кондиционирование помещения, естественно, нам тяжело жить в этом горячем воздухе, но есть определенные эффекты, которые не способствуют нашему улучшению нашего здоровья, скажем так. Это перепад между горячим и холодным воздухом вызывает спазмы, вызывает нарушение кровообращения. У людей, которые склонны к нарушению кровообращения, у нас серьезные проблемы могут из этого возникнуть. Люди, которые ездят на сабвее, ныряют в холодный поезд, потом выныривают из его в горячий, потом говорят, что у меня болит шея на следующий день, или там, а я плохо лежал. Ничего, вы неплохо не лежали. Это холодный воздух, который дует на вас, и потом он вызывает спазм, потом этот спазм во время движения, что-то там происходит. Господа, с этим нужно бороться, есть способы. Во-первых, спорт, естественно. Во-вторых, закаливание, как ни странно, даже летом. А в-третьих, есть определенные причины, по которым ваш организм таким образом реагирует на резкий перепад между холодным и горячим. Поэтому многие люди страдают сейчас всякими мышечными проблемами. Приходите, мы их можем решить легко.
1: Мы открываем рубрику, такую вот просто мини-рубрику, микрорубрику, да, про ноги.
0: Ноги наши, вот китайские, знаете, вот в китайской медицине считается самый важный орган. Центр жизни сходится в животе, как ни странно, вот это первое. А второй самый важный орган – это ноги. Потому что в ногах находятся, это наши корни, и находится большое количество мышц и кровеносных сосудов, они второе сердце. Поэтому мы работаем с ногами. В китайской тайчи это, ноги – это самый важный орган. Движение – это жизнь, поэтому, господа, ходите. Нужно ходить по воде, например, сейчас шикарная погода.
1: Это Петр ходил. Мы пока учимся только. С другой стороны, с 25-й страны...
0: Ну, Миронов
1: в
0: бриллиантовой руке ходил по морю.
1: Пытался.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо вам огромное, доктор. И буквально вот хорошо, раз на то пошло, расскажите о пользе терапии...
0: А вот сейчас появилась...
1: низкоэнергетическим лазером. Красного
0: да,
1: спектра.
0: Вот я в прошлый раз говорил, еще раз повторюсь, сейчас появился красный спектр низкоэнергетического лагеря, или так называемая red light therapy. Лечится масса вещей, например, обмен вещей, можно омолодиться, к примеру. А вот на что работает это с точки зрения медицины, это на невропатию. Какая-то часть людей, которые страдают, ничем не лечится, вот это работает. Приходите, я вам все расскажу, что нужно сделать, что нужно, там целый ряд вещей, мы это лечим, у нас есть большой аппарат, можно купить дома тоже заодно, ну вот комбинация с иглотерапией, это неплохо работает, приходите, пожалуйста.
1: Телефон Центра Восточной Медицины под руководством доктора-иглотерапевта Михаила Лискера, 718-339-64-25, 718-339-64-25. 1957 Coney Island Avenue в самом центре Бруклина. В Мидвуде расположен Центр Восточной медицины. Спасибо вам, доктор, и до новых встреч в эфире.
0: До новых встреч, не болейте.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Форума Свободной России. Начинаем наш традиционный стрим. И, как обычно, у нас с итогами недели Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Гарри Кимович, ну, разные темы с разных частей земного шара на этой неделе. Там много новостей. Я бы хотел начать с событий начала этой недели, встречи Зеленского с Трампом. В Вашингтоне тональность высказываний Трампа была очень такая, как бы, позитивная. Как вы оцениваете эту встречу? Есть ли у этой встречи какие-то практические возможные результаты, или это чисто какой-то вот ритуальная встреча, за которой ничего не следует?
1: А почему за ней следует? Но то, что следует, это скорее негативное. Ну, мою позицию по Трампу все знают. Как бы. Я считаю, что рассчитывать на Трампа нельзя. У многих были иллюзии, они появлялись, исчезали. Причем не только, скажем, у украинцев и многие европейцы. До сих пор есть надежды какие-то, теплятся, но каждый раз эти надежды, они, в общем, испаряются. Трамп обманывает ожидания, поэтому лучше ничего от Трампа не ждать, ничего хорошего. Мы помним, как Трамп, значит, пообещал делать ракеты «Патриот» в Украине. Вот, все, значит, отыграли назад. Я не располагаю никакой конфиденциальной информации по этой встрече, но, судя по всему, кончилась она неудачно. То, что хотел Зеленский, он не получил. И совершенно очевидно, если, как бы, смотреть за динамикой последних дней, Трамп снова дает Путину шанс переломить войну в свою пользу, а потом уже начать совместно давить на Украину. Ну, почему становится это очевидно? Значит, после уже, как бы, смерти сенатора Грамма, все-таки его законопроект, вот этот там страшный какой-то вот сейчас, который там убийственный, он с него принят. Ну, он был принят в размытой форме, там брали какие-то там наиболее страшные для путинской России положения, но, тем не менее, там хватает инструментов для усиления давления на Россию. Но нюанс в том, о чем я уже говорил, что все это, как бы, все хорошо, можно придать кучу законов. В американской политической системе все, что касается вот таких вещей, как санкции, это все внешняя политика, все равно без президента никуда не деться. Ну да, ну приняли закон, ну да, там Трамп может на самом деле, как бы, в течение там нескольких недель заставить Путина, в общем, скажем, переоценить цену, ну, пересмотреть цену войны. Он может сделать для России, может быть, даже неподъемную. Ничего этого нету. Более того, мы видим нежелание Трампа вообще что-либо делать. Надо как-то вопрос задавать ребром. Вот. А вообще, вот что сделал Трамп за уже два своих, как бы, президентских срока, что могло бы хоть как-то повлиять на Путина негативно? Ответ – ничего. Более того, как говорится, мы видим, что даже в ситуациях, когда Трамп находится под давлением из своей партии, республиканцы, очевидно совершенно, ну, проголосовали в Конгрессе, в общем-то, все, кроме одного республиканца, проголосовали за этот законопроект. Республиканская партия в целом, мага уже, в принципе, в большинстве своем, требует поддержки Украины. Но это не случайно. Одна из ведущих, как бы, вот, инфлюенсеров, Лора Лумер, она в Украине, оттуда репортажи просто идут, ну, в общем, типа, вставай, страна огромная. Просто. И тем не менее, Трамп ничего делать не хочет, более того, отыгрывает назад. И очень важно, что вот заявление Рубио последовало, что через несколько недель мы вернемся снова для того, чтобы посмотреть, как мы можем сдвинуть эти красные линии. Значит, ну, госсекретарь, к сожалению, ну, в общем, Рубио сильно отличается от сенатора Рубио, который был принципиальным, рейганистом, сторонником, как говорится, вот, сильной Америки и, в общем, спуску диктаторам не давал. Сейчас, ну, превратился, в общем, в чиновника, подчищающего за Трампом просто все. И это заявление означает только одно, что у Путина появилось снова окно возможностей для того, чтобы создать максимально неприятную ситуацию для Зеленского, после чего начнется очередной раунд этого давления, который, как мы знаем, в общем, достиг своего максимума вот в эту страшную холодную зиму, когда трамповские люди всячески пытались продавить Зеленского на де-факто капитуляцию. Что делает ситуацию еще более неприятной, я бы сказал, омерзительной, это то, что ответ Путина на все был уже дан. Вот этот короткий диалог с Такаевым, на самом деле, он очень показателен. Такаев, понятно, озвучивает, ну, я не знаю, американцы были за этим или нет, но совершенно очевидно, европейцы сильно его попросили. Ответ Путина очень показательный. Не то чтобы я не знаю, нет. Очень часто Путин в таких ситуациях, да, такие расплывчатые ответы. И ответ был абсолютно, как бы, не оставляющим даже щелочки для двойного толкования. Не то чтобы нет, а то, что задающие такие вопросы не понимают природу войны. Ну, а мы знаем, что такое природа войны для Путина и для российской пропаганды. Это уничтожение суверенной Украины. Все, это был дан ответ. И когда после этого человек, возглавляющий американское внешнеполитическое ведомство, снова начинает говорить что-то про красные линии, мы должны посмотреть, как их можно сдвигать, это читается однозначно. Американская администрация, Трамп и стоящие за ним эти марионетки, все, увы, к сожалению, в общем, Рубио тоже превратился в одну из них, они будут фактически ждать благоприятного момента для возобновления давления на Украину. Это очень плохие новости. Вот. Опять, не факт, что у них получится, не получилось, и даже этой страшной зимой. Но понятно, что Путину дают новое окно возможностей. И это, наверное, тоже объясняет, почему Путин, очевидно совершенно, готовится к новой масштабной эскалации.
0: Наши зрители знают, что приветствуются у нас вопросы. Несколько вопросов мне уже редакторы прислали. Вы можете также их задавать. Попробую максимальное количество Гарри Кимовичу адресовать. Но в контексте первой темы вопрос такой. Многие аналитики говорят, что мобилизация, кроме увеличения количества жертв в войсках РФ, ничего не даст. Не легче ли сейчас Путину воспользоваться Трампом и остановиться на той линии, где стоят войска? Но я бы добавил, Гарри Кимович, что может Путин? То есть, по сути, речь идет о мобилизации и об интенсификации баллистических ударов, правильно? То есть, ему Трамп дает время на что?
1: На разрушение украинской экономики тотальное. И опять, дает возможность получить результаты, которые помогут изменить в пользу Путина общественное мнение в Европе, потому что мы уже говорили об этом. Все-таки надежда Путина основная – это не прорыв украинского фронта, это маловероятно, а это создание ситуации, в которой дружественные Путину силы начнут побеждать на европейских выборах. Вот. Главная, конечно, самая надежда Путина – это французский президентский выбор. Сколько там осталось до них? 8 месяцев, да, по-моему? 8, сколько? 4? Да, где-то примерно 8 месяцев осталось. Uh-huh. Вот. Пока достаточно уверенно лидирует Ле Пен. Все бывает, конечно, естественно. Может появиться сильный кандидат, там, как черт с табакерки, новый Макрон выпрыгнет. Но можно уверенно говорить, что шансы, что мадам Ле Пен станет президентом Франции и войдет в офис в течение следующих, не знаю, как там по времени, там, 10 месяцев, они, как минимум 50 на 50. А это с большой долей вероятности. Опять, все неочевидно. Я повторяю, мы не знаем, как себя поведет президент Ле Пен. Но логично предположить, что с точки зрения Путина это резко поменяет геополитический баланс Европы. Все-таки Франция, еще есть Германия. Но в Германии правящая коалиция тоже трещит по швам. Набирает силы АФД, альтернативы Германии, которые... тут уже, в отличие от Ле Пен, сомнений быть не может. Если у них появится хоть какая-то возможность влиять на власть, это абсолютно пропутинская, продажная неонацистская партия. Здесь слепенно повторяю, там нюансы есть. Там я согласен с аналитиком, который говорит, что неизвестно, она может как и Мелони себя повести. С АФД никаких разговоров быть не может. Более того, этот тренд, он везде есть. Есть в Австрии партия, между прочим, крупнейшая австрийская партия, тоже партия сильно правая, с элементами неонацистов тоже. Даже уж в Польше появилась уже. Она небольшая, она вряд ли будет входить в правительственную коалицию какую-нибудь, но там на крайне правом фланге появилась пропутинская партия в Польше. Просто надо понимать вообще. Это уже в стране, в которой просто на генетическом уровне просто ненависть к Российской империи. И тоже появилась партия такая. На крайне правом фланге. То есть тренды с точки зрения Путина, я говорю, для нас нехорошие, с точки зрения Путина они обещающие. Что может помочь? Это демонстрация силы, это эскалация. Я еще раз повторяю, моя поездка в Польшу убедила, что эти разговоры не носят такого дежурного характера. Угроза перехода натовской границы реальная. И опять, это не тотальное наступление, для этого, Путин нет ресурсов даже с мобилизацией. Но мобилизация может вполне помочь для нанесения какого-то одного концентрированного удара. Пусть даже это будет временное нападение с последующим отступлением. Но факт, что удачная операция, фиксирующая беспомощность, импотенцию и фактически превращение НАТО в зомби, а потому что вероятность того, что Америка не будет вмешиваться, она достаточно велика. Опять, никто не знает этого. Вот опять мой опыт общения с ведущими польскими политиками говорит, что этот вопрос по-прежнему открыт. Но тот факт, что он открыт, вот можно представить себе, что при Рейгане кто-то бы сомневался. Перешли советские танки в границу Западной Германии, что бы делала Америка? Никто не сомневался. Все знали прекрасно, какая будет реакция. А вот сейчас вопрос. Кто считает, что, наверное, все-таки придется? Но я бы исхожу из худшего. Имея Трампа в Белом доме, надо исходить из худшего сразу. И даже в условиях, там, скажем, организованного отпора натовских стран, вот Восточной Европы, Северной Европы, наверняка они будут, то есть никаких, никаких вариантов в том, что они там начнут там сдаваться, нет. И балтийские страны, и поляки, и финны, и шведы, все готовятся, и немцы готовятся просто. Вопрос, какова степень готовности, потому что степень готовности не только там сейчас танки, самолеты, которые, в общем, могут оказаться менее важным оружием, чем дроны, а степень готовности нести потери и жертвы. А вот здесь Путин может их проверить. И что-то вот, глядя на такую Европу, которая сегодня там издевает от жары, действительно жарко очень, вот, что-то нет у меня уверенности, что европейцы готовы будут, ну, во всех, многие европейцы готовы будут принять вот, эту, вот этот переход войны из гибридной стадии в более уже открытую, как данность. А это означает, что те политические партии, пропутинский. Ну, и заодно, кстати, могу сказать, что там и трамповская поддержка есть у этих партий. Так, такое, опять, удивительное совпадение. Эти партии могут получить новых сторонников. Поэтому мобилизация, ну, она может, конечно, в Украину пойти, но так как я считаю, что Путин будет расширять фронт, ему нужны солдаты. Вот. Кроме того, не будем забывать, что есть же еще логика перевода страны на военные рельсы. А мобилизация – это не только солдаты, которые идут как бы, на линию фронта. Мобилизация – это просто как бы перевод всей страны в иное состояние. То есть все, кончились игры. Это рискованный шаг, потому что он создает другую общественно-политическую ситуацию. Наверняка мобилизация затронет и Москву, и Петербург. Причем Москву, я когда я говорю, это как весь вот конгломерат Москва-Подмосковье, там, по-моему, почти 30 миллионов, в принципе. Это самый, самый благополучный, процветающий, как вот, ну, такая городская конгломерация гигантская. Фактически это государство целое сегодня в России. Но я думаю, что это уже Путина не интересует. Вот все, что мы видели и слышали в последние там, 2-3 недели, указывает на то, что вот, период, скажем так, этих колебаний, вот, такая я бы назвал, такая внутренняя пригожинщина была. Там явно что-то происходило. Вот там. Ну, понятно, что там... тот же Илья Ремесло, который сейчас там где-то в каком-то СИЗО загорает московском, он, в общем-то, не от себя говорил, но это видно было по всему. Был элемент неопределенности. И туда же я отношу вот подробное интервью Мельниченко. То есть вот были заходы, которые указывали на то, что есть сомнения необходимости продолжать полномасштабную войну. Все, кончились сомнения. И опять, это вполне вписывается в логику путинского поведения. В конце концов, мы как не первый день с ним знакомы. Путин всегда брал такую паузу, прокручивал ситуацию и увеличивал ставки. Всегда. Поэтому эскалация. Поэтому эскалация, и эта эскалация может на самом деле включать много компонентов, скажем, ну, вот, и нам всем тоже, в общем, надо быть предельно осторожными, потому что я думаю, что переход натовской границы может осуществляться по разным параметрам. Но, на мой взгляд, никаких сомнений в агрессивности действий Путина. И мобилизация, повторяю, носит не только военный, она будет носить экономический и социальный характер, как бы для того, чтобы полностью перевести страну на вот эти военные рельсы. А вопрос, сколько у Путина ресурсов осталось для того, чтобы держать страну в таком положении, я не могу ответить. Я не думаю, что ситуация там катастрофическая, как кто-то говорит. Я также не думаю, что вот, ну, есть у нас экономисты, которые говорят, там сколько угодно можно продолжать. Нет, конечно, нельзя сколько угодно продолжать. Но будем исходить из того, что год у Путина еще есть.
0: Ну вот, точно. Кстати... Гарри Кимович, есть вопрос такой как раз вот по теме, какой шанс на окончание войны до конца 27-го года, и приводит пример экономист Ширяев, прогнозирует, что экономика рухнет и не протянет до лета 27-го года. Ну, то есть это часть группы, которые предрекают вот такой как бабал, включая Игоря Липсица.
1: Значит, в 27-м году Вот, мне кажется, мы подходим к точке, когда наступать может истощение. Но вопрос, где оно наступит первым? Дело в том, что, ну, да, экономика, все это, все плохо, все, как долго Путин может это держать? Кроме того, опять, не будем забывать, 27-й год – это начало вот этого выборного цикла.
0: Президент, ну, имеется в виду какого?
1: Европейского.
0: Европейского.
1: Нет, оно американский.
0: Американский рано еще, да.
1: Американский цикл. Так, давай так. Вот американский цикл – это важная вещь, может быть, отдельно. Она никак не повлияет на европейскую ситуацию. Ну, только если там не случится что-то катастрофическое с Трампом, но тогда будет J.D. Vance. Так что там, я думаю, что Америки пока в этом раскладе нет.
0: Нету, да.
1: Вот Америка. Вот мы ее пока вводим за скобки, как говорится. Вот. Поэтому говорим мы про европейский цикл. Значит, я уже сказал, выборы во Франции. Сейчас вот выборы будут в двух землях Германии. В одной наверняка приходит к власти АФД, альтернатива для Германии. Причем может оказаться вообще самостоятельно сформирует правительство. Вот. То есть такая возможность есть. Очень серьезные дебаты сейчас идут у христианских демократов. Вот, нарастает давление тех, кто говорит, что, в общем, надо на все плюнуть и договариваться с АФД, потому что это как бы правая коалиция. Хватит, как говорится, идти налево. Я не думаю, что это случится. Мерц вряд ли на это пойдет, но давление такое есть. Показывает, насколько волатильна ситуация. В целом, в Европе все, что там западнее Польши, там по-прежнему, в общем, война рассматривается через призму бизнеса. Вот об этом я сейчас статью сдал, буквально жду вот публикации о том, что война – это не обычный бизнес, но это бизнес as usual. Потому что мы видели по 21-му пакету санкций, повторяю, 21-му пакету санкций, 21-му, по-прежнему шло вот это, торговля шла. А вот греческая компания теряет деньги, потому что если сжиженный российский газ они будут перевозить, у них там будут убытки. Война идет, они это обсуждают. Там даже снять санкции с российского соболиного меха, потому что какие-то компании, производящие там люксовую одежду, теряют деньги. Вот чем занимаются европейские бюрократы. То есть вот это уже показывает вообще внутренний кризис в Европе. Вот это, ну, то, что я говорю, поездки в Польшу видно. Поляки, эстонцы, литовцы, латыши, финны, шведы, румыны понимают, что война на пороге находится. Но особенно это касается балтийцев и их ближайших соседей. Там, Румыния все-таки немножко там в стороне, но тоже все понимают. А вот Греция, Италия, там вот туда вот дальше, там по бизнесу тут же надо посчитать, вот 5 копеек здесь или там. Ну, понятно, что там не 5 копеек, там многие миллионы, там даже, наверное, сотни миллионов, если уж не миллиарды. Но, тем не менее, вот это показывает, в каком состоянии сегодня находится Европа, Европейский Союз. То есть уже по факту, но это не организация, которая может принимать сбалансированное решение. Потому что, ну, угроза войны, война же на самом деле, если она даже в ограниченном масштабе, это огромные потери, это огромные жертвы. Несопоставимые с теми потерями, которые понесут там компании, которые делают там какую-то одежду с соболиными мехами или перевозящие российский газ. Или там добывающие где-то там российскую рыбу. Там надо вот понять, с какого участка ее можно брать, с какого нельзя. Но, опять, это другое требуется видение, другой подход, другая структура принятия решений. Поэтому вот эти все факторы, на самом деле, я думаю, Путин учитывает. Надо к врагам относиться с уважением. Вот когда рассказывают, Путин допустил ошибку, я спрашиваю, сколько лет Путин у власти находится? Вы меня не забыли случайно? Путин стал президентом России, когда Клинтон был президентом Америки. Вот Клинтон был. Вот это вот просто вот зафиксировать. Билл Клинтон. Значит, вот. Это не Хиллари баллотировался, а вот Билл Клинтон еще был президентом Америки. Это было 26 лет назад. Вот. Поэтому рассказывать нам, что Путин тут ошибся, все пока, в общем, все идет по, ну, не по его плану. Но, по крайней мере, в общем-то, он у власти. А так как главная идея диктатора всегда оставаться у власти, то он может вполне считать, как бы, может сказать, он в паранойи оторвался от реальности. У него своя реальность. Другое дело, что эта реальность поддерживается и армией, и, ну, потенциально ядерными зарядами, и деньгами безумными. И что очень важно, абсолютной неготовностью западного мира даже сегодня признать, что никаких вариантов окончания войны, вот этой полномасштабной войны путинской России против западного мира не существует без тотального разгрома путинской военной машины и смены режима в России. Вот нет никакого другого варианта. И вот, ну, к сожалению, многие наши, скажем так, с позволения коллеги по оппозиции, продолжают тоже питать западное сообщество экспертное и политическое вот этими мифологическими концепциями о том, как это оно может там все трансформироваться. Никак не может трансформироваться. Трансформироваться будет только в худшую сторону.
0: Игорь Евгеньевич, ну вот затронули тему вашей поездки. Очень такое серьезное политическое мероприятие получилось. Несколько дней вы были в Польше, встречались с президентом Карлем Навроцким, встречались с мэром Варшавы, как вот Шаськовский, фамилия его, да, Шаськовский, это да. Человек, который оказался там в полупроценте, да, тоже от президентства. Да. Потом ваш старый знакомый Радослав Сикорский и Матеуш Моравецкий. То есть фактически из 5 первых лиц политики Польши вы встретились с 4. Ну, частично вы сказали о настроении там, но я бы хотел поподробнее... Да, туз был занят, да. Ваши впечатления, вот вы так затронули, что вы сказали, что, в общем-то, готовятся поляки к войне. Ну, как бы в целом о встречах. Отдельно хотелось бы про президента спросить, потому что к нему достаточно противоречивые отношения, в том числе у нашей аудитории, из-за его вот этой риторики, естественно, вот обострение взаимоотношений между Польшей и Украиной беспокоило многих, беспокоит как бы многих людей. В комментариях там задавались вопросы вот, на публикации форума «Свободной России». Поднимали ли вы эту тему? Как вам показался Карл Навроцкий? Ну и в целом, как бы, саммари от вот этих как бы нескольких дней, которые вы провели, встречаясь с польскими политиками?
1: Ну, так поездка сформировалась там достаточно спонтанно, потому что началось все это еще там несколько месяцев назад, там, с приглашения бывшего премьера Матеуша Моравецкого, с которым у меня сложились хорошие отношения, в бытность его премьером, да и после этого, на новое мероприятие, в общем. Я потом уже понял, что на самом деле это часть политического процесса в Польше, дробления, потому что там сейчас интересно, два лагеря больших, вот, значит, которые раскалывали страну пополам, потому что вот эти выборы, последний президент, который ты сказал, там меньше 1% разделял Навроцкого и Шаськовского. Вот. А там, возможно, разные перемены. Там, во-первых, появляется очень сильный ультраправый фланг, и, судя по всему, Моравецкий, как самый умеренный политик, начинает мигрировать куда-то вот в сторону вот этого правого центра. И это мероприятие, по факту, в общем, означает его политический старт его новой партии. Ну, я потом все это уже начинаю понимать, как бы, когда, значит, ну, я согласился, почему не приехать. Кстати, интересно, что как только, значит, появилась об этом новость, тут же многие мои друзья в Польше начали там волноваться, как же так, с кем вы имеете дело. Ну, так, я исхожу из того, что надо общаться с политиками разных сторон. Более того, в общем, у меня достаточно уникальная ситуация, когда в Польше я могу спокойно разговаривать с представителями обеих сторон. И, в общем, у меня хорошие, ровные, я бы сказал, даже дружеские отношения, в принципе, с тем же и с Радоком Сикорским, и с Моравецким. Мне кажется, это очень важно, особенно в этой ситуации. А, значит, Моравецкий предложил мне, как, ну, в качестве вот, как бы, такого, значит, еще как компенсации, проявляешь ко мне, встречу с президентом Польши. Я, конечно, согласился. Скажу, какое количество вылилось просто там, значит, тут же в Твиттере моем, просто вот этого, ну, по большому счету, дерьма просто. Как вы могли? Вообще, я приехал на встречу с президентом Польши. Вот он президент Польши. Вот нравится Ярослав, президент Польши. Значит, ну, на следующий день встретился уже, конечно, с его конкурентом, проигравшим мэром Варшавы, с которым у меня тоже очень хорошие личные отношения. Я к нему ездил, да, пару лет назад на фестиваль, который он проводит регулярно. То есть я говорю, ну, вот надо с ним общаться. Но по факту есть президент Польши. И от президента Польши, ну, понятно, Польша все-таки республика парламентско-президентская, понятно, что президент не располагает такими возможностями, как, скажем, президент Франции, ну, тем паче президент Америки, но это совсем не то, как президент там Израиля, Германии там, или Венгрии. Это серьезная должность, в принципе, это главнокомандующий, между прочим. Вот, и понятно, что как бы многие его заявления, они политические, они, конечно, влияют на ситуацию. Но тут, значит, вот у меня было еще 3 больших интервью в Польше, и этот вопрос поднимался. Я отвечаю так, я нахожусь в очень странном положении, потому что по как бы морально-этическому коду, я об этом говорю все время, я не могу критиковать украинские власти, что бы они ни делали. У меня может быть моя точка зрения, но я не считаю себя возможным, как представитель России, что-либо говорить о, как бы комментировать действия украинской власти. Там меняется кабинет, кого-то увольняют, какие-то они делают шаги, в принципе. То же самое, в принципе, как бы я приезжаю в гости к президенту Польши. Как бы, да, все прекрасно понимают про напряженную ситуацию, но это тоже будет достаточно странно, что сказать. Я фиксировал одну тему. У нас есть общий враг. И очень важно, чтобы вот то, что происходило в прошлом, никоим образом не помешало бы сохранению и укреплению этой коалиции. Я могу сказать, что понимание того, что да, есть внутренняя политика. Как я сказал, может, надо понимать, в Польше ситуация правеет. Вообще, как в принципе в Европе, она уходит направо. И польские политики, понятно, ну, тут уже это требуется какой-то большой калибр, чтобы как бы что-то там пытаться корректировать. Вот Моравецкий сейчас пытает там собственную партию делать. Вот. Чтобы дистанцироваться. Навроцкий подыгрывает, к сожалению, подыгрывает. Но опять, это политика определенная. Я не могу напрямую связать эти вещи, в принципе, как да, национализм растет, в принципе. Это плохая история, конечно. Ну, когда бывает конфликт, надо искать, в общем-то, как бы компромисс, и всегда понятно, что есть претензии к обеим сторонам. Я не хочу в эту тему влезать. Для меня важно было фиксировать то, что, вот, несмотря на эти очень неприятные как бы, события, обмены вот этими политическими ударами такими с Украиной и Польши, что сохраняется понимание того, что Украина – это щит Европы. Я об этом описал сейчас, в принципе, говорил там все время.
0: Это понимание есть у всех, с кем вы встречались, включая народ.
1: Это понимание совершенно есть. И также есть понимание, что российская угроза реальна. Там дальше уже начинается, там, как говорится, расхождение тактические, но то, что угроза реальна. То, что война не может кончиться вот каким-то там, вот, там соглашением мифическим. Это польские политики, ну, все-таки, они могут быть правыми, они могут быть не сильно правыми, они могут, ну, левых там практически нет политиков, между прочим, вот, действующих серьезно. А вот, там все от центра идет, и там дальше разная степень правизны. Это генетическая память. Это, на самом деле, генетическая память. Вот вчера отмечалась 82-я годовщина начала Варшавского восстания, который немцы утопили в крови, когда Красная Армия стояла на другом берегу Вислы просто. И это очередное преступление сталинского режима. Это абсолютно позорная, трагическая страница, когда польские патриоты, которые уверены были, что ну, уже просто они взяли город и ждали ухода Красной Армии. И Сталин издевательски подождал 22 с лишним месяца, пока немцы не разгромили полностью реальную польскую оппозицию, тех, кто воевал в подполье, и пришли сталинские марионетки. Даже фактически Советский Союз заблокировал помощь с воздуха, потому что американцы и англичане их пытались это сделать, тоже заблокировал. Очередное преступление сталинского режима. Ну, понятно, есть Катынь отдельно, но это, в общем, это часть вот этого уничтожения цвета польской нации, польских офицеров, польских вот патриотов. Вот. И это там все помнят. Это память историческая. Поэтому, в общем-то...
0: А большой музей есть этого
1: восстания. Надо понимать, на самом деле, понимать, что вот... Если что-то, не дай бог, что-то начнется, вот, как бы, вот этим тем, кто в Москве будет принимать эти решения, и вообще тем, кто сейчас там визжит что-то, поляки, как, впрочем, все эстонцы, и финны, и литовцы, и латыши, генетическая память сработает. Сработает по-настоящему. Это не Германия, Франция, там, как бы, там, раздумывающие. Эти будут воевать. Воевать, потому что так, как бы, это в крови уже просто. Никаких вариантов того, что там они будут сдаваться, как это было там, в 40-м году, там, в принципе, ну, тогда Польша была просто обречена, но, в принципе, балтийские страны сдались. Финны сопротивлялись, кстати, даже тогда. Вот. Поэтому здесь вот мне было очень важно понять общий настрой. Настрой, ну, как говорят так, в спорте, настрой боевой. На самом деле, боевой здесь, в данном случае, военный. Да, конечно... По-прежнему вот эта фигура умолчания действий США, она остается серьезнейшим фактором. Но, в принципе, как бы вот в Европе все равно как бы постепенно, опять медленно очень, но сдвиг в сторону понимания того, что эта конфронтация перерастет в нечто большее, чем просто гибридная война, это понимание, ну, оно же на самом деле к политикам пришло. Проблема заключается в том, что одно дело понимание этого на уровне политики, другое дело найти правильный месседж для избирателей. А это проблема. Вот никто не хочет первым сказать, что вот сказать правду, потому что это опасно. Потому что потом, как бы, ну, всегда, знаешь, как бы гоняться с трудными вестями, это для политика это просто смерть. Вот. И вот этот разрыв опять тоже работает на Путина, к сожалению. Поэтому ситуация очень сложная, я считаю, была крайне продуктивная поездка, полезная, потому что она позволила, во-первых, с ними встретиться, во-вторых, как бы я тоже изложил свое видение ситуации. Одно дело, как бы, то, что они там между собой обсуждают, там разведка им приносит, а другое дело, все-таки анализ ситуации человека, который, ну, я не претендую на глубокое знание ситуации, но я все-таки все читаю, все смотрю, и блогеров читаю, и пропаганду слушаю, то есть, ну, более-менее в состоянии сложить 1+1, да, как бы. И мне кажется, что вот это видение, как бы, вот, Тем более, что все-таки, ну, у меня достаточно неплохой такой, как говорится, такая кредитная история предсказаний, в общем-то. Уж в том, что касается действий
0: в России. Зачастую плохих, Гарри Кимович. Вы, кстати,
1: да, ну,
0: вы,
1: я, общем,
0: мы,
1: да,
0: наша
1: я
0: организация, мы те самые гонцы,
1: так,
0: да.
1: Так как я не российский политик, вот, нет, я вообще не политик, да, в данном случае. Я считаю, что мы не можем говорить про политику. Это война. А в войне есть сопротивление. Политика – это про другое. Политика – это там деньги собрать, в компании участвовать. Наши дебаты – это дебаты о том, как вести войну. А это другая история, слушай. Поэтому, в принципе, как бы я всегда исходил из объективной оценки ситуации. Сейчас я считаю, что все стрелки указывают на новый раунд, что может быть самой большой эскалации. Потому что здесь, ну, опять, мы не можем до конца все просчитать, но бесконечных ресурсов на продолжение войны у Путина нет. И я полагаю, что даже сам Путин это понимает. А это означает, что вот этот год, вот сейчас момент вот этого лета, до следующего лета, до следующей осени, это время, когда Путин должен добиться результата. Он должен, как говорится, сломить сопротивление украинцев и запугать Европу и получить как бы, те политические силы у власти в ключевых странах, с которыми он может договориться о фактически своем триумфе, о расширении влияния Российской империи, в общем-то, естественно, снятии санкций. То есть он на это он рассчитывает. Я не думаю, что это у него получится. Но то, что этот расчет у него в голове, вот. И не надо мне рассказывать, он параноик, он ничего не знает, он оторвался от мира. Знаете, вот каждый день там он убивает людей просто. И ресурс пока у него есть. И пока индикаторы указывают на то, вот все, как говорится, что его планы не носят совершенно безумного характера. Сам может и безумен, но планы на самом деле опираются на, к сожалению, фактуру, которая не позволяет нам, в общем-то, нам давать оптимистически, как некоторые любят, оценки на ближайшие несколько месяцев.
0: То есть, получается, в принципе, как шахматное правило, если у тебя дефицит материала, нужно идти на обострение. То есть, логика такая примерно?
1: Ну, тут, на самом деле, дефицит материала как бы у всех есть. Тут у Украины свой дефицит материала есть. Тут, в данном случае, скорее всего, понятно, что затяжная, как говорится, война, она, в общем, тоже для Путина не является идеальным выходом. Потому что, если представить себе, что в Европе сохраняется статичная ситуация, вот такая же. Вместо Макрона кто-то другой приходит, такой же Макрон. Вот, а как-то там в Германии там все успокаивается, там Европа Восточная там полностью там ощеривается новыми вооружениями, то, ну, у Европы есть деньги. Ведь, в принципе же, как бы, ну да, можно бомбить Украину, да, можно создать невероятные, невыносимые условия для жизни, но война так не выигрывается. Ну, будет еще там миллион беженцев. Это трагические вещи, но войну надо выиграть, в принципе, и Путину нужны результаты. А в долгую, ну, мы видим сейчас все-таки, бензиновый кризис не кончился. Он не смертелен, но он не кончился. Ну, я там читаю буквально перед эфиром, там, что в Волгоградской области там, да, что-то восстановили талоны на бензин. Там, значит, потому что там очередной там МПЗ поврежден. Украинцы будут бить по ним. Вот. А, к сожалению, ну, как бы мы видим, что Трамп сдерживает их возможности, значит, Старлинг как бы не включает там, где надо. Вот. Ракет, длинных ракет, которые могли бы нанести гораздо больше ущерб. Пока Украины тоже нету. Вот. Но ясно, что будут. На самом деле понятно, что тренд идет в одну сторону. Будут. Да, Россия будет наносить все более ощутимые удары. Видно, что еще Украине уже реально нечем отбивать баллистику. Просто там, помню, 27 ракет в последний день просто там одну только сбили. А за день до этого с 35 две. То есть, в принципе, там ужасное разрушение. Но, во-первых, опять, тем, кто там в России сильно по этому поводу радуется, вот, надо понимать, что, ну, я не знаю, сколько вообще Украина будет терпеть это. Потому что Украина тоже может начать бить не только по МПЗ. Не дай бог это случится, потому что это переход на новый виток. Но, черт узнает, как будет, в принципе. Ситуация такая, что власть может решить, что другого варианта для того, чтобы все-таки поменять ситуацию в России социально-политическую, нет.
0: Кстати, Гарри Кимович, сейчас опять дискуссия началась. Вот вчера была попытка покушения, ну, видимо, на этого подонка, этого Чайко Александра Некого, который еще там в Сирии засветился и так далее. И вот многие тоже, как бы, сейчас идет обсуждение, насколько это... Ну, понятно, что там коллатер дэмэдж был бы. То есть сам этот Чайко не погиб, ну, то есть там взрыв как бы в городе, то есть понятно, что пострадают и в том числе вроде как невиновные люди. Что вы можете сказать по этому поводу? По поводу вот этого покушения, которое не удалось, скажем так. Там 5 погибших на данный момент человек, я смотрел, там 20 раненых.
1: Для того, чтобы давать как бы оценку, вот, Значит, давай сначала договоримся. У нас есть 100% уверенность, что это украинцы?
0: Нету.
1: Это просто понять. Да, вот, я вопрос разделил на две части. Да. Зная нравы российской элиты сегодня, и то, как идет там дележ вот пирога, который уменьшается, вот, и учитывая вот статус этого мерзавца, на которого, скорее всего, было покушение, трудно сказать. Вот, а может, это свои там разбираются? Вот, сейчас же очень выгодно, на самом деле. Там всегда есть украинцы, на которых можно списать.
0: Все списать, да.
1: Да, все списать. Поэтому мне здесь сложно, как говорится, давать оценку, потому что я пока вот, в отличие от украинских ударов по там российской логистике, здесь все понятно. Как бы. Здесь есть определенная неопределенность. Скажем, там та атака вот в Питере, которая была, вот, в принципе, тогда, вот там понятно было, что как бы, ну, убивали пропагандистов. Вот, как бы, там ясно, что это, ну, что это, конечно, дело рук украинцев было. Вот. А в этом случае, ну, опять, я придерживаюсь опять такого же принципа, что если это как бы считается важным для украинцев, чтобы как-то изменить ход войны и как-то послать месседж российским элитам, трагедия, ну, война идет, да, действительно, это ужасно, конечно, но, в принципе же, во времена Второй мировой войны, там, по-моему, теракты, в общем-то, применялись, там Гейдриха застрелили в Праге, вот, ну, там, правда, там бомбу неудачно больше потом застрелили, в принципе, ну, в общем-то, теракты были, ну, в общем, а что, война идет, в принципе, ну, война, да. Вот я вот как бы параллели именно с убийством Гейдриха можно вполне провести. То есть, как бы, ну, пытаются они отвечать как могут, если это украинцы. Хотя, честно говоря, вот здесь у меня есть большие сомнения, вот, потому что я не уверен, что этот персонаж, он, как говорится, является таким важным. Но не знаю. Как бы, в любом случае, как бы, я, даже если это были украинцы, и даже если, в общем, ну, как бы, все вот так неудачно сложилось, я все равно как бы, занимаю принципиальную позицию невозможности для представителя России с морально-этической стороны критиковать Украину за любые действия, которые она осуществляет в этой войне.
0: Горевич, новая для меня история. Вот мне редакторы пишут, что задонатили за вопрос. Я этот вопрос обязательно сейчас задам, и мы к новой теме перейдем. Ага. Я бы хотел закрыть тему с поляками. Вы сказали, что там есть понимание военной угрозы российской. Наверняка вас спрашивали про положение дел внутри так называемой российской оппозиции, в российском сообществе, в эмигрантском российском сообществе. Здесь у польских вот этих политиков первого эшелона есть вообще как бы понимание того, что происходит? Потому что западные вот эти товарищи, там часто там европарламентарии, депутаты ПАСЕ, они продолжают демонстрировать вот этот как бы идиотизм и непонимание происходящего. Поляки, у поляков как с оценкой ситуации внутри российской оппозиции?
1: Ну, да, объективно, как бы, те, кто решают конкретные политические задачи, находясь на фактически линии фронта, ну, для них это очень далеко. Как бы, вот, вопросы распила грантов, как бы, в компетенцию людей, с которыми я общался, не входит. Вот, поэтому, ну, им интересно послушать, там, меня было, в принципе, но они, в общем, они более-менее представляют все расклады там, но как политический фактор, к сожалению, надо признать, в общем, мы, у нас нет реально на карте. Нам нечего пока реально предложить. Вот. Ну, в данном случае, как бы, те, кто занимает позицию проукраинскую, по крайней мере, хоть как-то, ну, представляют определенный интерес для разговора. Все остальное никого, вот политика серьезных не интересует. А это европарламентарий, ну надо же проактивность, это же бюрократия. Там, ну, особенно учитывая, когда распил денег идет. Там, десятки миллионов надо пилить, как бы вот. Ну, это процесс очень интересный, творческий. Вот, война, по большому счету, там, как говорится, ничего не изменила. Ну, там чуть поменяла там конфигурации, там, но знакомые все лица. Вот. А на уровне там вот президентов, премьер-министров, министра иностранных дел, российская оппозиция, ну, на что, в принципе, можем предложить? Ну, по большому счету, как интересно там, ну, что я рассказываю, потому что, ну, вот мы занимаем такую-то позицию, мы, в общем, как бы всегда выступали с последних, как бы, наших позиций. Насколько мы репрезентативны, они тоже понимают, что, в общем, только победа в войне может что-то в России поменять. Ну, есть интерес определенный там Ходорковскому. Все-таки, ну, все-таки бывший олигарх, может, там, кто-то с ним будет договариваться, то есть Ну, а все остальное, ну, это же шоу, как бы вообще никого не интересует.
0: Окей. Ну, вот тот самый вопрос за 5 евро. Перспективы изменения шенгенских соглашений после встречи министра внутренних дел во вторник. Ваша оценка? Трамп пока молчит.
1: А у меня просто пока отстала тема. А что там по поводу Испании ситуации?
0: Видимо, нет. Ну, по поводу Испании я тоже хотел отдельно спросить.
1: Это кризис, связанный... Я просто вот здесь, я, честно говоря, упустил, а что они там... Потому что я знаю, что там после этих событий в Сеуте там начался большой там шум. Там, по-моему, Мелони потребовала просто убрать Испанию из Шенгена или вывести на время. Кто-то к ней присоединился даже там такой... Австрия, что ли, я не помню. Ну, в общем, такое ощущение, что там какое-то было, какое-то движение произошло. А там, просто чтобы я понимал, о каком изменении в статусе Шенгена идет речь. То есть ликвидация Шенгена полностью, ну, я что-то сомневаюсь, мне кажется. Это. А причем есть Трамп, кстати. Я пока просто, я... Там, может быть, вот кто вопрос прислал, может, уточнит, просто там тебе пришлет, там, как бы, вот,
0: нашим редактору. Да, кстати, можете уточнить, да, вы можете
1: уточнить. Уточните вопрос, чтобы я, как бы, чтобы, да, просветите нас немножко.
0: Да, да. Кстати, Гарри Ильич, по поводу событий в Сеуле. Насколько закономерны эти события и какие у этого, в принципе, могут быть последствия? Но там ситуация, я понимаю, что она еще не закончилась.

0: закономерности, ну, безусловно, конечно, политика, которую проводили левые и ультралевые силы в Европе, в общем, фактически открытых границ, ну, то, чем занималась администрация Байдена, это, естественно, вызывает реакцию и, в общем, создает предпосылки для вот таких эксцессов. А в истории с Ягутой интересно другое. Как это произошло, что вот там 50 или там 60 или тысяч молодых людей, вот там, что очень важно, там, в общем-то, по-моему, демография была стабильной, там, по-моему, были мужчины там, ну, где-то в возрасте, может, там, от 16 до там 45 лет, вот так вот, то, что вот можно было видеть вот на картинке там. Женщин я вообще там не видел, детей тоже не видел, вот, в принципе, вот, ну, да, может, чуть с возрастом мужчин можно ошибиться, но в целом это, скажем, военно обязанное население, то есть это... Очень забавно было, как многие вот комментаторы идеологически выдержанные, там, из BBC, там, испанского телевидения, там, рассказывали, американские, что это вот, значит, семьи, там, отчаявшиеся семьи, там, из Африки, там, пытаются найти лучшую жизнь. Семьи. Причем там забавно, одна из комментаторов просто говорила, а за ее спиной там просто шла там толпа просто, в которой просто люди пытались разглядеть, там, вот, как, где там признаки семьи какой-то есть. Вот. Но вот как это организовалось? Ведь это же не бывает так просто, значит, кто-то через социальные сети подготовил это, значит, кому-то это надо было. Ну, насколько марокканские власти в этом замешаны, ну, трудно сказать. Вообще, Марокко не является такой радикальной страной, желающей что-то делать, устраивать такие эксцессы, потому что, скорее всего, будет какой-то ответ от него. Все-таки эта ситуация была чрезвычайной. Надо разбираться будет, кто все-таки этих людей организовал и почему так получилось, что они вот все вот в таком количестве оказались вот в этом месте и какие цели преследовались. Ну, можно предположить, я не знаю, тут как бы, можно предположить, как всегда, значит, там, руку КГБ искать, потому что в Испании тоже в следующем году выборы. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря, я не сильно вникаю в испанскую политику, но понятно, что это подорвет шанс нынешнего премьер-министра, социалиста. И, скорее всего, будет правая коалиция. Мне неизвестно, насколько это повлияет на позицию Испании в Европе, потому что, в целом, Испания занимала достаточно такую, скажем, ну, нейтральную позицию по всем этим вопросам, которые нас волнуют. Поэтому мне до конца не понятно подоплека событий.
1: Но если не брать в расчет израильский вопрос, где они просто прохамасовские, скажем так.
0: Это следующая история. Тогда надо предположить, что там Моссад задействован. В этом, в чем я сильно сомневаюсь, как бы, но смена правительства в Испании, безусловно, тут как бы мы не будем вдаваться там в поиск там очередной еврейской конспирации, но это резко повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, потому что это правительство, конечно, да, оно прохамасовское абсолютно. Это наиболее радикальное антиизраильское, антисемитское, прохамасовское правительство в Европе. Они там еще конкуренты, по-моему, в Ирландии есть, в принципе, но эти более, скажем так, вовлеченные в процесс.
1: Идет пояснение. По сообщению службы новостей Bayern 3, значит, во вторник будет, значит, заседание министра внутренних дел страны ЕС, экстренное совещание, вызванное прибытием десятков тысяч мигрантов. Ну, то есть то, о чем мы говорили, да.
0: Ну, если все-таки будет принято решение по как бы
1: усилению границ,
0: да, я приветствую это на самом деле, все-таки, ну, надо, тут, опять, не нужны эксцессы, но в целом все-таки изменение европейской демографии, это серьезный вопрос. И вообще это как бы рассказывает, ну, я по Америке это знаю, рассказывает, что вот иммиграция всегда, ну, скажем, если американская была, она все-таки была связана не с ассимиляцией, но с интеграцией в обществе. Сегодня мы имеем эмиграцию, которая не то, что не хочет интегрироваться, она просто устраивается, как говорится, устраивается в странах, которые их принимают по собственным законам. Там вот в Англии сейчас будет большая тема, там английские там радикалы правые начинают сейчас, планируют начать громить шариатские суды, их, по-моему, там 58. Подумать, вот в Англии начинают действовать суды, которые работают по законам шариата. Прекрасно. Отличная идея, только почему в Англии? Себя там в Афганистане, ну, это тоже ужасно, с моей точки зрения, потому что все-таки это нивелирует просто базовый набор прав, в который мы верим. Но то, что это происходит в Англии, и то, что это, скорее всего, происходит уже там не только в Англии, это, в общем, это проблема.
1: Так, Горевич, вопрос, который задается уже

0: второй эфир подряд. В прошлый раз я не успел его задать, но сейчас сделаю это. В одном из прошлых выпусков вы отрицали вину Трумана в сдаче Китая. Но он обезоружил Гоминьдан, пока СССР снабжал Мао. Отверг десант и блокаду МакАртура, не только ядерное оружие. Разве это не сдача?
1: Ну, это длинный вопрос, конечно. Я, как большой поклонник своего тезки Гарри Трумана, скажу, что нет, конечно. Это все неоднозначно. Это обвинение республиканцев было, значит. Но очень серьезная проблема связана была с чудовищной коррупцией. Чудовищной коррупцией. Вот. То есть, в принципе, это во многом как раз и подкосило Гоминьдан. Кроме того, не будем забывать, в принципе, у Трумана было много фронтов. В наследство, как говорится, от Рузвельта он получил, в общем-то, Сталина, который, сталинских союзников, в том числе и в американской администрации. Не будем забывать, Госдеп был нашпигован просто сторонниками Советского Союза. Вот. В европейских странах надо решать глобальный вопрос. В Италии и во Франции коммунисты могли прийти к власти просто на выборах. То есть вот план Маршалла. То есть, все невозможно сделать. Трумэн сделал очень много. Да, Китай жалко, конечно, был потерян, но Тайвань оставили, кстати, между прочим. То есть там поставили границу. Значит, поэтому как бы он реально спас Иран. То есть Сталин уже аннексировал, как называемый, вот этот Южный Азербайджан, северную часть Ирана. Вот, и Трумэн его оттуда прогнал. Он, в принципе, спас Грецию от коммунистов, спас Францию и Италию от коммунистов. Начал программу помощи о Европе, этот план Маршалла. Вот. Спас Западный Берлин, который Сталин заблокировал просто. 11 месяцев шла воздушный мост работал. Вот. Все снабжение Западного Берлина шло по воздуху, и Сталин еще ни одного самолета не сбил. Просто на всякий случай. Понимал, с кем имеет дело просто. Трумэн бросал атомные бомбы. И диктаторы хорошо понимают, куда можно залезать. Что касается Корейской войны, здесь сложная история, конечно. Это я читал это немного, и книга есть очень хорошая, между прочим, генерал-президент, и очень много, это самое, очень много материалов. МакАртур, в принципе, взорвался, конечно, в принципе. Вот, конечно. Его наступление, он явно был не подготовлен к вступлению Китая в войне. С моей точки зрения, Сталин появилась атомная бомба, не будем забывать. И я думаю, что как раз корейская история вполне могла стать полигоном для ядерной войны, потому что Сталин к ней стремился. И мне кажется, что вот Трумэновская политика, все-таки он сдержался. Я думаю, что как бы МакАртур требовал реально там бросать ядерное оружие по Китаю. Это была очень большая ошибка, на мой взгляд. Они спасли Южную Корею. И, кстати, показательно, что МакАртур политик не состоялся. Ведь, как говорится, там был конфликт, в общем, он вернулся в Америку, там, как триумфатор, вот он сейчас все расскажет. Все расклады оказались, в общем, не в его пользу, потому что там материалы начали копать. Когда стало ясно, что он будет кандидатом в президенты, то началось копание против того. И, в общем, история для МакАртура в целом, там была блестящая военная операция, там высадка в Инчане, когда они там просто реально там отогнали северокорейскую армию просто уже там буквально границам, но упустили вот этот китайский там проход, который явно имел там советскую подоплеку. Показательно, что МакАртур очень быстро сдулся. Вот. И генералом, который пришел на смену Трумэну, был не МакАртур, а Эйзенхауэр, который дождал своего часа. Вот. Поэтому тут есть о чем поговорить. Конечно, опять жалко, что Китай был упущен, но я бы все-таки не был столь критичен по отношению к Трумэну, потому что он действительно решил колоссальную проблему. То есть он спас полмира от коммунистов. Все не получилось, в принципе. Но полмира были спасены. Сегодня мы видим Тайвань, мы видим Южную Корею, мы видим Западную Европу. Вот. И это за это все спасибо. Спасибо моему тезке Гарри Трумэну.
0: Гарри Георгиевич, на один вопрос есть у нас еще время? 5 минуток?
1: Да, давай.
0: Сейчас прошу. Прежде чем я его прочитаю, я напоминаю нашим зрителям, что хорошо бы поставить лайк трансляции и подписаться на канал, кто это еще не сделал. Вопрос такой, такого как бы философского плана. Когда стоит вопрос быть приверженным к принципам или руководство реал-политикой, какой лучше выбрать лидером свободного мира? Как моральный компромисс подрывает веру в демократию?
1: На самом деле, на переломах истории измена принципам до добра не доводит. Вот. Об этом говорил еще, между прочим, Андрей Дмитриевич Сахаров, на самом деле, про что в исторические моменты моральная политика, внешняя политика является лучшей. Потому что она позволяет все-таки придерживаться определенных норм. Всегда есть место компромиссу. Но когда этот компромисс начинает подрывать основные нормы вот нашего жития-бытия, вот, свободного мира, он кончается плохо.
0: Да. Хорошо.
1: Что еще добавить, в принципе? Вот украинская история тому явный пример. Попытка найти вот эту самую золотую середину, вот, она фактически привела к распространению войны. Можно говорить, уже по большому счету, это всполохи Третьей мировой. Ну, если считать как нормально, если не считать холодную войну Третьей мировой. Но, в принципе, это всполохи мировой войны. Потому что, в принципе, в этой войне участвуют все крупные всех стран. И Китай участвует, и Америка участвует. Ну, все опосредованно участвует. Но, в принципе, эта война носит мировой характер. Вот, потому что это не только Украина, мы же понимаем, Ближний Восток, это постоянный там детонатор в Тайване, это реально Латинская Америка тоже на пороховой бочке сидящая. Ну, там, где нет выборов. Там, где есть выборы, коммунистов гонят сейчас везде. И в Колумбии погнали, и в Перу погнали. То есть, в принципе, в целом идет крен в другую сторону. Но Куба, Никарагуа, вот, кстати, показать, что Никарагуа, вот Ортега, вот просто объявил, что не будет выборов больше, и все, что ты выборы проводишь, чтобы... заворачивался, выборы проводить тут. Так что это вот такое глобальное противостояние. Тут только, вот сейчас все понятно, только следование принципов. Вот. Есть вот так называемые values, вот как бы наши нормы, наши ценности. И здесь мы уже подошли к той черте, за которой компромиссы фактически будут означать...
0: Да. Игорь Ильич, большое спасибо за ваше время, большое спасибо нашим зрителям, что были с нами. Спасибо большое, всего хорошего.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Майклс Фармаси. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
5: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
6: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
7: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
8: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
4: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 2 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Китай обозначает жесткую позицию перед предстоящими торговыми переговорами с США и Европейским Союзом. Пекин дает понять, что не намерен отказываться от экономической модели, основанной на масштабном промышленном производстве, государственных инвестициях и поддержке экспорта. США и европейские страны обвиняют Китай в создании избыточных производственных мощностей. Пекин отвергает обвинения в нечестной конкуренции и заявляет, что успех китайской промышленности связан с эффективностью, инвестициями и технологическим развитием. Киев предупреждает, что Россия может готовить новые удары по энергетике перед наступлением зимы. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в атаках на гражданские объекты и российскую транспортную инфраструктуру. Россия заявила, что украинский беспилотник атаковал курортную зону в районе Геленджика на побережье Черного моря. По обновленным данным, погибли 6 человек, среди них 3 детей. Около 40 человек получили ранения. Москва назвала произошедшее преднамеренной атакой на гражданских. Зеленский провел новые кадровые перестановки. Руководителем службы внешней разведки назначен Рустем Умеров, бывший министр обороны и один из главных представителей Киева на переговорах с Россией. Ожидается, что Умеров продолжит участвовать в дипломатическом процессе. Признаков устойчивого прекращения огня пока нет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительно влажность воздуха 96%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня у нас невероятно интересная тема. Она сделана по материалу как раз статьи такой небольшой, которая заманчиво называется «Бордель и Моцарт». Вот об этом у нас сегодня и речь.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, я не случайно начала с увертюры к опере Моцарта «Женитьба Фигаро», потому что речь сегодня пойдет о либреттисте вот трех основных опер Моцарта, о котором мы и будем говорить, человек феноменальной судьбы. И я, естественно, придумала так, что мы будем сопровождать это наш разговор и его фантастическую биографию фрагментами из этих трех опер. Ну, для начала, у самых знаменитых, конечно, опер Моцарта, как я вам сказала, имелся соавтор, и поселившийся 200 лет назад в захолустном американском городке Санбери и занимавшийся мелкой бакалейной торговлей. Ныне почти забытый Лоренцо да Понте прожил 8 нескучных десятилетий. Он родился в то время, когда Америка еще была британской колонией, а Джордж Вашингтон ходил в школу. Де Понте жил среди самых знаменитых людей своего времени, о чем поведал в обширных мемуарах. На склоне лет он основал первый в Соединенных Штатах оперный театр и был самым ярким пионером европейской культуры в Новом Свете. Де Понте родился 10 марта 1749 года в семье еврейского дубильщика Канивьяно на задворках Венеции. Мать Эммануэлы, так звали мальчика, рано умерла. Отец вскоре женился на католичке и, естественно, вместе со всей семьей принял крещение. Старший сыновей, 14-летний Эммануэле, по обычаям того времени получил новое имя в честь местного епископа, некого Лоренцо да Понте. Епископ принял участие в судьбе крестника, помог развить его способности, посодействовал тому, чтобы Лоренцо учился в семинарии. Юноша, между тем, оказался истинным сыном Венеции, этого всеевропейского города интриг и увеселений. Во времена да Понте Венеция в последний раз переживала не только расцвет торговли и искусств, но и самый яркий карнавал у тех. И я хотел бы, чтобы мы здесь послушали, конечно, венецианскую песенку. Давайте послушаем.

Готовившийся стать священником, Лоренцо одновременно учился музыке, писал озорные стихи и не был чужд плотским развлечениям. Во многом он походил на своего старшего друга Казанову, с той лишь разницей, что у де Понте не было ни богатства, ни титула. В 24 года Лоренцо стал аббатом и профессором риторики в семинарии Тревизо. Однако профессорская деятельность оказалась недолгой, и сказывался, конечно, его авантюристический склад. Де Понте зарабатывал не столько лекциями, сколько содержанием публичного дома для аристократов. Зачастую, одетый в красную аббатскую сутану, хозяин лично развлекал клиентов игрой на скрипке. Но увольнение падре из семинарии и возбуждение против него уголовного дела было вызвано отнюдь не фривольным образом жизни. Венеция видала и не такое. Весь город читал и разучивал ходившие в списках сатирические стихи де Понте, направленные против власть имущих. Высокий суд приговорил остроумца к изгнанию из пределов Венецианской республики на 15 лет. Правда, в момент вынесения приговора Лоренцо уже был вдалеке от вод Адриатики. В 1782 году Вена была взбудоражена визитом папы римского Пия VI, который хотел склонить императора Иосифа к отказу от церковных реформ. Около 200 тысяч зрителей наблюдало за въездом понтифика в австрийскую столицу. Туфли папы передавались из одного аристократического дома в другой, по старинному обычаю их целовали. В эти бурные дни осталось незамеченным событие, которым было суждено сыграть огромную роль в развитии оперного искусства. С рекомендательным письмом одного из венецианских драматургов беглый аббат предстал перед Антонио Сальери, капельмейстером Венской императорской оперы. Придворный композитор оценил способности де Понте и, в частности, его редкий дар стихосложения. Венецианец был представлен австрийскому императору Иосифу II. Языки – греческий, латынь, иврит, итальянский, блестящий ум и острое перо вкупе с рекомендацией Сальери доставили Лоренцо пост придворного поэта и либреттиста. И невероятным образом бывший содержатель борделя, вдобавок не имеющий никакого серьезного литературного опыта, оказался в центре культурной жизни Вены. И именно в эти месяцы подходил к концу неудавшийся эксперимент с немецкой оперой. И осенью 1782 года была вновь открыта итальянская опера во главе с маэстро Сальери. Согласно легенде, когда императору Иосифу сказали, что новый придворный либреттист никогда не писал оперные либретто, тот ответил: «Это не важно. У нас будет муза-девственница». И вот встреча Моцарта и Лоренцо де Понте была для обоих неспосланной свыше. Аббат искал музыканта, Вольфганг – поэта. «И случилось так, что в этих обстоятельствах они отлично подошли друг к другу», писал биограф Моцарта Марсель Брион. «Очень редки примеры сотрудничества, в которых гений поэта был бы равен гению музыканта. Поэтому давайте послушаем первый фрагмент из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это дуэт Фигаро и Сюзанны, очень коротенький, потому что вся опера во многом состоит из речитативов, что, конечно, лучше всего демонстрирует тексты, которые писал де Понте. И это вот как раз их дуэт перед тем, как состоится свадьба, и Сюзанна рассказывает о своем свадебном платье. Давайте послушаем.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует. «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш официально прекратил создание так называемого фонда против политического использования правосудия. Размер фонда должен был составить примерно 1 миллиард 800 миллионов долларов. Предполагалось, что средства смогут получать союзники Трампа, которые считают себя жертвами необоснованного преследования со стороны федеральных органов. Критики предупреждали, что на выплаты могли бы претендовать в том числе некоторые участники событий у Капитолия 6 января 2021 года. Поздно вечером в воскресенье Бланш издал официальный приказ о прекращении проекта. Это решение может расчистить путь для голосования по кандидатуре Бланша в юридическом комитете Сената. Дополнительные вопросы вызвало положение, которое могло предоставить Трампу и членам его семьи защиту от некоторых налоговых проверок за прошлые периоды. Новый приказ ограничивает действие этой части соглашения и подтверждает, что будущие налоговые декларации остаются доступными для проверки. История стала примером серьезных разногласий внутри республиканской партии. Лидеры Сената достигли двухпартийного соглашения о временном финансировании федерального правительства. Предполагаемый законопроект должен сохранить работу госучреждений до 11 декабря этого года. Финансовый год заканчивается 30 сентября. Документ в основном сохраняет расходы на нынешнем уровне. При этом в него не включен запрос Трампа о выделении 1 миллиарда долларов на разработку военных кораблей нового класса, которые получили неофициальное название «Трамп-класс». Сенатская версия также запрещает перенаправлять дополнительные средства погранично-таможенной службе без отдельного решения Конгресса. Это отличает ее от варианта, обсуждавшегося в Палате представителей. В соглашении включена отсрочка спорного правила Трампа, которое изменяет порядок распределения федеральных грантов. Сенаторы Сьюзан Коллинз и Пати Мюррей заявили, что новое правило может политизировать выдачу денег университетам, научным центрам, медицинским учреждениям и сельским районам. Достигнутая договоренность снижает риск шатдауна, но не решает долгосрочного спора о госрасходах. После промежуточных выборов Конгрессу придется вернуться к полноценному бюджету на оставшуюся часть финансового года.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Первым совместным творением Моцарта и де Понте стала опера «Женитьба Фигаро». Именно де Понте добился от императора разрешения на постановку вольнодумной оперы на венской сцене в 1796 году. Моцарт в то время был в немилости у матери императрицы Марии Терезии, и его обязанности при дворе ограничивались сочинительством танцев для маскарадов. «Женитьба Фигаро» имела столь большой успех в столице, что Иосиф II даже распорядился ограничить число вызовов на бист. Специалисты утверждают, что в сотрудничестве с де Понте Моцарт создал оперы, относящиеся к величайшим образцам своего жанра. Это был тот редкий случай, когда качество либретто приближалось к уровню музыки Моцарта. В строках «Венецианца» оживал галантный XVIII век. Его поэзия отличалась не выспренностью или меланхолией, или безликой торжественностью, которая была тогда в моде, а жизненностью, лукавством, образностью языка ее интеллектуального и саркастического создателя. Так что давайте послушаем еще одну оперу, еще один фрагмент из оперы «Женитьба Фигаро». Вы прекрасно помните, конечно, знаменитую арию Керубина. Давайте ее послушаем.

следующей плодотворной работой великого Амадеуса и аббата Растриги стал «Дон Жуан», постановка которого осуществлялась в Праге в 1787 году. Де Понте рассказал в своих мемуарах, как создавалась знаменитая либретто. Вольфганг и Лоренцо поселились на одной улочке в Праге, и окна их квартир смотрели друг на друга. В течение всей феноменально быстрой работы, всего несколько недель, композитор и поэт обменивались идеями через окно. Де Понте усаживался за рукопись ранним утром с бутылкой токайского вина. Если силы покидали поэта, то по его заказу являлась прелестная девушка с чашкой горячего шоколада. Лоренцо утверждал, что для того, чтобы закончить работу над очередным литературным произведением, ему непременно нужно иметь под рукой молодую любовницу. В своих мемуарах он утверждает, что в либретто для бессмертных опер Моцарта вложено немало его телесных сил. Давайте послушаем, друзья мои, знаменитую арию Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ну, я хотела бы, конечно, друзья мои, здесь обязательно вам еще поставить. Я нашла арию Липарелла из оперы «Дон Жуан», который исполняет Федор Шаляпин. Вы прекрасно помните этого адъютанта, так сказать, Дон Жуана и знаменитую его арию, да? Вот, давайте ее послушаем. Шаляпин, как всегда, совершенно блистательно ее исполняет. Il gatto è questo, delle belle camorre patrambio.

Если в сюжете «Дон Жуана» многие видят историю Джакомо Казановы, с которым Лоренцо общался в Праге, то третий либретто для Моцарта иногда называют автобиографией венецианца. Плут и Жуир, острослов и вольнодумец де Понте создал в комической опере «Кози фан Тутти», так поступают все, у нас в русском варианте это переводится «так поступают все женщины», яркий портрет галантной эпохи. В 1791 году Моцарт умер, а дерзкий де Понте впал в немилость у нового императора Леопольда II и получил приказ покинуть Вену. Он был автором в общей сложности 36 пьес и сотен сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного моцартовского триптиха «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все» или «Школа влюбленных». Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало первое трио из оперы «Кози фан Тутти». Это трио мужчин. Расскажу вам короткий сюжет. Дело происходит в какой-то там стране, где молодые офицеры похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестер Дорабеллы и Фьордилиджи. Такие очень тяжелые имена у этих девушек. И они восхваляют их верность, но существует такой пожилой господин Дон Альфонсо, который не верит в верность девушек и предлагает им интригу, когда сестрам сообщается, что их женихи уходят на войну, а вместо них появляются два албанца, таких красавца переодетых, в которых они почему-то не узнают своих женихов. И вся интрига заворачивается на том, что албанцы должны соблазнить этих девушек. Вот давайте послушаем вот это трио из оперы «Так поступают все». Это как раз вот два жениха и Дон Альфонсо.

Лоренцо де Понта некоторое время жил в Лондоне, где пытался сотрудничать с несколькими театрами. Дела шли из рук вон плохо. И тогда венецианец совершил очередной кульбит. В 1805 году он поднялся на борт парусника «Коламбия» и отправляющегося в Америку. Его тощий багаж состоял из скрипки и чемодана с книгами. В Соединенных Штатах де Понта прожил больше, чем где-либо –

убогой лавке чай и табак и разводил в стареньком фургоне заказы по домам. Мемуары де Понте были переведены на английский только спустя 100 лет после смерти автора. Усмешка Лоренцо проглядывает среди многих пассажей книги. Америка в то время была не готова оценить его таланты, а итальянский язык был здесь столь же известен, сколь турецкий или китайский. Но де Понте описывает жизнь крошечного городка Санбери, затерявшегося в пенсильванской глубинке, с не меньшей симпатией, чем быты нравы Венеции, Вены или Праги. Будучи блестящим гуманитарием, он оказался весьма посредственным бизнесменом. Одно время, отчаявшись получить плату со своих клиентов, бывший либретист стал брать по обмену от фермеров-должников натуральные продукты. И, как пишет Лоренцо, вскоре его дом в Санбери оказался доверху полон шкурами, медом, сухофруктами, зерном и другими дарами Пенсильвании. Его американская биография была в чем-то схожа с судьбой многих эмигрантов. Но де Понте не затерялся в плаве. Он оказался одним из первых ярких представителей европейской культуры в Новом Свете. На склоне лет венецианец вновь обратился к преподаванию, и в 1830 году 70-летний Лоренцо де Понте стал первым профессором итальянского языка и литературы Колумбийского университета. Его по праву считают одним из основателей классического филологического образования в Соединенных Штатах. За свою работу профессор не получал жалования. Преподавание современных языков не входило в обязательную программу университета. Он продолжал зарабатывать на жизнь частными уроками. Насчитали более 2000 его учеников и продажи европейских книг. Де Понте с горькой иронией писал, что посетители в его книжную лавку зачастую попадают по ошибке, не в поисках Данте или Петрарки, а в надежду купить неаполитанское печенье. Тем не менее, сотни импортированных профессором томов составили начало итальянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки и библиотеки Колумбийского университета. Также в Нью-Йорке он создал книгу великолепных сонетов и солидный исторический двухтомный труд «Флоренция во время Медичи». И сохранился портрет де Понте американского периода. Из рамы глядит почтенный старец, по-прежнему полный жизненной энергии. Создатель картины оказался под стать портретируемому Самуэль Морзе, и впоследствии забросивший кисть художника, чтобы стать всемирно известным создателем телеграфа. Фортуна в те времена была особенно изобретательна. Без последним в бесконечной череде предприятий американского гражданина де Понте стала организация и строительство в Нью-Йорке оперного театра, первого в истории Соединенных Штатов. В 1833 году театр открылся постановкой «Севильского цирюльника» с приглашенными итальянскими исполнителями. Но более произвел впечатление на нью-йоркскую публику интерьером с обнаженными античными богинями и новомодным газовым освещением. И в заранее купленной ложе на каждом представлении появлялся некий граф де Сервилье, никто иной, как эмигрировавший в Соединенные Штаты брат французского императора Жозеф Бонапарт. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали еще одну арию из «Кози фан тутти». Это две вот эти невесты-девушки, которые скрасили свой вечерок с помощью вина, немножко опьянели и совершенно изумительно поют. Давайте послушаем.

оперный театр выдержал всего 28 представлений, став для итальянца самым разорительным фиаско. Само здание оперы сгорело спустя несколько лет. Лоренцо де Понте умер 17 августа 1838 года в унизительной бедности в нескольких кварталах от заколоченного здания своего театра. Необозначенная могила его на одном из нью-йоркских кладбищ со временем затерялась. Такая же посмертная история когда-то случилась и с его другом Моцартом. Грустная история. Но я хотела бы, чтобы мы закончили все же тем, с чего начали, с венецианской песенки. Потому что дух Венеции навсегда остался в этом фантастическом человеке, еврею по происхождению. Всего доброго, дорогие друзья, и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Горки 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Президент Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron за стремительный рост прибыли на фоне резкого повышения цен на нефть, пишет Bloomberg. Трамп заявил, что крупнейшие американские нефтяные компании зарабатывают слишком много денег и призвал их вернуть часть этих средств населению и снизить цены на бензин. «Вы удивлены, что я это говорю? Я скажу это громко и ясно. Мне это не нравится», — заявил президент журналистам. ExxonMobil и Chevron более чем вдвое увеличили чистую прибыль во втором квартале на фоне глобальных потрясений на энергетическом рынке. Резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеуту не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка. МВД Казахстана предложило поправки, согласно которым въезд в страну для иностранцев будет платным. Инициатива подразумевает оформление платных электронных разрешений на въезд. Вырученные средства ведомство предлагает направлять на модернизацию цифровой инфраструктуры для миграционного контроля, защиту персональных данных и техобслуживания. 18 августа проект находится на общественном обсуждении. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда America PAC, средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа. America PAC выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Представители Маска не называют точную сумму, которую планируют вложить, но эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет колоссальной.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война, зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы, толпа во власти главарей. Как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев. А принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить. На дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар. Нести его с собой, любовь смягчит любой удар надежной броней. И будут говорить, хорош быть на глазу бельмом. В свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели – вина, солдаты – муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. «Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет», – писал он. «Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости». Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко – это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик –
Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец – художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать – Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А неталантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации в журналах художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоения». Он получил осколочное ранение в ногу. А годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным первой категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачен, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого рыботорговца, то у него случился роман с француженкой
из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство, писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, писателю обострился порок сердца. И после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет. А все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч, Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин. Иногда ограничивался инициалами М.З. или З. или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться по мелким пустякам, горячиться. И через это дерется, грубо как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен. И когда останавливается от взрывов смеха, который заглушает его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает. Считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко: «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» Я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою Топеру Котофееву смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем, зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело,
должен в обязательном порядке изучить анатомию, писал Зощенко. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожный поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий и не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара, Раи Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельна, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так: «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. И вдруг
У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью, даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке: «Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти». А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать. Гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная, карикатурная точность советской действительности коммуналок для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, то повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом, в
во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями и признавался одной из своих пассий: «Конечно, я немного шлюха». Письма Зощенко приходили на главпочтамт до востребования, в издательство, в редакции. Поклонники просили его выслать фотокарточку, протолкнуть в печать рассказ, научить писать, как он. Признавались в любви, просили взаймы денег, предлагали антикварную мебель дешево. Один гражданин предложил свои услуги: «Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам». Зощенко собирал и хранил все письма, на некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю», 55 писем от самых простых людей, школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к олиповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». «Уже первые строчки смешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: „Извините, Петр Алексеевич“. Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку». Через 20 минут рассказ написан. «Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. И продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать». Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь, и при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с Блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным
классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен. Он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в шестикомнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ, с вердиктом к военной службе негоден. Он поступил в группу противопожарной обороны, боролся с зажигательными бомбами, вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу, главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна, а он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее, но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит.
Его главная книга

живописцем и любителем женщин. Оказалось, что писатель опрометчиво распахнул душу, и в нее полетели иглы и штыки. «Вся повесть проникнута презрением автора к людям», – пишут критики. «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону». А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 46-го года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову обрушился секретарь ЦК Андрей Жданов. Константин Симонов говорил, что выбор прицела для удара по ним был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко. То есть причина банальная – зависть коллег. Жене писателя Верочке с фамилией Зощенко дорогу по жизни тоже перекроют. Его исключают из союза писателей, расторгают с ним все договоры, отказываются печатать. Он займется переводами с финского, украинского, осетинского языков, но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушные осуждения коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя. Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину. Опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения и предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры, все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь, и умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичное унижение после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне

0: спокойно умереть. Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 55-м году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя. И ничего не осталось от того лощеного красавца. «Теперь это труп, заколоченный в гроб», — скажет о нем Горький. «Задушенный, убитый талант». Ему назначили пенсию в 1958-м. Он опять засуетился, испугался, что отберут. 21 июля сказал жене: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил». Той же ночью он умер от острой сердечной недостаточности на своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом. Другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство – норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», – сказал следующий визгливый голос. «Прошу слова для реплики». Истошный вопль вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 50-м году 2 друга, 2 писателя, Олеша и Зощенко, жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: «По этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенке обществе Фадееву: „Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше“». Вот в этом, наверное, заключается секрет настоящего юмора, когда из самого печального и грустного извлекается искорка смешного. А там уже она может загореться, и тогда появляется шанс на излечение души. Как сделал это великий писатель Михаил Михайлович Зощенко. А мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссер Акмале Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
6: адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Густрицкая. Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне. На задней стороне нанесен золотой флаг с числом 250, окруженным звездами. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Паспорт патриота». В Огайо на продажу выставили дом, где провел детство астронавт Нил Армстронг. Стоимость недвижимости составила $430 000. Дом находится на Бентон-стрит в городе Вапаканета. В нем Армстронг, будучи подростком, моделировал самолеты и проводил эксперименты. Семья купила дом в 1944 году. В 1988 здание продали учительнице истории, которая сперва даже не знала, кто в нем жил раньше. Здание не перестраивалось, внутри сохранена та же планировка, что была при Армстронгах. Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну. Это произошло 21 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11». После того, как астронавт оставил работу в НАСА, он преподавал в университете Цинциннати, умер в августе 2012 года. Адирондак на севере штата Нью-Йорк стал самым популярным направлением для осенних поездок. Его ищут чаще, чем Вермонт, Мэн и Колорадо. Парк занимает около 24 тысяч квадратных километров, больше, чем Йеллоустоун, Йосемити, Глейшер, Гранд Каньон и Грейт Смоки Маунтинс вместе взятые. Леса начинают менять цвет в конце сентября, сезон длится до ноября.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Иван, ну что, давайте начнем с основателя Телеграм Павла Дурова, которого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 29 июля ФСБ заявила, что Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму. Ну, я вам должен сказать, что чего только вокруг этого имени Дурова не происходило, о чем только не сообщалось. Говорили и о том, что через вот эту платформу Telegram ФСБ вербует агентов себе за границей, что на этой площадке, ну, Дуров говорит о том, что около миллиарда человек там. Она давно уже не только для общения, она и в новостном формате существует, и, естественно, и в пропагандистском. Иными словами, были такие разговоры о том, что ФСБ вплотную работает с Дуровым. Он, кстати, и сообщалось, неоднократно приезжал в Россию. Ну, он такой, конечно, показывает, для него характерен такой образ борца за свободу. Насколько это соответствует реальности, это другое дело. Ну вот сегодня разговор идет о том, что розыск по делу о содействии терроризму. Как-то все это резко повернулось в сторону против Дурова. Иван.
1: Дуров, конечно же, персонаж весьма и весьма сложный, и с его порой весьма странными высказываниями и весьма странными героями, которых он считает таковыми. С одной стороны, Стив Джобс, человек вполне уважаемый, с другой стороны, террорист левый Че Гевара. И то, что Дуров себя позиционирует таким, если угодно, он цифровым анархистом, который против всех правительств разом, ну, позиция от нее дает таким позерством, конечно же, тем более в такой ситуации, как сейчас, ну, все-таки надо делать выбор и понимать, на чьей-то стороне. Дуров этого пытается избежать, от того у него постоянные конфликты со всеми. И во Франции он задерживался, и с российскими властями у него давние напряженные отношения. На мой взгляд, если говорить о его конфликте с российскими властями, тут все-таки речь не столько о политике, хотя политика, конечно, тоже играет свою роль, сколько в его заработке. Потому что ВКонтакте, платформа популярная, которую тоже, в общем-то, Дуров создавал, у него уже, ну, говоря современным языком, отжали. И ВКонтакте это сейчас такой абсолютно проправительственная платформа, семья Кириенко, ну и все остальное. И у меня такое ощущение, что у Дурова очень хотят отобрать в пользу российского государственного бизнеса и Telegram тоже. А так как Дуров этого определенно не хочет, ну вот у него и эти конфликты и возникают.
0: А Telegram зарегистрирован, да, Telegram зарегистрирован в России, Иван? Telegram зарегистрирован в России?
1: Здесь мне сложно сказать, но Телеграмом пользуется, хотя он блокируется, и на него очень трудно зайти, но им пользуются почти все деятели кремлевские, почти у всех, по-моему, есть свои телеграм-каналы.
0: Да, я с этим согласен. Мы говорим о том, что ВКонтакте зарегистрирован в России. То, что вы употребили это слово, отжать, это очень характерно. Я помню, рейдерские захваты в мое время были. А это совершенно понятно. когда бизнес зарегистрирован в России российским гражданином или иностранцем, это можно отжимать, там свои правила и свои законы в России. Но Telegram, если он зарегистрирован вне пределах России, ну, как его можно отжать? Ну, через суд, конечно, можно как-то там говорить о том, что это наша компания, которую увел владелец куда-то за границу. Это уже дело юридическое, но, в принципе, как можно отжать, если компания не находится в России и не находится в ее юрисдикции?
1: Это, да, можно, конечно же, сделать довольно-таки сложно. И я вот, например, не располагаю, да, данными, как он в России, какое у него юридическое положение на территории России, особенно теперь. Но найти способы можно. В конце концов, можно сделать так, чтобы дружественные Кремлю бизнесмены, находящиеся так или иначе, имеющие свои бизнес-предприятия за пределами Российской Федерации, так или иначе могут найти способы, и Telegram перейдет под контроль дружественных российской власти бизнесменов. Это, в конце концов, вполне реально, и это, я думаю, можно сделать вне зависимости от того, где Telegram зарегистрирован. Поэтому здесь, конечно же, финансы играют очень и очень большую роль. Ну и к тому же, сейчас большая проблема у людей, которые в Телеграме какие-то финансовые дела имеют, потому что теоретически на данный момент только Дуров числится террористом и экстремистом, но логически следующий шаг – это признать, что все денежные операции, которые совершаются при помощи Телеграма, что это финансирование терроризма. Ну, раз основатель террорист, то значит все операции финансовые, которые ему так или иначе способствуют, это финансирование терроризма. И такие опасения в России уже озвучиваются, что многие блогеры забеспокоились и владельцы телеграм-каналов. Но вот как это будет развиваться дальше, пока непонятно. Юристы говорят, что нет, пользователей это не затронет, и дело идет только в выяснении отношений с Дуровым. Но как повернется ситуация в Российской Федерации с пользователями и блогерами, это большой вопрос, действительно, на данный момент.
0: Ну вот я просто вышел в Википедию. Значит, серверы Telegram расположены по всему миру в нескольких дата-центрах, а штаб-квартира находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. По данным Surfshark, всего Telegram временно или бессрочно блокировали в 31 стране. Расследование, связанное с организованной преступностью в Telegram, стало причиной уголовного преследования Дурова во Франции в 2024 году. Я, насколько понимаю, сейчас политика России постараться россиян просто от Telegram отучить, увести. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он рекомендовал россиянам воздержаться от любых финансовых операций Telegram до получения официальных разъяснений от Роскомнадзора и ФСБ. Иными словами, Кремль заставляет Telegram выполнять российские законы, быть в контакте с властями, чтобы избежать блокировки. Вот о чем идет речь. Они угрожают Дурову блокировкой. А там уже все остальное, что украинские спецслужбы пользуются Телеграмом. Я еще раз говорю, точно так же и российские спецслужбы пользуются Телеграмом. 1 миллиард подписчиков, 1 миллиард пользователей, вернее. Это та мишень, в которую стреляют не только, я думаю, украинские и российские спецслужбы.
1: Ну, вне всякого сомнения, в Телеграме есть все, и действительно, и бандиты, и шпионы, и кто угодно. Такой платформой, ну, как не воспользоваться? И, конечно же, российские власти, ну, хотели бы Телеграм приручить, так или иначе, потому что так проще. когда столь огромная платформа, она лояльна, принадлежит она Кремлю или нет, это уже другой вопрос. Но даже если она просто объявляет своей лояльности и начинает обслуживать нужды российской пропаганды, ну, потому что, например, что такое соблюдение российского законодательства? Это отсутствие любой критики происходящего в Украине. Это данные только от Министерства обороны и никаких других. Это отсутствие вообще какой-либо критики властей. То есть вот это и есть следование российскому законодательству по меркам российских средств массовой информации. И если Telegram все это вдруг начнет выполнять, ну да, это Кремлю будет очень выгодно.
0: С другой стороны, ограничить доступ или прекратить доступ к Телеграму – это та стратегия, та модель, которая используется Россией. Мы с вами неоднократно говорили, это касается и Фейсбука. Вот, к примеру, я пытался вам дозвониться по Фейсбуку, не смог. Это сегодня происходило. Хотя у меня есть приятели, которым я могу в Россию позвонить по Фейсбуку. Поднимают трубку, тем не менее. По WhatsApp, я насколько понимаю, очень сложно дозвониться в Россию. Мы можем говорить о том, что практически ни один денежный перевод нельзя перевести в Россию, перевести финансы, деньги, поскольку, опять-таки, нет доступа к каким-то банкам, банкам-посредникам и так далее. Но, наверное, то же самое можно сделать и с Телеграмом. Это этим Дурову и угрожают. Ну, он прекрасно это понимает. Он говорит, что Россия объявила меня террористом за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. По российскому законодательству мне запрещено публиковать информацию в интернете. Так он написал у себя в Телеграм-канале. Ну, а после он опубликовал мем с подписью «Не перепутай». Там на его фотографии написано «террорист», а на фото представителей движения «Талибан» – «уважаемые партнеры». Ну, вот так. Ну, это он троллит, как бы, российскую власть в своем духе. В принципе, речь идет о доступе к Телеграму или о блокировании этой площадки. Иван. Только я сказал о доступе и общении с россиянами, но вот у нас что-то произошло и в Зуме. Это интересно. Сейчас он пытается, наверное, к нам вернуться. Да, Иван.
1: Да, вы сглазили просто-напросто.
0: Я только сказал об этом. Ну что, будем надеяться, до конца сегодняшней передачи мы как-то дотянем в разговоре.
1: Ну да, я думаю, это из-за жары в Москве. Тут проблемы со связью действительно есть.
0: Плавятся провода?
1: Похоже на то, да.
0: Ну что?
1: Да, так что действительно сейчас в России невозможно без каких-то дополнительных средств подключиться к соцсетям. И вот просто зайдя в интернет, вы подключиться к тем же Фейсбуку или Твиттеру, которые тоже в России считаются экстремистскими, вы не можете.
0: То есть через VPN.
1: Обязательно надо подключать так называемый VPN. Я так до конца сам не понимаю, что это такое. А чтобы пользоваться Телеграмом, нужны тоже какие-то там дополнительные технические средства. То есть практически за пределы разрешенных каких-то там сайтов нескольких вы просто через обычный интернет не можете подобраться. Нужны какие-то вот обходные средства. И Телеграм, он постоянно к нему доступ усложняется, но пока остается. Тем не менее, отключить его, как это произошло с Фейсбуком, с Твиттером, с Ютьюбом, и список можно еще долго продолжать, конечно же, власти это сделать смогут. Пока такое ощущение, что самим властям это не очень выгодно, потому что, как я говорил, властям хочется его себе прибрать к рукам, благо там возможности для пропаганды открываются огромные. Но если уж совсем не получится, и Дуров окажется совсем несговорчивым, то, конечно же, Телеграм тоже заблокируют, в конце концов.
0: Ну да, с другой стороны, если он объявлен террористом, то, как пишут, когда, допустим, упоминают в какой-то статье или в каком-то сообщении российском о Facebook, запрещенная в Российской Федерации организация. То же самое Инстаграм касается, который вы не упомянули и так далее. Там хватает. То есть просто-напросто будет запрещен Телеграм в России. Вот и все. Вот все решение вопроса. Но, наверное, да, идея как-то договориться с Дуровым, уж слишком лакомый кусок Телеграм. И они сами там общаются, они сами себя обрежут. Мало того, российские бизнесы там себя так или иначе рекламируют. И это тоже удар по бизнесу, удар по Телеграму. Это площадка, на которой, я еще раз говорю, общение происходит в самых разных планах. И бизнес-общение – это огромный кусок этой идеи. Ну что, теперь еще об одном случае, но это уже тогда, когда человек вырезает себя из общения. Вот он из общения, из страны отрезает. Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, сообщается, что он недавно признан в Российской Федерации иностранным агентом. Тот самый Борис Надеждин, который был конкурентом Путину на одном из выборов. Так вот, он заявил, что Надеждину удалось выехать из России. Ему 63 года, он опубликовал видеообращение, которое записал на фоне Эйфелевой башни, естественно, в Париже, в своем телеграм-канале. Ну вот мы как бы состыковали обе темы. Ну, можно его только поздравить. Выбрался из Российской Федерации, находится в Париже, чувствует себя не только свободным, видимо, но и меньше опасается за свою жизнь. Раз он сбежал, собственно, из России, давайте будем называть вещи своими именами, хотя в Париже его тоже могут достать, это естественно. На это спецслужбы российские всегда готовы.
1: Да, с Надеждином ситуация развивалась довольно-таки стремительно. Надеждин, ну, он стал таким, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть, ну, не Навальный лайт, но, в общем, такой символ умеренной российской оппозиции за последние годы. Потому что он критиковал, ну, в рамках законов, действующих в России, власти. И как только приблизились выборы очередные, то он объявил о намерении в них участвовать. Ну и вот тут началось, что его объявили иноагентом. Соответственно, в выборах он не смог принимать участие. Его задержали за демонстрацию экстремистской символики и оштрафовали. Символика – это фотографии Навального, кстати говоря. Как раз они считаются экстремистской символикой в России. И вот после этого он, Надеждин, я имею в виду, предпочел уехать. Тут вопрос, как он уехал, потому что ему, о чем он сам писал в соцсетях, ему был закрыт выезд из России официально. Но вот не то власти ему сами порекомендовали уехать и закрыли глаза на этот запрет, не то нашел он еще какие-то обходные пути. Тут этого мы узнаем, наверное, когда-нибудь, но вряд ли скоро. Но, как бы то ни было, действительно, власти, которые поиграли вроде бы в либерализм перед выборами, мы об этом с вами говорили, вдруг и Путин, и представители «Единой России» стали говорить, что многовато запретных законов, и много запретов в России. Но по мере приближения к выборам, все даже попытки какие-то, хоть что-то отдаленно похожее на оппозицию, стали уничтожаться. Потому что Надеждина вынудили уехать. А теперь, об этом мы, наверное, еще подробнее поговорим через неделю, потому что это только начинает развиваться. Но вот последние 2-3 дня идет еще активная кампания по дискредитации партии «Яблоко», которая тоже не очень дружественная Кремлю, которая очень малое представительство имеет, но надо ее тоже, наверное, убрать, обвинить в том, что она сотрудничает с Западом или с Украиной. Поэтому вот не успел уехать Надежды, но сейчас очень много заголовков и очень много истерических выкриков в адрес партии Яблоко. То есть подготовка к выборам в России идет вовсю.
0: Партия Яблоко, Григорий Явлинский следующий?
1: Видимо, да.
0: Но он же
1: пока вот, еще раз говорю, мы наверняка вернемся к этой теме, но вот уже 3 дня я вижу, что они такие-сякие, и Украину ни в чем почему-то не обвиняют, российскую государственность подрывают, финансирование из-за рубежа получают. Ну, знаете, если бы это было 1-2 высказывания, то можно было бы от этого отмахнуться. А сейчас это приобретает уже характер такой кампании по снятию партии с выборов.
0: Ну вот мы смотрим, сейчас показываем на телевидении, как раз очереди стоят, подписи в защиту Надеждина, видимо.
1: Это, наверное, да, когда он еще на выборах пытался участвовать.
0: На выборах, да, на выборах, да, это хроника.
1: Да, его тогда не допустили, сочли, что подписи не соответствуют действительности. Хотя потом там стало выясняться, что подписи рукописные и их фотографии, они почему-то отличаются, и поэтому и выглядят неправдоподобными. Но уже никто не стал разбираться, и Надеждина с выборов тогда благополучно снят. Ну, а теперь из российской политической жизни убрали.
0: Ну, в общем-то, это такой вариант Сталина, да, до 28-го года, когда можно было уехать еще из России перед ужасом ГУЛАГа. Ну и, наверное, как это сравнить исторически? 70-е годы, конец 60-х, когда при Брежневе тоже можно было свалить и давали на это добро. Это и Синявский, ну, тот же самый Бродский, Солженицын выпускали. Нечего тебе здесь делать, езжай туда и оттуда, поливай нас грязью, вот, мы, советский народ, тебя видеть не хотим. Ну, вот примерно такая сейчас ситуация.
1: Да, потому что, ну, активных оппозиционеров, их мы помним, арестовывали, сажали, потом обменяли и отправили на Запад, я имею в виду последние годы. А вот сейчас предпочитают людей выживать. Может, помните, в прошлом году мы обсуждали, была история вообще с уличной певицей, под псевдонимом Наоко она выступала, из-за того, что пела неправильные песни, ее тоже привлекали к ответственности, а потом порекомендовали просто-напросто уехать, что она и сделала. Ну, видимо, с Надеждиным то же самое. Чтобы не создавать ни себе, ни окружающим проблем, видимо, ему тоже посоветовали, что лучше туда, на Запад, а нам тут картинку перед выборами портить не надо.
0: Ну и учитывая последние законы, мы с вами их обсуждали, при этом у тебя могут отобрать все, начиная от недвижимости, там, машины и заканчивая, я не знаю, дачей, там, в общем, все что угодно. Иными словами, тебя выбросят, но при этом ты лишишься всего.
1: Да, именно так, это способ воздействия, потому что если человек уехал, но не подает никаких признаков жизни, ну, скорее всего, его собственность не будут трогать. А вот если человек уедет и начнет активно критиковать российскую власть и происходящее здесь, то тогда он сразу же тоже экстремист-террорист, а раз он экстремист, то собственность, да, она будет конфискована.
0: Интересно, насколько все это быстро провернули. 16 июля, 20 дней назад, Надеждину был запрещен выезд из Российской Федерации, дело его рассматривалось. В течение 20 дней он как-то решил этот вопрос тем или иным методом и уже из Парижа записал этот видеоролик. 20 дней всего прошло.
1: Ну да, поэтому здесь, конечно, тоже вопросов очень и очень много. как и...
0: Мне вспоминается, кстати, ведь дело Бродского, дело Синявского, оно то есть так же разрешалось, буквально там ему сказали, Бродскому, так, давай, вали отсюда, и в течение, по-моему, недели ты должен уехать. То же самое было с Синявским. То есть срок давался какой-то, собирай чемодан, ничего больше не надо, мы тебя видеть здесь не хотим. Ну, примерно так это получилось. За 20 дней от запрета на выезд человека в результате отпускают. Еще одна...
1: Наследие, традиция соблюдается. Угу. Мне это еще, знаете, напомнило у Довлатова диалог про персонажа, который уехал из Сталина, дав подписку о невыезде. А как же он уехал? Да очень просто, сел и уехал.
0: Ну, вполне возможно, здесь то, хотя я не знаю, вряд ли бы ФСБ просто так его выпустили.
1: Ну, вот да, здесь ситуация другая, конечно.
0: Хотя
1: здесь...
0: я помню, это когда было, года полтора, наверное, назад, с Вероникой Долиной, прекрасной моей знакомой московской, певицей Бардом. Не другая Лариса Долина, а Вероника Долина. Ведь вы помните, где-то года полтора-два назад ее задержали за какие-то, не помню какой проступок, но она в результате смогла покинуть Россию.
1: У нее, по-моему, за лекарства якобы, ну, что-то там. Они там содержали эти лекарства.
0: Да, но она каким-то образом...
1: Совершенно смехотворный повод.
0: Да, потом еще сейчас у меня в голове, я не вспомню ее на Б фамилии, она театральный критик. Она тоже не смогла выехать из России и каким-то образом через границу с Прибалтикой смогла выбраться. Ну вот, бывают такие случаи. Так что, вполне возможно, это и путь Надеждина был. Хотя я не понимаю, как ФСБ может такие вещи прозевать и разрешить, собственно говоря. О театральном критике. Очередной коррупционный скандал в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по поводу его. Он уже подал заявление об уходе с ректорской позиции. Я должен вам сказать, что я его знал еще по Москве. У нас разница в 9 лет. Кстати, у него 10 августа будет день рождения. Он 1967 года. И мы вместе были в клубе «Поэзия». Я его помню еще, ну, совсем юным, там ему было больше 20 лет немногим. Вот. Могу добавить, что он еще является косвенно и моим родственником. Через жену. Вот. Так что, да. Вот. И я, поскольку как-то вот так совсем не близко, но смотрел иногда, появлялось, он на самом деле очень верноподданный был путинскому режиму. Он, я помню, на каком-то там сборище он поднимался и задавал вопрос Путину, при этом у него от волнения тряслись руки, вот прямо он, Владимир Владимирович, вот, может быть, вы что-то нам такое расскажете, следовал какой-то вопрос, после этого он садился и, видимо, часа полтора потом вытирал пот с лица. Вот настолько он волновался. Ну, вот такой человек, но, в принципе, как вы считаете, здесь речь идет о политике или все-таки речь идет о коррупционном функционере? Коррумпировано.
1: Ну, нельзя, конечно, говорить, пока вина человека не доказана, но политику мне здесь очень трудно увидеть, потому что, ну, вроде бы абсолютно лояльная во всем личность. И вот то, что вы рассказываете, в 22-м году он подписывал какое-то там обращение деятелей культуры о признании ЛНР и ДНР частью Российской Федерации. Помните, там был такой референдум. То есть представить себе, что от него вдруг избавиться по политическим каким-то мотивам, мне довольно-таки сложно. Много разговоров, опять же, я не могу их подтвердить или опровергнуть, что он своих родственников устраивал на очень выгодные позиции и платил им огромные зарплаты. Поэтому здесь, видимо, все-таки мы имеем дело с коррупцией. А вот почему вдруг в России коррупция цветет и, простите, пахнет на каждом шагу, почему вдруг за него взялись именно сейчас, ну, видимо, нужен был тоже такой показательный процесс, как у Жванецкого, что с консерватории решили начать.
0: Ну, с другой стороны, может быть, кого-то другого хотят на эту должность устроить. Ведь кормушка-то замечательная, ректор ГИТИСа. Надо как-то его снять было. Ну, кого-то поставить из родственников, кому-то там из власть придержащих захотелось, мало ли.
1: Это, конечно же, вероятно, потому что все, что касается творческих вузов, кинематографических, театральных, ну, там пространство для коррупции открывается огромное. И, опять же, близость к идеологии, все это тоже свою роль играет. Поэтому представить себе, что Заславский стал, в общем-то, просто жертвой каких-то... Ни в коем случае его не оправдываю, если он действительно коррупционер. Но то, что он еще и стал жертвой каких-то там внутренних разборок и желания посадить еще более надежного или еще более близкого человека власти, этого тоже нельзя исключать ни в коем случае. Как я постоянно говорю, в России любой коррупционный скандал – это, скорее всего, да, человек действительно... проворовался или что-то сделал плохое, но то, что на него обратили внимание, значит, либо забыл поделиться, либо что-то все-таки сделал не то, что власти не понравилось. Хотя с Заславским, ну, мне трудно себе представить, что он мог такого сделать.
0: А почему вы считаете такого масштаба скандал? Ну, в конце концов, ректор ГИТИСа, не в ГИКа. Для нас главное – это искусство кино. Искусство театра – это как-то... Хотя театральные актеры, конечно же, и снимаются в кино. А почему такой скандал? А ректор ГИТИСа, ну, был, не был... Это же не там генерал Чайко там и его день рождения, который 9 миллионов, кстати, рублей, по-моему, стоил. Это, так, генерал себе может позволить сегодня. Это гораздо больше, чем несколько его зарплат, там, я даже не знаю, может быть, и годовых. Но вот Григорий Заславский, почему об этом сегодня везде пишут?
1: Сложно сказать, опять близость выборов, поэтому надо показать, что у нас борьба с коррупцией, она вовсю процветает. Не только коррупция, но и борьба с ней. Да, и потом у меня такое ощущение, что после... Посмотрим, подтвердится или нет, что за сферу образования после выборов возьмутся еще серьезнее. Там и так, понятное дело, что идеологии уже отовсюду лезет. Но вот надо, видимо, еще больше усилить и все чуждые элементы из области образования, тем более... образование, связанное вот с театром, с кино, всех надо вычистить, чтобы везде были исключительно свои люди. Ну, у меня вот такое мнение.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе – СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: У устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Давайте начнем со следующих сообщений. На юге Ливана в результате атаки Хизбаллы погибли двое военнослужащих Цахаля. Еще разные сообщения. 3-4 человека были ранены. И Цахаль нанес серию ударов по целям на юге Ливана. Давайте с этого начнем.
1: Да, к сожалению, пришли, Геннадий, эти трагические сообщения. Действительно трагические. Двое ребят убиты, четверо ранены. Среди них есть тяжело ранены. И вы знаете, в чем еще дополнительный трагизм ситуации? В том, что этих ребят дали им команду зайти в пустующее полуразрушенное здание где-то в ливанской деревне и обследовать это здание. Зачем? Кому это надо было? Вы знаете, огромное количество военнослужащих мы потеряли именно в результате этой совершенно какой-то безумной, на мой взгляд, тактики. То есть военнослужащих посылают какие-то заброшенные пустующие здания для того, чтобы там проверить, заминированы или не заминированы. И это при том, что мы, ну, вроде бы как считаемся высокотехнологичная страна. Вроде бы как у нас должны быть роботы. Вот посмотрите, украинцы, насколько они умело используют. Они высаживают платформы там передвижные в тыл врага с пулеметами. То есть они совершают какие-то чудеса с помощью робототехники, не имея достаточного личного состава и экономя человеческие жизни. У нас мы посылаем при всех наших достижениях в хай-теке, мы посылаем ребят, чтобы они обследовали вот эти вот развалины. Ну, если вы хотите уничтожить эти развалины, ну, подгоните танк. Ну, просто разрушьте его, и все. Нет. И это уже, понимаете, в чем ужас? Это не ошибка одного командира. Это нечто системное. Системное явление, которое происходит, происходило очень много раньше в Газе, в Южном Ливане. Зачем это делается? Кому это надо? Что это за офицеры, которые посылают вот этих солдат на почти верную гибель? Потому что большинство вот этих домов, они заминированы. Хизбалла, Хамас устанавливают там ловушки, засады. Понятное дело, что там ждут сюрпризы, то, что называется. Естественно, что гибнут наши солдаты. Многие остаются без рук, без ног, инвалидами на всю жизнь. Вот это вот, вы знаете, это для меня это непостижимо. То есть как мы, страна, которая могла бы просто так же, как и Украина делать, даже, возможно, лучше, учитывая наши наработки, могла бы осуществлять все эти операции с помощью роботов, мы жертвуем человеческими жизнями, знаете, как будто они для нас, ну, по сути дела, ничего не значат, потом плачем. Но вот это вот совершенно для меня немыслимая ситуация. Да, после этого были какие-то нанесены удары по объектам Хизбаллы. Я не знаю, кто там пострадал даже или нет, но сам по себе вот этот факт, и это продолжается уже на протяжении долгого времени, это тенденция, это явление. И опять-таки мы ничему не учимся.
0: Так а что, они вошли в здание, и что там произошло? Здание заброшенное.
1: Они вошли в здание, там была ловушка. Минные ловушки хамасовцы устанавливают в этих зданиях. Хамасовцы, Хизбалла, неважно. Все одно и то же. Устанавливают там какие-то ловушки, то есть происходит взрыв где-то, и после этого срабатывает целая система вот этих вот мин, взрывчатки, которая там установлена. И эффект, конечно, совершенно
0: фатальный. Это не удар Хизбаллы, в результате которого погибли. Это диверсия.
1: Нет, Геннадий. Нет, это диверсия. Но это диверсия, понимаете, не то, что они подкрались и осуществили диверсию. Ну, тогда это можно было понять. Ну, действительно, горилла, партизанская война, подкрались, сделали. Нет. Увидели пустующее здание, решили его обесточить, обезвредить. Ну, обезвредили, да. Двоих ребят нету, еще четверо в тяжелом состоянии. Замечательная тактика. И никого, я уверен, просто не попросят понести ответственность за это. Ничего не происходит.
0: Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с 2 самолетов и 3 авиакомпаний, которые связаны с корпусом стражей Исламской революции. Ну вот, Это, с одной стороны, американцы объясняют, что речь идет о каком-то обмене, связанном с соглашением между Соединенными Штатами и Исатами и Ираном. С другой стороны, иранские источники утверждают, что это формально плата за проход через Ормузский залив, которая взиматься не будет. При этом судовладельцам придется оплачивать сервисный сбор. Ну, в общем, баш на баш, что называется. Вот мы что-то сделаем, а мы сделаем это.
1: Ну, вы знаете, это я вижу даже не баш на баш, Геннадий. К сожалению, я вижу, что это серия уступок, потому что иранцы говорят, что мы не будем взимать пошлину судов, которые пропускаем, но они будут оплачивать сервисный сбор. Вы знаете, это когда рэкетир, гангстер, он приходит к какому-нибудь, там, скажем, бизнесмену и говорит, ну, ты будешь мне платить. Он может назвать это просто, можно называть рэкетом, но он называет это красиво. Сервисный сбор, якобы расходы на обеспечение безопасности, экологический контроль, очень важный для Ирана момент экология, однозначно, обслуживание судоходства. Ну, Штаты говорят, что они пока еще не пошли на это, что все это находится сегодня под вопросом обсуждения. Но, конечно, меня очень настораживают все эти уступки, потому что, знаете, это тот самый случай, когда покажи палец, они откусят руку. То есть покажи им какую-то, что ты готов уступить, даже хотя бы это символически, ну, пускай там какие-то 3 авиакомпании, какие-то 2 самолета. Но любая уступка ими воспринимается как призыв еще большему требованию. И это для них, это является проекцией слабости, уступчивости и так далее. Вы знаете, я очень надеюсь, Геннадий, что это действительно необходимо сейчас Трампу перед наступающими выборами. Уже через 3 месяца будут выборы.

0: Это было опубликовано, есть у нас такой сайт Вала, публиковали где-то там в глубине, но на самом деле это действительно необычайно интересно. То есть вроде бы как есть запрет, Нетаньяху сказал, что мы не будем поставлять железный купол Украине, но и вот эти вот радары, но тем не менее вот радары Рада, которые они приобретены были на пожертвование, так написано, они находятся на защите украинского неба. Причем в основе, значит, их лежат такой перехватчик ракет Hellfire. Он расположен на шасси грузового автомобиля. И он предназначен для ликвидации беспилотных самолетов «Герань». А «Герань» — это фактически иранские шахиды. Это значит, что израильские технологии находятся в распоряжении украинцев. Я этому очень рад, и дай бог, чтобы это спасло жизни, принесло какое-то облегчение в этой войне с российским режимом. Это свидетельствует о том, что обе стороны сотрудничают, обмениваются технологиями. Дай бог, чтобы это продолжалось, Геннадий.
1: Там говорится о том, что вот эти радары РАДА, они обнаруживают цели в радиусе 25 километров, а дальность ракет Hellfire составляет от 10 до 11 километров. Иными словами, это последний случай в Геленджике, когда упал беспилотник на пляж, а рядом просто находилась радиолокационная станция, которая сбивает беспилотники с их курса. Она прямо находилась на горе рядом с этим пляжем. Вот вам и Россия. Там вообще, если у вас стоит эта радиолокационная станция, которая сбивает беспилотники с курса, то у вас просто на пляже никто не должен находиться, потому что произойдет то, что произошло. Сбился беспилотник с курса, упал на пляже, там погибло 7 человек, включая детей. Не надо в этом никого винить, кроме самих себя. Вот это очень важный момент. А вот эти РАДА, они за 25 километров, они уже видят цель, и ракеты сбивают их там за 10-11 километров.
0: Да-да-да, вы знаете, у них невысокая, как пишут у этой Hellfire, невысокая скорость, но этого для беспилотниками достаточно, потому что беспилотник — это же не ракета, беспилотник летит на достаточно низкой скорости, его главное — вычислить, обнаружить, уничтожить, и вот они обнаруживают и уничтожают. То есть, ну опять-таки, я повторяю, что я очень рад, что это сотрудничество имеет место.
1: Вчера у нас не было никаких других тем, кроме темы выборов. Здесь у нас в Соединенных Штатах Америки. У меня, кстати, во второй программе моей получасовой, не дня без строчки, обзор американской прессы, посвящено вот этой теме, выборы во вторник в Мичигане. Достаточно большая часть программы. Из получаса, наверное, минут 15 я рассказываю. Так что это нашим телезрителям, нашим радиослушателям. Если кого-то эта тема интересует в подробностях, кто такой этот Эль Саид, который выиграл выборы.
0: Абдул
1: Эль-Саид. Да. Но фамилия его Эль-Саид. Абдул — это так его первое имя, так его зовут. Вот. Кто такой Эль-Саид? Вот. Я довольно подробно об этом рассказываю. Это, опять-таки, это праймерис демократические. Вот он эти демократические праймерис выиграет. Выиграл, и он уже будет в конкуренции с представителем республиканской партии в ноябре на выборах. Ну, посмотрим. Но если эта тема, еще раз говорю, кого-то интересует в подробностях, кто он такой, каковы его взгляды, в частности, на Израиль, естественно. Вот. Кто его учителя, которые называли евреев термитами. Вот. Один из его учителей замечательный совершенно. Вот. Так что можно сделать по его окружению, по его высказыванием, по его учителям, сделать вывод, насколько он антисемит, насколько он антиамериканец, насколько он социалист, хотя он демократическим социалистом Америки к этой партии и не принадлежит. Но это я отвлекся.
0: Исламист, просто... прежде всего, Геннадий. Да. Исламист, я бы сказал.
1: Да, ну и социалист. Он, не важно, что он относится. Социалист в каком плане? Все всем, откуда брать на это деньги, трудно представить себе. Но, как мы вчера с вами и говорили, задача разрушить. Вот этих, у этих людей задача
0: это
1: разрушить.
0: 100%.
1: Да. А как построим, это уже их не интересует. Разрушить этот капиталистический мир, собственно, иудео-христианскую культуру, традиции и так далее. Это мы с вами вчера как раз и обсуждали.
0: Весь мир насилия.
1: Да.
0: Весь мир насилия.
1: Вернемся к теме, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Совет мира, так называемый, разрабатывает план выкупа оружия у жителей сектора Газа. Это очень хороший ход. Мы говорили о том, что Хамас должен на втором этапе вот этого

0: Планы из 20 пунктов Дональда Трампа на втором этапе должен отдать оружие, ну и разоружиться. Очень трудно представить себе, что они это сделают, но там же на 90% сектора Газа это хамасовцы. Мы с вами тоже это обсуждали. Ну, 85%, хорошо, 85%. К 90%. Они все вооружены, у них там немало оружия под то, что мы вчера с вами позавчера говорили, как раз под кроватью и так далее. По несколько автоматов, гранатометы. Да. А выкупить у них оружие, это ход, который может привести хотя бы к какому-то результату, потому что я однозначно не верю, что Хамас готов или когда-нибудь вообще способен разоружиться. А выкупить, ну да, это какой-то ход. Хотя с одной стороны будут выкупать, с другой стороны им будут подвозить.
1: Безусловно, вот именно так. Именно так. Прежде чем вот сказать пару фраз о вот этом деле, я хочу сказать одну фразу о том, что сегодня я прочитал кандидат в Конгресс от Нью-Джерси уже, там Адам Хамави его зовут, он хочет отрезать Израилю колени. Вот так он и сказал. Хочу отрезать Израилю колени. Вот хорошие все ребята, они идут в американскую политику, но касательно этого Совета мира, очень трудно сказать, Геннадий приведет ли это к успеху. За этим стоят действительно Арабские Эмираты и другие страны, но это именно то, что вы сказали. С одной стороны выкупают, с другой стороны они и будут поставлять оружие. То есть, насколько это принесет успех, я сомневаюсь.
0: Но пытаются найти какие-то ходы, как разрулить, что называется, эту ситуацию.
1: Совместить несовместимо.
0: Да. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
6: Борис Овезов,
5: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
6: Программа «Караван».
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Многие давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой! Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: Алисе.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю. Я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус, ну вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент, просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне, войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал, сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло, свет гаснет, включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил,

и несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Очередь заявителей на гражданство, грин-карты и разрешение на работу достигла рекордных 7,5 миллионов человек. С учетом ожидающих решений по убежищу, рабочим визам и гуманитарным программам, общее число нерассмотренных дел превышает 12 миллионов. Задержки связаны с усилением проверок заявителей и сокращением штата USCIS. Время определиться со следующим кандидатом в президенты от республиканцев еще не пришло, заявил президент Дональд Трамп. Сейчас слишком рано, чтобы думать об этом, сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп отреагировал на просьбу прокомментировать сообщение, согласно которому он якобы заявил донорам республиканской партии, что им следует готовиться поддержать кандидатуру Джей Ди Венса. Сенатор Митч МакКоннелл, который с июня находился в больнице, что спровоцировало слухи о его недееспособности, выпустил заявление о том, что покинул реабилитационный центр. «Меня выписали», — говорится в заявлении законодателя. «Дома ему предстоит физиотерапия, но работу он продолжит». 84-летний республиканец занимает должность сенатора с января 1985 года. В феврале прошлого года МакКоннелл объявил о своем решении уйти в отставку по окончании своего текущего срока в январе 27-го. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 борах города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 августа. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 464 пункта. 50%. Мы закрылись на отметке 53 885. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов, 0,2%, 7710 был конечный результат. Nasdaq минус 15 пунктов, 26 348 конечная остановка. Транспортный индекс потерял 0,7%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,2%. Сегодня нефть минус 22 цента, $77.07 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс $74.40, 1 унция стоит $4371.90, серебро плюс $2.70, $64.31 стоит унция серебра, 1 евро равен $1.06. То есть это значит, что доллар упал по отношению к евро. А пятилетние госбумаги дают 4,311%, десятилетние дают 4,615%, и 30-летние госбумаги дают 5,184%. Интерес упал. Это значит, что цена на бонды поднялась. И интерес упал по одной главной причине. Было объявлено сегодня из экономических новостей, что новых работ за июль месяц у нас в стране, вместо того, чтобы было создано 83 тысячи, на самом деле было потеряно 23 тысячи работ. Более того, за июнь месяц ранее было объявлено, что было создано 57 тысяч работ. Теперь они пересчитали и сказали, что было создано только 20 тысяч работ. Уровень безработицы у нас в стране упал с 4,2% до 4,1%. Это лучше, чем ожидалось. Зато заработные платы у нас в стране за год выросли на 3,2%, в среднем на 3,2%. Ожидалось, что они вырастут на 3,5%. То есть инфляция в сфере работ меньше, чем ожидалось. И на этой ноте наша биржа сегодня находится в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 174 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 43 и Nasdaq плюс 370 пунктов. За границы сегодня Англия плюс 0,75%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,9%, Швейцария плюс 0,7%, в Азии японский Никей минус 1,1%, Шанхай плюс 1% и Гонконг плюс 0,5%. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Etsy, один из больших банков Америки, считает, что они могут подняться на 2%. Другой банк сказал, что JetBlue надо продавать. Это связано с замедлением путешествий, как они считают. И компании, цены, которые сегодня изменились, Altasian поднялся на 29%, Wendy's упал на 2%, SolarStack сегодня поднялись, Airbnb поднялся на 7%, Twilio плюс 17%, Trade Desk минус 27%, Cloudflare сегодня поднялся на 16,5%, и Akamai поднялся на 8,3%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора, хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
9: Добрый день, Олег.
8: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
9: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
8: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
9: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
8: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
9: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
8: Что такое смазочные уколы?
9: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
8: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
9: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
8: А как долго длится эффект от укола?
9: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
8: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
9: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
8: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
9: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
8: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
9: и no-fault страховку после автоаварии.
8: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: Я очень все упрощаю.
0: Да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины. Я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: главное,
0: сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, как связано
1: потепление? Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечности и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 24-й лунный день. Символ дня Медведь. Луна убывающая и находится в знаке Близнецов. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Можно заниматься активной творческой работой, дать себе большую физическую нагрузку, взяться за укрепление здоровья. Только вот овнам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях. Перепад настроения может быть связан с проблемами, касающимися ваших близких. Переключите все внимание в домашнюю работу. Тельцы, почувствуйте себя влиятельными людьми, и появится огромное желание самостоятельно изменить ситуацию в своем окружении. Но звезды не советуют брать на себя ответственность. Лучше посоветоваться с партнером. Многие близнецы сегодня могут притянуть удачу, так как в эти лунные сутки все мысли материализуются. Так что думайте о хорошем, мечтайте, визуализируйте свои желания, и у вас все получится. У раков сегодня день будет насыщенным. Отношения с противоположным полом заставят немного напрячься. Не стоит эмоционально реагировать. Лучше переведите все внимание на младших членов семьи, советуют звезды. А вот у Дев первая половина дня не совсем удачно. Не вступайте в выяснение отношений с окружающими, предупреждают звезды. Вторая половина дня порадует вас хорошим настроением и практичными покупками. Эмоциональный настрой весов тоже будет колебаться. Но приятная новость и звонок близкого человека помогут настроиться на хорошую волну настроения. Застолье в узком семейном кругу – лучшее место для улучшения физического состояния и набора энергии. А вот скорпионы сегодня полны силы и энергии, и звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. И еще звезды говорят, вероятно, получение важной долгожданной новости. Стрельцам сегодня очень захочется любви и знака внимания. Звезды не против, но не торопите события. Дайте им немножечко созреть. Ну, а созревший плод, как известно, сам падает. Козерогам сегодня желательно пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение растительной пище. И еще осторожнее с рисковыми идеями. Не принимайте решений, пока не убедитесь в том, что это безопасно. Водолеям звезды советуют внимательно отнестись к партнерам по браку или избранникам. Общение с мудрым человеком поможет настроиться положительно и отвлечет от искушений. Берегите желудок. У многих рыб появится желание пересмотреть условия партнерских отношений и высказать все недовольство. Но звезды просят набраться терпения и сегодняшний день посвятить духовным практикам и размышлениям. Дорогие друзья, астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: Слушайте нас в интернете. 3W.

0: Волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начал отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
1: результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что

0: 5 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства и недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
0: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде.

0: везде, и она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с хиалуроник-эсид во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время хиалуроник-эсид, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это... Эту, кстати, хиалуроник-кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это хиалуроник-эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов хиалуроник-эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52, 888-765-87-52, система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает, система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок, вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Стопроцентно безопасная реклама на Дэвидсон Радио. Бесконтактная для размещающего. Доходчивая для...
7: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея

В мае 1986 года Роберт Палмер написал свою первую песню «Номер один» благодаря идее, которая пришла ему во сне. На тот момент Палмер уже около 20 лет был одним из недооцененных музыкантов. Его ранние выступления с группами Alan Bonesett и Vinegar Joe принесли лишь незначительный успех. И только сольное творчество могло помочь ему медленно, но верно приобрести известность.

Британский музыкант, вокалист и продюсер Роберт Палмер относится к числу тех музыкальных хамелеонов, которые не придерживаются одного направления, а перепрыгивают из стиля в стиль и легко смешивают их между собой. Рок, джаз, голубоглазый соул, фанк, регги, калипсо, самбо, техно, ритм-н-блюз, world music. Даже такой длинный список, пожалуй, будет неполным для героя нашего рассказа, уроженца западного Йоркшира.

Роберту было всего 3 месяца, когда его отец, морской офицер, перевез семью на Мальту. Там прошло детство будущего певца, и там он впервые познакомился с мелодиями Нета Кинга Коула, Пегги Ли и Билли Холидея, звучащими в эфире американских радиостанций. В Англию Палмер вернулся уже подростком, где первой его командой стала полупрофессиональный ансамбль The Mandrakes, выступавший на разогреве у Хендрикса и у группы The Who. В период между 75 и 83 годами он выпустил 7 сольных альбомов, среди которых было пара незначительных хитов Every Kind of People и Bad Case of Loving You, то есть Доктор, Доктор. Первые места в чартах и платиновые альбомы по-прежнему ускользали от него.

Новоорлеанский фанк и соул доминировал и на второй пластинке Палмера Pressure Drop. Однако в этом альбоме Палмер сделал уклон в регги и даже титульный трек назвал в честь композиции ямайской команды Toots and the Maytals. Версия Pressure Drop в исполнении Палмера была признана Billboard одной из лучших песен на альбоме, в то время как журнал Q отметил его как одного из первых белых музыкантов, сделавших достойную запись в стиле регги. К сожалению, альбом заполнился больше обложкой с обнаженкой, нежели музыкальным материалом.

Перебравшись на Багамы, артист попал под очарование островной музыки и на сольнике Double Fun сделал соответствующие корректировки. Даже кавер знаменитой Юлии Легатми был исполнен в новой манере. С этой работы Palmer наконец-то получил признание широкой публики, и открывашка Every Kind of People стала его первым хитом. Сингл достиг 16-го места в Billboard Hot 100 и стал первым синглом артиста, попавшим в чарт UK Singles Chart под номером 53.

Все начало меняться после того, как Палмер встретился с бывшим барабанщиком Чик Тони Томпсоном и участниками Duran Duran Джоном и Энди Тейлорами, чтобы организовать группу Power Station. Одноименный альбом коллектива 85 года стал настоящим триумфом. В десятку лучших хитов вошли «Some Like It Hot» и «Get It On». А релиз был продан тиражом более 1 000 000 копий.

начале следующего десятилетия Палмер продолжил музыкальные эксперименты. И на этот раз в своем 6-м студийном альбоме «Клюз» он отважился на синти-поп и новую волну. Хотя альбому удалось занять только 59-е место в чарте Billboard, его ждал значительный коммерческий успех в Европе, так как «Клюз» вошел в хит-парады Германии, Нидерландов, Великобритании и даже достиг первого места в чартах Швеции. С идеей охватить более молодую аудиторию были сняты музыкальные клипы для их двух рекламных синглов «Johnny and Mary» и «Looking for Clues». Последний был одним из первых, который был показан на MTV 1 августа 1981 года.

Вместо того, чтобы присоединиться к остальным участникам группы в турне по Америке, Палмер решил сосредоточиться на своем следующем сольном релизе. И вот тут его мечта начала сбываться. Однажды ночью, когда Палмер крепко спал, в его голове возник музыкальный риф. Палмер сразу понял, что к нему пришло вдохновение, и быстро записал эту идею на пленку. Говорит Палмер: «Я проснулся и напел мелодию на свой магнитофон. Такое случается довольно часто, и обычно это просто ерунда. Но утром я послушал запись и понял, что поймал вдохновение». Первоначально Палмер представлял песню как дуэт и пригласил в качестве партнера американскую исполнительницу Чака Кан. Они записали трек, но звукозаписывающий лейбл R&B певицы отказал в публикации, поскольку это отвлекало внимание от ее предстоящего альбома. В итоге Палмер сам перезаписал партии Кан. Благодаря запоминающемуся рифу и припеву, песня «Addicted to Love» быстро нашла свою аудиторию. Сингл был выпущен в январе 1986 года и стабильно поднимался в чартах. И 2 мая он занял первое место в Billboard Hot 100.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 80.05.
0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 борах города. Горсовет профинансировал инициативу и внес 300 тысяч долларов. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести